Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его что?
1: Мне «милит».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: сам не знаю, о чем.
1: Говорит Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тобой встречаться вновь. Когда ушла весна, когда прошла любовь,

слышишь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: встречал в морях рассвет, видал и новый свет, но краше зорь российских в мире нет.
1: Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Мелодия бим-бом. Мелодия бим-бом. Мелодия бим-бом.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: самба, так, так, так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Родные песни на радиостанции.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариньори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа отреагировали на угрозы Владимира Зеленского гражданской авиации в небе над Россией. Их официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что, цитата, «киевский режим – это сплав госмеханизма и террористической риторики. Он реализуется на деньги из-за рубежа, что придает этому терроризму международный характер», сказала дипломат во время выступления на Восточном экономическом форуме. Ранее заявление Владимира Зеленского в адрес авиакомпании, выполняющих рейсы над Россией, прокомментировал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что эти слова можно расценивать как заявку на государственный терроризм. Глава государства добавил, что Киев при этом постоянно просит о переговорах и личных встречах, однако забывает, что с террористами переговоров не ведут. Глава Минфина США ответил на критику из-за встречи с Антоном Силуановым. Беседа Скотта Бессента и министра финансов России состоялась в Северной Каролине. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия Соединенных Штатов и прямых контактов со всеми сторонами. «Знаю, что у некоторых в Европе это вызвало недовольство, но я считаю, что важно проводить контакты, иначе стороны замкнутся в себе и никакого решения не будет», заявил Бессент журналистам. Его встреча с Антоном Силуановым состоялась в рамках заседания министров финансов G20, которое проходило 31 августа и 1 сентября в Ашвиле. Как сообщили в Минфине России, стороны обсудили вопросы российско-американского сотрудничества, а также взаимодействия внутри Большой Двадцатки. В Росавиации сообщили о снятии ограничений во Внукове и Домодедове. Аэропорты вновь принимают и выпускают самолеты. В ведомстве пояснили, что мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Геленджика и Сочи. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Речь идет о платформах Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Теперь в приложениях площадок пользователи могут выбрать цифровой рубль наряду с оплатой банковской карты и через СБП, пишет РИА Новости. Опция доступна при оформлении заказа. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших банках стран. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 19 градусов, атмосферное давление чуть ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милик».
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне милик.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы.

Второй на здоровье, Артур Гурьев, Сергей Иванович Камчатка. Уже здесь, в Телеграме, в боте-мессенджере, в нашем «Говорит МСК-бот» пишут, а я читаю. Мигрант из Кореи Таун уже метнулся в Милан. Вот тут, видали скорость у человека? Только что был в Лондоне, сообщал нам, теперь в Милане. Ну что, где там больше мерзости, где больше гадости, где больше грязищи и вот это всего? Милан, бывшая римская провинция во времена республики, ну, а потом и Цезарь. А сейчас, как известно, город, в котором почище, чем в Риме. Но люди такие же нервные, такие же вот, разговаривающие руками и все такое. В Лондоне, конечно, побольше вот этого некоренного населения, которое постепенно становится коренным и замещает собой коренное, потому что не собирается с ним ассимилироваться, принимать его культуру, а привозит свою. Разрешили продавать на заправках евро-2-3-4, обещали не продавать на заправках евро-2-3-4. Новый бизнес грядет, удаление катализаторов до лучших времен. Слушайте, а понимаете, в чем дело? Я вообще, вот вы это как со знаком минус читаете новость, а я ее читаю с совершенно иным настроением. И теперь мне хочется спросить у вас, жалобщики, залил бензин, машин перестал ехать, залил бензин, чек сгорелся, вот евро-2, что делать? Какое евро-2-то вы заливали, если разрешение дано только сейчас? Только вчера появилось сообщение о том, что, пожалуй, что и для того, чтобы социальных волнений избежать и все такое, напряженности, не волнений, напряженности, давайте... Владимир Владимирович сказал вчера, что 10% ВТПЗ не восстановлены, остальное все работает. Да, остальное все работает. Так а евро-2 и евро-3 откуда, по-вашему, берется? Из какого бензина? Из каких НПЗ? Из тех, которые работают. Это же вопрос в том, что они работают. Но какие процессы доступны тем НПЗ, которые работают? Потому что у нас... Евро-5, не все НПЗ работали по Евро-5. И, во-первых, во-вторых, это же в рамках одного нефтеперерабатывающего завода выпускаются разные виды топлива. Это потому что, разные процессы. Я не нефтяник и не бензинолог. Поэтому мне сейчас сложно сказать, но мне кажется, что Евро-2 и Евро-3... Это просто какие-то стадии переработки топлива до Евро-5. Ты поступательно проходишь, вы не возьмете сейчас на работу шестилетку, да, ребенка шестилетнего. Ну, не возьмете, и все, вам бесполезно. Вот. Но вы возьмете его 20-летнего, его же. И каждый 20-летний в своем развитии был шестилеткой однажды. Вот поэтому нельзя говорить, что шестилеток воспитывают как-то отдельно где-то, кто-то рожает шестилеток, а кто-то рожает отдельно двадцатилеток. Это одно и то же. Мне кажется, что с бензином так, но бензинологи, вы ответьте, вы же знаете прямо. Просто думаю, что Евро-2 это стадия Евро-5, низкая. А для более высокой нужны более... сложные технологии и то оборудование, которое, собственно, и пострадавшее, по которому, собственно, и били. И в этой связи здесь нужно отдать... О, начинается. Понятно, что вам пофиг, вы на тестовых машинах все время ездите. Любопытное сообщение. А заправляются они, вы думаете, ко мне приезжают из тест-парка эти специалисты и заправляют эти автомобили? Вам так кажется? Нет, я заправляю их бензином. Такого нет. И в пресс-парках, тем более сейчас, в эти волны топливного кризиса, очень жесткая просьба, граничащая с требованием сдавать автомобиль.

0: и с тем же уровнем бензина, с которым ты взял. Я всегда сдаю чуть больше. Я не могу рассчитать так, чтобы столько же вернуть. У меня всегда больше получается. Я заправляю их сам. А то, что гибриды, последнее время я сейчас так сосредоточился на них. Ну, это просто попытка играть на ситуации и находить решение. И эта попытка, точнее, этот вариант есть у всех. Вы же, когда выбираете себе свой новый автомобиль, к примеру, вы выбираете себе, к примеру, Жулион. Правильно? Вы выбираете себе Жулион Hyundai. Потому что почему-то, по какой-то причине, она мне неизвестна. Нет, ну, в принципе, нормальная тачка, но 3 миллиона стоит ваш Жулион. Вы же полноприводный берете, правильно? Вот 3 миллиона. И 3 миллиона стоит эволют Space. Эволют iSpace. Вот я сейчас на нем езжу. Тоже стоит 3 миллиона. Все. Только он гибрид. У него запас хода большой, на электричестве может ездить. Но вы предпочитаете брать Жулион. Это же вы сделали Жулион на какое-то время самым продаваемым автомобилем. А то, что на ресурс мне пофиг, все равно. Я не понимаю, что ты докопаться решил до меня, что ли, Алекс? Ты что, проснулся, не дала супруге и решил докопаться до первовстречного, что ли? На ресурс пофиг. У меня в семье есть машина, на ресурс которой мне не пофиг. Вы ответьте себе на вопрос. Просто вы тревожники, олицетворение тревожника. И самое главное, тревожника, который пытается что-то вокруг срываться на людях. Вот что докопался? Вот реально докопался просто. Значит, вы тревожники забываете об одной простой вещи. Что тревожиться нужно о том, что вы можете изменить. Об этом нужно тревожиться. А если что-то происходит с вами, на что вы повлиять не можете, так тревога по этому поводу, во-первых, беспочвенна, во-вторых, сжигает вас изнутри, о чем свидетельствуют ваши вот эти попытки до первого попавшегося просто пристать и что-то получить в ответ от него. Сейчас получит по носу и будет возмущаться, что грубости ему сказали. Да причем выпрашивает. Значит, вы можете повлиять на процесс переработки топлива? Если да, перерабатывайте себе Евро-5. Окей? Если нет, тогда у вас выбор чуть поменьше. Вы либо заправляете топливо на заправках, либо не заправляете, потому что его не будет. Окей? Все. Выберите лучший вариант. Если вы выбираете вариант заправлять топливо на заправках, так вот оно такое, топливо сейчас. Не заправляйте. Пользуйтесь каршерингом, товарищ. Каршерингом пользуйтесь. Вам в нем тоже пофиг на ресурс, правильно? На ресурс каршеринговых автомобилей. И, как показала практика, во всяком случае в Ситидрайве, потому что остальные я так и не могу ими пользоваться, подписан, но почему-то приложение у них постоянно мне выдает нет интернета. Значит, везде все работает, все сайты, все работает. Делимобиль, пытаюсь найти машину, он приложение открываю, он пишет, нет интернета. Ну, в смысле нет интернета? Я же вот все делаю. Нет интернета. Поэтому я Ситидрайвом пользуюсь. И вчера нашел, открыл и посмотрел, они дают по каждому автомобилю, который припаркован и вообще везде, где бы он ни был припаркован. Так, баланса путем перевода цифровых рублей. Дополнен условием о возможности пополнения баланса путем цифровых рублей. Перевода цифровых рублей, интересно. Обновлена информация о регистрации, изменения. Окей, все, принимаю. Кстати говоря, когда вы мне вернете мои деньги, Ситидрайв? Просто верните мои деньги мне и все. 4500 рублей. Просто верните мне мои деньги и все. Потому что я залил на 4500 рублей вам бензина. Бензина вам залил. За свое время собственное. Вы мне обещали за это 1000 баллов. Что начислит, у вас начисляется 1000 баллов за заправку. Я вам залил бензина. И нет, ни 1000 баллов, ни 4500 рублей. Баланс ноль у меня, вот. Ноль баланс. Где мои деньги? Спрашиваю я вас. Молчат. Все. Уже прошло 2 недели или сколько. Никак не могут вернуть. Вот, я открываю, рядом со мной стоит Colray BLG. Почему же он Colray, если он BLG? Тогда он X50. 398 километров бензина. На 398 километров. 11 рублей 65 копеек поминутный тариф. Все, дешевле, чем на скутере электрическом. Там 12 рублей. Берите каршеринг, катайтесь. Берите такси, катайтесь. Берите общественный транспорт, катайтесь. У вас вариантов масса, масса вариантов. Но нет, хочется поныть и еще и докопаться до человека, который вообще ни при чем. Что я ему сделаю? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да,
1: доброе утро. Доброе. Да, смотрите, такая ситуация. 25-й бензин, то есть имеется в виду то, что там норма 25-5, без разницы. Я только стоял в очереди, у меня бензин закончился. И мне было вообще плевать, какая там, какие у него баллы.
0: Евро 2, евро 3, там. Ну, так об этом и
1: да,
0: речь.
1: Да, мне вообще, да, задница, на самом деле, извините выражение, но это печальная ситуация. Когда вот так вот застревает машина прям в очереди, поэтому, ребят...
0: А что, толкать пришлось? Пришлось толкать?
1: Не, зачем? Пошел в этот, в, ну как это, «Газпром» нефть, взял канистру за 4000. А что делать оставалось? Купил бутылку воды с широким горлышком, стоял, мучился, залился, завелся. И это кайф, ребят, это счастье, просто быть с бензином. Поэтому евро 5, евро 10, там евро 45, блин, без разницы. Главное, чтобы бензин был.
0: Есть такое дело. Спасибо, Жан. Да, лампочки. А вот это вот ваше, да, лампочки. Больше того, на заправках, когда... говорили, ведь это же, ну, понимаете, как опять работает переводчик в голове у многих людей. Все, теперь бензин евро 2 на заправках. Все, уже все. Евро 2 на всех заправках, бензин евро 2. Евро 2, во-первых, в критических ситуациях, в самую последнюю очередь, на заправках, которые не получают по какой-то причине, не могут получить доступного топлива, ну и так далее. И с маркировкой, с указанием, что это евро-2, вам не имеют права по-прежнему продавать евро-2 под видом евро-5. Должны это указывать отдельно. Где у меня это самое? Короче... Это было Депздрав Москвы. Секундочку. Я не вижу. В общем, я эту новость себе оставлял, но куда-то перебрасывал, но теперь не найду. В общем, в этом самом постановлении говорится о том, что разрешено. Но ровно так же распоряжение от правительства и контролирующих органов о том, что этот бензин должен... маркироваться, он должен быть указан. Больше того, мы здесь, в эфире, встречали людей, которые хакнули систему и говорят, да, ребят, они вам должны показывать паспорт топлива по требованию, по вашему. Это не их добрая воля, как эта журналистка, помните, писала об этом. Вся статья состояла из одной фразы. Это не их добрая воля, это их обязанность. Вы приходите, говорите... паспорт качества, покажите мне. И там выискиваете букву К. Слово евро не выискиваете. Класс топлива там должен быть, вот это все. И там будет буква К. К2, К3. К2 это гора, к тому же. Это класс, класс. Класс второй приравнивается, но это то же самое, что евро 2. Все, проверяйте. Не нравится вам, написано там К2. Не заправляйтесь. Отправляйтесь на другую заправку. Я предвижу появление ресурсов, всяких приложений, которые будут еще и класс евро показывать на заправке. Очередь, наличие топлива, наличие класса высокого. И вот это вот все.

Вот Максим мне пишет, что цена должна быть ниже. Правильно ли он понимает? Ниже чего? Цена должна быть ниже, ниже чего? Ниже какой цены? Какая цена, по-вашему, сейчас должна быть ориентиром для Евро-2? В ситуациях, когда на каждой заправке здесь 65, там 85, там 120, и все это на 95-й. Вот ниже какой? Ниже самой низкой, низкой, самой принизкой? Или ниже какой цены? Я не знаю, сколько в цене бензина, логистики, закупочные цены, там вообще всего этого. Поэтому я, ну, не знаю, что она должна быть ниже. Может быть, ниже 80, может быть. Ниже 60, не уверен, не знаю.

Sometimes спрашивает вас, аккумулятор сдох по моей вине. Года три ему. Покупать новый или заряжать этот? Я покупал новые всегда, когда такое по моей вине происходило. Потому что аккумуляторы мне не нравятся. Это какие-то технические, биохимические, технические устройства повышенной опасности, повышенной ядовитости, взрывучести, горючести и всего остального. Тащить в дом, заряжать что-то. Не знаю. Я готов возиться, если это, ну, если это действительно великие деньги, и, ну, и покупка его сильно бы ударила по мне и была бы опаснее, чем его зарядка. А так, ну, сколько стоит сейчас аккумулятор? 5, 6, 8, 10, 12 тысяч рублей. Ну, то есть, давайте переведем на деньги не страшные. 100 евро аккумулятор стоит. Да я лучше куплю, честно. А этот, люди, которые привезут мне новый аккумулятор, этот заберут себе. В трейд-ин вообще в какой-нибудь его сдаешь, и они еще и забирают сами, так что тебе возиться с ним не нужно. А потом приедут и новый установят.

0: Едет на Делике. Полиграф Полиграфыч пишет. V8 стоит, ждет, когда снова сможет беспрепятственно жрать бензин в три горловины. Утилизатор топлива. А еще вы наклейки писали, вешали на них, помните? Этот. К черту топливную экономичность. Ну, я перевожу, конечно, там не к черту было. Может, не на Делике только едет он, наш полиграф-полиграфич, а на велике. Но умному переводчику показалось, что это будет не так престижно, как на Делике. Нету лучше велика, чем что-то там Делика, да? Была такая присказка? По-моему, да.
1: В движении.
0: Недавно менял с доставкой, установкой хорошей мощности. 15 тысяч поменял. Вот Андрей пишет про аккумуляторы. Вот я тоже так делал. У меня купятый, когда стоял у подъезда сколько-то лет, почти 4 года стоял. Ну, я заводил его периодически, но вы же знаете, что периодически заводить — это мертвому припарка. Нужно ездить на автомобиле и ездить мощно, не 5, не 10 минут, чтобы зарядка шла. Ну и, конечно, аккумулятор сдох в какой-то момент. Его поиски — это была отдельная история. Ведь немцы не ищут простых путей, поэтому аккумулятор купят его в багажнике под запаской. А тачка-то без энергии. И как багажник мне прикажете открывать? А он завален вещами весь, как кладовка использовался. И единственная дверь, которая открывается, водительская, ключом механически открыл ее. Все. А багажник-то как открыть? Он же только электрический. Все, не работает. Пришлось через этот, через салон разгружать, открывать через переднюю, заднюю, складывать спинки, выгружать все из этого и забираться туда, тянуть за тросик, находить специальное место и открывать таким образом багажник. Все, потом извлекать оттуда аккумулятор и все это. Да, то и тоже так приехали люди с аккумом, все привезли, поставили, а это забрали. Ой, это очень хороший Citroën. Мигрант из Кореи, он присылает картинку. Я не помню, как он называется, но недавно, ну как недавно, ну в этом году, в общем. Во, глядите, какой шикарный. Класс. Слушайте, я бы себе такой бы вообще просто по Москве. Ой, сказка. Недавно блогер один, по-моему, в Штатах это было, или в Европе какой-то, устроил гонку вот с такими тачками. Это электрическая козюлина. Запас хода у нее не очень большой, мощность совсем небольшая, но прикол в том, что во многих европейских странах, и в Италии в частности, по-моему, управлять им можно с 14 лет, то есть на него не нужны водительские удостоверения как таковые, а если нужны, то как на мопед скорее, чем... Но при этом туда можно сесть, у него есть специальное отделение для чемодана, внутри прям вот рядом с водителем. В общем, это очень креативная, офигенская штука, стоит как мотороллер. Я фотографию показываю вам в трансляции, и вы можете смотреть трансляцию в наших каналах. В этом самом, как называется, в Рутубе и во ВКонтакте. Прикольно. Сейчас я найду эту гонку. Еще за этой гонкой нужно было следить. Это вообще было очень-очень смешно. Просто как они гоняли. При том, что, казалось бы, мощность одинаковая, запас хода одинаковый, но выбор стратегии, вот насколько выбор стратегии имеет значение. Citroën. Так, как это пишется? Citroën. Сейчас у нас новости уже. Я сейчас найду, и этот видосик мы посмотрим. Выбор стратегии, насколько открываешь ключом машину, открываешь капот, подключаешь любой рабочий аккумулятор клеммами специальными для зарядки, он обозначен на аудио. Ага, да, ну это проще, конечно, да. Открываешь ключом машину, открываешь капот, подключаешь любой рабочий аккумулятор. У меня же, ну, у каждого же нормального человека всегда при себе рабочий аккумулятор. Всегда ты носишь с собой рабочий аккумулятор, и ты такой, ты просто открываешь, подключаешь любой рабочий, и все. Спасибо большое, я этот алгоритм запишу. Спасибо большое.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 8.
2: 7:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о 7 ликвидированных на подлете к Москве дронах в ОСУ. Данные появились в канале градоначальника в мессенджере «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации мэра столицы. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В МИДе не исключили встречи Сергея Лаврова с Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН. На это указала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Если потребуется, то глава Министерства иностранных дел и госсекретарь США проводят очные личные встречи, так что и это не исключается, сказала дипломат в кулуарах Восточного экономического форума. Захарова подчеркнула, что контакты глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов приобрели устойчивый характер, стороны понимают необходимость поддержания общения. Кроме того, она отметила, что Лавров и Рубио регулярно сверяют часы по Украине. Странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике из-за позиции КНР. Китай был единственным членом Большой Двадцатки, который не принял все пункты документа, составленного по итогам заседания глав министерств финансов и управляющих центробанками стран группы 20. С таким заявлением на брифинге выступил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он пояснил, что Пекин не согласился с пунктом о том, что нерыночная экономика, постоянно генерирующая дешевую экспортную продукцию, не является устойчивой. Как уточнили в Министерстве финансов Соединенных Штатов, Китай также выступил против пунктов, в которых выражалась обеспокоенность перебоями в судоходстве в Ормузском проливе и поддержка мониторинга дисбалансов МВФ. В рыболовстве заявили, что россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Глава ведомства Илья Шестаков привел такие данные в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. Он пояснил, что при целевом ориентире в 28 килограммов жители страны потребляют от 23 до 23,5 килограммов рыбы на человека в год. По словам Шестакова, для решения проблемы разработана дорожная карта. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду, после 20:00, разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии. Блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94.8.
6: Моторы.
0: 7.36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. И нашел я эту козявку от Ситхоэн. Называется это Ами, как Монами. Ами, это что? Ами, кто французский знает? Монами. Мончарами. Ами, это что такое? Это что-то такое, что-то милое, что-то такое нежное. И вот эта гоночка, посмотрите на них. Полнейшей тишине мчат. Ну класс.
7: Ой, toi, l'attention qui toujours.
0: Ну это шикарно. 100 кругов нужно было проехать им. Это 45 километров. По стадиону просто. Но это велотрек, я так понимаю. Велотрек внутри футбольная площадка. Страсти, видите, какие. Обгоняет, притирает еще, смотри-ка. Вот. Один, все, кранты уже выработал энергию. И давай, финиш! Ля финита! Все, ля фи. Это, наверное, финиш означает. Значит... На колесах в некоторых странах можно рулить без прав, с 14 лет уже можно пользоваться. 100 кругов, 45 километров, 44,5. До 45 обычно разгоняются, но им электронную вот эту ограничитель увеличили до 65 километров. Но при запасе хода 75 обычном, рост скорости, конечно, сказался и на запасе хода. И поэтому... 45 километров, это прям вот впритык. И нужно было дозировать все это. Ну, классно, классно. А вот так он выглядит. Вот фоточки я вам покажу его. Ами. Ну, сколько стоит, не помню. Ну, какие-то сущие копейки. Видите, у него даже стеклоподъемников никаких нет. А окошко просто приоткрывается, форточка такая вверх. Ну, в общем... Очень стильный. Что ни говори, вот, но нужно отдать им должное, что французы в дизайне очень умеют. Еще вот эта милая деталь, видите, на двери такое выштамповка, как будто гнездо для USB под зарядки. Стилизовано все так, что это вот, ну, как игрушечка такая. И даже вот как будто USB-шка гигантская такая должна подключаться. Очень классный. Вот я бы, конечно, бы вот вместо, чтобы питбайки эти идиотские, вот такое лучше покупать детям. Ну уж если прям вот. Во-первых, там все системы безопасности. Подушки безопасности, ремни, все есть. Во-вторых, ты обычный заметный участник дорожного движения. Не разгонишься, в дерево не влетишь, КамАЗ тебя не переедет, не заметив, и все остальное. Вот это вот я понимаю историю. Смотри, какой стильный. Даже... Видали? Спойлер есть у него на крыше. Салончик вот такой. Все, уже предусмотрены держатели для телефона. Прям, ну вот, штатные вот они там стоят. подстаканнички такие, все аккуратненько. Вместо дверной ручки ремешочек. Так, ремешочек, дергаешь за ремешок, красивый. Видали? Вот так. И он еще и двухместный, точно, да. Там вот есть второе место, то есть можно вдвоем ехать с приятелем или с приятельницей. Шикарный. Сколько стоит, правда, я не знаю. Citroën Ami. Так. Сколько стоит? Сейчас мы посмотрим. Цена... А где она должна быть? Цена во Франции, да? Наверное, цена во Франции. Сейчас посмотрим. А, тут же вспоминается наш отечественный проект. Цена во Франции. Наш проект «Атом». За 4 миллиона рублей. 7999 евро. Иногда в объявлениях или при акциях можно встретить более низкую стартовую цену, 7390, но обычно это цена до учета каких-то государственных субсидий или специальных предложений, поэтому лучше уточнять условия у дилера. Модель периодически обновляется. В 25-м прошел рестайлинг. Где проверить? Самый надежный способ. Цены, наверное, хотите подсказать? Не, не надо ничего подсказывать. Ну вот, давайте округлим 8 тысяч евро. Или, сейчас очень удобно считать, или 800 тысяч рублей. Правильно я считаю? 800 тысяч рублей. А, вот, вместо дурацких питбайков. Но родители же на детишках не привыкли устраивать жизнь так, чтобы было все правильно. Правильно? А надо еще устраивать так, чтобы подешевле было. Поэтому питбайк, конечно, там за 50, 100, 150 тысяч рублей, это же, конечно же, это выгоднее. Это друг по-французски, ами. Монами. Монами, это значит мой друг. Но мне казалось, что так говорят про друга противоположного пола. Как бы друг в этом, в интимном смысле слова. Нет? Монами. У меня кирпич стоит под окном, и стартер только... вот пойду найду аккумулятор в багажнике, чтобы переставить и запустить тачку. Это к истории, что аккумулятор умер. Понятно. У меня кирпич стоит под окном... Окей, ладно, все, это мы прошли. Еще такой апелечек видел, мигрант говорит, в Милане такой. Да, такие автомобильчики при нынешней зеленой повестке европейской, которая уже давно показала европейским автомобилистам, что управлять автомобилем дизельным ли, бензиновым ли, становится крайне и чрезвычайно затратно. Это очень-очень болезненно бьет по бюджету. И в этой связи, чем меньше ты зависишь от топлива, тем лучше. Это нам тоже очень полезно было бы перенимать. Вот сейчас мне тут скажут, начнется история про то, что да, но сколько они зарабатывают и все остальное. Это я вообще даже... Нет, хочу, могу подискутировать на этот счет. Тем более, что у нас вот есть... На связи мигрант из Кореатаун, житель Калифорнии, человек, у которого бизнес свой, все, он занимается, недавно приобрел себе Е-класс, остался стингер у него еще, может, даже грузовичок какой рабочий есть, или несколько, не знаю, это вот такое, вот, и можно обсудить с ним, вот, его, мы когда-то даже это делали. Вот как выглядит вообще потребительская корзина, общежизненная потребительская корзина. Вот у него, у человека, который представитель среднего класса в Америке. Ну, там такая, она довольно закредитованная. Вот, и при том, что денег получается сколько-то там тысяч в месяц, а тратится практически вот это все. Сразу так вот, там кредит, сюда за дом, сюда за машину, сюда за это, страховки, медицина. Это называется паритет покупательной способности. Одна из тех вещей, о которых все слышали, но не очень многие делали следующий шаг, чтобы уточнить, а оно, собственно говоря, что это такое, этот самый паритет покупательной способности. А я изучил его. Угу. И хочу вам сказать, что по этому паритету покупательной способности мы здесь, ну, не то чтобы совсем в шоколаде, но точно совершенно чувствуем себя лучше, чем такой же человек на Западе. В частности, в Америке, если с Америкой сравнивать. Ну, у нас просто резервная валюта мировая была до недавнего времени, и сейчас остается в западном мире доллар, и поэтому прикладывается к Америке. Да? Ну, вообще, само понятие паритет, это означает, что ты в отрыве от чего-то, к чему ты будешь прикладывать, нельзя его выяснить. Выяснить его можно только прикладывая к чему-то, сравнивая с чем-то. Вот. И по паритету покупательной способности мы живем. Вы живете, если в двух словах, гораздо лучше, чем человек, который зарабатывает столько же, сколько и вы в Америке. То есть для того, чтобы так жить, как живете вы в Америке, им в Америке нужно процентов на 30-50, в зависимости от состава корзины потребительской, процентов на 30-50 больше зарабатывать, чтобы жить вашу жизнь. На 30-50% больше. Понятно? Вот. Но это отдельная история. Хотите, мы там вернемся к ней, может быть, попозже. Сын купил сначала бустер по цене аккумулятора, а недавно аккумулятор чуть дороже бустера. Теперь вроде как застрахован, если новый аккумулятор сядет. Вот. То есть сначала был приобретен бустер, наверное, очень помогло, и был приобретен аккумулятор. Лучше сразу покупать то, что подороже, но получше. Это же про это, по-моему, наша поговорка про скупого, который платит дважды. Да? Да. В ЕС дорогие автомобили только на прокат, если хочешь, Фольца любит в Германии больше, чем все остальные марки. В ЕС дорогие авто только на прокат. А, в смысле, что обычно люди не покупают себе дорогие автомобили, предпочитая маленькие, а дорогие в прокат можно брать. Ну, как, обычно да, но ведь есть и состоятельные люди в ЕС. Те могут покупать себе. Граждане, бывшие жители Советского Союза и бывшие жители, бывшие граждане России, может, некоторые из них до сих пор граждане России. Вот, они приезжают туда, там пытаются найти нового себя, покупают себе там большие кроссоверы, распугивают всех в округе. Люди впервые, может быть, видят вообще, что в мире бывают такие большие автомобили, какие-нибудь рейндж-роверы, ну и так далее. Какой процент людей слушает программу «Эту за рулем»? Илья спрашивает. Вы знаете... Такое, по-моему, голосование вы слушаете, вот, шоу «Мотор» вы слушаете. Вот у нас было такое голосование, пожалуйста, 1288 голосов. Не знаю, насколько вы будете считать это репрезентативным. А, нет, это голосование было не потому, как вы слушаете, а где вы слушаете. В Москве, Подмосковье, России, ближнем зарубежье, Европе за океаном. В Москве 64%, раз уж я нашел результат этого голосования. В Подмосковье 28%. Таким образом, у нас, соответственно, 92% это слушатели Москвы и Подмосковья. А как проголосовать? Вы слушаете «Моторы»? А, вот, есть и такое про радио тоже. А, ну это радио, но не в автомобиле, это вообще. В радио или в интернете. В радио слушают 67%. А в интернете 33%. Сейчас я посмотрю, может быть, где-то даже проводилось какое-то голосование. Нет, наверное, нет. Вот в машине, не в машине. Не знаю. Можно провести такое голосование. Другое дело, что пока едешь, слушаешь, а кто-то... пока едет, слушает, а потом вышел и продолжает слушать где-то в другом месте. Допустим, в приложении в телефоне. А кто-то дома слушает сначала, в наушниках бегает, а потом, пока едет в машине, слушает. Поэтому здесь нужно, знаете, вводить фактор времени. Ну, сегмента временного. То есть, в какое время конкретное. Потому что, там, условно, в 7:30... 1% за рулем, а в 8:30 другой процент за рулем. Поэтому я думаю, что это плавающая такая величина. В этой гонке еще чуть увеличили мощность и, соответственно, скорость этих микромашинок, но смешно вышло, да. Да, это, наверное, про Ситроены. Видел вчера одного чудака, авто загорелся на заправке, который заливал в канистры в салоне. Согласитесь, все хозяева Рено и Ситроен, мягко говоря, чудные люди. Что на дороге, что по жизни. Да все люди чудные. Чудные люди. Мы все бываем чудными. Это же зависит от обстоятельств, не от автомобиля. Вот. А то, что канистры были в салоне, и он в салоне все это заливал, это, в общем, конечно, характеризует. Это характеризует. Нужно, чтобы компания Renault Citroën запретила ему в будущем приобретать свои автомобили. Все, потому что это, видите, как негативно сказывается на репутации. А у меня, пишет Виталий, Rapid, это Шкода, вероятно, атмосферник, потребляет все подряд. Вообще пофиг ему, какой бензин. Вообще пофиг. И тут, конечно, мы приходим к еще одному умозаключению. Что то, что кажется кому-то смешным, нелепым, простым и забавным, это смешно, нелепо, просто и забавно только в определенных обстоятельствах. Измени немножечко обстоятельства, чуть-чуть, капельку измени. И это смешное, нелепое и забавное окажется очень удобным, практичным и, да, и комфортным, и правильным. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Да.
6: Да, доброе утро. Меня зовут Москва. Вот такая ситуация на Киевке. Еду в Москву, с Филатовского повернул, а на разделительной где-то в районе не доезжает ТЦ «Соларис». Вот где вот эти ограждения, лось, только не пойму, живой то ли мертвый, и пробочка, область, и все едут, притормаживают.
0: А что, он стоит или сидит?
6: Не, как-то он лежит, но я проехал лежит. Как-то быстро, не понял даже, не заметил, то ли он мертвый, там МЧС, ГАИ, что-то было с ним делать.
0: Если бы он был мертвый, он, если он от стресса только умер, потому что если лось мертвый, значит его сбили, а если его сбили, то машина должна была стоять разбитая очень сильно рядом.
6: Не-не-не, он прям на разделительной между этими вот от двух, ну посередине вот идут такие, как забор такой.
0: Он и он между ними. То есть он...
6: Между ними получает, не то чтобы он сбитый.
0: Он перепрыгнул, наверное, хотел перепрыгнуть, и что-то запутались, наверное, ноги такие длинные.
6: Там застрял, что-то такое, в общем.
0: Возможно.
6: Удивительно.
0: Понял, спасибо, спасибо большое. Ведь сам себя поместил в заточение. Вот уж если выбирать чудных каких-то существ, так вот лоси довольно чудные. Вот так вот смотришь на их поведение, очень чудные. А это М9 шикарно, берите не глядя, вот тут пишут. Спасибо большое, спасибо, спасибо, возьму, конечно. Но для начала надо взять где-то, сколько она стоит, 11 миллионов. Надо взять где-то сначала 11 миллионов, а потом вспомнить, что в этом сегменте представлен целый ряд автомобилей, которые, сам сегмент таков, что в нем плохих автомобилей не бывает. В этом сегменте работает Zeekr 9X, по-моему, да, он называется. В этом сегменте его брат Линко 900. В этом сегменте Lissan Li 9. В этом сегменте Aita M9. В этом сегменте еще целый ряд больших кроссоверов. Очень мощных, очень последовательно гибридных, очень, очень крутых, очень оснащенных. И они друг друга стоят. Сейчас еще... Voya собирается вывести свой вариант такого же большущего, такого же роскошного. И это, я думаю, будет в определенном смысле слова вызов и очень сильное предложение зарубиться для всех остальных, потому что, как показывает практика ценообразования Voya, сейчас я посмотрю, что это будет, потому что у них, по-моему, уже анонс даже на сайте есть этой премьеры. Как показывает ценообразование Voya в связи с российским производством, которое процветает, насколько я понимаю сейчас, это автомобили, которые предлагают, если не больше, то столько же, сколько предлагают и конкуренты, но за совершенно иные деньги, абсолютно иные деньги. Так, Вселенная, поиск, сервис, клуб, дилеры, модельный ряд. Вот, модельный ряд. Последовательные гибриды, параллельные гибриды. Фри, мечта. Называется он Тайшан. Встречайте в России новый Voya Тайшан. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер. А что, он параллельный? Величественный облик. А, я же могу показывать. Вот, пожалуйста. Величественный. Ну, и пойди скажи, что это не то же самое. Вообще их очень сложно определять, вот эти вот огромные кроссоверы. Как-то, в отличие от автомобилей, кроссоверов сегмента SUV B, SUV D, даже SUV E, кроссоверы SUV F сегмента, они какие-то прямо вот... Хотя этот отличается. Этот отличается, нужно отдать ему должное, что есть самобытность. 517 лошадиных сил. На электротяге 280 километров. 1120 запас хода. 5,5 до сотни. Полный привод. Вот так выглядит внутри. Вот так выглядит снаружи. Изысканное гостеприимство. Видите, весь такой, весь прямо вот на пафосе. Сколько ж такое может стоить? А, действительно, разные варианты отделки. Какой-то бордо, серый, песочный. Очень красиво. Галерея, СМИ, о нас. Есть даже какое-то видео. Давайте видео посмотрим. А звук? Спасибо. И логотип нужно им отдать должное. Voya тоже красивый. Ну, стоит он такой вот. Вокруг золота такое. Ага. Звездным небом подсвечиваются ниши дверных ручек внешних. Какие-то диодики там такие стоят. Вот какой большой Тайшан. Шайтан. Voya. Все. Когда, не знаем. Чего? Запас хода под... Все. Вся информация. Мы не знаем, когда. Звонить не буду никому из Voya, ладно? Вот, 31 августа 2026, официальный партнер КОС Москва. Что, Тайшан прям стал официальным партнером? Конечно, пока едем и слушаем. Саша Якимов вот отвечает на вопрос. Российская премьера флагманского Тайшан и начало официальных продаж пройдут в дни крупнейшей международной ярмарки современного искусства. Ничего себе, что написано. И начало официальных продаж. Бренд, тра-ля-ля, стенд Voya, окей, хорошо. Предзаказ для коллекционеров и профессионального сообщества состоится 3 сентября. Предпоказ, извините. И профессионального сообщества. Так это же для меня. Завтра. А я не смогу быть завтра. Специально подгадали, видите. Традиционно поддерживает культурные. А где же продажи тогда? Как они стартовали? И как можно вообще тогда понять, сколько это может стоить? Потому что он пока еще в качестве анонсов преподносится. Любопытно. Ну, в общем, завтра будут новости какие-то. За рулем ничего не видно. Артур Пирогов сообщает. Господин Пирогов... Вы всегда можете зайти на сайт Voya официальный, посмотреть там этот Тайшан и это видео. Можете просто не на сайте, а где угодно посмотреть. Большой, величественный, мощный, престижный, с непонятным ценником автомобиль.
7: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе отреагировали на угрозы Владимира Зеленского гражданской авиации в небе над Россией. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что, цитата, «киевский режим – это сплав госмеханизма и террористической риторики. Он реализуется на деньги из-за рубежа, что придает этому терроризму международный характер», сказала дипломат во время выступления на Восточном экономическом форуме. Ранее заявление Владимира Зеленского в адрес авиакомпании, выполняющей рейсы над Россией, прокомментировал Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти слова можно расценивать как заявку на государственный терроризм. Президент добавил, что Киев при этом постоянно просит о личных встречах и переговорах, однако забывает, что с террористами их не ведут. Глава Минфина США ответил на критику из-за встречи с Антоном Силуановым. Беседа Скотта Бессента и министра финансов России состоялась в Северной Каролине. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия Соединенных Штатов и прямых контактов со всеми сторонами. Знаю, что у некоторых в Европе это вызвало недовольство, но я считаю, что важно проводить контакты, иначе стороны замкнутся в себе и никакого решения не будет, заявил Бессент журналистам. Его встреча с Антоном Силуановым состоялась в рамках заседания министров финансов G20, которое проходило 31 августа и 1 сентября в Эшвилле. Вице-президент Bank of America погибла при нападении в Нью-Йорке. 32-летняя Эрин Пьячелли получила ножевое ранение в живот на площади Таймс-сквер. Об этом сообщает Bloomberg. Инцидент случился 31 августа. Вооруженная кухонными ножами женщина также напала на 68-летнего туриста из Род-Айленда, выходившего из метро. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как критическое, сообщает агентство. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции окружили злоумышленницу. После угроз убить офицеров она была застрелена. По имеющимся данным, нападавшая страдала психическим расстройством. Правоохранители не считают случившееся терактом. Синоптики пообещали жителям Москвы дожди до конца рабочей недели. С таким прогнозом выступила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она рассказала в беседе СТАС, что осадки ожидаются в ночь на четверг, а также днем 3 и 4 сентября. В выходные в Москве и Подмосковье не исключены локальные умеренные дожди. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 90 копеек. Доллар 86 рублей 75 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним.
5: События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
10: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
13: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
13: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
13: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Время начинать движение.
15: Мотор.

0: Джахач. Про 3 сентября. Костры рябин горят уже. Уже горят там костры рябин. Посмотрите, гляньте, что там с кострами рябин. Пока что горит только Дастер. Мы видим этот Дастер потрясающий. Борис, спасибо за видео. Я забрал. Забрал и уже перепостил. Вот, когда мы говорили о французах, вот, ну, теоретически, ну, вообще, фактически, говоря о французах, мы говорим о французах, но говоря о Дастере, мы говорим о румынах. Поэтому, когда прозвучала фраза «вообще люди, предпочитающие французские автомобили, немножко чудные», ну, давайте скажем так, люди, предпочитающие румынские автомобили, «Дача», Дустер. Вот они, может быть, немножечко чудные. Значит, чувак заправляет топливо в канистру, установленную на заднем диване Дача Дастер. Что же могло пойти не так? Вопрос. Пойти не так могло все, что угодно. И оно так и случилось. Это закон Мерфи. Все, что может случиться говняного, обязательно случится рано или поздно. И вот с ним это произошло. Женушка егойная тут же закрывает дверь в автомобиль, справедливо предполагая, наверное, что ну, там должен закончиться кислород, и огонь, наверное, сам угаснет. Но вообще-то кислорода в салоне много. Вот, и за то время, пока он там закончится, автомобиль загорится просто весь уже. Вот, поэтому, ну, смотрим, вот. То есть он заправляет, а что случилось, не знаю, может, статическое напряжение, еще что-то там. Ну, не видно, чтобы он прикуривал там или зажигалкой подсвечивал себе, смотрел, сколько еще осталось. Но вспыхивает очень быстро все. Все вспыхивает и горит все очень-очень знатно. Огонь уже вырывается через заднюю, переднюю, водительскую. Он хватает огнетушитель у колонки, начинает тушить. Ничего не помогает. Женушка забирает сумку свою спереди. Вот он уже, огнетушитель ему привезли такой, который на колесиках, чуть побольше. И уже при его помощи и при помощи пены они заливают машину. Кажется, потушили, в этот момент заканчивается видео. Чтобы у вас не было разочарования, которое возникает обычно, когда хочется чихнуть, но не получается, или зудит в ухе, чешется, но так глубоко чешется, что ты не имеешь возможности чешется где-то вот прямо вот где барабанная перепонка. Это такой вот. И ты не можешь добраться туда своим толстым даже мизинцем. Для этого ватная палочка нужна, но и она очень часто не помогает. Это вообще вопрос, ответ на который должен принести Нобелевскую премию по медицине. Что же оно там чешется? Бывает такое в ухе, такое, что не. Вот. Такое чувство еще возникает тогда, когда чувак в эфире рассказывает про какое-то видео, которое он показывает в каком-то приложении каким-то людям, которые это смотрят. А ты тоже хотел бы это посмотреть, но не можешь. Я в телегу перекинул это видео, потом, когда сможете, смотрите. Щукин и все, телеграм-канал. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Доброе утро, Роман. Спасибо за
0: да, эфир. Спасибо вам за внимание. Да, я слушаю.
1: Как раз сейчас, возможно, жена едет. Хотел бы поздравить ее с 20-летием нашего брака. Можно вашу передачу использовать в этом?
0: Вы уже это сделали. Поздравляем вас. Как вы терпите? 20 лет — это какая свадьба?
1: А как она меня терпит? У меня замечательная жена, но я не очень замечательный муж.
0: Да. 20 лет. Какая это свадьба? 20 лет.
1: Фарфоровая.
0: Фарфоровая свадьба. Это лучше, а серебряная это какая? 25? 20 лет... свадьбы. Хорошо, как зовут жену-то, хоть скажите?
1: Екатерина, девичестве Устинова.
0: Екатерина Устинова, а фамилия Устинова, дворянская. Екатерина Устинова, как вы терпите его вообще? Такое название символично, фарфор, материал красивый, благородный, но при этом хрупкий, требующий бережного обращения. Точно так же и союз супругов за 20 лет становится зрелым, глубоким, наполненным общими воспоминаниями, но по-прежнему нуждается в заботе, внимании и уважении. Все. Он по-прежнему все еще хрупкий. А когда брак прекращает быть хрупким? 50 лет совместной жизни. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман.
0: Костя, да, Костя, приветствую.
2: Знаете, чуть-чуть рубрику бесит.
0: Так.
2: Вот сейчас стоял на заправке,
0: угу.
2: Передо мной было две машины. И вот прямо передо мной стоял...

0: взял парень на Мазде MX-5.
1: Да.
0: И вот ему обязательно надо было залить канистру. Ему три раза отключали заправку, и он три раза бегал ругаться туда, внутрь. И вот вместо того, чтобы заправиться за 10 минут три машины, я за ним простоял минут 25. Потом он бросил шланг на землю и нервно со свистом улетел с заправки. Ну вот, конечно, бесит, что запрещают заправлять в канистру, потому что, ну, мне тоже надо, у меня тоже бензокота есть. Но если уж тебе запрещают, ну, будь ты человеком, а? Ну, что ты остальных-то в очередь держишь?
1: Ну, да, ну, да. А, раз уж пошла такая свадьба у нас в рубрику «Достал», у нас же есть отдельная даже специальная штучка для нее, такая, я не знаю, я не использовал ее уже миллиард лет. Где у меня программа «Моторы»? На чемодан. Имена. Моторы. А как? Нет, это анонсы. Папки. Папки «Моторы». Вот, «Моторы». Нет. А как же найти-то ее? Она же должна у меня быть. Эта рубрика «Достала». Там должна быть отбивка специальная. А есть только краш-тест. Ну ладно, не будет отбивки, достало, хорошо. Достало, что не можешь просто взять и сразу... Значит, заметьте, не я это начал. Это вы это начали. Значит, еду я сегодня по набережной. Неважно по какой, по любой набережной, на любой набережной такое бывает. Значит, правая полоса только прямо, левая полоса только налево. Левая полоса только налево, там мост надо переехать. Обводного канала. А правая полоса только прямо. Вот. И стоим, значит, в правой полосе передо мной стоит автомобиль. Я подъезжаю, стою за ним, потому что мне прямо. В левой полосе стоит здоровый такой чувак. Но не здоровый. Там коэффициент мышечной жировой массы не в пользу мышечной. Скорее в пользу жировой. Ну, в смысле, ну, он толстенький такой. Стоит на скутере. Скутер, которые могут ехать быстро, ну, больше маленького скутера, такой средненький какой. Я не скутеролог, я не знаю, как это называется. Значит, стоит на скутере, вот, и стоит хорошо, конкретно по центру полосы левой, которая только налево. Там и знак висит, и на асфальте нарисован. Все, включается на зеленый, автомобиль передо мной едет прямо, а набережная там узенькая. После реконструкции всех набережных вокруг обводного, вы знаете, там сделали такие набережные, ну, эти проезды вдоль набережных, что они вот на один автомобиль ровно. Ну, я еду, передо мной Genesis был, G80. Я еду за ним сразу же. И этот чувак на мотороллере на этом тоже едет вместе с нами прямо. Из этого ряда, который только налево. А набережная, как я уже сказал, узенькая. И он едет и в меня в бок прямо едет, в бок прямо. Я ему так, дескать, ну, алло. У меня регистратор висит, все, это даже на регистраторе, я думаю, видно. Вот, он, ноль внимания. А потом он просачивается, он втискивается все-таки. Быстро меня решил обогнать и начинает передо мной ерзать. Такой раз прямо передо мной, такой чуть-чуть притормаживает, все. А дальше на набережной тоже светофор. И оказывается, что у нас есть возможность с ним поговорить. Я открываю окно. Вот. И диалог такой у нас получается. Уже когда глаза в глаза, он такой: «Ну я ошибся!» И все с вызовом. Он такой: «Ну я ошибся рядом! Я ошибся, я рядом!» Я говорю: как бы, «Чувак, ну что так сейчас было вот это?» «Ну ошибся, я говорю!» То есть я говорю: ты нарушаешь, в общем, не ошибся, а нарушаешь. Ну, нарушаю, ну, те, что трудно было пропустить, говорит он мне. Нарушаю, ну что, трудно было пропустить. Вот это понимаете, в чем дело. Вот это такая философия психологическая, из-за которой вам ломают носы. Не именно вам, мотоциклистам, вообще. Ненавидят, бьют, штрафуют, Что-то с вами постоянно происходит какое-то напряжение. Вы ощущаете, что вокруг вас происходит какое-то напряжение? Конечно, в этом напряжении, с вашей точки зрения, виноваты окружающие идиоты. Вас окружают идиоты. Ну что, сложно было вот этому идиоту на Evolut iSpace пропустить меня? Это удивительная подмена понятий, которая происходит в вашем сознании. Но она не имеет ничего общего с реальностью, с той реальностью, в которой живут обычные люди. В нашей реальности, в реальности обычных людей, что если ты не прав, и ты осознал, что ты не прав, и тот человек, в адрес которого ты не прав, тоже это осознал, то ты не продолжаешь настаивать на том, что ты все-таки закончишь свою неправоту. Проще говоря, если ты не прав, то почему твой мозг говорит тебе, что человек, в адрес которого ты ерзаешь, притираешь его и втискиваешься в него, он должен тебя пропустить? Почему твой мозг не подсказывает тебе в какой-то момент: «Бро, ну ты не прав, давай встроимся сзади, проедем». Ведь я ему говорю: «Дружище, ну, пожалуйста, прошу тебя, запомни это, может, тебе жизнь спасет. Хотя мне на твою жизнь плевать вообще. Мне за свою жизнь обидно, что вот так вот переедешь к одного из вас, и себе ломаешь судьбу, и твоей жене с твоими детьми ломаешь судьбу. Жена ненавидеть меня будет всю жизнь, я ж тебя переехал же. В то время, когда ты идиотничал здесь». И он с вызовом: «Да, я не прав! Ну что, трудно пропустить?» «Да, прикинь, трудно. Я в своем ряду еду. И у меня, как у нормального человека, ощущение такое, что если человек понимает, что он попал в ситуацию, где он не прав, он не будет дожимать ее до конца. Не будет. Если человек едет по встречке, в пробке, выезжает объезжать пробку и упирается в меня. Вы же видели эти ситуации. Когда рейндж-ровер какие-нибудь, мерседес, из них выскакивают чуваки: «Ты че, я тебе сейчас...» То есть он выехал навстречу и требует, чтобы его пропустили дальше. Ты должен съехать в кювет, подпрыгнуть, испариться, но ему надо проехать дальше, а тут ты стоишь в своем ряду. Ты че, совсем, что ли? Вот это что за психология такая, а? Вот, понимаете? И сталкиваясь с этим, как бы думаешь...
0: Алло.
1: Что же, как с этим быть? Надо извиниться, может, надо сразу перед таким человеком сказать: «Да, ты не прав, но ты на всякий случай меня прости, потому что я тут, ну, мало». Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
0: Алло.
1: Да, говорите.
0: Здравствуйте, это Андрей из Краснодара, постоянный радиослушатель.
1: Здравствуйте, Андрей, очень приятно, классно, что вы постоянный.
0: Хотел бы поговорить по поводу вот соблюдение правил дорожного движения различными вот скутерами, да, электро, да, самокатами и прочими средствами, которые все больше и больше у нас появляются, вот. Но нет никакой культуры передвижения на дорогах, потому что нету никаких школ, где бы уже пора обучать этих людей правилам ПДД. И, ну, хорошо, можно быть в школах как-то факультативно вели этот урок, чтобы людям объясняли, что с велосипедов, самокатов, с мопедов на переходах все-таки лучше
1: слезать, конечно, да, конечно. Потому что он пешеходный переход, а не переезд, он не переезд.
0: Ну, это самое простое, что нарушает,
1: ну,
0: вот.
1: Да.
0: И можно было бы какое-то... Все-таки в школах уже, ну, такое общество мобильное, что уже очень рано дети садятся за руль. И, конечно, им надо все... Ну, я помню, у нас даже в детском садике что-то такое было, какие-то знаки учебные стояли, какие-то световые переходы.
1: Да и сейчас, вы знаете... Спасибо большое, Андрей, спасибо. Краснодар, Краснодару привет! Вы там держитесь, у вас очень красиво. Временами тревожно, и погода суровая бывает у вас там. Скоро, наверное, будем у вас тоже. по какому-нибудь тесту, вероятнее всего. Значит, и сейчас тоже такие инициативы есть. И если вот посмотреть в телеге ГИБДД, к примеру, там постоянно какие-то мероприятия, где-то открытые двери, в преддверии 1 сентября они что-то проводят. Раньше у больших компаний были социальные их инициативы, они устраивали детские школы, вождения такие, где на маленьких машинках, каталках, дети там лет с трех уже, можно было... Понятно, что у него, ну, больше из этого не запомнится, но что-то может зафиксироваться. И такие треки там, ну, в разных больших помещениях делали, где аналог дорог, пешеходные переходы, знаки, как пропускать, их учили, все это. Какие-то фильмы, мультфильмы показывали. Безусловно, все это нужно делать. Это, конечно. Но понимаете, в чем дело? Как сказал Песков об армянах, что мы не можем быть большими армянами, чем сами армяне. Мы не можем в вашем референдуме за вас проголосовать. Вам самим нужно это сделать. Вот. Так и в данном случае мы, правоохранительные органы и все остальные, не могут быть большими родителями, чем родители для своих детей. Это просто физически невозможно. И, соответственно, если... наплевать, не просто наплевать родителям, а если родители вот такие скутеристы родители, как он ребенка-то учит? Как? Никак. Как он кверху, как у нас говорили в детстве. Вот так он его и учит. Да, а вот с этим-то что делать, не очень понятно. Закладываю ли я время, чтобы общаться по пути на дорогу с гаишниками, например, если случится? Хороший вопрос. Спасибо большое. Вам нравится подсматривать за тем, что происходит на кухне? Конечно, закладываю. Конечно. Когда-то, давно, еще в прошлой жизни, Сергей считал, если ты пришел позже, чем ровно за полчаса до эфира, то ты опоздал уже. То есть нужно было приходить... 27 минут. Там, к примеру, эфир с 7 был. В 6.27 нормально еще. В 6.32 он уже звонит мне по телефону. Нормально? Все нормально у вас? А это все нормально, я понимаю, что это уже... Ну ты че, мужик? Вообще ты че? Ты не помнишь, что ли, правил? Вот такое вот. Так что было такое правило. И привыкая к этому, я по-прежнему стараюсь придерживаться этого правила. Поэтому запас такой, что... Ну вот сегодня я был... К 7-часовому эфиру я был в 6.26 или в 6.25. Что-то такое приехал. Еще успеваешь в магаз забежать, кефирчика взять и все такое. Поэтому, да, определенный запас, конечно, я закладываю. Но я не закладываю его. Это ты начинаешь, когда ты привычку вырабатываешь, тогда ты закладываешь. А сейчас ты уже ничего не закладываешь, ты просто живешь в этом режиме. Это просто график такой. А в него уже заложена вот эта вся штука. Еду 60 километров в час, никого не трогаю. Какой-нибудь водитель выезжает справа из дворов, еле-еле едет, набирает скорость. Да, да, это тоже так бывает. Они еще обычно перед этим долго стоят. Он выезжает и стоит. Такой, выехал уже, и стоит, смотрит на тебя. Ты едешь, а он стоит, он принимает решение, у него скрипят шестеренки, идет расчет. Синус, косинус, квадратный, вектор расстояния на скорость, он высчитывает, и потом думает, наверное, успею. И уже, когда ты прямо к нему подъехал, он выезжает прямо перед тобой, и такой раз, и никуда не спеша продолжает медленно ехать. Вот. А Екатерина Меньшова, между прочим, которая Александра Николаевича жена, 19 лет уже его не достает. Он так и написал. Вот сейчас меня 19 лет не достает. Как с этим нашим, помните, этим губернатором, с этим юмористом был, когда он рассказывал про... Я на этом конце деревни никого не трогаю. Мой батя на том конце никого не трогает. Морда красная, да, иду из бани. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Да, вот я вчера тоже, то есть, из бани такой.
1: Так.
2: Еду, возвращаюсь, то есть, ну, домой с дачи приехал, навестил папу, в общем, на даче возвращаюсь. И я вчера сбиваю самокатчика.
1: Да ладно. Как, на переходе?
2: Я поворачиваю.
1: А он выскакивает, значит, как всегда.
2: Он выскакивает, а я его сбиваю, я такой выскакиваю, значит, говорю, блин, то есть, ну, там, ну, он там, что-то там локоть разбил, так далее. Я такой, блин, дружище, там, это, подожди, давай сейчас там, этот, скорую ГАИ, сейчас его, я вызываю, то есть, ну, так далее, то есть, это, не надо ГАИ, смотри, куда едешь. Сел и уехал.
1: И уехал. В травм.
2: И у меня такое ощущение, что я идиот.
1: Угу. Ну, вот тут сложно. Здесь сложно. Но нужно отдать ему должное. Где-то в глубине своего сознания он знает, что это переход, а не переезд. И его все-таки надо было переходить. И сейчас, если еще окажется, что его действия повредили автомобиль, и ему надо будет за это платить, он думает, да ну его нафиг. И уехал быстренько.
2: Я на большой машине, у меня этот 2000 года Toyota Prado.
1: Понял.
2: У дочки удалось отжать на 2 дня.
1: Ну, вот, слушайте, но это тогда можно...
2: она мне так милостиво отдала, говорит, она же знает, что я 10 числа уезжаю.
1: Обратно.
2: Ладно, говорит, поедем.
1: Ну, хорошо, что так закончилось. Могло быть все гораздо серьезнее с этими самокатчиками. Вот так вот какой-то дурачок потом берет и портит тебе жизнь на ровном месте. Кирилл, держитесь. Это Кирилл, наш друг радиостанции. Большой человек важной профессии. Он приближает нашу победу за штурвалами боевой авиации. А меня вчера курьер чуть не сбил. Он засмотрелся на шаурму. Засмотрелся на шаурму и, наверное, был голодный. Наверное.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 8.30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Владивосток. Президент примет участие в Восточном экономическом форуме. В частности, сегодня на полях ВЭФ глава государства проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Также Владимир Путин в формате видеосвязи даст старт работе нескольких новых предприятий. Завтра, 3 сентября, состоится центральное событие форума – пленарное заседание ВЭФ. На нем вместе с главой государства выступят президент Индонезии, премьер-министр Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. Также в четверг у российского лидера запланированы двусторонние переговоры. Сергей Собянин заявил о еще 3 сбитых на подлете к Москве БПЛА. Обновленная информация появилась в канале градоначальника в мессенджере «Макс». В публикации говорится, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее мэр столицы сообщал, что силы ПВО ликвидировали 7 летевших в сторону Москвы дронов. Странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике из-за оппозиции КНР. Китай был единственным членом Большой Двадцатки, который не принял все пункты документа, составленного по итогам заседания глав министерств финансов и управляющих центробанками глав группы 20. С таким заявлением на брифинге выступил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он пояснил, что Пекин не согласился с тезисом о том, что нерыночная экономика, постоянно генерирующая дешевую экспортную продукцию, не является устойчивой. Кроме того, в Министерстве финансов Соединенных Штатов уточнили, что Китай выступил против глав документа, в которых выражалась обеспокоенность перебоями в судоходстве в Ормузском проливе и поддержка мониторинга дисбалансов МВФ. В Росрыболовстве заявили, что россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Глава ведомства Илья Шестаков привел такие данные в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. Он пояснил, что при целевом ориентире в 28 килограммов жители страны потребляют от 23 до 23,5 килограммов рыбы на человека в год. По словам Шестакова, для решения проблемы разработана дорожная карта. В конце августа ведомости писали, что оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке за год выросла на 46% и составила 460 рублей за килограмм. Рост цен зафиксирован на фоне сокращения предложения в условиях снижения объемов промысла у лососевых. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов
11: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гость в студии – тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
12: Каждое воскресенье после 17 часов.
7: Гость в студии.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
7: Моторы.
1: 8.36, 37. Практически среда. Второе... Чего? Как это называется? Сентября. Я вас приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. У нас моторы 2.0. В нашу пользу. Месси заявил о том, что планирует завершить карьеру в сборной. Но что это значит, не очень понятно. Я про другое. О жизни. Несколько слов о жизни. Люди, будьте добрее, что ли. И как-то надо так вот как-то жить, чтобы... Ну, в общем, вот жизнь. Она... Сейчас, где про нее было написано? Вот, про нее здесь было написано. 32 года. Эрин Пьяченти родилась в Нью-Джерси. В 2016-м окончила Пенсильванский университет. 2016, если что, это 10 лет назад уже, помните? Потому что когда говоришь так, 2016, и скажешь, да, это же вот только что позавчера, это 10 лет. А 22 года было ей. Окончила Пенсильванский университет. В 21-м юридический факультет Форт-Демского университета. Увлекалась вокалом, пела в молодежном хоре Нью-Джерси. Во время учебы в Пенсильванском университете. В студенческой акапельной группе D-Short. Была замужем за выпускником юридического факультета Форт-Демского университета. Там, наверное, познакомились. 10 августа пара отметила вторую годовщину свадьбы. Вот. А 31 августа, это позавчера. Ну, в смысле, вчера, но в Америке это было позавчера. В смысле, в Америке это тоже было вчера. Просто у нас вчера было 1 сентября, а в Америке вчера было 31 августа. А вчера она шла по улице по Таймс-сквер в Нью-Йорке. И 49-летняя Памела Сиснерос, которая страдала от психического расстройства. Она расстроена была психически. Она вооружилась двумя ножами, и она зарезала Эрин Пьяченти, выпускницу юридического факультета Форт-Демского университета и Пенсильванского университета тоже, которая отметила вторую годовщину свадьбы с мужем. Но за время после учебы она успела стать вице-президентом Bank of America. Это довольно крупный банк. Bank of America. Это же Америка, это же как наш Центробанк, правильно? Вице-президент. То есть ты... У тебя все в жизни хорошо. Тебе 32 года. Ты красивая. А она довольно милая. У нее такая улыбка приятная. Вот тут есть ее живая фотка. Вот она. Милая улыбка, миловидная такая. Вот 32 года. Ты молодая, красивая, у тебя муж. Вы планируете детей. Ну, вторая годовщина. Ты вице-президент главного банка. Центрального банка. Или это как Сбер, или это как Центробанк, скажите. Американцы есть здесь среди нас. Вице-президент. Вот. По отбору деловых партнеров и управлению конфликтами. Ты вице-президент по управлению конфликтами. Ты выходишь на улицу. И тебе, проходящая мимо толстуха, латинская, латинос, латиноска, она такая, она толстая, ну еще, ну прямо нужно говорить, она толстая. Вот, значит, толстуха небольшого роста всаживает огромный кухонный нож в живот. Ее убили, полиция ее застрелила. Вот эта толстуха стоит. Вокруг люди здесь ходят, Таймс-сквер, живут, видите, машины ездят, все. Куча полицейских стоят вокруг нее и просто стоят. А она стоит и дышит такая, готовится к нападению. Честно, она начнет размахивать руками, как мельница своими лопастями. И пойдет такая, пойдет на полицию. О, вот, размахивает. Как слышите, если вы слышите, работают эти электрошокеры, но там такое, там такая броня у нее, вот что, не действует на нее. Ну или может быть такое состояние психическое. Она начинает размахивать ножами. Видите, вот самое в этом во всем, мне кажется, обидное, что справедливость как бы не может восторжествовать. Да? Вот она, смотрите. Так, сейчас я тебя... И на них идет. Ну и... В результате пришлось утихомиривать ее летальным оружием. Нелетальное не действовало, летальное подействовало. Вот. Ну, она тут еще вертится такая, все это. Ей руки за спину. В общем, потом она умерла. Застрелили ее. Но самое же обидное в этом, что справедливость не может восторжествовать, потому что это же не воспринимается справедливостью, правда же? Как бы это не справедливость, это какая-то немезида. Когда такая она так покарала. Ну, в смысле, она не покарала сразу. И даже если бы задержали и ставили, все равно, вот как бы. А как может выглядеть справедливость в данном случае? Как? если ты говоришь о человеке, у которого не все дома. Не знаю, что делать в таких ситуациях. Я, честно, в метро последнее время, когда, если попадаю, я прижимаюсь спиной к стене. Угу. Вот это я вас не понимаю, когда вы стоите, заходите в метрополитен и стоите прямо вот у края платформы, ожидая поезда, прямо у линии. Если вам хочется какого-то адреналина, еще чего-то, вам нужно сходить в горы, пойдите Эльбрус штурманите. Вот у меня сейчас друг мой хороший, он работает в представительстве одном очень большом здесь у нас. Вместо того, чтобы работать со мной, есть у нас там эти вопросы, поехал на Арарат забираться, с турецкой стороны. Сейчас смотрю, его постят видосики постоянно про какие-то лагерь базовый свой, еще что-то. Вот экстрим. Зачем вы стоите у края платформы, не знаю. Сколько идиотов вообще вокруг тебя ходят? Ты же понятия не имеешь. Ведь ты же не знаешь, кто сумасшедший, правильно? Ой, Рушан, извините, у меня я тут что-то с телефоном подвисло. Угу. Вот. Не знаю даже, зачем заговорил об этом. Просто как-то вот, вижу эту новость, сейчас опять проходил мимо нее, обратил на нее внимание. И как-то она резонирует так внутри, от чувства какой-то безысходной несправедливости жизненной, да? Вот, жила девчонка, молодая, талантливая, успешная, все у нее хорошо. И какая-то сумасшедшая тетка взяла, зарезала ее. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
13: Доброе утро еще раз, Роман.
1: Да,
13: абсолютно верно. Многие, знаете, когда называют город безопасным, не понимают от того, что такие, что Москва, что да любой, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Париж, я не знаю. Это постфактум, что его найдут. И как-то сказали, справедливость ли это, я с вами согласен. А то, что абсолютно верно, вот это на краю, когда стоят и тому подобное, город, по сути, сейчас это джунгли. Mm-hmm. А Костлявая, она всегда рядом. Она всегда рядышком. Просто надо бдить, надо быть реально готовым ко всему. И это город, потому что, повторюсь, ездить надо за рулем так, что может вылететь самокатчик в любой момент. В нынешних реалиях это так, в Москве. А по поводу больных и психов, ну, они реально от этого никто абсолютно не страхован. Я вашу мысль понял, что это реально. Вот, ты думаешь, что ты уже вот все, у тебя все хорошо.
1: Прям все хорошо, да, и нормальные планы у тебя на жизнь, на день, все это. Иди просто и по все, улице. Да,
13: решает. И, кстати, вчера же тоже в Москве был случай, напал-то на
1: лопату ударил. С лопатой, чувак.
13: Тоже девушка жила, замечательная девушка, а все, да, на ее инвалидом минимум сделал.
1: Во-первых, она инвалид, а тот, который защищал их, теперь у него уголовка, потому что он его застрелил.
13: Ну, я думаю, так как он успел нанести тяжкие телесные повреждения этому фельдшеру, я думаю, потушат эту тему.
1: Да я вас умоляю. У нас... Спасибо большое. Я надеюсь на это, но у нас, когда ты себя защищаешь, свою жизнь свою, своей семьи, в то время, когда преступники явно свои намерения выказали, намерение убивать тебя, явно. Помните эту историю, когда мужчина порезал этих бандитов, которые пришли убивать явно? Вот. И сколько его мурыжили? А сколько случаев у нас, когда... Это превышение этой необходимой самообороны. Это превышение. Вот надо было, чтобы убил. Вот тогда это уже будет не превышение. Вот чтобы убил. Вот если он тебя убьет, а ты его в ответ тогда убьешь. Вот это уже нормально мы рассмотрим, конечно, и тут уже, ну, тут уже на твоей стороне будет, конечно, справедливость. Но пока он тебя не убил, то если ты его в ответ, то это уже превышение. Понимаете, какая история? Вот. А он же на него даже и не нападал, он просто как бы пытался отбить эту, защитить фельдшера эту. Попал ему в шею и повредил там что-то ему. Короче, этот псих с лопатой умер, который лопатой бил фельдшеров. Теперь, ну, уж как минимум затаскают по экспертизам, судам, уголовное дело точно совершенно. Ну, есть погибший от твоих действий, причем нападал-то не на тебя, ты защищал. А что ты защищал? У нас для этого полиция есть, ее уже вызвали, наверное. Она должна была защищать. У нее лицензия на защиту, на расстрел или отстрел, или что-то такое. У нее, не у тебя. Да. Школьница на днях убила мальчика. Разве можно назвать их нормальными? Нет, нельзя. Когда убьют, тогда и звоните. Да, недавно тоже была годовщина этого случая, и я где-то в какой-то ленте новостной опять увидел это видео. Ну, там запись телефонного разговора, когда соседи звонили в полицию, что голос в квартире, в соседней, крики, просит помочь, кричит, убивают. Да, полтора часа ехал экипаж, так и не доехал, после чего много звонков соседей в полицию, много, после чего уже взломали дверь, а она уже убита там, вот. Ну, то есть, нельзя обвинить полицию в тот момент и в том городе, нельзя, я не помню, где это было, нельзя обвинить полицию, что они, что их слова расходятся с делом, нельзя. Они сказали, когда убьют, тогда будем действовать. И действительно начали действовать тогда, когда убили. Все. Поэтому тут как бы все хорошо. Ну и полиция у нас тоже лишний раз стрелять не будет. Им тоже за летальные достается. Да, да, это вот в Америце только там действует так сразу. Руки на капот, да иди, руки на капот, да я застрелился. Я же тебе сказал, руки на капот. Что ж ты такой, вот это все. В общем, это так, это не предмет для разговора, это просто о бренности жизни, о том, что человек смертен. И самое страшное, что смертен порой внезапно. И не только от инфаркта, инсульта, саркомы легкого или Аннушки, которая разлила масло, но еще и вот от таких сумасшедших. Да, у нас еще, значит, Дальневосточный форум, плюс у нас Пашинян, точнее, это у них Пашинян, у нас Армения, а у них Пашинян в Армении, который, в свою очередь, человек тоже, прямо скажем, интересный.
14: Вы знаете, это вопрос очень много обсуждается и на рабочем уровне, и публично. Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз.
1: Это на встрече с Путиным, они вот сидит Владимир Владимирович.
14: Очень много обсуждается, настолько это принятие этого закона соответствует нашим обязательствам в рамках Евразийского экономического союза. Мы и до, и после этого проанализировали договорную базу, которая существует между Российской Федерацией и Арменией, и договорную базу, которая существует в Евразийском экономическом союзе. И, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Российской Федерацией.
1: Не нашли, понимаете, в чем дело. Так бывает, когда ищешь, ищешь и не находишь. Обычно так бывает, когда ты ищешь не там, где потерял, а там, где фонарь стоит и освещает маленькое пятно на земле. Вот он освещает. И ты ищешь здесь, потому что здесь светло и видно все. Хотя потерял вон там, в кустах. Но ищешь здесь. Вот обычно в этот момент ты не находишь. Вот они не нашли. А президент Российской Федерации нашел.
15: Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо.
1: Понимаете, какая вот история? Господин Пашинян не может найти, потому что находится в другой вообще шкале ценностей и шкале измерений. В его шкале, пока нас официально туда не примут и не поставят печаточку вот здесь, в этом месте, вот в этом здесь, что мы теперь в Евросоюзе, так мы как бы не в Евросоюзе, и все нормально. Продолжайте нам все поставлять, энергоносители это в три раза дешевле. Товарооборот весь наш. То есть вы должны проспонсировать наш переходный период в Евросоюз. Он говорит, а может, мы еще не перейдем туда? Может быть, в самый последний момент. Вот мы сейчас приняли закон о переходе. Все, мы переходим в другую политическую, экономическую структуру. Это две разные структуры. У них цели одни и те же. Все хотят процветания для участников, членов этой структуры. Евросоюз хотел бы процветания для себя. Ну, вообще-то для Европарламента и Еврокомиссии и еврочиновников, а не для всех стран отдельно. Я не думаю, что фон дер Ляйен или Каллас очень хотят процветания Греции, к примеру, отдельно взятой, или Венгрии, или Армении тем более. Это я не знаю. Вот. Значит, никто платить вам ничего за переход этот не будет. Но вы уже явно намерения свои выказали. Выказали явно. Это, знаете, это как она ему говорит, хорошо было с тобой, но пошла в ЗАГС, подала заявление на развод. Потом наняла адвокатов, которые уже с тобой ведут переговоры, сообщила детям и родственникам, сообщила свое намерение. Все это. А потом говорит, давай купим квартиру еще одну. Ну, ты же помнишь, ты деньги откладывал, чтобы мы там вот у нас это старость. Давай квартиру купим сейчас. Ну, все мы прекрасно понимаем, что это для чего это делается. Чтобы тут же сейчас ее разделить с тобой, правильно? Потому что это же будет совместно приобретенное, правильно? Вот, давай купим квартиру и машину. И, ну а что ты, на Мальдивы? Давай на Мальдивы сгоняем, а? Ну, а чего? Ну мы же, ну столько лет вместе. И в конце концов, мы же не развелись еще. Нас же еще не развели. Это же только заявление о разводе. И только адвокаты. Ну а что в самом деле? Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
16: Алло, доброе утро. А вы знаете, мне это очень напомнило, как Иван Васильевич меняет профессию, когда героиня Гусевой говорит, Шурик, я ухожу к режиссеру
1: Но Якину. Ты меня пока не выписывай, да. Точно. Спасибо большое. Да. Шурик, ты пока не выписывай меня на всякий случай с квартиры. Да, точно. Это абсолютно верно. Вот такая история. И на полном серьезе, это говорит не какой-то политолог. Это говорит не кто-то из партии, там, не какой-то журналист, не блогер какой-нибудь. Ну, то есть люди, которые экзальтированы, они так делают заявления, какие-то они такие вот все такие. Нет. Это говорит руководитель государства. То есть человек, который, в общем-то, это институт, это заявление института. Все, что говорит президент, особенно в рамках официальных встреч, это... Но только Трамп может себе позволить ляпнуть, а потом сказать, что да не было такого. Да я не говорил. Ему включают запись, он говорит, да лживые СМИ, это фейк. Лживые СМИ, это глупый вопрос. Ты такое можешь себе позволить, потому что ты Трамп, во-первых, и потому что, во-вторых, ты президент не Армении, а Америки. А прав, как известно, тот, у кого больше прав. Но когда ты президент Армении, и ты делаешь заявление, такие, на уровне повседневности, на уровне бытового общения такого, где, в общем-то, слова значат, но может да, может нет, это же просто болтовня на кухне. Это не просто болтовня на кухне. Каждое твое слово имеет значение. И в одном посыле, в одном сигнале, в одном, в рамках одной беседы делаются заявления о том, что да, мы приняли закон, а потом он еще заявил, что референдум они отменили. Вы тоже же видели эту новость? То есть должен был референдум пройти. Хотят ли... На самом деле в Европу-то они начали интеграционные действия Армении по вступлению в Европу до того, как вообще какое-то предложение из Европы поступило. То есть это действие вот так направлено. Это понятно, что значит колуарно все это обсуждалось в кулуарах. Давались какие-то устные заверения, что-то там, что все будет нормально, мы вас поддержим и все такое. Ну, примерно как Джонсон приехал развалить переговоры России и Украины в Турции и не дать появиться соглашению, и чтобы все-таки началась специальная военная операция. Мы типа вас поддержим. Вот поддерживают уже сколько лет. Так и здесь тоже какие-то заверения были даны. Вот. И обычно это происходит потом, обычно у народа спрашивают, как это сделали в Исландии сейчас. И народ Исландии сказал, нет, мы не хотим Евросоюз. Нам хорошо в нашей лодке, она хорошо, уверенно плывет. У нас тут сардины, у нас тут эти льдины, всякая рыба тоже еще, тунцы, наверное, не знаю, нет, наверное. Но всякое такое у нас тут в Исландии. А та лодка, которая Евросоюз, она, кажется, набирает воды, хлебает за бортом немножечко. И мы туда не хотим. И власти, которые были настроены очень евроинтеграционно, они еврооптимисты, вот, они, разведя руками, говорят, ну вот народ сказал, видите, ну что мы не против были бы, конечно. Собственно, потому и инициирован был референдум, потому что мы были не против. Но народ высказался. Так что нет, мы в Евросоюз не вступаем. Нужно отдать им должное. Вот, точнее, я думаю, вот как армянские власти сейчас думают, господи, почему же мы не исландцы? Вот нам предложили бы, мы бы, я бы, да мы бы. В общем, хорошее заявление было, по-моему, от нашего МИДа тоже по этому поводу. Вот посмотрим, насколько... Как-то там так было аккуратно тоже. Так вот прям формулировка такая, что, дескать, посмотрим, насколько Армения демократичнее или что-то такое Исландии. Ну, как-то так вот. Проведете ли вы там референдум? Отважитесь? Не, Пашинян сказал, что референдума не будет. Это же тоже знак. Официальный совершенно знак, причем знак отношения к мнению народа своего.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 130 украинских беспилотников. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 1 сентября до 8 утра 2 числа. В сводке Минобороны отмечается, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акватории Черного моря. Германия заслуживает прямого удара по производствам военной техники для Киева. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с таким заявлением на фоне обвинений Москвы в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Берлин предъявил нам обвинение в недоказанной атаке с учетом неонацистского яро-русофобского курса нынешнего руководства Германии. Придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники, а вполне вероятно и по некоторым иным местам в Берлине, написал Медведев в своем телеграм-канале. Полиция Лейпцига 5 августа сообщила об обнаружении на территории аэропорта БПЛА со взрывчаткой. Власти Германии бездоказательно возложили ответственность за случившееся на Россию. Накануне посла нашей страны в ФРГ вызвали в немецкий МИД. Сергей Нечаев заявил, что провокация в Лейпциге служит исключительно целям киевского режима. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Речь идет о платформах Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Теперь в приложениях площадок пользователи могут выбирать цифровой рубль наряду с оплатой банковской карты и через СБП, пишет РИА Новости. Опция доступна при оформлении заказа. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших банках страны. Синоптики пообещали жителям Москвы дожди до конца рабочей недели. С таким прогнозом выступила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она рассказала ТАСС, что осадки ожидаются в ночь на четверг, а также днем 3 и 4 сентября. В выходные в Москве и Подмосковье не исключены локальные умеренные дожди. А накануне ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус рассказал о погоде в столице в сентябре. По его прогнозам, температура будет выше климатической нормы, которая для первого месяца осени составляет плюс 11,9 градуса. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 90 копеек. Доллар 86 рублей 75 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
3: Говорит Москва. 94,8.
7: Время начинать движение.
18: Мотор, мотор.
7: Так говорит Москва.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 2 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь все важное, животрепещущее, выбешивающее иногда, так и хочется взять. Как говорил один из персонажей, была бы у меня железная борода, я бы взял ее и бросил бы прямо в него, вот так вот, прямо в этого Зеленского или Пашиня. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
17: Роман, да. Это опять я.
1: Да, Кирилл, это, приветствую. Приветствую.
17: Ну, я имею в виду самокатчика, я сбил, это самокат. Это вот доставщик.
1: Ну, понятно, понятно, это я понял, да.
17: На велосипеде.
1: То есть мы не будем педалировать тему, что вы кого-то сбили, потому что это звучит...
17: Вот. Так, я просто... Смотрите, Роман, вчера я тоже до вас там не дозвонился, то есть вы там все заняты были. В принципе, я все дела свои такие основные сделал.
1: Все понял.
17: Поэтому...
1: Не продолжайте, я все понял. Удобно, сейчас наберу.
17: Позвоните,
1: да.
17: И мы этот...
1: Все понял.
17: Я понимаю, что вы сейчас...
1: Спасибо.
17: Вы человек занятой, медийный.
1: Нет.

Неудобная тема может быть только если ты, когда развиваешь эту тему, ты находишься в таком неудобном, исключенном положении, такое неудобное. Нет, я уже, природное любопытство теперь мое должно взять верх, и оно возьмет его, этот верх. Я хочу долистать уже дальше. Вот, я вижу предыдущие ваши сообщения, которые погребены, бог его знает как. Да, давайте тогда я вам немножечко расскажу о структуре нашего общения, о том, как это происходит. Дело в том, что бот-мессенджер выглядит вот каким образом. Он как воронка. С одной стороны очень широкая, а с другой стороны очень узенькая. Вот широкая на вашей стороне. Она собирает все ваши сообщения, все. Соответственно, в окне бот-мессенджера пишете, вы видите только свои сообщения. Говорит МСК-бот, я напомню, это наши контакты. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Оно как слышится, так и пишется. Говорит МС как доллар, К. Говорит МСК-бот. С как доллар говорят еще? Наверное, наверное, да. Значит, говорит МСК-бот. Вы пишете, открывается окошко в мессенджере, в Телеграме. И там все ваши сообщения, только ваши. Вот сколько вы писали, все вы свои сообщения видите. А у меня, в свою очередь, вот я вам показываю, у меня две линии. Вот эта правая, которая, она, вот эта правая, которая, это Макс, а левая, которая, это Телеграм. И все сообщения, помним про воронку, у вас широкая, а у меня узенькая, и она все сюда выходит. Поэтому между вашим предыдущим сообщением, где про канистры что-то было написано, вот, нет, значит, делаю вывод, запрещают наливать в канистры там, где идет недолив. Вот я увидел одно сообщение ваше. И второе, не водитель делает проблему другим водителям, заправляясь в канистры АЗС, а с подкрученными колонками. Тут что-то про подкрученные колонки, наверное. Вот, в Бирюлево Западное был. Очень много сообщений. Хорошая тема, можно со слушателями обсудить, какая причина того, что запрещают в канистры наливать. Вот, потом еще очень много сообщений других. И потом, наконец, вот я читаю, что неудобная тема, наверное, неудобная тема, чтобы обсудить, понятно. Вот. А между этими двумя веточками одного вашего месседжа куча других сообщений. Короче, о чем я? Я о том, что если вы хотите донести какую-то мысль, донесите ее в одной корзине, не расплескав на разные сообщения. Так мне будет гораздо понятней прочитать, ну, понять смысл ваш. Потому что когда вы пишете начало в одном сообщении, а потом продолжение в другом, так между этими двумя сообщениями у вас ничего нет, а у меня десятки других сообщений, ладно? Вот, и поэтому просьба предельно простая. Доносите мысль в одном мессенджере, в одном послании. Потому что я знаю, все мы любим людей, которые, у вас же тоже есть такие друзья. А может быть, вы и есть такой друг, который пишет сообщение следующим образом. «Привет!» Пью, отправил. «Как ты?» Пью, отправил. «Слушай, есть тема!» Пью, отправил. «Давай с тобой!» Пью, отправил. «Может быть, сегодня?» Пью, отправил. И вот такой, и ты так считаешь, 15 сообщений, а он даже не начал говорить еще ничего. Вот это вот есть такие. Вот здесь такая история не пройдет. Не пройдет. «Заправляюсь канистры на всех нормальных сетевых АЗС, по объему все норм», пишет Павел. Думаю, что одной причины, одного ответа на ваш вопрос, почему не заливают в канистры, ее не существует. Одного ответа. Это, как все вопросы непростые, эта тема имеет непростой ответ. В том смысле, что он многосоставный, он многофакторный. Один из факторов – безопасность. Только что это было продемонстрировано на примере. Вы можете зайти в телегу и посмотреть на этого чудака, который в румынский автомобиль Dacia Duster заливал в канистры бензин у колонки, в канистры, которые стояли в салоне на заднем диване. В салоне. А задний диван у этих автомобилей, он очень тканевый, там поролон в нем у него все. Ну, то есть,

0: все предметы, которые хорошо горят. Вообще в автомобилях стараются такие не использовать, но, как показывает практика, автомобили горят очень хорошо, очень. Все лакокрасочное покрытие, все материалы внутри, они, в общем-то, горючие. И почему-то вспыхивает автомобиль, бензин внутри, там вопрос почему, да не знаю почему. Статическое напряжение, могла искра просто проскочить какая-то где-то. Плюс это же пары бензина. Когда ты в салоне или в багажнике заправляешь, то ты должен понимать, что у тебя... там еще собачка была. Там была собачка в салоне, она выпрыгнула сама. Может, собака закурила там, ну, решила закурить. У тебя пары, а взрывоопасен не сам бензин как таковой. Взрывоопасны пары, его смесь с воздухом, то есть, по сути, с кислородом. И вот эта смесь, которая накапливается, она очень взрывоопасна. И вспыхивает что-то там. Скорее всего, собака решила закурить сигаретку. Вот, и вспыхивает автомобиль, они его тушат и блинами, и пирогами, и печеными какими-то там кренделями, еще чем-то вот они тушили. Наверное, потушили, запись обрывается. Щукин и все, телеграм-канал, в любом случае, заходите, буду рад вам, потому что наши дискуссии на темы, которые затрагиваются в программе, на темы, которые не затрагиваются в программе, все эти дискуссии мы потом продолжаем в той или иной степени. В Телеграме и в Максе тоже. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро,
0: доброе.
1: Роман.
0: Да, привет.
1: Вот как раз я тут слушатель, который вы все сообщения получили, кроме одного основного.
0: А, хорошо. 877.
1: Вот. А начал я со следующего сообщения, которое вот уже третий раз отправляю, но именно оно почему-то не доходит.
0: Так.
1: Так.
0: Скажите.
1: Вот в ответ слушателю, которого 25 минут мучил предыдущий водитель, я вчера на Лукойле заправлялся, Берлёво-Западным, повторюсь, хотя вы все уже зачитали. Подхожу к заправщику, говорю, а сколько можно налить? Ограничения есть? Он говорит, мне хоть в карманы налейте. У нас колонки не подкручены, поэтому наливайте сколько хотите. Вы не поверите. Ну, я, естественно, не в салон, в багажник налил 20 литров. 40 налил себе в бак. Ну, это для дачи.
0: Почему же? Я верю.
1: Примеры все остальное. Так вот, захожу и спасибо большое кассирше, говорю. Причем канистра 20 литров, 0 в 0 20. Качество нормальное, никаких проблем. Я 3 или 4 минуты затратил, но не 25.
0: Ну, понятно.
1: Значит, я почему задаю вопрос? Может быть, проблема не в нас, кто это делает с канистрами, а проблема в АЗС, где не доливают?
0: Понимаете, все, я понял вас. Тогда давайте так, я скажу так. Обо всем об этом сказали уже римляне. Сначала греки, потом римляне. Ну, римляне. Одна из их поговорок звучит так. Сейчас, подождите, я включу запись. У меня здесь просто какое-то видео идет. Сейчас я вам скажу. Так, подождите секунду. Вы же не знаете, что это можно делать даже просто в своем телефоне. Ну, ой, подождите. Сейчас, я, вот, но это. Нет, да, нет, наоборот, вот так, с русского, вот так, сейчас.
2: Лекс дура эст, сед лекс эст.
0: Ага, а громче можешь? Повтори, пожалуйста, но громче.
2: Лекс дура эст, сед лекс эст.
0: Лекс дура эст, дура мне особо нравится здесь. «Лекс дура эст, сед лекс эст». Вот так нужно говорить. «Лекс дура эст».
2: «Лекс дура эст, сед лекс эст».
0: «Закон суров». Но это закон. Придумали римляне. Значит, вы приезжаете на заправку. Это может быть что угодно. Заправка, хлебный магазин, там банк, ну что угодно. Вы приезжаете туда, и вам говорят, да хоть... В карманы залей, хоть сапоги снимай с себя и заливай в сапоги. Хотя бы сколько хочешь заливай. Вы идете, заливаете и действительно тратите на это 3-4 минуты. Приезжайте на другую заправку. Там по какой-то причине, мы сейчас ее не разбираем эту причину, по какой-то причине в канистры запрещено наливать. Лекс дура эст, лекс дура эст. Вот. Это такой закон у них. И здесь у вас включается оппозиционер. Да на каком основании? Да что вы себе позволяете? Да я уже заливал. И, а тебе заправщица берет и отключает колонку. Вот с чего же началось обсуждение? Это надо пояснить, потому что многие люди здесь сейчас не понимают, о чем вообще речь. Речь о том, что звонок от слушателя почти полчаса простоял на заправке, потому что перед ним паренек заправлял в канистры бензин, а ему заправщица постоянно его отключала. Он постоянно бегал, требовал, чтобы ему включили что-то такое. Потом она видит, он опять в канистру заряжает, она опять отключает, он опять бежит ссориться, опять прибегает, и вот это все. И вот наш слушатель 877, который в ознаменовании абсолютной демократии в эфире и возможности донести сюда каждое, любое мнение, даже если вам кажется, что оно неудобное, это вам только кажется. Взял и дозвонился в эфир сейчас, видите? Вот дозвонился и сказал, что это он, и вот рассказал про эту историю, что, дескать, это не человек плохой, который заправлялся 20 минут, 25. А это заправка, это самое, заправка такая, вот на каком основании? Слушайте, это их бизнес и их внутренние правила. Они не противоречат Конституции, там, закону Российской Федерации. Ну, мне кажется, они не противоречат. И даже если вам кажется, что они противоречат, вы не должны создавать нелепых ситуаций, которые осложняют жизнь окружающим, тем более не решая свой вопрос. Он так и не заправил канистру эту. При этом потратил свое время, время у колонки, время людей, которые его ждали, и так и уехал не солоно хлебавши, ну, бензина не хлебавши. Уехал. Это такое правило. Lex dura est. Понимаете? Все, ты выяснил, и нормальный человек, если ты не согласен с этим правилом, ты едешь на другую заправку, где можно канистру залить, или прекращаешь заливать в канистру. Вопрос-то именно в этом. А если вам кажется, что они нарушают какие-то правила, вы должны это зафиксировать и дальше действовать. Либо в прокуратуру обращаться, либо в это самый комитет по защите сексуальных меньшинств, я не знаю куда, в общество по защите прав потребителей, ну и так далее. Обращаться туда, но не исправлять, у вас нет полномочий исправлять эти нарушения на месте. Вы не можете этого делать. Просто не можете. Вот мне пишет Владимир Свет Олегович, так они нарушают права потребителей. Какие права на потребителей они нарушают? Вот какое конкретно право потребителей они нарушили? У них оферта. Оферта продажи для автомобилей бензина. Они для автомобилей продают бензин. Заливайте в автомобиль, пожалуйста. Что нарушено-то у вас-то? Что нарушено у вас? Вам налили в автомобиль? Налили. В канистры не наливают, как я уже сказал, по самым разным причинам. Одна из которых вот перед вами. Я еще раз вам говорю, зайдите, посмотрите, как чувак залил в канистру бензин и чуть не сжег всех. Вот. Это одна из причин. Не главное. Одна из. Вторая – подавление паники. Предупреждение, предотвращение, спекуляции, когда бензины покупают для перепродажи. Эта канистра бензина 20-литровая во вторую волну кризиса стоила 10 тысяч рублей. Мне предлагают за 10 тысяч рублей канистру бензина. 20 литров – это стандартная цена, 10 тысяч. Потому что 7 тысяч его привезти, а бензин по чеку продается. Из канистры, вот так в канистры наливаются, а потом сервис продажи бензина продают по 10 тысяч. Предупреждение спекуляции, предупреждение нецелевого расхода тогда, когда нужно людям в машины заливать. Безопасность и так далее. Это целый комплекс причин. Целый комплекс. Но для вас, для нас, для всех и для меня тоже, должно быть понятно одно. Ну, нельзя у них заправлять сейчас в канистры. Все, нельзя. Все. К примеру, ты видишь, что у них стоит холодильник для мороженого. Холодильник для мороженого стоит. А там нет мороженого. Они говорят, ну, почему-то мы сейчас не продаем. И ты такой, на холодильник-то есть у вас для мороженого. Вот же он стоит, я же вижу его. Это нарушение моих потребительских прав. Вы заявили холодильник, а мороженого нет. А я так хочу мороженого сейчас. У меня полная машина детишков, которым нужно мороженое, а мороженого у вас нет. Вы не продаете его спецом. Да, нет, Серж, это не бизнес, это спекуляция. Вот мне Серж пишет, что это бизнес, а не спекуляция. Не-не-не-не-не, это как раз спекуляция. Вот когда ты покупаешь за 2000 и потом начинаешь продавать по 10, это именно спекуляция. Ладно? Потому что, ну, это сейчас не, мы не будем здесь сейчас развивать эту тему, но это хорошо, что вы написали, потому что я теперь понимаю, чем вы занимаетесь. Так, 90% автомобильных баков пластиковые, почему нельзя в пластиковую канистру? Я, простите, сейчас вот ни в одном из предложений, которые я сказал, слово «пластик» не фигурировало. Простите, я не понимаю, с чего вы это взяли. Нельзя в пластиковую канистру. У нас, по-моему, разговор идет о том, что в канистры в принципе не заливают. Ну, в принципе, в канистры. Во-первых. Во-вторых, когда речь шла о пластиковых канистрах, вероятнее всего речь как раз шла о том, что статическое напряжение возникает при, ну, там, трении, что-то такое, вот именно с пластиком. Это как-то было связано, я думаю, с пластиком. Когда бак канистра пластиковая и бак пластиковый не из одного и того же пластика, во-первых. Во-вторых, горловина металлическая. В-третьих, все меры, предотвращающие накопление статического напряжения у вас в районе горловины, там бака, все остальное, приняты автопроизводителями. Никаких подобных мер не принимаются производителями канистр пластиковых. Во-вторых. В-третьих, сколько раз еще нужно сказать, это не один фактор запрет. Не один. Это не пластиковая канистра, не предупреждение спекуляции, не безопасность как таковая. Ничего из этого в отдельности. Это общее сочетание всех факторов. Ёлки, как же сложно вам жить. Вероятно, потому что вам приходится, чтобы хоть что-то услышать, нужно услышать это 18 тысяч раз. Я, насколько понимаю, вот так это работает. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
3: Алло, здравствуйте. Да.
0: Да.
3: Смотрите,
0: да.
3: Я по поводу заправочных канистр, когда все это только началось, писал в Роспотребнадзор.
0: Ага. Вот,
3: могу вам, в принципе, рассказать, что они мне ответили.
0: Давайте, вот. Давайте, конечно.
3: Они мне ответили, ну, они отписались простым письмом.
0: Угу.
3: Вот. Перечислили там все пункты, почему заправка может не заправлять канистры.
0: Да сколько их там? Ну так, на глаз примерно.
3: Ну, смотрите, там приблизительно пункты такие, что канистры не соответствуют требованиям.
0: Так, вот. Раз.
3: Дальше там повреждена, течет и так далее и тому подобное. Вот. Ну и в конце написано, если канистра там продавалась, ну, специально по топливу, специально, если с ней все нормально, то ваши права нарушены как потребителя. То есть заправка, как частник, там, не частник, они не имеют права не наливать канистры. Они могут вам отказать только если, допустим, там канистры не соответствуют, то-то-то-то-то. Там, кстати, перечислено, что алюминиевые канистры, все там, ну, именно они написали, что алюминиевые канистры там предназначены для топлива и так далее. Вот. И в конце была отписка, что вы имеете право, ну, как дальше мне, как потребителю, как дальше следовать, идти на эту заправку, писать там на этой заправке претензию, вот, что мне не отпустят топливо, канистры там туда-сюда, и требовать разбирать, почему, ну, от них уже Роспотребнадзор не имеет права от них потребовать. В конце было написано, что мы им направили письмо, ну, там, туда-сюда, им направили письмо, что вот получили такую-то жалобу. Все, вот как бы вот на этом все и закончилось. Права ваши нарушены, идите разбирайтесь с ними сами.
0: Идите
3: вот
0: разбирайтесь. Вот. А вы в суд на них подаете и выиграете суд. Но здесь еще нужно понимать, что все события нынешние происходят в рамках топливного кризиса, террористических ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре нашей, да, в рамках двух волн топливного кризиса, которые, в свою очередь, стали причинами огромных очередей, привели к тому, что заметная часть заправок не работает, и в этой связи, как мне кажется, назвать эту ситуацию рядовой, повседневной, когда ваши права нарушаются просто из-за вздорности какой-то заправочной станции, тяжело. Ну, то есть, если вы человек, который живет с открытыми глазами и видит происходящее вокруг себя, то он, наверное, понимает, почему все связанное с топливом сейчас радикализировано, ну, то есть, очень заострено вся ситуация с наличием топлива, с качеством топлива, с распределением топлива, заправками топлива. Правда? Ну, радикально все так остро. Поэтому, когда вы ведете себя, ну, или реагируете на ситуацию так, как если бы вообще все вокруг было как прежде 10 лет назад, но вдруг почему-то вам не разрешили налить в канистру, это, как минимум, выглядит довольно странно.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Юрий Ушаков опроверг данные об отказе президента России от встречи с главой ЦРУ. Помощник главы государства отметил, что у Владимира Путина не было планов проводить переговоры с Джоном Рэдклиффом во время его визита в Москву. Директор Центрального разведывательного управления встречался с руководством российского разведсообщества, сказал Юрий Ушаков в беседе с журналистом Александром Юнашевым. Помощник российского лидера отметил, что беседы носили строго конфиденциальный характер. Джон Рэдклифф посетил Москву с необъявленным визитом 25 августа. В Кремле тогда сообщили, что у главы ЦРУ состоялись контакты по линии спецслужб. Число сбитых на подлете к столице украинских дронов увеличилось до 12. О ликвидации еще двух БПЛА в своем канале в мессенджере Макс написал мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации. Ранее градоначальник сообщал, что силы ПВО уничтожили 10 летевших в сторону столицы беспилотников. Росавиация объявили о введении временных ограничений в Шереметьеве. Авиагавань не принимает и не выпускает. Пускают самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В Башкирии девятиклассник напал с ножом на сверстника. Инцидент случился во время урока в гимназии в Кушнаренкове. Первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев написал на своей странице в мессенджере Макс, что между учениками 9 класса произошел конфликт, в ходе которого один из учеников нанес другому ножевые ранения. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в ЦРБ. Угрозы его жизни нет. В институте Пушкина назвали написание слова «прийти» единственно верным. Вариант с буквой «и» закреплен в толковом словаре государственного языка Российской Федерации. Он стал нормой в 1956 году по решению орфографической комиссии Академии наук СССР, напомнил в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания института Павел Катышев. Ученый рассказал, что до этого существовало три варианта написания «прийти», «придти» и «предти». Перед комиссией стояла задача утвердить единые нормы правописания, поэтому был закреплен орфографический вариант «прийти» по аналогии с написанием однокоренных глаголов «зайти», «дойти», «отойти» и других. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
7: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
6: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
7: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
10: О, мой Боже!
9: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
10: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
0: Моторы. 9.36, 37, уже через 3 секунды. Среда. 2 сентября. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Заходите, если что, 7373948 по телефону, говорит МСК-бот, если в мессенджерах, в Максе, в Телеграме, как вам больше нравится. Нет, мы не можем все время говорить о канистрах и бензине, не потому что тема запретная или еще какая-то. Уже понятно, что она не в стоп-листе тема. Понятно? Понятно. Все, мы уже обсудили, я послушал вас, вы послушали меня. Давайте двигаться дальше, тем более, что у нас есть русский дом. Я не был в русском доме в Германии. В Германии был. В русском доме в Германии не был. А зато был в русском доме в Вашингтоне. В Вашингтоне вообще мы с нашей делегацией засланцев были в разных местах, к примеру, в Белом доме, в кабинете, в котором сидел господин Макфол до того, как он стал послом США в России и наделал тут нам дело. Вот. Но тогда он был помощником Клинтона, и у нас там общение было все прямо в каком-то кабинете. И тогда же в рамках вечерней прогулки по вечернему же Вашингтону, а это, нужно сказать, довольно-таки деревенская деревня, этот Вашингтон, в отличие от Москвы и многих других столиц, городов, где столица в том числе и некий центр жизни. Вашингтон — это деревня, оккупированная белками. Везде белки. хамевшие белки, которые на тебя залезают, требуют, берет тебя за эти, за уши и смотрит тебе в глаза, вот так вот держит, где мои орехи, говорит она. Их очень много. И там в 8 вечера, в 7-8 вечера уже никого на улицах нет, все, я не знаю, что они делают. Бункеры себе роют какие-то, еще не знаю, но никого нет. Вот, и когда мы так ходили, и зашли в русский дом, что-то кто-то нас туда отвел. Хорошее было место, веселое. Как-то это было больше похоже на дом какой-то, где, ну, где все радостно, весело, такая вечеринка, люди, как-то все очень было, очень классно было. Мне понравилось. Говаривали, что Овечкин часто захаживает туда, наш Александр, который хоккеист тоже. Вот. Это я к тому, что... И вот если бы сказали в Вашингтоне, что мы закрываем русский дом, потому что... Я не знаю. Потому что как-то там инцидент произошел, это выглядит довольно странно. Ну, давайте Овечкина уволим из Вашингтон Кэпиталс, или где он там играет. Потому что какой-то беспилотник там куда-то. Какая связь вообще? Вот, потому что сейчас в Германии собираются закрыть русский дом из-за того, что случился инцидент с каким-то беспилотником, в Лейпциге, в аэропорту. Вы видели, где находится Лейпциг вообще? Кто-нибудь видел? Никто не знает, где находится Лейпциг. А я скажу вам, где находится Лейпциг. Значит, туда же, чтобы лететь, мы же лететь будем по геодезическим, не по прямой. Потому что если вы проведете прямую линию на 2D-карте, ну, на обычной карте плоской, то она не будет соответствовать кратчайшему пути между точками. А наоборот, будет соответствовать длиннейшему пути. А чтобы кратчайший, он наоборот выглядит как длинный, но... Это называется геодезически. Когда потом ты карту натягиваешь на глобус, оказывается, что это и есть кратчайший. Поэтому кратчайший здесь между Москвой... Ну, ладно, Москва. Окей. Я просто к тому, что вот интересно, они сами-то понимают в Лейпциге, что несут русский дрон там появился. Значит, предположим, что его запустили... Ну, он вылетел, да, он вылетел. Откуда он мог вылететь? Ну, откуда-нибудь, пусть даже если он полетел из Курска, там, откуда-нибудь, из Брянска, может быть, я не знаю. Значит, ему нужно пролететь Рославль, Могилев, Минск. Минск молчит, какой-то дрон летит. Минск молчит, ПВО Минска не реагирует. Молчит. Молчит все просто в тряпочку. Вильнюс. Продолжает лететь. Сувалки. Где-то севернее остается Калининград. Продолжает лететь. Он пролетает границы. ПВО молчит везде. Везде все молчит. Летит. Альштин какой-то. Чуть севернее остается Гданьск, он летит, Варшава южнее, ПВО Польши молчит. Это в том числе говорит еще и о защищенности Европы, Евросоюза, ПВО, все остальное. Форпост они устроили, втянув Прибалтику в НАТО, все, форпост у них там форпост, все. Никто ничего не видит. Летит, значит, ваш замечательный Бдгощ, местечко такое. Оно называется так, как вы рисуете в комиксах взрыв. Такой взрыв нарисован, и там написано буквами, что это взрыв. Бдгощ. Место под названием Бдгощ. Летит, продолжает лететь. Познань, он продолжает лететь. Ворцлав, где там, зеленая гура какая-то, что бы это ни означало. Гожув-Великопольский продолжает фигачить. Котбус. Это как кот и автобус вместе. Кот-бус такое местечко. Он летит, летит. Форста там остался. Дрезден тоже остался. Дрезден там чуть-чуть южнее. Он продолжает лететь, лететь, лететь. Прага внизу. Все, все ПВО ничего не видят. Ничего. И в конце концов Торгау пролетает он. Уже подлетает к Лейпцигу. Все, ближе, ближе, ближе. Вурцен, Айленбург, ближе еще, Фалькенхайн, Равкиц, и вот Лейпциг, и он такой, и притравился, ну, на траву приземлился, в смысле, называется по-научному притравился, или нет, я не знаю, понимаете, вот он летел столько, вот столько он летел, и сразу же понятно, что, ну, это же русские запустили дрон, правда? Это же, ну а кто? Ну, кто? Ну, это не мог быть украинский дрон, который запускается с территории Польши. Это не мог быть украинский дрон, который запускался с территории Прибалтики. Правильно? Которые мы уже теперь точно совершенно знаем, что оттуда запускаются. Это не мог быть украинский дрон, который был запущен с территории Германии. Потому что вы скажете, что за ерунда. Ну а откуда поплыли-то эти тюлени, которые северные потоки подрывали? Значит, ничего этого русское. Оно пролетело все, пролетело. Ни Белоруссия ничего не выразила нам, дескать, ребят, надо было предупредить там что-то. Никакие страны ничего не зафиксировали. И он летел. Странно, что он до Нью-Йорка не долетел. Или до Лондона. Вот, а надо было в Лондон, правильно? Уж если бы мы хотели грозить, то какой нам смысл Лейпцигу? Уж надо было посадить его где-нибудь в Брайтоне, где-нибудь в Норвиче, а? Или в окрестностях Лондона. Ну, чтобы там, в Хитроу нашли его. И точно было бы понятно, что это наш. Наш друг. Знаете, какая история. Наверняка с красными звездами был. Да, он был с красными звездами. На нем было написано что-нибудь там за что? За Питер, за Курск. Там что-нибудь такое было написано. Вот, смерть нацистам. Ну, что-то такое. Безусловно, приписное какое-нибудь там стояло, описание места, откуда он вылетел. Там, конечно. Паспорт еще, может быть, дроновода был. Там, документы какие-то лежали подтверждающие. КГБ. Спасибо, да. Там было написано КГБ. КГБ было написано на нем. И вот это, прямо так. Ну да. Вот все это было там. И на этом основании, ну, ключевой момент. То есть, не запрос технический, не попытка выяснить, да? А на этом основании нужно закрыть русский дом. Потому что... Мне эта логика абсолютно уже непонятна. Мне этот мир абсолютно понятен. А вот логика абсолютно непонятна. Но, с другой стороны, да бог бы с ним. Уже все предельно понятно нам по нашим взаимоотношениям и по отношению Запада. Другое дело, что эти люди настойчиво собирают какие-то комиссии, настойчиво принимают какие-то решения, выбирают какие-то личности, называют какие-то фамилии, которые от лица Европы должны вступить с нами в переговоры. Понимаете? В переговоры, потому что... И дальше что? Вот возникает вопрос. В какой момент возникают переговоры? В какой? К примеру, есть... Римская манера переговоров, допустим. Как это происходило с римскими армиями, легионами, полководцами? К примеру, условия выставляются какие-то, да? До сражений. Противная сторона говорит, гальское племя какое-нибудь. Нет, это, засуньте себе это свое предложение. Хорошо, мы начинаем воевать. Начинаем воевать, повоевали. Эти просят переговоры, переговоры. Мы такие, хорошо, переговоры. Вы наши условия знаете. Мы же вам их изложили до самого начала. Они были изложены в самом начале. Вот это наши условия. Плюс издержки нашей армии, компенсация, вот это, репарации, вот еще. И те наши условия, которые были на старте. Вы их прекрасно знали. Вот есть такая манера переговоров. Когда возникает потребность в переговорах? Потребность в переговорах возникает тогда, когда нужно завершить войну до полного поражения. Вот. Она возникает вот здесь. То есть, если мы вас полностью поразили, ну так что с вами переговариваться? Все, мы вас уничтожили просто, и все. И там уже горе побежденным и на произвол победителя. Он сам может решить, что мы сохраним здесь, что это, или всех вырежем, или всех в рабство заберем. Мы сами будем решать. Вам же предлагалось переговорить. Угу. Перенесемся снова в третье тысячелетие, на две с лишним тысячи лет после римлян. Что происходит сейчас? Структура, между прочим, переговоров, как мне представляется, не изменилась вообще. Предпосылки к переговорам, структура переговоров. Другое дело, что трансформироваться могут быть условия, вот трансформироваться могут. Ну, к примеру, сначала мы хотели это, а теперь мы хотим, ну, вот так. Но не изменился сам принцип. Переговоры возникают тогда, когда окончательно и очевидно. Нет окончательного и очевидного ответа по вопросу поражения одной из сторон. Нет его. А значит, есть смысл переговоры провести. То есть заключить мир. Все, навоевались, вы поняли, мы выяснили. Наши условия, известны наши условия, были заявлены. Они были заявлены в 21-м году. На их основании создавались документы, которые предлагалось подписать, и украинская сторона ратифицировала их, и были готовы. Переговорщики уже их подписали, их нужно было утвердить на уровне руководства. Вот. Но появились англичане, значит, да? Наши требования, они есть, вот они известны, пожалуйста. С какими предложениями приходит Европа на переговоры? С какими? Что вы проиграли, сдавайся, все восстанавливай, уходи, отдавай и все на свете. Вот это предпосылка к переговорам. Мы такой ситуации не видим. Мы не видим ее на фронте. За последний месяц 14 населенных пунктов перешли под контроль. Сколько перешло под контроль той стороны? Не знаю, не видел. Под наш контроль 14. Образуется несколько котлов. Сейчас сверхукрепленные места вокруг там Краматорска, еще где-то. Сейчас, простите, флангово обходится, и украинские военные вынуждены, суперукрепленные, а все аналитики отмечают, что они, ну, хотя бы потому, что школа советская, фортификационная, что они все очень по уму сделаны и все. Вот, вынуждены оставлять их, потому что... Мы обходим, и вы можете сидеть в своем суперукрепленном укрепе еще долго, но только снабжения с вами не будет никакого, и рано или поздно вы сдадитесь. Ну, или будете уничтожены. Вот это условие. И, говоря о переговорах, инициируются вот такие истории, как дрон в Лейпциге. В Лейпциге! И на этом фоне закрытие русского дома. Удивительно. При этом. Нужно отметить, что атаман, гетьман Зеленский тоже не сидит без дела. Он там сделал заявление накануне. Заявление он сделал вечером, и, может быть, вы еще даже не успели обратить на него внимание. Заявление... Это предупреждение всем авиакомпаниям, всем. То есть обратите внимание на тон заявления. Из-за массового присутствия беспилотников в воздушное пространство России становится полностью небезопасным для гражданской авиации. Он говорит, но мы не угрожаем мирным самолетам, делая именно это. То есть, понимаете, да? Мы не угрожаем мирным самолетам, но мы угрожаем мирным самолетам, говорит он. Воздушное пространство мы сделаем небезопасным нашими дронами. Мирным лайнерам напрямую мы не угрожаем, но мы угрожаем. Поэтому всем авиакомпаниям мира, которые летают в Россию, мы говорим, что теперь воздушное пространство России по факту закрыто. По какому факту? По факту того, что ты ляпнул сейчас. Вот по этому факту оно закрыто. То есть, ну, понимаете. Значит, гетьман Украины, Зеленский, заявляет следующее. Мы переходим от террористических ударов по гражданской инфраструктуре к террористическим ударам. Мы будем стараться их нанести по гражданским самолетам, гражданской авиации. Беспилотники вчера появились у нас в небе? Нет, не вчера. Позавчера? Нет. Давно летают? Давно летают. Сбиваем? Сбиваем. ПВО работает наш? Работает. План «Ковер» у нас уже отработан. В моменты беспилотной опасности аэропорты закрываются, инфраструктура реагирует на это. Реагирует? Да, реагирует. То есть ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Они были здесь, присутствовали массово, говоря о том, что наполним небо. Да за неделю тысячи летают. За неделю тысячи. Небо наполнено нормально. Сейчас идет риторическое заявление. То есть это заявление, здесь много сигналов. Сигналов западным своим союзникам. Вы, может быть, решили сосредоточиться на Ближнем Востоке, и вам кажется, что там в Иране происходит что-то важное. Нет, на самом деле здесь происходит важное. Во-вторых, это примерно такое же заявление, как и угроза для всех в Черном море стрельбы по танкерам, стрельбы по инфраструктуре, в Каспийском море по инфраструктуре. Действия, после которых американцы вынуждены уже говорить ему: «Стой! Ну ты че, уже совсем, что ли? Давай притормози, Зеленский, притормози немножечко». Теперь авиация. Значит, что говорит Зеленский? Покажите вы ему кто-нибудь карту. Карту покажите, лучше глобус. Покажите ему глобус. Значит, он говорит следующее. Воздушное пространство России мы по факту закрываем. Мы закрываем воздушное пространство. Сколько эшелонов, даже без посадки в Москве или в российских городах, над территорией России проходит у мировых авиакомпаний. Сколько? Вы знаете? Я не знаю. Но не буду, сейчас уже времени нет спрашивать, я потом посмотрю. Или вы посмотрите, у вас же есть DeepSeek, там, Алиса. Спросите. Сколько? Ну, к примеру, Турция. Чтобы полететь куда-нибудь из Турции. Тем более, когда речь идет о перелетах трансатлантических, там, или перелетах с запада на восток, ну, межконтинентальных каких-то полетах. Грузовая авиация, тоже не будем об этом забывать. Сколько совершается перелетов не в пользу России, а просто потому, что мы занимаем на глобусе такое место, что облететь нас порой просто невозможно. Просто невозможно. И этот идиот рассказывает про то, что он там что-то закрывает. Может, Кремль закроешь еще, или ГУМ. Я по факту ГУМ-то закрываю, все. Приемные часы теперь там изменились, перерыв теперь будет 17. Это какая-то, еще раз, мы в очередной раз наблюдаем какой-то приступ трампизма у людей, которые не обладают и таликой ресурсов и возможностей вести себя как Трамп, который может ляпнуть что-нибудь там по Ирану, по еще какому-то конфликту. Может, может ляпнуть. Но в результате ему это все сходит с рук и как-то с пониманием к этому относится. На том основании, что, ну, это говорит человек, который может, если что, устроить проблемы многим вообще. Ну, многим может устроить. И может что-то такое выдержать там и исполнить. Назло все, может быть, даже против своей страны, но исполнить может. Вот. Но когда это говорят люди, от которых не зависит даже их собственное будущее, а их будущее зависит от нас, это не вызывает ничего, кроме, с одной стороны, сожаления, а с другой стороны, вопроса к западным партнерам этой, этой стороны. Вот это вы их поддерживаете, вы видите?
12: Ну, как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический
0: удар. Это те позиции переговорные, с которых исходят они,
12: какие-то,
0: да?
12: Какие-то там нам переговорщики нужны.
0: Это к вопросу, почему мы не наносим удары. Вот. А к вопросу о заявлении Зеленского о воздушном пространстве и ударам по авиации нашей.
12: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут.
0: Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
13: Моторы.
14: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
15: 10 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что ВСУ в течение месяца направили в сторону московского региона 8670 беспилотников. Речь идет о периоде с 1 августа по 1 сентября, уточнил градоначальник. В своем канале в мессенджере Макс Сергей Собянин написал, что большинство дронов были сбиты на дальних подступах, 795 БПЛА на подлете к Москве. Глава «Росатома» обозначил главные темы встречи с Рафаэлем Гросси. Стороны обсудят восстановление электроснабжения ЗАЭС, пополнение запасов дизельного топлива на объекте и снижение боевой напряженности вокруг станции. Алексей Лихачев сообщил об этом вестям на площадке Восточного экономического форума. Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее рассказала, что гендиректор госкорпорации встретится с главой Международного агентства по атомной энергии на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, которая откроется 14 сентября. Дипломат добавила, что Украина сорвала планировавшийся на 20-21 августа визит Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию и в Энергодар. В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении напавшего на сверстника девятиклассника. Оно заведено по статье «Покушение на убийство». В региональном управлении СКР сообщили, что фигурант – это 14-летний учащийся гимназии в Кушнаренковском районе. По версии следствия, находясь в учебном заведении, сегодня утром на почве личных неприязненных отношений он нанес другому подростку ножевые ранения. Пострадавший госпитализирован. Глава Минздрава Башкирии сообщил, что несовершеннолетний экс. Экстренно прооперирован. Синоптики пообещали жителям Москвы дожди до конца рабочей недели. С таким прогнозом выступила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она рассказала в беседе с ТАСС, что осадки ожидаются в ночь на четверг, а также днем 3 и 4 сентября. В выходные в Москве и Подмосковье не исключены локальные умеренные дожди. Накануне ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус рассказал о погоде в столице в сентябре. По его прогнозам, температура будет выше климатической нормы, которая для первого месяца осени составляет плюс 11,9 градуса. Также метеоролог отметил, что превышена будет и норма по осадкам. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 90 копеек. Доллар 86 рублей 75 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
14: Внимание, внимание!
13: Говорит Москва. 94,8.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Добрый день. Программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Давайте сегодня обратимся к такой древней теме, как технологии. Очевидно, человек с ними познакомился еще тогда, когда род Homo был не совсем человеком. Ну и, по крайней мере, в человеках разумных еще не числился. Очевидно, одним из первых технологических достижений человека было изобретение работы с камнем и с палкой. Причем, думаю, что это произошло одновременно. Во всяком случае, современные обезьяны используют и то, и другое. Во-первых. Во-вторых, понятно, что если среди человеческих останков, которые трудно найти, потому что тогда никого не хоронили, так себе упал, где стоял, или где тебя съели. А если съели, то могли еще и кости растащить в разные стороны. Там и твое орудие труда лежит. А поскольку камень от камня мало чем отличается, то понять, что это орудие труда, очень сложно, если он не лежит в куче человеческих останков, или на нем не осталось каких-то следов его использования. Ну, как вы понимаете, когда камнем разбивали, допустим, кости или кокосы, то не так много следов использования на нем оставалось. Поэтому, ну, нашли камень в руке, да, ну, значит, им пользовались. А палку-то найти еще сложнее. Вот, допустим, шел себе куда-нибудь человек или человечица с палкой. Копал какие-нибудь полезные корешки для себя. Мог, может быть, пытался какую-нибудь доисторическую грушу с дерева сбить. В это время его кто-нибудь там и съел, или просто какая-нибудь хворь поразила, а организмы тогда были слабые, раз взял и умер быстренько себе. Может, просто старый был. По тем временам и 20 лет уже старости. Палка, а не камень. Она рядом с телом упала и упала, как любая другая. И исчезла через буквально пару лет, сгнила. И никто не знает, носил он палку с собой или нет. Поэтому можем только предположить, ну, с достаточно высокой долей уверенности, что палку человек взял в руки тогда же, примерно, когда и камень. Достаточно быстро сообразил, что этой палкой можно тыкать в землю. Значит, соответственно, более эффективно выкапывать полезные корешки. А можно этой палкой кого-нибудь лупить по голове. Один раз со злости ударил своего товарища. Увидел, что палка раскололась, а на голове что-то там выскочило. Или товарищ без сознания упал. А другой раз палка упалась покрепче, так могла и голова расколоться. Ну и постепенно, таким опытным путем, можно было прийти к выводу, что

собирается возле твоего племени или возле твоей еще какой-нибудь первобытной стаи, где вы можете лопать ее несколько дней в свое удовольствие. Следовательно, в основном это какая-то мелкая живность, которую удается поймать. Но она же ведь юрка, эта мелкая живность. Она же не хочет из норы прямо на стол твой вылазить. Или там из дупла падать. Или с неба ее сбить надо. А еще не только винтовки с оптическим прицелом, даже лука со стрелами нет. Ничего, можно сказать, нет. Поэтому приходится как-то выкручиваться. По какой-нибудь не очень внимательной птице палкой попал. Может, издалека бросила, может, близко подкрасться удалось. Вот уже и обед, не обед, ну, какой-то перекус готов. Но с течением времени, возможно, какая-нибудь сломанная палка, а, возможно, просто такая попалась, выяснилось, что ее можно не только лупить, но и колоть. И так у нас произошел первый технологический скачок. Человек изобрел копье. Он еще не знает, что это копье. Для него это просто новый способ использования палки. Но это уже копье. Оно еще не имеет наконечника, оно еще специально не обрабатывается, но случайно таким получилось. Но после нескольких таких, или нескольких тысяч, или миллионов таких случайностей, человек сообразил, что если палку обработать, ну, например, обжечь на огне, то, во-первых, ее наконечник затвердеет, во-вторых, станет острым. То есть этого можно добиться. И тогда и станет удобнее колоть всякую живность. И можно укокошить какую-нибудь более крупную зверюгу. Мало того, что отбиться можно от более серьезного противника, особенно если вместе этим заниматься, но можно и мясо больше получить. Тогда ведь ничем не брезговали. Что убили, то и съели. Ну и шкуру потом заодно, если климат меняется и становится холоднее, голым ходить становится неудобно. Холодно. Имеем второй технологический скачок. Человек научился копье обрабатывать, делать его сознательно. Через несколько сотен тысяч, а может быть и миллионов лет. Ну, скорее сотен тысяч, потому что человечеству всего-то там пару-тройка миллионов. Человек сообразил, что можно к палке привязать камень. Но не просто камень, а камень, который он к тому времени уже научился обрабатывать. Ну, то есть ведь все же не стояло на месте. Пока он раздумывал сотни тысяч лет над тем, что можно обжечь наконечник и получить более эффективное копье. Кстати, он его мог использовать не только как копье, но и как палку-копалку одновременно. Хотя для палки-копалки, безусловно, лучше широкий наконечник, более широкий, как лопатки. Вот. Но, в конце концов, не всем же так везло. Значит, но параллельно у него же были в распоряжении еще и камни, которые он вполне мог обрабатывать. Это он научился это делать. Когда-то он обнаружил, что некоторые камни, да, некоторые виды камней дают острые отщепы, которыми можно резать, скоблить и так далее. То есть можно таким образом обрабатывать шкуры убитых зверушек, срезать мясо с костей и вообще много чего полезного этими вещами делать. И у него появилось нечто вроде первобытных ножей или скорее просто лезвий. И обработка этих лезвий постепенно совершенствовалась. В конечном итоге человек сделал себе первобытный нож, а первобытный нож был, по идее, весьма похож на первобытный же кремневый наконечник. То есть, что такое кремневый наконечник? Это фактически тот же скребок или нож, примотанный к копью. Оно стало еще эффективнее. Ну, а потом медь, бронза, железо. А в конце этой технологической цепочки стоит рыцарский ланс или пика крылатых гусар. Вообще чудо технологии. Длинное, тяжелое копье, в то же время пустотелое.

0: целое для того, чтобы с обратным ударом не вышибить из седла самого всадника, то есть чтобы не превысить допустимую силу удара, ломающиеся при определенной силе удара. В общем-то, уже чудо технологии, даже как первобытный человек даже сообразить не мог, что такое в принципе возможно. И не только первобытный, кстати. Даже в каком-нибудь там 10-м, 11-м веке, 12-м, предположить, что можно такое сделать из обычной палки с железным наконечником, из обычного копья, было весьма сложно. Хотя к тому времени уже были известны, там, допустим, те же самые македонские солисы. Но это были пехотные копья, хотя функционал был примерно тот же. Ударное оружие высокой пробивной мощи. И тоже, кстати, достаточно технологичная штука, потому что 5 метров дерева и железа достаточно тяжело поднять. Поэтому она была идеально сбалансирована практически. Чтобы воин мог ее не просто держать, но еще и достаточно эффективно ей шевелить, колоть. Вот, так вот, это только одна технологическая цепочка из массы, которую прошли люди. И что мы видим, наблюдая за этой технологической цепочкой, за этим освоением все новых и новых технологий? Для того, чтобы выйти на новый технологический уровень, то есть углубиться, усовершенствовать копье, надо вначале расшириться, то есть расширить диапазон применяемых технологий. Если мы работаем только с палкой, то мы получим случайно сломанную палку идеальным образом, которая позволяет колоть, не ломаясь дальше, какое-то время не ломаясь дальше. Или какой-то минимальный уровень живности таким образом колоть. На следующем этапе нам надо уже освоить технологию обращения с огнем. То есть не просто мы увидели, что где-то разгорелся пожар, убежали, потом вернулись, собрали обугленные головешки и думаем, как их использовать. А мы его постоянно поддерживаем и используем в работе, в производстве своих орудий труда. На следующем этапе надо соединить две технологии, каменную и деревянную, для того, чтобы получить уже копье с наконечником из другого материала. Ну, а дальше надо осваивать все новые и новые металлы, значит, а, соответственно, все новые и новые способы плавки, потому что там, допустим, железо более тугоплавко, чем медь. Нам надо осваивать еще и способы смешивания металлов в одном слитке, потому что бронзу надо получить как минимум из меди и олова, вообще разные варианты бронзы есть. То есть расширяется диапазон наших знаний. Расширяется диапазон наших знаний, а следовательно, расширяется и наша возможность, ну, не то чтобы предвидеть будущее, а предполагать, что это не все доступные нам технологии, что мы можем еще что-то найти и изобрести. То есть мы получаем опыт изобретения новых технологий. И если до какого-то момента они осваиваются случайно, то в дальнейшем за счет чего ускоряется прогресс? За счет того, что мы знаем, что любую вещь можно усовершенствовать. И любая технология не конечна. То есть можно за счет расширения массы технологий за счет слияния двух, трех, четырех разных технологий добиться прогресса в одной из них или в нескольких из них сразу. То есть, получая новое знание, мы получаем новые возможности. И если первоначальное обожженное копье, да, первое копье, которое произведено умышленно, а не получено случайно. Мы получили методом пробы и ошибок, буквально технология освоена случайно. Так получилось. То последнее копье мы уже производим умышленно мы ищем возможности усовершенствовать наш рабочий механизм. И усовершенствуем его уже в зависимости от того, для чего он предназначен. Она может быть пехотная, она может быть кавалерийская, она может быть ударная, она может быть метательная там, и так далее. И в зависимости от этого будет меняться его вид, вес, размер и т.д. и т.п. Но, помимо всего прочего, значит, помимо того, что мы предвидим возможность усовершенствования самой технологии, мы уже предвидим и возможность освоения новых технологий. Когда мы идем добывать какую-нибудь крысу на завтрак в первобытном обществе, мы это делаем, потому что голодны, и мы еще не понимаем, что для того, чтобы эффективнее убивать этих крыс, а может быть, каких-нибудь более крупных тварей, от которых будет больше мяса, необходимо усовершенствовать нашу технологию убийства. Причем не только копье. Можно, например, на мамонта лучше выкопать яму, ловушку. Вниз вбить колье, чтобы он туда провалился, серьезно поранился, истек кровью. Ну, а уже потом мы его разделим на мясо и съедим. Для этого надо, ну, как минимум, увидеть мамонта, падающего в яму, и догадаться после этого, что если яму выкопать умышленно, сознательно, и замаскировать ее, причем сделать это не где-нибудь, где попало, а в том месте, где мамонты ходят постоянно, то у вас высокий шанс, что он туда провалится. А потом, через некоторое время, и опять-таки это пройдет не годы, не два, но кто-нибудь догадается, опять-таки методом проб и ошибок, что копьем не обязательно после этого колоть сверху упавшего в яму мамонта, потому что он может и вас достать своим хоботом, а это ваше первобытное копье совсем не обязательно пробьет ему шкуру. Но можно такие же копья, только потолще, вкопать в саму яму. И тогда, когда он провалится, он на этих кольях обязательно повредится как-то. Ну и таким образом быстрее помрет, или сразу помрет. А вы быстрее получите доступ к его мясу. Так вот, это все цепочка случайностей, которая приводит к новому изобретению. Но когда мы летим в космос, мы уже заранее знаем, что мы его будем исследовать на предмет получения доступа к каким-то новым, неизвестным нам ресурсам, в том числе и за счет освоения новых технологий. То есть прошли миллионы лет, сотни тысяч лет, человечество само изменилось качественно, и оно уже пытается работать не методом проб и ошибок, а методом предварительного планирования, предварительного прогнозирования. И поэтому, допустим, прежде чем полететь в космос, мы начинаем задавать себе вопрос, насколько это рентабельно. Ну, допустим, первые полеты в космос людей, значит, когда стало понятно, что это можно, они были рентабельны просто потому, что давали понять, что это можно, и поднимали престиж государства. Мы можем запустить человека в космос. Но, опять-таки, это была сопутствующая технология, потому что самое главное, это была технология ракетостроения. А ракета, выходящая в космос, это была межконтинентальная баллистическая ракета, которая должна была доставить первоначально не человека в космос и не белку со стрелкой, а ядерную боеголовку на территорию противника. Это, кстати, наше основное достижение, потому что мы были более заинтересованы в быстром создании баллистических межконтинентальных ракет, так как американцы и их союзники обладали громадной стратегической авиацией, и кроме того, американцы обладали возможностью базировать свою стратегическую авиацию на европейские аэродромы и на японские. Таким образом, могли, в принципе, накрывать ею весь Советский Союз. А вот СССР, во-первых, обладал значительно меньшим количеством бомбардировщиков, а во-вторых, ему было достаточно трудно дотянуться до территории Соединенных Штатов, ну, кроме разве что Аляски, через два океана и через эти островные гряды, где можно было расположить и аэродромы с истребителями, где можно было расположить и другие средства ПВО. Вот, ну, в основном против стратегических бомбардировщиков более эффективны, наверное, были на тот момент истребители, потому что еще не было ракетных комплексов ПВО, были только артиллерийские. А зенитки на такой высоте, ну, только при огромном скоплении дают достаточный эффект. Вот, тем не менее, поскольку в рамках стратегической авиации СССР проигрывал, то ему было интереснее производить в большом количестве межконтинентальные баллистические ракеты. Поэтому ракетную гонку мы у американцев начали выигрывать практически сразу, так как это для нас было критически необходимо. Это еще один момент. Технологии вы можете развивать более эффективно, чем окружающие вас племена и государства, в том случае, если она вам критически необходима для вашего выживания. Это не обязательно военная технология, это может быть любая другая, там, сельскохозяйственная технология для того, чтобы прокормить людей, какая-нибудь промышленная технология для того, чтобы создать нечто необходимое, опять-таки, для вас, для строительства дорог, там, допустим, к полезным ископаемым, которые тоже помогают вам опять-таки выжить каким-то образом, да, ну, например, их можно обменять на еду, если в вашей стране недостаточно производства еды. Ну, то есть почву подкачали там или еще чего-то, чего-то не хватает. Короче говоря, можно самым разным образом, да, использовать технологии себе во благо. И какие-то из них становятся иногда или навсегда для определенного общества важными критически. И в таком случае, значит, этим технологиям уделяется первостепенное внимание. Но есть технология, которая критична для любого человеческого общества. Не для человека вообще, а для любого человеческого общества. То есть даже для первобытного стада. Но чем организованнее человеческое общество, тем критичнее для него эта технология. Я имею в виду технологию общения. Потому что чем выше уровень технологии общения, тем более эффективна организация вашего общества. Чем более эффективна организация вашего общества, тем более эффективно вы можете бороться как за выживание, так и за улучшение уровня своей жизни. И бороться как с природными явлениями, так и с соседними человеческими обществами, отстаивая свои интересы. Тем более стабильным и консолидированным становится ваше общество, потому что таким образом вы можете более эффективно договариваться внутри себя. Понимаете, когда ваша технология общения состоит из нескольких звуков и жестов, или даже нескольких десятков звуков и жестов, которые одновременно выражают массу разных эмоций, и в основном эмоций, ну или предупреждают там об опасности, еще о чем-то. Но, как правило, это все равно эмоциональные движения. То на этом уровне вы достигаете определенного взаимопонимания, определенной координации, но вы не всегда, то есть все общество не всегда может понять, что там им кричит их соплеменник. Он дергается и верещит, как резанный, потому что на него удав напал, и он пытается предупредить своих сородичей и попросить их оказать ему помощь и поддержку, или он призывает всех прийти посмотреть, какой вкусный муравейник он нашел, и разделить его трапезу. Это не всегда, даже сейчас мы не всегда можем понять сходу своего собеседника. Ну а если он выражается в основном звуками, которые только отражают его эмоции, то понять его на этом самом на ходу еще сложнее. Вот, поэтому первобытная технология общения была достаточно, кстати, простой и позволяла только первый уровень координации. Сейчас продолжим, пока новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны России отчиталась об ударе по логистическому центру под Киевом. На объекте хранились иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Кроме того, целями вооруженных сил России стали предприятия опытного производства безэкипажных катеров, а также 6 резервуаров с горючим в порту Одесса. Там же поражены 4 объекта энергетической инфраструктуры. Владимир Путин прибыл на верфь «Звезда». Она располагается в городе Большой Камень, недалеко от Владивостока. Президент осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин» для проекта «Арктик-СПГ-2», передает РИА Новости. «Петр Столыпин» – это ледокольное судно, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути. Танкер-газовоз имеет высокий экологический класс. При транспортировке СПГ образуется опарный газ, который используется как топливо для судовой энергетической установки. Владимир Путин сегодня начал рабочий визит во Владивосток. Президент примет участие в Восточном экономическом форуме. В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об этом на Восточном экономическом форуме. Она сообщила, что поставки препаратов ведутся во все регионы. Также Попова рассказала, что в этом году все 3 компонента вакцины заменены по рекомендациям международных экспертов. Компонент гриппа H1N1 пандемического 2009 года, компонент гриппа H3N2 и компонент гриппа B. Редкий случай, когда одномоментно меняются все 3, и в этом году именно так сказала глава Роспотребнадзора. Попова добавила, что в этом году планируется вакцинировать до 60% населения, чтобы сформировать популяционный иммунитет. Минувшая ночь в Москве стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. На базовой станции ВДНХ была зафиксирована отметка +16,5 градусов. Такие данные привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Прошедшая ночь была одной из самых теплых и заняла 2-е место, уступив только 1995 году, когда было +17,2 градуса, отметил метеоролог. Синоптик пояснил, что сейчас погода определяется теплым сектором Атлантического циклона. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около +20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными.
3: по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
3: «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: Снова здравствуйте. В чем сложность технологии общения? Когда вы добились эффекта в производстве, кстати, первобытного копья, то есть вы сообразили, что можно палку умышленно обжечь и получить твердый наконечник, острый. Вам это легко показать окружающим. Постучать себя лапой по голове, покричать, поулыбаться, дернуть кого-то за ухо, привлечь его внимание, взять новую палку, сунуть в костер и показать, что в результате получается. После серии таких экспериментов они вас поймут. Может быть, не сразу, но достаточно быстро. А теперь представьте себе, что вот в группе из там, 20-30 первобытных особей, которые составляют самое первобытное стадо, вы как-то общаетесь. А как вы общаетесь? Вначале вы общаетесь звуками и жестами. Причем тем самым вы только выражаете свои эмоции. Ну, я уже говорил, что если вы громко орете что-то, то это непонятно. Это радость, горе, печаль, опасность. Соответственно, для начала вам надо выработать какую-то сигнальную систему. То есть, чтобы одни и те же звуки, жесты, действия обозначали одно и то же для всех. Знаете, сейчас это просто сделать. Мы сказали, вернее, как? Сейчас это не просто сделать, но это возможно сейчас. Просто потому, что мы можем хотя бы предложить друг другу договориться о каких-то общих сигналах. Это не значит, что мы примем. Помните, как долго принимали сигнал СОС? Ну, он, по-моему, и сейчас является не единственной просьбой о спасении. Но в свое время, хотя вот необходимость-то была понятна, да, но договориться о том, какой именно сигнал будет означать международную просьбу о помощи, это не получалось на протяжении доброго десятка, если не более лет. Теперь представьте себе, что у нас нет вообще никакого языка. Не просто общего, никакого нет языка. И нам надо сообразить, согласиться друг с другом, и каким-то образом признать определенные звуки, выражающими одну и ту же эмоцию. Сколько у нас на это уйдет лет, может быть, десятилетия, может быть, и столетий? Очень много. Потому что, опять-таки, это будет цепочка случайностей, прежде чем это станет каким-то умышленным действием. Соответственно, даже для стартового прогресса, да, для прогресса эмоционального контакта, нам необходимо пройти очень большой путь. А затем нам еще надо сообразить, что вот эти вот звуки могут не только эмоции выражать, но и наши мысли. И каким-то образом опять-таки договориться или просто прийти к единой сигнальной системе, которая будет выражать эти наши мысли, складывать звуки в слова, предложения. Обратили внимание, что в первобытных языках, в древних, да, как правило, слова простые и односложные. Гласные две согласных, согласные две гласных. Могут повторяться просто. Что-нибудь вроде буги-вуги, да, через дефис. Вот. На раннем этапе своего развития человек еще не мог придумать какие-то сложные сочетания звуков. Ему важно было добиться хотя бы первоначального понимания друг с другом, тем более, что ему и терминов много не требовалось. Ядерной физики не было. мета-анализа не было, разных самых, общественных наук не существовало. То есть словарь Шекспира или даже Пушкина еще был никому не нужен. Не было для такого количества слов у человека понятий, которым можно было их обозначать. Ну, дерево сие, дерево, лист и лист, там, трава и трава, ну, там, зверь и зверь, а скорее даже добыча или опасность. Это потом появилась дифференциация, что деревья могут быть разными, плоды могут быть съедобными и несъедобными, а могут быть еще и опасными. Ядовитыми. Рыба может быть разной. Животные могут быть разными. И для каждого из них нужен свой термин. В конце концов, вот там дошли до того, что даже это самое, то же самое оружие, да, с которого начинали в свое время. Первое средство производства и орудия труда. Оно стало там, делиться на древко, наконечник. Причем это в лучшем случае, потому что наконечники тоже были разные, и в разных культурах для них были разные названия. А если посмотреть, допустим, на самую японскую специфику, так там вообще для каждого отдельного изгиба свое название существует. То есть прогресс в этом плане двигался постепенно. И с вот этой детализацией, да, мы могли более точно определять, что мы хотим друг другу сказать. То есть добиваться более высокой точности в общении. А более высокая точность давала нам большее взаимопонимание. Потому что если мы друг друга неправильно понимаем, да, то у нас на следующем этапе возникает конфликт. Вроде бы мы только что договорились, раз, и пошли действовать в разнобой. И тут же друг другу претензии. Мы ведь договорились? Договорились. А почему же мы действуем в разнобой? А потому что ты действуешь неправильно. Нет, ты действуешь неправильно, вопреки нашему договору. Потому что, опять-таки, мы в недетализированной речи, мы очень многое не можем уточнить изначально. Как учится говорить ребенок, да, вспомните, ну, себя вряд ли, вот своих детей. Значит, когда он первоначальную мысль может выразить только звуками, да, а потом у него появляется несколько слов, в основном для привлечения внимания. А дальше он опять звуками, жестами, плачем демонстрирует, что он что-то хочет. Но он быстро прогрессирует, он быстро в его арсенале появляются новые слова, и он начинает более-менее бодро и эффективно с вами коммуницировать. Так вот, он пробегает в течение буквально там 3-5 лет, он пробегает расстояние, которое часто преодолевало миллион лет. От первоначальных звуков, выражающих эмоции, к полноценному языку, как средству коммуникации. Но это расстояние, которое он преодолевает, касается только устной речи. А у нас есть еще и письменное средство коммуникации. То есть речь письменная. Опять-таки, для того, чтобы освоить новую технологию, это, безусловно, новая коммуникационная технология, значит, нам надо было каким-то образом ее увидеть, понять. Да? В ней должна была возникнуть какая-то потребность. Ну вот, допустим, рисунки на скалах мы знаем тысячелетней давности. То есть 10 тысяч лет, 20 тысяч лет, 40 тысяч лет, 100 тысяч лет. Возможно, они были и более древние, но там, за пределами, по-моему, 100 тысяч нам самое, таковые неизвестны. Пока. Может быть, пока неизвестны. Но рисунок на скалах – это, кстати, изображение нашего желания. Возможно, это, кстати, способ обратиться к высшим силам. Возможно, это способ оставить информацию о своих достижениях для потомков. Мы не знаем, на самом деле, для чего они там создавались, можем только догадываться. Но так или иначе, это уже средство коммуникации. То есть это все равно это способ передать какую-то информацию, этот самый рисунок. То есть это первый шаг к письменной речи. Именно поэтому у большинства народов письменная речь зарождалась в виде пиктограмм. То есть серии тех же самых рисунков, которые более-менее подробно пытались объяснить, что человек хочет передать своему, так сказать, адресату. И опять-таки, безусловно, первые пиктограммы, да, каждый использовал на свой страх и риск. Поймут, не поймут, что я там нарисовал. Ну, надеюсь, что поймут. Но после того, как выяснилось, что понимают не всегда, а понимали точно не всегда, потому что мы даже сейчас в развитом языке с развитым понятийным аппаратом, после многих лет, многих десятилетий обучения, ни устную речь друг друга, ни письменную не воспринимаем однозначно. Я уже когда-то говорил, что я обращал внимание на то, что, допустим, когда комментаторы комментируют какую-то мою статью, то выясняется, что 10 комментаторов читало 10 разных статей, а я писал 11-ю. То есть у каждого свой взгляд на эти вещи. Каждый, кто-то видит скрытый смысл в словах, значит, кто-то видит иной смысл в словах. Значит, чье-то мнение там совпадает с тем, что написано. Далее. То есть люди, например, по-разному воспринимают даже развитое средство коммуникации. А когда вы видите только какой-то рисуночек, то, естественно, у вас тоже далеко не единое восприятие того, что вам там нарисовали. Даже если это просто сцена охоты. То есть в результате необходимо было договориться о том, что обозначают эти пиктограммы. А потом сложить из них единое цельное письмо. А потом из них выросла там, из этих пиктограмм иероглифическая письменность, из них же выросла клинопись. Потому что это тоже потом как стилизованный бывший рисунок там, и так далее. То есть первые виды письменности выросли практически тоже из пиктограмм. И начали развиваться. Скажем, китайская иероглифика развивалась до начала 20 века. Значит, потом китайцы стали не придумывать новые, а ограничивать количество иероглифов. А до этого, кстати, одним из высших достижений китайских ученых, китайского ученого, да, по природе своей гуманитария, кстати, потому что китайский ученый мог быть кем угодно, мог быть даже там изобретателем пороха, но, будучи ученым, он был обязан быть еще и философом. Значит, и, кстати, именно поэтому их использовали как государственных, то есть именно поэтому государственный управленец тоже обязан был быть ученым, то есть иметь ученое звание, которое давало ему возможность получить какой-то государственный ранг. То есть до определенного времени, да, при изобретении новых иероглифов, то есть пополнение состава иероглифов, было одним из достижений китайских ученых, которое давало, кстати, право на очередной, сейчас мы скажем, ученую степень, но там речь шла больше о государственном ранге. То есть можно было продвинуться таким образом по службе. Вот. Потом их, наоборот, стали сокращать, потому что выяснилось, что бесконечное развитие иероглифов, да, оно, может быть, и развивает мозг ученых и создает условия для новых достижений на ниве гуманитарных наук, и поэтому Восток так продвинулся в этом отношении. Запад часто у него учится. Потом, правда, забывает и говорит, что это он сам все придумал. Да, так вот это, может быть, создавало более благоприятные условия для ученых, но это же тормозило развитие самой коммуникации, потому что обычному человеку выучить тысячи иероглифов было практически невозможно, а следовательно и уровни коммуникационных возможностей были совершенно разные. Но это проблема, в общем-то, любого языка. В языках, построенных по финикийской фонетической системе, да, по тому самому, на основе алфавитов. Это не так заметно. И было очень долго не так заметно. Но, опять-таки, где-то уже с 18-го, 19-го, 20-го века, по сути дела, с 18-го, это, стало очень заметно различие в запасе слов у людей. То есть, ну, вроде бы как буквы все знают, да? А вот запас слов, запас терминов для описания действительности у каждого разный. И чем он меньше, тем упрощеннее человеческая коммуникация с остальными людьми, и тем упрощеннее восприятие таким человеком мира. То есть он описывает мир в тех терминах, которые он знает. Чем меньше этих терминов, тем проще мир вокруг него. И тем сложнее ему понять более сложное описание этого мира. Потому что вначале надо изучить термины, понять причины и способы их применения. Поэтому люди, обладающие словарем Элочки или даже с людоедки, да, или с словарем даже образованной девочки Фимочки Собок, да, значит, и люди, обладающие словарем Шекспира или Пушкина, они изначально относятся к совершенно разным человеческим категориям. И общение между ними весьма и весьма затруднено. То есть эмоционально они могут друг друга воспринимать какое-то время, но долго общаться друг с другом не могут. Именно потому, что они говорят на разных языках, как мы говорим. И я думаю, что все сталкивались с ситуацией, когда вы с человеком говорите, он вас просто не понимает. Потому что ограниченность средств коммуникации создает и ограниченность мышления. И вот простой пример, да, там 19 век, это эпоха бурного развития журналистики. То есть это время, когда газеты, еще радио нет, телевидения нет, а газеты захватывают мир. И мы имеем дело только с письменным, тем самым, с письменной формой коммуникации. В это время рождается, постепенно рождается из общего литературного так называемый газетный язык, который по сравнению с языком, там, скажем, Толстого, с языком художественной прозы, резко уступает, он беднее, он проще, вот, значительно, и ну, как он подает информацию в резко упрощенном виде. Почему? Ну, потому что писать «Войну и мир» вы можете хоть 20 лет. И потом из вашего, можете его шлифовать, и потом из вашего, из-под вашего пера выйдет шедевр. А газета должна выйти сегодня к вечеру. Вы должны успеть получить информацию, обработать ее в виде заметки. А, и, кстати, у газеты ограниченная площадь. Вот, опять-таки, «Войну и мир» там, или «Сагу о Форсайтах» хоть в 50 томах напишите. Кому будет не лень, прочтет. А площадь газеты предполагает, что вот здесь, вот на этом листе, значит, она первоначально издавалась на одном листе, а потом уже стала издаваться на многих листах. На этом листе помещается, там, не знаю, там десяток заметок, два десятка. И, соответственно, каждая из них должна быть не больше определенного количества знаков. Кроме того, каждый номер должен быть чем-то похож на предыдущий. То есть у него должны быть одни и те же примерно рубрики, разделы и так далее, потому что люди к этому привыкают и ищут одно и то же в одном и том же месте. Если будет по-другому, то вы проиграете конкуренцию. Значит, соответственно, там, вы знаете, допустим, что ваша рубрика – это 200 слов, а соседа – 300. Значит, и не более того. Соответственно, новость вам надо обработать в заметку быстро. Заметка должна быть короткой и понятной как можно большему количеству людей. А как можно большее количество людей не владеет ни языком Шекспира, ни языком Пушкина, ни языком Толстого. они, скорее всего, владеют языком Фимочки Собок. 300 слов им вполне достаточно для, кстати, общения с окружающим миром. Значит, может быть, у них даже 500. Соответственно, чем меньше они незнакомых слов видят в вашей заметке, тем она им понятнее. А ваша задача донести до них информацию как можно в более понятном смысле. Значит, потом появляются, значит, люди, которые говорят, что средства массовой информации нас дебилизируют и так далее. Они-то дебилизируют, но это не со зла. Они даже как для работы отбирают, понятное дело, не лучших литераторов. Но вы же сами понимаете, что Толстой в стране один, и он пишет в это время «Войну и мир». А газет много, и кому-то надо писать заметки. Ну вот, опять-таки, Булганин один. То есть Булганин один, журналист, которого помнят, так сказать, из 19 века сегодня. Их же было как собак нерезанных. А все остальные были чем-то вроде Хлестакова. И сейчас так же. Вот, примерно. Потому что, ну, мы когда-то говорили с вами, в любой профессии, да, нельзя, не все не могут быть гениями. Обычно там один, два, три, четыре выдающихся личности, одна, две, три, четыре, опираются на огромную массу людей, которые там звезд с неба не хватают, но просто более-менее эффективно работают, выполняя, кстати, определенную задачу. Сейчас у нас опять меняется ситуация, потому что газета перешла в интернет, а перейдя в интернет, она стала интернет-сайтом. А там появилось два дополнительных условия. Во-первых, нет ограничений по площади. Можно писать сколько угодно, хоть «Войну и мир» напишите. Главное, чтобы ее читали. Поэтому возникает уже борьба между новым литературным стилем. Мы можем написать быстро и красиво. А мы можем написать быстро и некрасиво. Значит, естественно, люди предпочитают читать красиво, а традиция требует коротко и некрасиво. Вот традиция борется с этим самым, с новым стилем. Значит, ну, это не так важно, потому что информация это все равно передается в нужном количестве, хоть, может быть, и в ненужном качестве. Значит, то есть, первое, это увеличилась возможность, кстати, более подробного изложения своей мысли. К новости можно добавлять уже комментарий об этой новости. Это, во-первых. И, во-вторых, появилась обратная связь. Не просто я пишу письмо в газету «Правда», может, ее кто-то прочтет. А там, где открыты комментарии, их стараются открывать практически все, можно написать свое мнение. Глупое, умное, какая разница какое, можно написать. И, соответственно, многие пишут. Но, опять-таки, этим механизмом пользуются не все. Поэтому он не является точным срезом восприятия обществом какого-то там данного материала. Он является точным срезом восприятия данного материала теми, кто пишет в комментарии к средствам массовой информации. Но есть люди, которые просто не успевают их писать. То есть кто-то вообще не хочет и не интересуется этим, кто-то просто не успевает их писать, потому что занят другими делами. У него есть мнение по этому поводу, он его не успевает высказать. Для них придумали всякие пиктограммы, да, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Лайки, дизлайки там, и так далее. Но некоторые не успевают даже это. Ну, то есть они пробегают глазами информацию, на чем-то могут зацепиться, задержаться, значит, могут какую-то статью или какой-то материал прочитать даже полностью, если он представляет для них интерес. Но не считают нужным оставлять под ними там какие-то там свои следы. Просто не пользуются этим механизмом. Вот, то есть обратная связь, возможность обратной связи уже появилась, но она далеко не всеми еще используется. Вот, поэтому мы находимся где-то на очередном общественном переходе, да, на очередном переходе в технологии общения. Старые письменные технологии общения уходят. Кстати, сейчас стали читать значительно меньше литературы, соответственно, значительно меньше длинных романов, повести. Значит, все сжимается. С одной стороны, информационный формат может расшириться, себе позволить. С другой стороны, художественные форматы сжимаются. Ну, ладно, возможно, об этом поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас у нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Глава Росатома обозначил главные темы встречи с Рафаэлем Гроссе. Стороны обсудят восстановление электроснабжения Запорожской АЭС, пополнение запасов дизельного топлива на объекте и снижение боевой напряженности вокруг станции. Алексей Лихачев сообщил об этом вестям на площадке Восточного экономического форума. Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее рассказала, что гендиректор корпорации встретится с главой Международного агентства по атомной энергии на конференции МАГАТЭ в Вене, которая откроется 14 сентября. Дипломат добавила, что Украина сорвала планировавшийся на 20-21 августа визит Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию и в Энергодар. 2 человека пострадали при взрыве на вокзале немецкого Аугсбурга. В здании сдетонировал неопознанный предмет, сообщает Шпигер. По данным издания, вокзал оцеплен, движение поездов остановлено. Правоохранители начали крупномасштабную операцию. Другие немецкие СМИ сообщают, что в здании ЖД вокзала в Аугсбурге у турецкого ювелирного магазина взорвалась граната. Полиция изучает версию о причастности к инциденту организованных преступных группировок. Российских лыжников допустили к международным турнирам в нейтральном статусе. О принятом решении сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Это уже большой шаг. Надо понимать, что мы этот путь уже прошли в гимнастике, в водных видах спорта. Сразу все сложно отвоевать, когда мы несколько лет находились за бортом, сказал Дегтярев журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Так он прокомментировал решение, принятое Международной федерацией лыжного спорта. Им сноуборда. Минпросвещение обозначили продолжительность школьного дня. Каждое образовательное учреждение устанавливает режим самостоятельно. Однако учеба должна начинаться не раньше 8 утра и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены. На это обратил внимание эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко. В беседе с РИА Новости он также сообщил, что между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв не менее 30 минут. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 90 копеек. Доллар 86 рублей 75 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
1: Реклама.
13: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
15: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех?
12: Как обрести популярность и возглавить чарт. Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
18: А мы свободны для всех и даже для министра.
19: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
20: Мы с вами на одной волне.
21: Hello! Общежитие слушает.
18: И мы вас слушаем.
22: Галочка, ты сейчас умрешь.
18: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
12: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 11:08 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
23: И Марина Александрова.
2: И вот мы подумали, что в этот прекрасный день, 2 сентября, в среду, в такую, знаешь, прохладную погоду, уже осеннюю, да, хочется вот как-то утро, день для кого-то, да, начать какой-то музыкальной нотки. Я знаю, что ты сегодня пришел с гитарой.
23: Да?
2: И хочешь сыграть в прямом эфире какую-то композицию. Расскажи, пожалуйста, что сейчас будет в эфире.
23: Да, я сейчас сыграю песню. Меня просил Макс подготовить песни, которые, значит, о проводах лет, о встрече осени, но он всегда, когда дает мне тему для подбора песен...
2: ЦУ?
23: Да, я всегда очень условно ей следую, и я чаще руководствуюсь вайбом, нежели текстом. И вот эта песня, очень сильно у меня ассоциируется именно с началом осени. Она называется «Ремарк», группа из Новосибирска небольшой, называется группа «Шапито». Сыграю вам песенку.
2: Давай.

0: Потрясающе. Так, у нас сейчас будут аплодисменты. А, у нас получилось. Очень красивая песня.
1: Да, песня действительно очень красивая, очень приятная, очень добрая, очень такая солнечная, яркая.
0: Не побоюсь этого слова, атмосферная.
1: О,
0: смотри, сейчас за окном
1: сказанула,
0: у нас,
1: да,
0: буквально выглянуло солнце.
1: Я
0: друзья,
1: стараюсь,
0: сегодня создаем настроение вместе с Герой, да, со мной. Нас спрашивают, где наша любимая балерина, Хишедо спрашивает. А балерина разминается. Балерон. Да, если его назвать балеруном, он обидится. Артист балета Макс Челноков обещал быть чуть позже. А наши координаты, смс-портал, плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, можно писать нам в Макс и звонить по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашем телеграм-канале, нет, в нашем телеграм-канале вы как раз не можете.
0: Вот
1: вы
0: мне все время тоже сделать, хочется, да, сказать, почему.
1: Рефлекс уже выработан.
0: Да, да, да.
1: Очень много где вы можете это сделать, да, например, на нашем Рутюб-канале, который называется «Говорит Москва» в трансляции «Макс, Марина и Герман». Mm-hmm. Там такой кликбейт в названии, Макса тут и нету. На нашем Рутюб-канале там такое же название и в нашей группе ВКонтакте. Везде
0: все
1: трансляции
0: верно
1: идут.
0: Все верно. Марина пишет, песни и пение Геры напомнила институтские годы, когда наши ребята пели в Висборо. Вот видишь, вот хочется вот куда-нибудь к костру.
1: Навеваю воспоминания.
0: Да, да, да.
1: Костровая песня — это
0: наверняка вот
1: одни
0: когда
1: из самых теплых,
0: да,
1: воспоминаний юношек.
0: Когда ты
1: всегда
0: вожатым работал, наверняка вот эту песню пел.
1: Да, конечно.
0: Да?
1: Конечно. Я песню в лагерь-то и узнал,
0: проработал как раз там,
1: да,
0: отработал.
1: Да, это моя лагерная песня.
0: Друзья, как у вас вообще настроение, там, да, несмотря на то, что наступила осень, как прошло ваше лето? Наверняка вчера без меня это обсуждали, да? Ну вот хочется спросить все равно, может быть...
1: Нет, кстати, по-моему,
0: не спрашивали, как прошло ваше лето?
1: Нет,
0: друзья, рассказывайте.
1: Нет, не писали на эту тему.
0: Просто я очень много слышала мнений, что лето для многих как-то очень быстро пролетело и не успели его почувствовать, потому что оно не было жарким, оно было таким достаточно прохладным, дождливым, да, и как-то вот раз... И уже сентябрь.
1: Я абсолютно с этим согласен. Да. Да. Я вот тоже немножко не почувствовал это лето, оно как-то мимо меня пролетело. Возможно, это связано с тем, что я как-то нормально не отдохнул, что ли, за это лето. Но, ну, а кто из нас отдохнул, да,
0: да,
1: в конце концов?
0: Это от создателей «Скоро Новый год».
1: Да,
0: и как,
1: да,
0: летит,
1: да,
0: жизнь, не успел оглянуться, да, и вот это все.
1: Сначала до одного время считаешь, потом до другого время считаешь, и так вся жизнь не проходит.
0: Ну, слушай, ну а как еще тянуть эту зиму, да, когда ты понимаешь, что Новый год, ты начинаешь подготовку к Новому году, потом зимние каникулы, потом нужно плавно выйти из этих зимних каникул, угу, пережить февраль, а там уже и март на дворе. Ничего страшного, что март... так себе месяц, я как человек, рожденный в марте, знаю, о чем говорю, да, вот эти дожди, слякоть, снег, дождь, оказалось, в Питере однажды в марте, это ужасно, я не знаю, что может быть хуже, никому не советую.
1: Я как-то раз был, ну, что-то меня дернуло,
0: так,
1: и я поехал в Питер вот на зимние праздники, угу, вот, в начале января. Там основная цель поездки была Карелия,
0: угу,
1: но... как перевалочный пункт, был,
0: ну,
1: выбран,
0: понятно,
1: Питер, очевидно. Я клянусь, я никогда в своей жизни так не замерзал, как в те несколько дней. Там я был, там, знаешь, в термобелье,
0: влажность,
1: штаны, кофта с начесом,
0: да,
1: пуховик, шарф, шапка, перчатки такие прям пуховые, и все равно я больше 2 минут на улице провести не мог.
0: Да.
1: Это кошмар. Питер в этом смысле, конечно, да,
0: смертельно опасный город. Мне кажется, знаешь, зимой хорошо пройтись, в кавычках, по набережной Фонтанки. Там просто ужасно. Набережная Грибоедова, и вот это, я не знаю, что может быть хуже, но правда. И холод... И ветер, и,
1: да,
0: вода. Но вообще Питер, конечно, очень люблю, поэтому была там недавно. А XMR пишет, я даже не купался, правда, скоро в Пицунду поеду. Боже мой, как здорово. Алекс пишет, финита ля комедия, сентябрь в Москве. На самом деле я осень очень люблю. Ну, подождите, сейчас мы будем встречать осень, встретим осень, потом начнут желтеть листья, будет очень красиво, нам захочется больше гулять. Почему нет, да?
1: Ну, это вот буквально неделька одна в сентябре такая будет. Потом,
0: в конце.
1: Да, потом... Все, темно-серое небо, чуть-чуть надо подождать, пойдет мокрый снег, будет...

0: Жижа на земле, вот там, класс, да, нагуляемся.
1: Молодец, молодец. Работаешь с профессионалами, сразу видно. Алекс пишет, на Новый год был в Ростове-на-Дону, шикарно, там было плюс 7. Слушайте, да, шикарно, плюс 7, но как вообще по ощущениям эти плюс 7? Тепло, хорошо, да, комфортно? Наш звукорежиссер Александр знает, о чем говорит, да, соглашается, кивает степей, да, головой, говорит, что да.
0: Но мне кажется, что на Новый год холодно должно быть.
1: Я мороз вот, любишь?
0: Ну, просто это зимний праздник. И как-то если Новый год в тепле встречать... Ну, либо вот совсем жарко, типа плюс 30, и ты на берегу моря какого-нибудь, да. Либо так, чтобы вот минус 15, минус 20 и снег.
1: Вот минус 15 можно, пожалуйста, не больше? Вот я помню,
0: я
1: минус 20-25, я не могла из дома выйти, потому что мне было холодно. У меня нос длинный, он сразу мерзнет. Ну, то есть вообще мне очень некомфортно. А XMR пишет, я в Питере был в январе на годовщину снятия блокады. Тоже не очень, ноги были мокрые постоянно. Это очень опасно на самом деле, да, если вы
0: постоянно мокрые ноги.
1: Да. Угу. Игорь Владимирович, этот наш слушатель неприятный, напомню, который живет в Италии, кажется, да, пишет, что у них еще лето, и осень придет 21 сентября. Сколько у вас сейчас градусов, Игорь Владимирович?
0: Ну, там такая осень придет, что как будто не приходило.
1: Да, да, да. Кстати, по поводу зимы. Зима в этом году может быть теплой и безснежной. Об этом рассказал климатолог Алексей Карнаухов. Причина, знаешь, в чем кроется? Никогда бы ты не подумал. В Тихом океане.
0: Там,
1: да, практически. Там формируется природное явление Эль-Ниньо. Оно обещает быть аномально теплым и жарким. Осенние температуры, по словам специалиста, тоже ожидаются выше средних значений. Ну, как будто бы будет у нас теплая зима бесснежная. Не знаю, хорошо ли это плохо.
0: Эль-Ниньо грозит нам тем, что у нас всегда теперь будет теплая бесснежная зима. А где-то вот в теплых краях будет холодная и снежная зима. Это, на самом деле, очень опасная, очень... страшное даже в некотором смысле природное явление.
1: Не все понимают до конца. Объясни, почему это страшно.
0: Это Эль-Ниньо, это смена направления Гольфстрима, да, самого большого, самого такого важного течения в нашем мировом океане, который приносит теплую воду с экватора к полюсам и потом холодную несет к экватору. То есть это, по сути, такой климат-контроль нашей планеты. И вот он сейчас начнет работать ровно наоборот, и там, где было тепло, будет становиться холодно. А там, где было холодно, будет становиться тепло. Из-за этого многие плодородные почвы могут перестать нормально плодоносить. А люди, которые никогда не видали экстремальных температур, могут с ними столкнуться. Это всегда ведет к большому количеству смертей, травм, конечно, и всего прочего. Это, на самом деле, очень опасная штука. Нас, я помню, еще в школе географ мой пугал этим. Он говорил «Эль-Ниньо». А я, когда слышу «Эль-Ниньо», я сразу вспоминаю футболиста Фернандо Торреса.
1: Не понимаю, почему я тоже его вспоминаю, хотя к футболу я имею такое себе отношение.
0: Да, тоже Фернандо Торреса.
1: Да, да, я не знаю.
0: У него прозвище такое было, да, Эль-Ниньо, малыш.
1: Что-то знакомое, да, да.
0: Вот, я тогда серьезно это не воспринимал, а потом как-то об этом подумал, ничего себе, целое течение направления поменяет, это даже звучит
1: страшно. Климат меняется, на самом деле очень страшно то, что происходит в Европе, вот эта вот жара, да, то, что они там переживали с середины мая примерно, да, и до сих пор вот в Александрии нам пишет Игорь Владимирович, сейчас 32-34 градуса вот в сентябре, да, на ближайшие 10 дней, и легче не станет, и с каждым годом в Европе будет все жарче и жарче, полградуса на градус. А, нам кажется, что это, ну, что такого, да, полградуса, градус, но если это...
0: Там тысячи людей погибли.
1: Да, погибли тысячи людей, потому что мы это обсуждали, да, а города не приспособлены для того, чтобы справиться с такой жарой. А нет кондиционеров, да, люди в больницах умирали от того, что там нет кондиционеров, потому что их не ставят, потому что это очень дорого, старые
0: кондиционеры
1: коммуникации.
0: Там были только на верхних этажах Европарламента, где госпожа фон дер Лейен сидит.
1: Это да, да, да, да, и рассказывает.
0: Все остальные
1: жить?
0: Люди, к сожалению, да, погибали от жары. Но там, правда, была какая-то сумасшедшая температура. Интересно будет посмотреть, будет ли там сумасшедшая отрицательная температура зимой.
1: Понаблюдаем, понаблюдаем. Да. А Виталий Филипп пишет, я не знаю, что в Ростове с плюс 7 Так, но я знаю, что такое плюс 7, плюс 8 в Баку. А, прям скажу, жутко нишево. Я в эту нишу не вхожу. Да, плюс вайп. И поэтому мне было так себе. И если днем температура была плюс 10-11, солнце светло, солнце светило, то вечером было сомнительно. Хотя в Баку мне в целом понравилось. Мы даже поели в том ресторане, где снимали «Бриллиантовую руку». Напротив этого ресторана герой Никулина упал и сказал: «Черт побери». И как вам ресторан? А? Что это? Черт побери. Меня, как обычно, только еда интересует в этой жизни.
0: А я надеюсь, вы там прошлись, тоже упали, тоже чертыхнулись, потому что как будто надо сделать, надо сделать.
1: Александр спрашивает у нашего звукорежиссера Александра, почему на скрипке Александр наш не наиграл, вообще была бы жара. Даешь скрипку и гитару в эфире. Я просто напомню, что наш звукорежиссер Александр прекрасно владеет скрипкой. Но сегодня у нас в эфире Гера с гитарой. И я знаю, что Гера сегодня еще хочет что-то нам сыграть. Может быть, сейчас хочет что-то сыграть?
0: Могу
1: для
0: сейчас,
1: осеннего настроения.
0: Вообще не вопрос. Могу и сейчас.
1: Что у нас сейчас будет в эфире? Что у нас будет за песня? Гера сейчас расскажет, сыграет, друзья. Все для того, чтобы у вас было классное осеннее настроение.
0: Я, наверное, сыграю сейчас свою песенку.
1: Давай.
0: Которую я написал осенью. Ну, правда, чуть более поздней осенью.
1: В прошлом году.
0: Нет.
1: Еще раньше, когда ты был молодым, да?
0: Да, пару лет назад уже, наверное, ее написал. Вот мне пишут: Гера, давай повеселее. Не знаю, будет ли она веселая, но вообще она определенно не грустная. Называется «В минор». Да, несмотря на то, что я сказал, что она не грустная.
1: У меня удивленно приподнялась бровь сейчас.
0: Да, в общем, играем.
1: Давай.

0: аплодисменты. Очень классная песня. Мне правда все нравится, что ты поешь.
1: Хорошая песня, добрая.
0: Старался. Муза хорошая была, качественная. Да,
1: это правда, это правда.
0: Муза же всегда нужна.
1: Ты знаешь, наверное, нет, не всегда. Безусловно, муза — это очень важно для любого творчества. Но иногда, как самая такая мощная, крутая муза, отлично работает отсутствие музы. Конкретно...
0: Дисциплина?
1: Ну, дисциплина, она важна и при наличии музы.
0: Угу.
1: Нет, какое-нибудь условное одиночество, грусть, музыка же...
0: Какое-то минорное состояние, да?
1: Да, да.
0: Которое может быть питательным.
1: Отрицательные,
0: да.
1: Какие-то эмоции, чувства, они очень хорошо трансформируются, угу, в творчество. К сожалению, гораздо лучше, ну, по крайней мере, у меня, гораздо лучше и легче, чем что-то положительное, веселое и доброе.
0: Мы очень любим страдать, поэтому понятно, почему,
1: да,
0: мы растем на песнях про страдания. Ну, понятно, что там любовь и так далее, это тоже все очень хорошо, но какие-то переживания, если в текстах есть, это сразу нам...
1: Это, да, это прям наш хлеб.
0: Да.
1: Что-нибудь такое, знаешь, вот в условных Штатах, когда пишут грустные песни, довольно часто получаются песни с такой злостью,
0: угу,
1: да, вот сразу...
0: Агрессия какая-то, да?
1: Да, вспоминается какая-нибудь «I hate everything about you» группы Three Days Grace, которая прям вот ты ее слушаешь, и тебе хочется двери вырывать просто под эту песню, потому что она такая, она прям очень злая. У нас грустные песни пишутся совершенно иначе. У нас грустные песни пишутся так, что тебе хочется свернуться в клубочек, лечь в уголочек.
0: Чтобы тебя никто не трогал, и поплакать.
1: И поплакать, хорошенько так проплакаться. Да, это особенность нашего творческого фольклора. Менталитет наш такой.
0: У Германа есть очень хорошая песня «К началу осени». «С удовольствием услышал бы в эфире», пишет Илья Сизов.
1: «Машина времени» называется. Есть у меня такая песня, да. Ну, может, сыграю.
0: Алекс, кажется, сыграем, не переключайтесь. «Душевная злая песня», пишет Алекс. Хишеду предлагает себе назвать группу, ну, я не буду зачитывать в эфире как, но смешно, спасибо. Дмитрий пишет: «Лето было какое-то несобытийное, ни аномальной жары, ни холода, ни тайфунов, ни ураганов. Лето обошлось без жертв и пролетело как один день». Боже, как приятно, интересно слушать сегодняшних ведущих, пишет там Надежда. Спасибо. Что нам еще пишут? По поводу Баку и вот этого ресторана, да? А как же, там все падают и орут: «Черт побери», на весь старый Баку. Еда в целом неплоха, чтобы просто поесть без заявки на пафос сойдет.
1: Нам подходит... Заявка на пафос, мне кажется, в ресторане довольно часто бывает лишнее дело.
0: Да.
1: Особенно вот это при Кавказе, за Кавказе, мне кажется, там чем менее пафоснее, тем лучше ресторан.
0: Не знаю, поесть где-нибудь в какой-нибудь обычной шашлычке.
1: Да, это же
0: когда есть мясо, овощи.
1: Святое дело.
0: Согласна. Слушай, по поводу клещей. Атакуют они жителей Каширы. Вот так. Жители Каширы клещ укусил на даче. Температуру и слабость мужчина принял за простуду. Позже появился озноб и кашель. Состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали тяжелую форму болезни Лайма. Мужчине потребовалась реанимация. Состояние стабилизировали. Суммарно он провел в больнице 19 дней. Ужас какой.
1: Кошмар. С болезнью,
0: да,
1: Лайма.
0: Да.
1: Это прям...
0: Какое там восстановление должно быть, да?
1: Лимонное.
0: Вот ты понимаешь, я о еде думаю постоянно.
1: Нет, это на самом деле клещи — это очень серьезная тема. Всегда надо быть бдительным и
0: очень боюсь, да.
1: На наличие клещей.
0: Ну, мы не будем говорить вам банальные вещи, как нужно одеваться, когда вы идете в лес, что нужно обрабатывать себя репеллентами, если вы у вас используете, хотел сказать, если у вас есть собака, ее нужно обрабатывать определенными там средствами до того, как вы идете в лес. Но я думаю, что если вы собачники, вы это знаете. Я же рассказывала случай, как я гуляла в своем любимом Серебряном Бору, прохаживалась, так знаешь, по аллее, так смотрела на сосны, на вот эти все деревья, дышала свежим воздухом, и ко мне подходит девушка, говорит: «Вы знаете, у вас на спине, а у меня белая футболка была, сидит он». Я не буду говорить, кто, но сидит он. Вы, говорит, сейчас остановитесь, я его аккуратненько сниму. Я такая: «Спокойно, да, конечно, снимайте». И подумала, как хорошо, что она мне попалась в этот момент.
1: Да.
0: Да, если бы она его не сняла, представляешь, он бы, скорее всего, он отравился, если бы меня укусил. Но все, как бы, да, но рисковать не хотелось. Она просто меня спасла, можно сказать.
1: Если бы ко мне подошли такое сказали, я бы с ума сошел.
0: Да ладно.
1: Я бы просто...
0: Да, Сири, ты бы испугался.
1: Да, я очень боюсь насекомых.
0: Ты боишься насекомых?
1: Они мерзкие, противные, да, я их очень не люблю.
0: Это похоже на фобию какую-то?
1: Это она и есть, да? Безусловно, да. Я помню, как-то раз на дне рождения у какой-то моей знакомой у нас была такая, знаешь, игра, где ты засовываешь руки в ящик и должен на ощупь
0: понять, что там. Ой, Форт Боярд какой-то просто ужас.
1: Да, и мне там попалась многоножка. Вот это вот. Это просто тварь с кучей лап.
0: Кошмар. А где вы ее нашли?
1: Я не знаю, это аниматоры такие где-то нашли, ее привезли.
0: Ужас какой-то. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы продолжим обсуждать эту и другие интересные темы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 11:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Минтрансе сообщили, что власти не допустят значимых перерывов в работе гражданской авиации. На это указал глава ведомства Андрей Никитин, комментируя прозвучавшие со стороны Владимира Зеленского угрозы. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, Росгвардией. Думаю, что не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации», заявил Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Ранее заявление украинского лидера в адрес авиакомпаний, выполняющих рейсы над Россией, прокомментировал Владимир. Владимир Путин. Он подчеркнул, что подобные угрозы можно расценивать как заявку на государственный терроризм. Президент добавил, что Киев при этом постоянно просит о личных встречах и переговорах, однако забывает, что с террористами их не ведут. Вертолет Ми-8 произвел жесткую посадку на Сахалине. Инцидент случился в районе поселка Сокол. На борту, помимо трех членов экипажа, находились представитель Сахалинской областной избирательной кампании и четверо журналистов местных телеканалов. На подлете к аэродрому вертолет стал резко терять высоту. Пилоту удалось посадить его на проезжую часть. Пассажиры и члены экипажа получили ушибы и царапины. На месте работают экстренные службы, сообщили в пресс-службе областного избиркома. Там добавили, что Ми-8 совершал полет на мыс Терпения для обеспечения голосования жителей труднодоступных районов. ЧП случилось на обратном пути. В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об этом на Восточном экономическом форуме. Она сообщила, что поставки препаратов ведутся во все регионы. Также Попова рассказала, что в этом году все три компонента вакцины заменены по рекомендациям международных экспертов. Компонент гриппа А H1N1 пандемического 2009 года, компонент гриппа А H3N2 и компонент гриппа Б. Редкий случай, когда одномоментно меняются все три в этом году. Именно так сказала глава Роспотребнадзора. Попова добавила, что в этом году планируется вакцинировать до 60% населения, чтобы сформировать популяционный иммунитет. Минувшая ночь в Москве стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. На базовой станции ВДНХ была зафиксирована отметка плюс 16,5 градусов. Такие данные привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Прошедшая ночь была одной из самых теплых и заняла второе место, уступив только 1995 году, когда было плюс 17,2 градуса, отметил метеоролог. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
3: 11:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
5: И Марина Александровна.
3: Мы продолжаем создавать вам приятное осеннее настроение с помощью Геры, его музыкального таланта, его песен. И сейчас мы услышим.
5: Сейчас, по заявкам трудящихся, услышим песню мою самую на данный момент. Последнюю.
3: Хитяру?
5: Нет. Мой главный хитяр — это моя первая песня. До сих пор ее никто не переплюнул. Но она 5 минут идет, поэтому я не буду ее сейчас играть. Я сыграю песенку покороче. Называется «Машина времени». Это вот крайний, выражаясь языком пилотов, мой релиз.
3: Тебя можно же найти еще на многих площадках.
5: Где хочешь. Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка, Deezer, Amazon Music. Я есть везде, да. Герман с двумя «Н». Альбом «Ночь пройдет», «Небо в розовый цвет» или вот эта песня, которая вышла синглом, называется «Машина времени».
3: EP.
5: Сингл.
3: Извините.

помнишь, как я в пятом классе под лестницей ударил кого-то в лицо? Полшколы сбежалось тогда посмотреть на это дурацкое шоу. А помнишь, как мы с пацанами кидали

И гроб с парусами, нам говорили, ее невозможно утопить. Но мы проверили сами, и будь у меня машина времени, я бы точно все повторил.

утра. Гулять и встречать рассвет, нам каждое солнце улыбалось. Мы улыбались ему в ответ. И будь у меня машина времени, и плевать, что у меня ее нет, и я бы точно взял тебя с собой, чтобы снова встретить рассвет.

0: люди, что были со мной, и те, что поставили крест, все они сделали меня мной и привели туда, где я есть.
1: Класс. У нас еще перкуссия от нашего звукорежиссера Александра с помощью пакетов. Ну, как это сделать. Да, но если вы слышали шуршание параллельно со звуком гитары, это Александр. Ну, музыкант, что я могу сделать? Скрипки нет, поэтому как умеем.
2: А добрый... Но выпускника консерватории так просто не спрятать.
1: Да. Вообще. Мне кажется, да, это очень в жизни помогает. А, доброе утро, Марина и Гера, браво. А, не так часто можно услышать в эфире живое исполнение. Очень приятно, спасибо. Мы рады, что вам понравилось.
2: Спасибо, да, спасибо.
1: Выложила кружочек, не сдержалась в своем телеграм-канале «Шпинат-бар», даже забыла, как он называется. Можете посмотреть, как у нас в студии прямо сейчас это происходит. Ну и подписывайтесь на мой потрясающий телеграм-канал.
2: Я хочу одну вещь сказать. Ее надо было, наверное, еще в прошлой полчасовке сказать. Но что поделаешь, скажу сейчас.
1: Давай.
2: Сегодня, 2 сентября, у моей бабушки день рождения.
1: Гера.
2: Да. И я хочу от всего сердца поздравить свою бабушку с днем рождения. Бабушка Таня, привет тебе. С днем рождения.
1: С днем рождения. Ей нужно было посвятить песню.
2: У меня нет песен про Тань.
1: Ну ладно, в следующий раз доработаем. Да. Но все равно еще сегодня одну песню услышим, эту песню посвятим бабушке,
2: да,
1: правда?
2: Да, хорошо, да.
1: Сколько ей исполнилось?
2: Не гоже такое спрашивать.
1: Хорошо. А Герман в этой песне не святой человек, как оказалось-то, пишет Алекс.
2: Да, да, да? Есть у меня за душой пара грешков, да, но я за них за все уже давным-давно понес наказание, так что...
1: Взрослеешь, да?
2: Да, вина искуплена, и все хорошо, теперь это все превратилось в песню.
1: Спасибо, ребята, здорово, пишет нам Д. Игорь Владимирович спрашивает, Марина, вы сказали, что Макс разминается. В дополнение ко всему, мы увидим его, как он станцует? Я не уверена, что мы увидим, как он станцует. Там такая сейчас разминка идет. Я думаю, что в следующем часе мы увидим, к чему это привело. И вот Саша Зум опять спрашивает, появится ли Гера когда-нибудь в программе у Осипова?
2: Вы знаете, это вопрос к Осипову, а не ко мне.
1: Он не отвечает на этот вопрос.
2: Он не отвечает на этот вопрос.
1: Хочешь, мы вырежем вот этот вот этот вопрос, да, чтобы он как-то не смог отвертеться и дал тебе наконец ответ, почему он тебя не зовет в свою программу «Формула
2: да,
1: музыки».
2: Да, особенно учитывая то, что у него последние 2 недели она в повторе.
1: Да.
2: Да, мог как бы позвать.
1: Один-один, да, сейчас был? Молодец, молодец. Так, что у нас из новостей? Ну вот смотри, про зумеров не могу не сообщить тебе.
2: Ну куда без зумеров?
1: Они, оказывается, приходят на собеседование с родителями. HR все чаще рассказывают, что родители начали искать для своих корзиночек вакансии и звонить в компании, чтобы уточнить, все ли там так, как описано в интернете. Если компания им нравится, они приводят за ручку своего взрослого ребенка на собеседование.
2: Мнения об этом тренде разделились. Одни считают, что это проявление любви и защиты, да и родителям так спокойнее за детей. Другие считают, что взрослый человек должен самостоятельно искать себе работу. А если он на это не способен, то и сотрудник из него будет так себе.
1: Ну, ты как поколение, близкое к поколению зумеров, что думаешь по этому поводу?
2: Ну, это трэш, конечно.
1: Да.
2: Я обычно всегда встаю на защиту зумеров,
1: но тут
2: как по некоторым подсчетам сам зумером являюсь, но нет, да, это, наверное, неправильно. С одной стороны, я могу, конечно, понять родителей, потому что в наше время с всеобщего диджитализации, да, и всего прочего, вот этих приложений для поиска вакансий, очень много есть вакансий, которые просто есть для украшения, а не настоящих, фиктивных каких-то. И если ты самостоятельно будешь во всем этом искать работу, ты, наверное, очень быстро с ума сойдешь.
1: Ты просто не всегда до конца понимаешь, что это может быть какая-то история не совсем официальная, да, не совсем то, что тебе подходит, а родители могут тебе подсказать, что, например, это не очень хорошо, что это могут быть оказаться люди какими-то мошенниками, да, ну и так далее, но с высоты своего жизненного опыта. Но это одна ситуация, когда просто ты можешь обсудить какую-то вакансию, да, спросить мнение своих родителей. Но когда ты начинаешь просить своих родителей позвонить, либо они сами так, подожди, сейчас я решу, сейчас я сам позвоню, там позвоню сама, да, и скажу тебе идти, тебе туда не идти, как будто бы это попахивает каким-то инфантилизмом.
2: Это, безусловно, он и есть, это и есть инфантилизм. Ну вот мы в такое время живем, да, когда детство как социальный конструкт потихонечку границы свои размывает, длится все дольше и дольше ввиду увеличения продолжительности жизни. Когда... инфантильность, по большому счету, никак социально не порицается. Ну, на самом деле, если ты можешь так сделать...
1: Можете это позволить.
2: Ну да,
1: ну смотри, вот Марина интересно пишет, что, скорее всего, зумеры постоянно утыкаются в свои телефоны, не социализированы, не умеют общаться. На самом деле, это очень большая тема, связанная с тем, что мы разучились общаться. У нас есть возможность общаться в соцсетях, да, онлайн, когда мы можем ответить сегодня, можем ответить завтра, можем ответить так, можем ответить по-другому, можем вообще удалить свою переписку, да. А живое общение как будто немножко нивелируется. Это не становится чем-то таким вот обязательным, необходимым, скорее как роскошь. Потому что тут тебе нужно быть настоящим, потому что тут ты свои эмоции не скроешь, взгляд свой не скроешь. А тебе нужно говорить прямо здесь и сейчас, нет времени подумать. То есть тебе нужно быть настоящим.
2: Да, в соцсеточках-то полегче.
1: Как-то. Да.
2: Там можно не ответить в какой-то момент. Не хочешь разговаривать, не разговариваешь, в жизни к тебе подошли, ты не можешь просто притвориться, что не видишь человека,
1: да,
2: и не разговариваешь с ним. Очень неудобно.
1: А в соцсетях ты можешь сделать такую историю, как ну, вот, открыть превью сообщений, да, вроде посмотреть, но не прочитать его.
2: Да.
1: Ну, таким образом...
2: Одна из лучших функций какая есть.
1: Да, да, я с тобой полностью согласна. Честно, сама так иногда делаю. Но я делаю это не для того, чтобы как-то там задеть и обидеть человека, а потому что я просто боюсь потом забыть ответить на это сообщение. Сейчас мне неудобно, например, я понимаю, что это не срочный какой-то вопрос, я могу на него там чуть позже ответить, чтобы совсем не забыть, я его не открываю сразу. Бывает все такое?
2: Да, у меня
1: бывает.
2: Почти только так и бывает.
1: Гера сейчас заканчивает улыбаться, мы тебя поняли. Гера, если что, тебе звонить будем.
2: Это да, это, наверное, лучше, чем мне писать, потому что у меня есть такая история, что я могу подолгу на сообщения не отвечать. Вот из-за этой превьюшки я посмотрю, что мне написали. И потом напрочь забуду, что мне что-либо написали.
1: Вот это как раз поколение зумеров, вот это вот ваше поколение, которое может сразу не отвечать на сообщения, которое не отвечает на сообщения по работе в нерабочее время. А, ну, и просто вот они вышли с работы, да, и считают, не нужно там срочно кому-то отвечать. У поколения миллениалов и у поколения бумеров совершенно все по-другому. Если им не отвечают, они начинают звонить. А хуже, когда они еще даже не написали, а начинают сразу звонить.
2: Да, это страшно.
1: А, я не знаю, это, мне кажется, как бы вы сейчас сказали, это акт пассивной агрессии или активной агрессии, я же не знаю.
2: Потому что... Я вообще звонкам не доверяю. Звонки — это... Они себя дискредитировали в наш век, когда тебе каждый второй звонок, это вам сейчас придет новый код от домофона, продиктуйте его мне, пожалуйста.
1: Да, да, да, да,
2: я вообще стараюсь звонки не брать. А по поводу того, что я не беру сообщения, вот у меня есть сообщение от тебя в 11:35. Для того, чтобы мне его увидеть, мне надо полтора экрана пролистать.
1: Да.
2: Оно убежало вниз, при том, что оно пришло мне чуть больше, чем 10 минут назад. И вот у меня так очень легко может сообщение улететь на 3, на 4 экрана вниз. И я его найду только тогда, когда десятки тысяч уведомлений у меня в Телеграме, мне надоедят, и я начну листать и все это очищать.
1: Можно сделать группы. Например, у меня есть группа «Работа», где у меня в эту группу входят все люди, с кем я работаю, и то есть я там вижу какие-то сообщения, которые приходят от них. А либо еще можно закрепить какие-то важные группы, и ты будешь эти сообщения видеть одними из первых.
2: Ну, у меня закреплены чаты там, с девушкой с моим, по учебе мои чаты, а рабочие чаты не закреплены.
1: Мы тебя поняли. А Людмила пишет вот по поводу того, что зумеры приходят на собеседование с родителями или родители звонят перед собеседованием, а в компании спрашивают, как там дела вообще. А Людмила пишет: «Здравствуйте, Марина и Герман, я немного не согласна с вами, мне уже за 50, но я тоже помню, что на первую свою работу устраивалась по блату, родители знали руководителя, предложили меня в сотрудники». Людмила, мы сейчас не про блат говорим, а про то, что когда, например, вы находите какие-то объявления по работе, не связанные там с вашими знакомыми, а просто вот вы нашли какое-то объявление по работе, и прежде чем пойти туда на собеседование, ваши родители бы туда звонили и узнавали, что там вообще происходит, или приходили бы с вами, например, на собеседование.
2: Да, блат — это все-таки немножко другая история. Тут мы обсуждаем чуть другое. А вот смотри, с собеседованием плюс-минус понятно, к консенсусу мы пришли, да, что, наверное, это немножко ненормально. А что насчет приема у врача?
1: А что с ним?
2: Ну вот, допустим, есть
1: я поняла, про что это.
2: Условный 25-летний пацан, и вот к врачу его записывает мама.
1: Ну, то, что записывает мама, может быть, и неплохо, потому что у нас мужчина вообще, в принципе, к врачам не ходит. И лучше у мам пусть запишет, либо жена, либо еще кто-то там, девушка, что он хотя бы пошел и сделал какой-то чекап. А история с тем, что, например, когда ты приходишь к врачу, да, тебе нужно какое-то сопровождение, тебе страшно. Ну, например, ты боишься, что тебе какой-нибудь диагноз скажет страшно, или ты боишься сдавать кровь, либо, ну, ты боишься каких-то вообще... взаимодействие с собой и с врачом, поэтому тебе нужна какая-то поддержка. Честно, здесь я не вижу никаких проблем. Возможно, это какая-то тоже фобия, как у тебя там с насекомыми, кто-то боится к врачам ходить, кто-то боится сдавать кровь. И здесь как элемент поддержки. Почему нет?
2: А и вот еще бывает такая история, что ты условно... Приходит человек, да, с мамой своей к врачу, и врач говорит что-то, что надо там какие-то лекарства купить, еще что-то, и все взаимодействия с врачом происходят через маму. То есть мама какие-то наводящие вопросы, дополнительные вопросы задает, мама спрашивает, какие лекарства купить, все там тра-ля-та-па-ля. То есть не сам человек больной, зумер. А его мама. Это нормально?
1: Ну, если, например, родитель этого зумера работает врачом, мне кажется, это нормально. Но вообще, с точки зрения коммуникации, нет, не нормально, не взрослая позиция, инфантильная позиция, позиция ребенка. Да, но из этой позиции нужно выходить.
2: Вот Ирена там нам пишет: мой супруг 60+, без меня к доктору ни за что не пойдет.
1: У нас большинство мужчин живут по этому принципу. Со мной все в порядке, пока...
2: Только ходить могу.
1: Там что-то с раком, кто-то там не перекрестится, мужик не перекрестится. Ну, в общем, пока вот не...
2: Гром не грянет, поп не перекрестится.
1: Спасибо, да. Ну, я это имела в виду. Да. Виталий нам пишет. Услышать звонок по телефону, чем аудио, а некоторые аудиосообщения превращаются в подкаст на 10 минут. Я его как радио должен слушать. Виталий Филин, ну, вы можете всегда предупредить, что вы не слушаете аудиосообщения. Второй вариант – купить премиум-версию приложения и слушать.
2: Расшифровывать.
1: Либо расшифровывать, либо, как я делаю, на скорости 1.5-2 просто ставлю, и это замечательно работает.
2: 10-минутное аудиосообщение на X2 это все равно 10 минут. Это 10 минут
1: есть такое. Такие. Так, у нас, смотри, остается буквально 3 минуты до того, как мы уйдем на рубрику «История предмета». И хочется, вот очень хочется, закрепить сегодняшний прекрасный эфир какой-то замечательной песни, которая бы наших слушателей бы отправила куда-нибудь в хороший день, какое-то напутствие, Гер, дай нам.
2: Сейчас будет единственная наш сегодняшний эфир песня, которая не моя, и единственная песня, которая про то, что лето уходит. Песня одной из моих любимейших групп, группа называется «Провада», песня называется «Для нее».
1: Даже знаю я эту группу теперь благодаря тебе. Поехали.
2: Как она начинается.
1: Да то, что...
2: И полетит в окно, шумят колеса такси.

0: Сейчас с тобой казался небом потолок моей квартиры, одинокой, где мы вдвоем при свете окон, горящих только для тебя.
1: Аплодисменты. Цурита нам пишет: какой Герман молодец, творчество — это всегда хорошо. Я согласна. Я не знаю, как можно жить вообще без творчества, без самовыражения. Мне кажется, это очень круто подпитывает, помогает.
2: Да, обязательно надо найти что-то, что поможет тебе твои эмоции проживать и выпускать наружу. Это очень полезная история.
1: Друзья, у нас сейчас история предмета, затем новости, затем мы вернемся и продолжим.
3: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Прежде всего, Леонардо да Винчи известен как мастер живописи, в частности, своей Монолизой. Но также он был ученым и изобретателем. Леонардо лично проводил вскрытия, чтобы изучить строение человеческого тела. Проектировал мосты, а также грезил мечтой о полете. Тем не менее, у большинства он прежде всего ассоциируется с искусством. И не только с Джокондой, но и с его «Тайной вечерей». Заказ на нее поступил Леонардо да Винчи в 1495 году от его покровителя, герцога Миланского Людовика Сфорца, который хотел украсить стену трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делли-Грация в Милане, популярным в то время сюжетом «Последней трапезы Иисуса с учениками». Сюжет – один из самых значимых в христианской традиции. Иисус собрался с 12 апостолами на последний ужин перед распятием. На картине как раз изображен момент сразу после его слов «Один из вас предаст меня». Каждый из апостолов реагирует по-своему. Первая тройка слева, Варфоломей, Иаков-младший и Андрей, удивлена. Взгляды апостолов обращены к Иисусу. Во второй тройке Петр, уже вскочивший с ножом в руке и готовый защищать Иисуса. Иоанн, самый молодой из учеников, в отчаянии склоняющий голову. И Иуда, его лицо погружено в тень. В руке он сжимает мешочек с деньгами, 30 сребреников. Он, как и многие, спросит: «Не я ли, Господи?» Справа от Иисуса Иаков-старший, Филипп и Фома, который изображен с поднятым пальцем, символом его будущего неверия в воскрешение Иисуса. Последняя тройка, Матфей, Фаддей и Симон, изображена оживленно обсуждающей новость. «Тайная вечеря» считается гениальной не из-за сюжета, что ничуть не новый, а перспективой, благодаря которой стена перестала быть просто частью монастыря. Все линии потолка и стен сходятся в одной точке. Она находится прямо за головой Иисуса. Он смысловой и визуальный центр всего. Его фигура спокойна и уравновешена, в отличие от суеты вокруг. Свет, падающий из трех окон за его спиной, образует подобие нимба. К слову, Леонардо да Винчи работал над росписью 3 года. По меркам того времени это очень долго. К примеру, Микеланджело расписал весь потолок Сикстинской капеллы за 4 года. Нелюбовь да Винчи к спешке проявилась и в технике, из-за чего «Тайная вечеря» не фреска, хотя и должна была ею быть. Разница в том, что техника альфреска предполагает нанесение красок на влажную штукатурку. Художник же выбрал метод альсека, то есть по-сухому. С одной стороны, это позволило Леонардо да Винчи работать медленно и переписывать фрагменты по несколько раз. С другой же, именно это стало причиной, что уже спустя 19 лет роспись начала разрушаться. Из-за работы по сухой штукатурке краска не впитывалась в стену, а пар и дым из монастырской кухни неблагоприятно влияли на нее. А в 1652 году монахи вообще решили прорезать в стене дверь, из-за чего была уничтожена область с ногами Иисуса. Но и это не все. В 1796 году войска Наполеона устроили в трапезной конюшню. В 1800 году наводнение на 15 дней затопило помещение, из-за чего картина покрылась плесенью. А в 1943 в здание попала бомба, которая разрушила крышу трапезной. Тем не менее, роспись попытались восстановить. В 1978 году началась самая масштабная реставрация, которая длилась 21 год. Специалисты очищали слои лака, краски и масел, которые накладывались на протяжении веков. Восстанавливали цвет, насколько это было возможно. Когда работа завершилась, оказалось, что от первоначальной живописи Леонардо сохранилось не так уж и много. Сегодня «Тайная вечеря» находится под климат-контролем, а посетители получают только 15 минут на просмотр.
3: История предмета.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в ВСУ в течение месяца направили в сторону московского региона 8670 беспилотников. Речь идет о периоде с 1 августа по 1 сентября, уточнил градоначальник. В своем канале в мессенджере Макс мэр столицы написал, что большинство дронов были сбиты на дальних подступах 795 БПЛА на подлете к Москве. Глава «Росатома» обозначил главные темы встречи с Рафаэлем Гросси. Стороны обсудят восстановление электроснабжения Запорожской атомной электростанции, пополнение запасов дизельного топлива на объекте и снижение боевой напряженности вокруг станции. Алексей Лихачев сообщил об этом вестям на площадке Восточного экономического форума. Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее рассказала, что гендиректор госкорпорации встретился с главой Международного агентства по атомной энергии на конференции МАГАТЭ в Вене, которая откроется 14 сентября. Дипломат добавила, что Украина сорвала планировавшийся на 20-21 августа визит Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию и в НРГД. Во Внуково сообщили об отмене 12 рейсов турецкой авиакомпании «Пегасус». Речь идет о самолетах, которые должны были приземлиться или вылететь из столичной гавани сегодня, 2 сентября. На другие даты отмен пока нет. Пассажирам уже отмененных рейсов перевозчик предложил переоформление билетов на другие вылеты или возврат денежных средств, говорится в сообщении аэропорта. Транзия Москвы назвали число оштрафованных с начала сезона водителей самокатов. Это более 77 тысяч человек. Чтобы опасных инцидентов на дороге с участием СИМ было меньше, операторы проката применяют жесткие санкции. Так, со старта сезона сервисы оштрафовали более 77 тысяч человек. За самые грубые и опасные нарушения сервис выписывает максимальный штраф до 100 тысяч рублей, уточнили в ведомстве. В столичном департаменте транспорта пояснили, что к ним относятся езда на одном самокате вдвоем, передача управления несовершеннолетнему и езда в состоянии опьянения. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 90 копеек. Доллар 86 рублей 75 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
10: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
3: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12 часов уже 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: И Макс Челноков.
8: Сегодня среда, 2 сентября. Всем прекрасного, хорошего дня. За окном, кстати, погода очень-очень даже комфортная. Плюс 20 градусов сейчас. Вот, еду я в такси, пока вы тут часик работали без меня. Вот, и водитель женщина. И она такая листает каналы и говорит, останавливается на нашем. Mm-hmm. Я говорю, ой, оставьте, оставьте. Она такая, да-да-да, а ты поешь как раз. Она такая, ой, как я люблю его. Я такой думаю, боже мой, узнала. Я говорю, ну кого вы любите? Она такая, Воробьева. Я говорю, какого Воробьева? Она такая, ну Воробьева, вот прям поет, прям, а говорит, тут ты заканчиваешь пить, начинаешь говорить, ой, а говорит, голос какой. Я прислушиваюсь, и правда немножко похоже, но потом понимаю, что, ну нет, ну это Гера, какой Воробьев, ну что она несет? Я говорю, нет, это не Воробьев, я говорю, это Герман Бабаян. Она такая, что вы мне иностранцев тут придумываете, это Воробьев. Я думаю, ну ладно, пусть будет Воробьев. Какой Герман молодец, творчество всегда хорошо пишет, Зурита.
9: Да.
8: Да?
9: Да, Леша Воробьев не даст соврать.
8: Ну, отлично. Друзья, мы сегодня продолжаем наш эфир, темы опять обсуждаем. Буквально через пару минут мы поговорим о том, кто у нас сегодня считается авторитетом в России среди наших слушателей. Вот. Ну, а прежде давайте, знаете, что расскажем? Марин, скажи, пожалуйста, как выбирать правильно арбуз, сезон арбузов? Я вчера наблюдал картину.
10: Я вот поражаюсь, конечно. Вот эта вот история, вот если да, где-то да, есть да, еда... Да. Вот что-то нужно про еду, все начинается.
8: Ну а как? Нутрициолог. Но это ж ты придумала.
10: Я не выбираю, мыши. Я вообще спокойно к арбузам отношусь. Как выбирать арбуз? По запаху,
8: нет, подходишь продавцу. Подожди, подожди, дай я тогда расскажу. Стою я вчера, значит, перед лавочкой, там да. магазинчик, и стоит пара, и вот он и мнет его, и жмет, и к себе и поднимает, она нюхает, она говорит, попку посмотри, попку. Они начинают какую-то попку смотреть, mm-hmm. потом она такая, пятнышко, где
10: я
8: пятнышко?
10: Я ничего обычно не трогаю. Я обычно, если я покупаю где-то, ну, я не помню, когда я последний раз так покупала, и обычно мы там доставку заказываем, а если на каком-то развале, я бы попросила у продавца.
9: Хвостик должен быть чуть-чуть засохший, но не пересохший, как раз вот попка, про которую речь
8: да,
9: идет.
8: Да.
9: Пятнышко, на котором арбуз лежал во время созревания, должно быть желтоватое, и при постукивании по арбузу звук должен быть звонкий.
8: А, да,
9: тогда арбуз спелый, сладкий, вкусный.
8: Но имейте в виду, если вдруг на арбузе есть какая-то трещинка, верно, то...
10: Это же понятно.
8: Да, тошнота, температура, слабость вам 100% могут прийти по той простой причине, что в арбуз может проникнуть вся эта гадость.
10: Ну и вообще не нужно покупать, на самом деле, я бы не советовала как нутрициолог покупать вам овощи и фрукты, которые там уже нарезаны. Да, как-то дольками уложенные.
8: А ты знаешь, ну вот как нет? Вот я целый арбуз домой купить не могу.
10: Слушай, ну есть маленькие арбузы.
8: Я не...
10: Называется да как... яйцо дракона, по-моему, если я не ошибаюсь. Есть такой сорт.
8: А, есть, я видел.
10: Да. И стоит вот они бывают желтые, красные. Не знаю, сколько они стоят, но они нормально
8: стоят. Он стоит дорого, ну, скажу
9: ну...
8: так.
9: Ну, конечно, из него дракон вылупляет.
10: Конечно.
9: Конечно. Он желтый.
10: Он желтый, да-да-да.
8: И он и внутри, кстати, какого-то другого цвета, не красный.
10: Желтый.
8: Желтый, а, да-да. Я думал, вы желтый снаружи имеете. Да,
9: один зеленый магазинчик продает этот арбуз по 98 рублей за килограмм.
8: Вот.
10: Но обычный арбуз сколько стоит, я не знаю.
8: От 24 до 50.
10: Ты просто можешь купить.

0: мировой закусон и вкусно.
1: Нет, Марин, вы знаете,
0: но... Ну, я знаю, что сейчас, на самом деле, с брынзой едят арбуз.
2: Ну, это так
1: и с брынзой это нормально.
2: Это как дыня с хамоном.
0: С сыром. Ой, обожаю
2: это хорошо. Дыня с хамоном, это одно из моих любимых.
1: Но засоленный арбуз, на мой взгляд, это немного пищевое извращение. Это я вот так
2: маринованный,
1: считаю,
2: да?
1: Ради бога, да. Да, или как сладкие помидоры, или, например, варенье...
0: Варенье из помидоров — это ужас.
1: Да, или варенье из лепестков роз. Mm-hmm. Вот это я однажды попробовал. Не, кедровые шишки более-менее еще mm-hmm. нормально. Но варенье...
2: Хрустят.
1: А еще меня, знаете, вот что вот тоже пищевое какое-то... Как это, Марина, называется? Расстройство?
0: Развращение.
1: Развращение,
0: я
1: да.
0: Пошутила.
1: Нет, пусть будет развращение.
0: Что, что
1: пусть будет развращение.
0: Расстройство
1: когда,
0: пищевого поведения.
1: Да, когда в мед добавляют что-нибудь...
0: Ну, это другое, какие... Максим.
2: Это я... даже не развращение, это извращение.
1: Мне недавно дали, значит, попробовать... Маршмеллоу.
0: Маршмеллоу.
1: Маршмеллоу в меде.
2: Иными словами.
1: Зефир в меде.
2: Да.
1: Само маршмеллоу.
0: Маршмеллоу.
1: У меня чуть это, знаете, в глазах такой вау, вау, вау. Как это, когда сахар поднимается.
2: Гипогликемия.
1: Да, вот гипергликемия и еще и мед.
0: Гипогликемия.
1: Гипер, да. Вы меня запутали своими словами. Короче, вот это маршмеллоу и вот этот мед, это вообще, это труба, я вам скажу. Я сказал,
2: если маршмеллоу еще на костре немножечко подплавить.
1: До свидания, если ваши американские штучки вообще непонятно. Так, короче, господа, имейте в виду, арбузы лучше покупать в магазине, проверяйте, нет ли дырочек на нем. Вот. Кстати, в течение сезона арбуз тоже может менять качество свое, потому что долго лежащий арбуз, если его не покупают, он становится чуть-чуть хуже. Да, типа того, да. Попробуйте салат из арбуза, помидоров и красного лука. Оливковое масло очень вкусно.
2: Сомнительно, но окей.
1: Не, кстати, сочетание помидоры, арбуз, красный лук, это, мне кажется, это очень вкусно. Сами помидоры с красным луком.
0: Мне нравится есть арбуз с кем-то. Это какое-то такое парное блюдо.
1: С кем-то или с чем-то?
2: Нравится?
0: Да.
2: А, с кем-то, типа с человеком.
0: С человеком, да, в компании.
2: Ну да, да. Самостоятельно арбуз есть.
0: Это прям не знаю.
2: Стоишь одиноко его нарезаешь.
1: В этом есть что-то интимное, эротическое.
2: Когда ты сам
1: себе
2: нарезаешь.
1: С кем-то. Нет, когда с кем-то. Так зазываешь,
0: говоришь... Не буду продолжать шутить.
1: Приходи ко мне на арбуз.
0: А и на дыню.
1: А?
0: И на дыню.
1: И на дыню, да.
2: Колхозница.
1: А потом в следующий вечер на дыньку сходим. Не, в этом есть что-то, есть. Сушеные и вяленые арбузы бывают? Это к Марине. Нет, мне кажется, не бывает. Потому что если
2: вы арбуз высушить, там же не останется ничего.
0: Нет, я не пробовала сушеных и вяленых арбузов. Возможно, что-то есть, да, но допускаю, что, скорее всего, нет. У меня, почему-то вот помимо арбузов сейчас просят рассказать о книжной выставке.
1: Книжную выставку мы расскажем в пятницу.
0: Да.
1: Мы все расскажем о ней, разыграем билеты, поэтому дождитесь.
2: А что там, нон-фикшн?
1: Нет, международная фикшн. Книжная ярмарка проходит сейчас в гостином дворе. Арбуз с горячим лавашом, огонь. Это правда. Вообще арбуз на Востоке едят с лепешкой. С горячей тандырной лепешкой.
0: Главное, не с ряженкой.
1: Вот. Что? А вот
0: ну,
1: Александр
0: хлеб,
1: говорит,
0: лепешка,
1: с хлебом.
0: Да.
1: Но лепешка как-то низшего так. Хлеб как-то так. Это
2: ну, вот лепешкой наедаешь, с арбузом напиваешься.
1: Это правда.
2: Ну,
1: Марина, да, расскажи. Наша семья не очень любит бахчевые. Я в основном их ем, но пару долек. Поэтому в одном магазине покупаем иногда четвертинки или нарезанные на подложке несколько кусочков дыни или арбуза. И отлично, несколько лет так делаем, все окей. А вы знаете, я не могу смотреть, как люди едят арбуз.
2: Почему?
1: У меня начинается какое-то страшное слюноотделение. Меня я прям захлебываюсь, да? Вот, да, пардон, слюной, мне чешутся десна, потому что это так вкусно. Вот недавно наша коллега Анна Соловьева принесла лоточек с арбузом, села и стала есть напротив меня. Я чуть не утонул в своей слюне, потому что она это так вкусно ела.
2: В редакции на кухне?
1: В редакции.
2: Надо было сказать, иди на кухню.
1: Марина, а что с арахисовой пастой и с кофе?
0: А что с ней, все в порядке? Арбуз. Ну, не знаю, хотите, сочетайте. Мне больше нравится сочетание бананы мини с арахисовой пастой и какой-нибудь хлебец взять.
2: Бананы мини?
1: Боже мой.
0: Маленький банан.
1: Ладно, друзья, ешьте арбузы, только аккуратно проверяйте, как мы вас научили сейчас, если вы еще не знали. И приятного вам аппетита. А мы идем дальше. Кстати, Марина...

0: Ну, хорошо, не про эту, другую включим.
1: Это как спрос нас с Германом.
0: Герман, да. Так, смотрите, значит, компания «Рамир» на основе собственной... собственных данных провели исследование, значит, лидер, где задавали вопрос, да, кому доверяют граждане России, кто становится лидером общественного мнения, публичным персонам, которые участники считают наиболее авторитетными для себя и своего окружения.
1: Первая пятерка рейтинга сохраняет стабильность на протяжении почти всех четырех волн. Рейтинг традиционно возглавляет Владимир Соловьев, за ним следует Никита Михалков, затем Андрей Малахов, Константин Хабенский. Павел Воля вернулся на пятую позицию после весеннего снижения.
2: Топ-50 впервые за четыре этапа вошли Екатерина Гордон на 26-е место, Егор Крид на 36-е место, Мария Шукшина 41-е место, Евгений Баженов, также известный как Bad Comedian, на 49-м месте, и Дмитрий Пучков на 50-е место ворвался.
0: Ну и так далее. Тут много разной информации, что в рейтинге учитывалось, кого опрашивали, что эти люди, их мнение, это считается интеллектуальная элита, яркие, талантливые люди, значит, наши сограждане, много различных талантов у них. И мы задались вопросом, а вообще, кто сегодня авторитет у наших людей? И вообще, поменялось ли понятие слова авторитет? Помните, в 90-е авторитеты кто были?
1: Криминальные были.
0: Да,
3: как вчера.
0: Вот это...
1: Гера, помнит. Родился и сразу понял.
0: Сразу понял. Ну, правда, это было ругательство какое-то. Давайте этот вопрос мы обсудим с нашим спикером. К нам присоединяется член экспертного клуба «Дегория», руководитель отдела политика в деловой газете «Взгляд» Алексей Нечаев. Алексей, добрый день.
4: Здравствуйте, коллеги, приветствую наших радиослушателей.
0: Здравствуйте. Алексей, скажите, пожалуйста, но сегодня понятие и само слово «авторитет», оно с позитивным или все-таки еще остался какой-то негативный коннотат, контекст?
4: Я думаю, что сегодня все-таки восприятие этого слова уже позитивно, и это хорошо, потому что сегодня авторитет – это не только тот, кого знают, но и тот, кому верят. Да? Причем это доверие, на мой взгляд, оно может возникать по совершенно разным причинам. Допустим, это может быть компетентность, да, когда человек знает, о чем он говорит. Это может быть личный опыт, потому что человек в чем-то много раз оказывался прав. Это могут быть морально-этические качества человека, это может быть близость к нему, например, там, к маме, отцу, учителю. Да? Это могут быть какие-то достижения, это может быть его репутация, и это может быть его, ну, скажем так, институциональный статус. То есть это его должность или определенное профессиональное положение. И вот если мы посмотрим на первую десятку рейтинга, да, то там мы увидим, во-первых, людей, скажем так, большого экрана. Неважно, это телевидение или это интернет, да. Также мы там увидим людей патриотичных. И вот даже присутствие в этом рейтинге Ксении Собчак, кто бы там что ни говорил, но ее реакции по принципиальным и базовым вопросам о каких-то политических событиях в России относительно СВО, они в целом совпадают с тем же, что и говорят остальные. Вчера буквально у нее была однозначная реакция на угрозу Зеленского по отношению к нашему авиасообщению.
0: Да.
4: Таким образом, что еще мы можем, какой еще вывод мы можем сделать? Значит, люди очень сильно интересуются политическими событиями, да, и первая десятка рейтинга это показывает. Это говорит о том, что люди сплочены, им интересно, что происходит внутри России и в мире. Они, естественно, вовлечены с точки зрения медиапотребления в специальную военную операцию. И они хотят получать ответы на свои вопросы. И, как правило, эти ответы они находят у тех самых лидеров общественного мнения, которые представлены в этом рейтинге. Поэтому я думаю, что в целом этот рейтинг действительно отражает наши реалии. Насколько я понимаю, там специально не были учтены политики. Но вот поэтому, допустим, мы здесь не видим Владимира Путина, хотя понятно, что для большинства россиян и он является, да.
0: Ну, я думаю, да, он на первом месте бы оказался.
3: У него гран-при просто.
1: А почему все-таки эти люди становятся для нас авторитетами? Нам нравится то, что они говорят. Мы хотим жить той жизнью, которой они живут. Почему мы верим тому, что они говорят?
4: Я думаю, что это является отражением нашего медиапотребления. То есть, если человек привык годами смотреть программы Соловьева, Малахова, следить за творчеством Михалкова, или Павла Воли, например, то есть если мы годами за ними следим, это означает, что мы им доверяем. И вот, насколько я понимаю, первая пятерка тоже, да, практически не меняется. Там Павел Воля вернулся, да, на пятую позицию после весеннего снижения, да. Это говорит о том, что рейтинг в некотором смысле инерционен. Но почему? Потому что доверие, оно ведь формируется годами, и это в каком-то смысле позитивная привычка. И для того, чтобы эти изменения были отражены в рейтинге, нужно, видимо, чтобы еще прошло там 10 лет, для того, чтобы появились новые моральные авторитеты в хорошем смысле этого слова. Поэтому мне кажется, что ситуация выглядит именно так.
1: А лидерами должны стать именно люди, которых мы видим в телевизоре, или, может быть, будущее за блогерами, за какими-то там другими лидерами мнений?
2: Ну, пока что блогеры, потому что низковато в этом списке.
4: Блогеры появляются.
0: Да.
4: Блогеры появляются, но понимаете, это же еще вопрос, опять же, и медиапотребления, и их в известной степени нишевости, да. То есть мы можем предположить, что там через 5, через 10 лет представленность блогеров в этом рейтинге, она будет гораздо большей. С другой стороны, стирается и рамка, потому что вот если мы посмотрим на Владимира Соловьева, его тоже ведь отчасти можно назвать блогером, у него есть свой огромный канал в Телеграм, огромный канал в Макс. На других площадках он хорошо представлен. У него есть своя программа. То есть отчасти и его можно считать блогером.
0: Ну, персона,
4: но
0: да,
4: есть и меньше. Да.
0: Угу. Единственное, вот объясните, пожалуйста, Алексей, а, например, 20-летние могут не знать, кто такой Владимир Соловьев, а 50-летние могут не знать, кто такой Евгений Баженов, бэдкомедиан. Понимаете, вот тут вот как вообще это все выстраивается, как подборка. Якобы Рамир говорит о том, что они опросили там несколько тысяч человек, которые вот эту информацию как раз, от которых эта информация вот так вот собралась, и вот такой рейтинг получился. У каждого же поколения получается свой авторитет, так?
4: Естественно, да. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что выбор корреспондентов, она соответствовала представленности тех или иных поколений в долях, ну, в нашем населении, да, в среди граждан России. То есть, грубо говоря, у нас там людей в такой-то возрастной категории столько-то, в иной возрастной категории столько-то. И в среднем получается та картина, которую мы с вами видим. То есть, опять же, как я уже говорил, через там 5-10 лет эта картина может заметно измениться, и, допустим, там Евгений Баженов скакнет резко вперед, да, или Ида Галич, или кто у нас там еще из таких интересных?
0: Ольга Бузова.
4: Егор Крид. Да, Ольга Бузова, но она и так в топе, она, в общем-то.
0: Ну да, да.
4: Ольга Бузова побеждает Сергея Безрукова. Вот я думаю, что если бы вам кто-то 10 лет назад сказал, что Бузова в этом рейтинге будет несколько опережать Безрукова, вы бы вряд ли с этим согласились.
1: А что это говорит о нашем поколении, да, которое вот раз и лидером мнений делает не Сергея Безрукова, а Ольгу Бузову?
4: Я бы тут не говорил о какой-то деградации, это вопрос симпатий той или иной части общества. Меня вот несколько смущает отсутствие здесь ученых, несколько смущает здесь отсутствие предпринимателей, потому что сегодня предприниматели играют, ну, важную роль в жизни государства, в обеспечении его всем необходимым и так далее. Смущает не очень, скажем так, большое количество людей науки, ну, в принципе, про ученых я сказал. Это, конечно, проблема, но в целом, я думаю, что вот этот вот рейтинг, он действительно отражает именно симпатии россиян и первые их ассоциации, когда у них спрашивают об авторитете.
0: Да я думаю, Рамир, подождите, он разделил это медиа-персоны, дальше он сделает опрос среди предпринимателей, потом среди политики, ученых. Потом на ученых. Это чтобы побольше работы. Новостей-то практически нет, одно и то же все летом было. Вот они себе растянули. А скажите, пожалуйста, Алексей, а с точки зрения самого вот этого авторитета, а это накладывает на человека какие-то, как это слово сказать, господи, не условия, а какой-то груз. Он несет какой-то груз. Вот вы тоже медийный человек. Вас вечерами показывают по телевизору чуть ли не 2-3 раза в неделю, и даже если не больше. Вот. А это вот как-то накладывает какую-то ответственность?
4: С моей точки зрения, да. Потому что, во-первых, ты должен все-таки отвечать неким требованиям морально-этическим нашей современности. Да, ты не все можешь себе позволить в публичном пространстве. Это во-первых. Во-вторых, все-таки авторитет так или иначе влияет на эмоции, мышление и действия людей, которые ему доверяют. И в данном случае авторитет должен быть для них примером. Если ты, например, что-то декларируешь, о чем-то заявляешь, ну, допустим, там, ковыряться в носу плохо, да? А потом в эфире федерального телеканала вот прям на камеру берешь и ковыряешься в носу. Во-первых, ты и аудиторию свою растеряешь, потому что люди перестанут тебе доверять. Ты не делаешь то, к чему призываешь остальных. Во-вторых, ничем хорошим для тебя лично это тоже не закончится. Поэтому, конечно, коль скоро авторитет – это дополнительный вес, который мы придаем мнению человека, то и сам этот человек должен определенным требованиям соответствовать.
1: А каким требованиям он еще должен соответствовать? Может быть, он должен обладать какой-то харизмой, быть авторитетом. А не получится ли так, что, например, он начнет жить не свою жизнь и говорить, играть делать роль. То, что, для него, что от него хотят увидеть, услышать те, кто за ним следит?
0: Ненатуральность.
4: Я думаю, что это практически невозможно. Почему? Потому что люди очень тонко реагируют на любую фальшь. И как только твой публичный образ перестает быть органичным, эта аудитория сразу почувствует, заметит и просто потеряет к тебе интерес. Потому что, ну, некоторые вещи скрывать невозможно, да. Если ты хочешь ковыряться в носу, ну, рано или поздно это произойдет, да. Если мы, опять же, на этот пример опираемся. Поэтому мне кажется, что и сейчас, и в будущем авторитет, он прежде всего должен быть органичен между тем, что он декларирует вовне, и тем, как он реально сам живет свою жизнь, в том числе в быту.
0: Алексей, еще такой момент, у нас остается прям минута. А скажите, авторитет это не ну как бы не равно власть сегодня же, верно? Это, наверное, ближе к доверию и признанию?
4: Я думаю, что авторитет это скорее ситуация, когда человек может не иметь над тобой никакой формальной власти, но его мнение так или иначе влияет на твои решения. Вот я бы, пожалуй, так это сформулировал.
0: Чудесно.
4: Формальной власти нету, но влияние на решение есть.
0: Спасибо огромное. Вы для нас теперь авторитет. Член экспертного клуба «Дегория», руководитель отдела политика в деловой газете «Взгляд». Алексей Нечаев был с нами на связи. Алексей, до следующей встречи. Спасибо большое.
4: Спасибо вам большое. Да, всего доброго.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
0: Ну вот, в принципе, мы выяснили, кто сегодня авторитет, да, кто... Единственное, мне вот забыл спросить. В этом списке есть еще Пугачева, который уж прям вот с ног до головы и то, и сё, и 50-е, и уехала, и страну бросила, но все равно кто-то к ней прислушивается.
2: Да, кто-то к ней прислушивается. Я думаю, по инерции.
0: По инерции?
2: Да, те, кто прислушивается к ней еще с Советского Союза.
0: Ну вот я, например, среди вас не являюсь авторитетом, вы авторитеты для наших слушателей, потому что Дэй пишет, с 11 до 12 был замечательный эфир, но тут пришел Максим.
2: И эфир стал еще круче.
0: И началось.
2: Еще круче.
0: Ну простите, Дэй, новости на «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 4,8.
6: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили казачью Лопань в Харьковской области. Зачисткой населенного пункта занимались бойцы группировки «Север», сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что военнослужащие продолжают уничтожение групп противника, которые прячутся в подвалах здания в освобожденном Светогорске. Кроме этого, в ведомстве добавили, что за минувшие сутки войска поразили военный аэродром, распределительные и логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Потери Киева в зоне СВО составили 1330 военнослужащих. Средства и ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы и 464 беспилотника. Также в Черном море был уничтожен украинский безэкипажный катер. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения ввели для обеспечения мер безопасности. Другие подробности не приводятся. В Новой Москве ученик попытался напасть с ножом на учителя. Преступление произошло в здании школы номер 1392 имени Рябинкина. Как сообщил директор учебного заведения Денис Бахарев, подросток с особенностями здоровья пришел на уроки с холодным оружием и попытался напасть на педагога. Мальчика обезвредила охрана. Уточняется, что у учителя поверхностные травмы, его жизни ничто не угрожает. В школе работают полицейские, проводится внутреннее расследование. Основательница хосписа «Дом с маяком» Лиду Мняву доставили на допрос в Следственный комитет. Ее адвокат Михаил Бирюков сообщил, что официально женщина не задержана, обвинение ей не предъявлено. Цитата. «Мнява находится на допросе в Следственном комитете в рамках уголовного дела по статье о распространении фейков об армии России», заявил Бирюков ТАСС. В феврале Измайловский суд Москвы назначил Мняве штраф в 45 тысяч рублей за посты в телеграм-канале, дискредитирующие вооруженные силы Российской Федерации. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь, и также до плюс 22 атмосферное давление при этом будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
5: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк, я...
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Право знать. Говорит Москва.
14: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех и даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
19: И мы вас слушаем.
20: Галочка, ты сейчас умрешь.
19: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
13: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: Сегодня среда, 2 сентября. А завтра у нас что?
1: 3 сентября.
0: 3 сентября.
1: Будут гореть костры.
0: Костры рябин. Как его все называют? Почему-то Шафутинов день. Меня так почему это раздражает.
2: Почему же его так все называют?
0: Да, ну, понятно, почему. Просто,
2: ноль
0: да,
2: день. Ноль
0: да.
2: День.
0: И, конечно, это уникальное событие. Вот ни с того ни с сего песня зашла. Ее даже перепевали рэперы. Не нашинские, да, заморские рэперы. Песня становилась десятилетиями популярной, а теперь это практически уже народный праздник. Ну и опережая события, мы сегодня решили затронуть тем, потому что завтра иначе мы утонем в информации всей вот этой 3 сентября, костры рябин, там 50. И мы сегодня решили поговорить про цифру 3. Вообще, кто эти люди тройки?
1: Рожденные 3 числа, и не только 3 числа.
0: Не только 3, да. А у которых в анамнезе, скажем так, в анамнезе есть тройка. Вдруг мы тоже тройки? Нет, я не тройка, наверное.
1: Нам хотя сейчас все расскажет специалист. Кто у нас
0: да,
1: в гостях?
0: Да, у нас в гостях цифровой психолог Дания Марданова. Дания, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Даня,
2: добрый
3: привет.
2: День.
3: Привет,
0: да, Дания, ну скажите, во-первых, насколько... потому что сейчас на нас польется, как мы вчера обсуждали, хей, да, там и прочее, что вот, что это за мракобесие, вы тут про цифры. Но вообще, на самом деле, это же практически, ну как правильно сказать, не узаконен, но это научный подход, когда в цифре человека цифра влияет на судьбу самого человека.
3: Да, все верно, конечно.
0: Расскажите, каким образом и как?
1: Почему мы должны этому верить? Почему да. мы должны верить тому, что человек, рожденный 3 числа, не только 3, он получается еще, наверное, 12, потому что 1 плюс 2
0: 21-го, 30-го,
1: да. Это все люди между собой похожи. Или все-таки они отличаются? Чем они там отличаются от тех, кто рожден 2-го, либо 4-го? И может быть такое, например, что, например, Даня, ты встречала человека, который родился 3 числа, но ты на него смотришь, понимаешь, ну вот вообще не тройка.
0: Да.
3: Крайне редко. Вот так это крайне редко, потому что ну, тройку сразу выдает внешний вид. Люди, которые родились, как мы уже сказали, да, 3-го, 12-го, 21-го и 30-го, они очень выделяются своим таким деловым стилем. Либо держат себя по-деловому, потому что это люди структуры. Это люди, знаете, такие, да, ходячая табличка Excel, по-другому не сказать.
1: Все подсчитано.
0: Гера, да. Ты на кого родился?
2: 2-го. А, нет. Я не Excel.
3: Да. Да. Понятно, вот, ну, во-первых, мы должны затронуть, что сама по себе цифра 3, и это удачная цифра.
0: Угу.
3: Да, поэтому...
0: Люди удачные.
3: Люди удачные, даты удачные, так что завтра всех ждет удачный день.
1: Угу.
3: Вот, поэтому... А, ну, смотрите,
1: ты
3: тройки...
1: сказала, по внешнему виду,
3: по
1: да,
3: по внешнему можно... виду, да, потому что они сами по себе очень такие, ну, хотят показать себя презентабельными, серьезными, потому что они целеустремленные очень люди. И это люди, которые постоянно любят все анализировать. Они поглощают информацию в огромном количестве.
1: Угу.
3: Им очень легко, в принципе, даются любые виды обучения. А хотелось бы еще отметить, что тройкам рекомендовано дружить с четверками.
1: Это со мной.
0: А почему?
3: Почему? Да, потому что четверки это у нас креативные люди. А тройки слишком системные. А четверки они не системные, побольше нужно свободы.
0: Хаос.
3: Чуть-чуть. Четверки. Творческий. Исключительно творческий.
0: Да,
3: и поэтому. Как бы четверка будет разбавлять тройку.
0: У меня 28.
3: Вы единица.
0: Почему 28?
3: 2 плюс 8, получается 10, 1 плюс 0.
0: 1. 2 плюс 8, 10.
3: Да.
0: Правда. Почему я
3: 4? Да, вы единица.
0: Вы что-то как-то меня так...
2: Сложная арифметика.
0: Мне как-то и унизили.
3: Ну, двойные числа. Нет, почему?
0: Нет?
3: Да, но это же первая цифра. У нас их 9.
0: А это нормально?
3: 1, первая цифра.
0: Первая нормально.
3: Ну, конечно, это царская цифра.
0: Да не, а вот скажите, я просто сейчас... Вы говорите, а я вспоминаю моих знакомых, кто родился 3-го, 12-го, 21-го, и они практически все занимают какие-то руководящие должности. Они какие-то директора там компаний крупных, другая владеет своей строительной компанией. Третий человек в крупной компании тоже рулит, там у него 100 человек подчинений. Говорит ли это о том, что тройки, они как бы такие администраторы, руководители хорошие?
3: Да, конечно. Потому что у них умение принимать обдуманные решения. А для руководящего состава это очень важно. Это просто, ну, как бы необходимая, да, история. И у них аналитический склад ума. Да, соответственно, они легко принимают решения, но только после того, как все проанализируют. Но есть у них и одна сторона, которая относится к азартности. И вот если они залетают... Вообще они во всем могут быть, не только, ну, игры это в первую очередь, но здесь не только игры, да, здесь азартность, ну, например, если человек там руководитель, да, ему хочется заключить какой-то выгодный контракт, а именно азартность на выгоду. И вот здесь, да, им хорошо иметь рядом.
1: Насколько я знаю, вообще цифры, они же бывают еще в минусовых проявлениях и в плюсовых, да? Вот да. Если говорить про тройку, когда строй... Ну, в плюсовых, значит, когда она живет качественную, хорошую жизнь. Угу. Как это проявляется? И также, как это проявляется, когда живет не свою жизнь?
0: Подождите, не пойму, что такое минусовое качество?
2: Минус 3, отрицательные числа.
0: А, 3.
2: Восьмой класс.
1: Азы.
0: Гера, это так давно было? Что ты мне говоришь? Ты сейчас спроси меня, что такое котангенс? Хотя нет, это я
2: это
0: помню.
2: Это тригонометрия.
1: Да, надо сложнее. У моего кота шпината спросить.
0: Да. Да не, а что это? Вот что Марина спросила, расскажете?
1: Минусовые, плюсовые проявления.
3: Да, конечно. Но если, когда точнее, тройка в плюсе, это самые заботливые, если мы берем друзья, мужья, жены, родственники, это самые заботливые люди. Самое, потому что они помнят, когда что вам, я не знаю, там, принять какую витаминку, когда вам напомнить попить воды, а была ли у вас физическая нагрузка, там, не забыли ли вы шапку и все такое. Но, опять же, не всем подходит, когда в поле, скажем так, есть такой гиперопекающий
1: контролер
3: человек.
1: Такой,
3: контролер,
1: да?
3: Да. Не всем это подходит, и многие цифры это просто, конечно, выводят из себя, ну, сейчас мы о другом. Ну так вот, и когда они в плюсе, у них очень большое так называемое развитое чувство, чутье на выгоду. И вот здесь, они как раз-таки могут совершать удачные сделки, покупки. Ну что еще могу сказать? И они очень хорошо, я уже повторюсь, говорила, им очень хорошо даются разные знания. Но они,
1: то есть насколько... им учиться постоянно, да, нужно?
3: Не то, что нужно, им как раз таки...
0: Тяга к педагогике такой, да?
3: Да, да, вот, я к этому и подвожу, что здесь такой момент, так как в них много знаний, и они постоянно хотят учиться, а им иногда нужно остановиться и начать, скажем так, передавать эти знания, да, я не знаю, там, неважно, вести какой-то свой блог, просто коллегам что-то рассказывать, да, не нравы учениями, а именно навыки свои передавать, потому что в них очень много знаний, и они невероятно полезные люди, но вот не всегда они эти знания передают.
0: Я, кстати, вот вспоминая опять своих друзей, я замечаю, что они очень часто, ну, многие вот из них, почти половина, достаточно ленивые, потому что они, если их не заставить, они сами не будут ничего делать. Вот, ну, если это не связано с работой. А вот я звоню, говорю, так, выходим, собираемся, едем в кино. Ой, да чё, я дома, да мне лениво. Вот пока не рявкнешь, не соберутся. Это
3: но
0: так?
3: Это ленность? Вот мы сейчас как раз-таки подходим к стороне минус. Цифра 3. Соответственно, в работе они побегут, потому что это выгодно. Ну, иначе можно деньги потерять. А так, тройки у нас, если нет мотивации, к сожалению, самая ленивая цифра. Да, они тяжелые на подъем, это верно. И у кого дети тройка, это нужно с детства приучать к спорту и к дисциплине, иначе родители будут переживать, что ребенок в любую свободную минуту неподвижно сидит в кресле. На диване
1: лежит. От чего зависит, что человек уходит в плюс или человек уходит в минус в своей цифре?
3: Ну, конечно, от образа жизни в первую очередь, от дисциплины, да, насколько у него день выстроен, связан это и с питанием, и с ритмами, и так далее. Да, конечно.
1: Качество жизни.
3: Качество, да. Исключительно.
0: Да.
2: Сейчас я задумался.
0: Да, в микрофон. Нет, я к тому еще к слову, вы вначале сказали, что можно назвать тройки гуру.
3: Да.
0: А можно ли сказать, что это люди, которые вот у них тяга к всему учиться, познавать, к педагогике? Можно сказать, что они такие, ну как, они делятся, наставники, вот из них хорошие наставники получаются, что они делятся своими коучи. Знаниями. Да, вот типа, я не хотел слово коуч, я не ненавижу.
3: Да?
0: Да не люблю я это слово.
1: Вообще-то я коуч.
0: Ну, вот, вот странно все это. Поэтому я не люблю. Ты для меня наставник будешь, не коуч. Вот, а можно так сказать?
3: Да, конечно. Но это уже, скажем так, high level, да, для них это прямо их прайм, если они идут в наставничество и...
1: Отдают свои знания.
3: Да, отдают свои знания. Это потому их что, жизнь. Да, вот это их стопроцентная реализация. Тогда у них все сферы жизни выстреливают просто.
1: Ну вот еще я просто погружена в тему цифровой психологии, поэтому не могу, да, не спросить. Вот сейчас мы говорили про тройку, про тех, кто родился там 3-го, 21-го и так далее. А есть же еще, если я не ошибаюсь, число сознания это называется?
3: Ну, или это как... пусть будет архетип.
1: Архетип, когда, например, вы складываете день, месяц и год рождения. И вот та цифра, которая у вас получается, это говорит о том, чем нам нужно вообще по жизни заниматься.
3: В том числе, да? Тоже, да.
0: Подожди, еще раз. Как это? День, например, 28, я складываю 2 плюс 8?
3: Да.
0: Это будет
3: 1. Плюс месяц.
0: Ага, 4.
3: И плюс каждая цифра года.
1: Плюс 1, плюс 8, плюс 9.
0: 7 уж бери. Что я так молодой?
2: В месяце тоже надо, да?
1: Пока мои коллеги Гера и Макс складывают свою дату рождения.
2: Все просто, у меня 2 плюс 2 плюс 2.
1: У тебя получается 6. А, у меня получается 3, у Гера получается 6. К концу программы узнаем, сколько получается у Макса, но это не точно. Дань, вот в чем различие? Вот я родилась 4-го, например, да, это одна история, а сумма у меня получается 3. Ну, месяц, год и день рождения. О чем это говорит? Вот сейчас кто-то, может быть, сложил, у них тоже 3 получилось.
3: Да, это все то же самое. Эта же информация относится и к тем, у кого в сумме даты рождения цифра 3. И здесь вот уже, если те, кто родились 3-го и не идут в наставничество, в передачу знания, это еще как-то возможно, да, жить без этого. Да. Но люди, которые в сумме вся дата рождения цифра 3, им просто необходимо идти в наставничество.
1: Угу. Понятно, Максим?
0: Да,
1: почему
0: да.
1: Почему я коуч?
3: Да, потому что цифра, которая...
0: Ну, архетип у тебя такой.
3: Архетип 4, действие 3. То есть человек в действиях должен перейти в наставничество.
0: Ну, а Марина, например, вот у нее тройка проявляется, она не может сидеть без познания каких-то новых наук, узнавания чего-то, каких-то, да, постоянно учится. Копни ее стол, у нее в столе лежит штук 15 дипломов.
2: И она и стол коуч, сделан из дипломов.
0: Да, нутрициолог,
1: это мы поняли, да, учиться люблю, рассказывать про то, чем занимаюсь люблю, лекции читать люблю. А вот если, например, Макс, ты узнал свое число
0: сознания? Подожди, да. Нет, сейчас, а нет, про Марину. У нее цифра 4, это что получается?
3: День рождения. Дата рождения.
0: Это что?
3: Ну, четверка, это вот креативные люди, которые...
0: Нет, нет, это вот архетип, это тройка?
3: Нет, у нее архетип 4. День рождения.
1: Действия,
3: в действиях она...
0: Это цифра действия.
3: Да, цифра действия.
0: Как она живет, как она двигается по жизни.
3: Да,
0: а четверка, получается, это ее внутренний мир, характер.
3: Да, как она мыслит.
0: А, вот. А таких сколько моментов? Вот два есть, а еще
1: основных
0: есть?
1: Моментов.
0: Да,
1: цифрологии,
0: которые...
1: Когда мы обращаем внимание на день рождения и на сумму день,
3: это
1: месяца...
3: Это основное, все остальное уже дополнительно. Угу.
0: Ну вот, значит, действие и внутренний мир, это два основных.
3: Да, это основные.
0: Ну, если я правильно посчитал, то у меня 10 получается.
3: Тоже один.
0: Один.
1: Давай я, Максим, лучше посчитаю.
0: Один, ну давай, 28-4.
2: Это везде один.
1: А год какой у тебя, напомню?
0: 1976.
1: Ага.
0: Какой год? Что ты спрашиваешь?
2: А что ты отвечаешь?
0: Я публичный человек, а ты меня тут задаешь на эту страну. Ну да.
2: Девичья фамилия матери.
0: Как правильно с такими людьми общаться? Вот пишет наша слушательница Антонина.
1: Единица максимум, да.
0: 10, да, единица. Мама родилась 03-06, действительно, гиперопека и тяга к знаниям, 3 высших, уже на пенсии, но работает и хочется учиться еще.
1: Вот видите, а мы говорили.
0: Да. Есть ли какие-то правила поведения с такими людьми, тройками? Потому что, ну, гиперопека же, не каждый может это вынести. Вот,
1: раздражает сильно иногда.
3: Да, ну, это вот я говорю, это основная боль, что не всем нужно такое количество опеки, и часто люди эту опеку принимают за гиперконтроль. Но здесь можно искренне просто сказать Антонине о том, что это не контроль, это правда проявление любви у тройки идет через заботу. Поэтому вот мама 3, муж 3, и все, да, это они так проявляют свою, да, любовь.
1: Угу.
3: Поэтому...
0: Я только сейчас понял, что у меня жена бывшая, тройка, Мы уже лет 10 не женаты, она уже замужем вообще за другим человеком, но мы каждую неделю созваниваемся. Она спрашивает меня, как там твое здоровье, как твои там дела, куда ты ходил, что вплоть до того, что ты ел. Я говорю, я иногда говорю, Наташа, слушай, ты меня, вот если бы была жива мама, у меня было бы ощущение, что у меня две мамы. Вот у нее бесконечно вот такое. Слушай, ты, это правда.
1: А у мамы какого числа день рождения был?
0: У мамы 23-го, а у Наташи 21-го как раз. Она вот стопроцентная тройка.
3: Да, да, да.
1: Вот нас уже начали спрашивать, а семерка это что? А у кого 8? Это наша любимая тема, да?
3: Да. Если у нас позволяет время, как вы скажете.
0: Да,
1: мы
0: есть,
1: можем,
0: есть.
1: Мне кажется, про каждую цифру кратко сказать, да, вот с единицы до 9.
0: Да, и еще, надо объяснить, почему цифр, вот кто спросил, почему вы говорите, что цифр 9, а хотя их 10.
3: 10
0: ноль
3: это...
0: не считаем.
3: Да, нет, это уже числа. Цифр 9, остальное... все остальное числа.
0: Все. Ну, давайте с единицы.
1: Те, кто родился 1-го,
3: 1-го, 10-го, 19-го числа, да, это... Люди – это лидеры, которые могут вести за собой других людей. А и 28-й туда входит. Прошу прощения, Максим, я забыл сказать.
0: Да.
3: Прошу прощения.
0: Думаю,
3: да.
0: Как бы, а
3: прошу
0: я-то
3: прощения.
0: Как?
3: Это как бы...
0: Как
3: даже...
0: я-то там.
3: Да, да. Вот. Это лидеры. Это те, которые умеют брать ответственность, вести за собой людей. А людям обязательно в жизни нужно, чтобы у них где-то была руководящая позиция. В семье, в работе, где угодно. И это люди... у которых одно из самых больших эго, поэтому нужно помнить, что все другие цифры имеют свои особенности. Уметь принимать, что не все такие цари и царицы, потому что первая цифра – это цари и царицы.
1: Что
0: вообще.
1: Мир не крутится вокруг
3: да,
1: них.
3: Да, что мир не крутится вокруг
0: я
3: них.
0: Я вот еще слышал, мы как-то раз с Данией встречались в эфире там некоторое время назад, и она в эфире сказала, что его единицы – это эгоистичные, агрессивные и несговорчивые люди.
3: Люди, да.
0: Я в себе, я самый сговорчивый вообще человек на планете. Со мной можно договориться о чем угодно.
3: Мне есть что сказать.
0: И я, агрессия во мне живет ровно там 3 минуты. Стоит пройти 3 минуты, я уже тут же начинаю целовать, обнимать и все. И
3: потому что 28.
0: Проходит.
3: Единственная цифра, кто один, 28. Это впереди стоит 2. И у этого человека все равно он мягче всех остальных единиц, если сравнивать.
1: А вот чистая единица, это прям...
3: Да. Это, да, ребята.
0: Двойка.
3: Двоечки. Да, двоечки – это у нас прирожденные дипломаты. Это люди, которые никогда не скажут прямо в лоб, что им, если им что-то не нравится, они подберут слова. Это просто вот Леопольда. Да, они будут подбирать слова, это Леопольда.
2: Давайте жить дружно.
3: Да, да, да, это правда. И обязательно, если в работе, в коллективе, в семье есть люди-двойки, это просто повезло. Это будет всегда, человек будет создавать эту сглаживающую атмосферу. Так что у нас еще и в эфире двоечка. Да. Замечательно.
2: Всегда рад.
0: Но надо заметить, что я тоже где-то помню, вроде бы Дания рассказывала,
3: возможно,
0: что это люди очень легко поддаются депрессивным каким-то таким меланхоличным настроениям.
3: Да, да.
1: Ну, грустить
3: это
1: могут,
3: есть,
1: да.
0: А у нас двойка кто? Ты?
2: Ну, видимо,
1: Вера.
2: Да.
1: Ты?
0: Вера.
3: Да,
0: но я тебя,
3: это
0: сколько
3: есть,
0: знаю,
3: да,
0: ты не впадал в депрессию.
3: Ну, замечательно, живет в плюсе, это хорошо.
0: Еще молодой.
3: Ну,
0: ладно, про то,
3: что
0: уже
3: сказали, четверочки, перейдем к нашим самым креативным цифрам, это четверки. А четверки, они у нас не только креативные самые, но они еще похожи с тройками, с тем, что у них очень сильно развито целеполагание. У них постоянно огромное количество целей каких-то, просто целей. Им нужно их достигать. Они, это, да, это люди, у которых должен быть, я не знаю, какой-то, не знаю, лист бумаги, где все цели выписаны, они всегда там ставят галочки, готово, не готово, когда я туда приду и так далее. Вот, но это еще тоже, кстати, одна из самых после тройки заботливых цифр, потому что 4 очень важно... все ли с ее окружением в порядке, да, вот все ли поели, все ли попили, да, и так далее. То есть это тоже, там есть заботливость, но у тройки ее все равно больше.
0: А у четверок нету про такого действия, как прожорливость?
3: Нет.
0: Нет?
3: Нет.
0: Странно.
3: Нет.
0: Я, знаете, что сейчас вычитал?
3: Нет, это мы дальше, я
0: да?
3: могу, да.
0: Что четверки...
1: У нас 4 минуты осталось, Максим, давай про
0: могут встать на путь криминала и заняться мошенничеством.
1: Могу.
3: Это если четверка в минусе, мошеннические действия, конечно, конечно. Но это При этом это люди, которые больше всего ценят в других людях честность и справедливость.
0: Ну, слава тебе,
1: Господи. Не люблю, когда врут.
3: Пятерки. Да, пятерочки. А пятерочки — это у нас логики. Им во всем важна логика, и им очень важен, как ни странно, их внешний вид. Пятерки, они прямо очень сильно зациклены на том, как они проявляются, как они несут себя в этот мир и так далее. Это довольно-таки артистичные люди. Да, они любят и тянутся к высшему свету, даже если у них рядом
1: свет
3: этого нет.
1: Свет к ним не тянется, да? Это?
3: Да, да, да. Вот они это все очень любят.
1: И деньги любят.
3: А, да, конечно, шестерочки. Да. Вот люди, которые могут много есть, это больше к этому склонны.
1: Шестерки.
3: Больше, да, потому что у них, в принципе, с перееданием и вот с перенасыщением есть вопросики.
1: Любят
3: да.
1: кайфовать по жизни.
0: Ой,
1: да.
0: Ну вот да. Я опять...
3: И очень творческие.
0: Пишут угу. нам, что такие люди могут стать опасными и жестокими.
1: Все это могут.
3: Все
1: немощи.
3: Могут, конечно. Yeah. Все
1: семерочки.
3: Могут. Да, семерочки. Семерочки — это у нас прирожденные звезды. Семерка пришла Корона. В этот мир светить. У нее таким юмористическим сленгом, если у всех цифр голова... на шее, у семерки звезда на шее. Вот, это очень яркие люди, это люди, которые постоянно хотят признания. Семерочки, это вас разрушает, потому что, ну, невозможно каждую минуту в жизни получать признание, так не бывает. И семерок это разрушает, а им хочется всегда, чтобы их хвалили, давали им признания и комплименты.
1: Восьмерки.
3: Восьмерки это прирожденные трудоголики, люди женаты или замужем за работой. Поэтому, да, восьмерка пришла в этот мир трудиться, им категорически нельзя тунеядничать. Нельзя обижать восьмерок, но и восьмерка сама не должна никого обижать, потому что бумеранг сильнее и быстрее всего прилетает восьмеркам. И девяточки, которые заждались и боятся, что мы не успеем.
1: Как обычно, с рыбами.
3: Да, как обычно с девятками, так постоянно.
1: Знаю,
3: девятки это люди, которые всем хотят помочь. Всем хотят помочь, даже когда их об этом не просят. И разрушаются, что люди неблагодарные. Поэтому, девятки, ваша задача научиться помогать, если вас об этом просят.
0: Друзья, мы сейчас не разводили какую-то антинаучную историю или нет. Верить, не верить, это ваше дело. Обычно цифровая психология – это направление, изучающее влияние цифровых различных технологий на каждого человека. Там, это очень полезно для при знакомстве, когда ты
3: при знакомстве, при приеме на работу, для детей, для взрослых, для всех.
1: Это мы еще про совместимость цифр не говорили.
0: Да, об этом мы обязательно поговорим в следующей программе. В очередной раз мы пригласим Данию и поговорим и еще про психику. Интересно, влияние этих людей на других людей. Как, например, тройка влияет там на пятерку.
3: Или на шестерку.
0: Или на шестерку. Или вот, например, я единица, как на меня влияет четверка Марина. Ну, вот что-то
1: потрясающе
0: вот
1: влияет.
0: Потрясающе.
2: Держит в тонусе.
0: До такой степени, что я аж потрясаюсь. Друзья, аплодисменты нашей гости, цифровой психолог Дания Марданова сегодня была в гостях. Мы таким образом 3 сентября отметили, поговорили о людях-тройках. Спасибо,
1: спасибо
0: Дания.
1: Спасибо.
0: До встречи. Марина
1: спасибо.
0: Александрова.
1: Ерн Бабаян.
2: Макс Челноков.
0: У нас сейчас новости, а далее программа, посвященная финансам. Поехали!
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
21: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 6 человек пострадали в результате ударов ВСУ, среди них 2-летний ребенок, сообщили в оперштабе региона. В Шебекине ранен мужчина, в селе Акулиновка Борисовского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль, пострадали 2 человека. В хуторе Гаевка в результате удара дрона ранен местный житель. Кроме того, в селе Зазули пострадали женщина и ее 2-летняя дочь. У девочки осколочное ранение головы, лица и тела, ее везут в больницу, женщину также госпитализировали. В Шереметьеве заявили о штатном выполнении рейсов. В Турцию отмен вылетов нет, сообщили в пресс-службе аэропорта. В республику отправляются самолеты авиакомпании «Аэрофлот», «Нордвинд» и «Крендон Эйрлайнс». Статус рейса можно проверить на онлайн-табло авиагавани или на сайте перевозчика. Ранее во Внукове заявили, что турецкая авиакомпания «Пегасус» отменила 12 рейсов, которые должны были вылетать из этого аэропорта и прибыть в него. Пассажирам было предложено переоформить билеты или вернуть деньги. Таганский суд Москвы оштрафовал Телеграм на 11 400 000 рублей. Причина – 3 публикации запрещенной информации. По каждому из протоколов было назначено взыскание в размере 3 800 000 рублей. Нарушения касались данных, не соответствующих действительности, в том числе о действиях армии России. Совокупно долги мессенджера по неоплаченным в срок штрафам превысили 38 миллионов рублей. Также инстанция оштрафовала Google на 7 600 000 рублей за 2 публикации запрещенной информации. По аналогичной статье Таганский суд оштрафовал фотохостинговый сервис Pinterest на 7 миллионов рублей. Его долги выросли до 10 миллионов 800 тысяч. Помимо этого, взыскание на 3,5 миллиона рублей назначено компанией Apple. В Дептрансе Москвы назвали число оштрафованных с начала сезона водителей самокатов. Это более 77 тысяч человек. Цитата. Чтобы опасных инцидентов на дороге с участием СИМ было меньше, операторы проката применяют жесткие санкции. Так, со старта сезона сервиса оштрафовали более 77 тысяч человек. За самые грубые и опасные нарушения сервис выписывает максимальный штраф до 100 тысяч рублей, уточнили ведомстве. В столичном департаменте транспорта пояснили, что к ним относится поездка на одном самокате вдвоем, передача управления несовершеннолетнему и езда в состоянии опьянения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и также до плюс 22 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
6: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
7: Реклама.
22: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
23: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
24: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
25: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
26: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
27: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
28: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
29: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
30: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
31: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
30: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Прежде всего, Леонардо да Винчи известен как мастер живописи, в частности, своей Монолизой. Но также он был ученым и изобретателем. Леонардо лично проводил вскрытия, чтобы изучить строение человеческого тела. Проектировал мосты, а также грезил мечтой о полете. Тем не менее, у большинства он прежде всего ассоциируется с искусством. И не только с Джокондой, но и с его «Тайной вечерей». Заказ на нее поступил Леонардо да Винчи в 1495 году от его покровителя, герцога Миланского Людовика Сфорца, который хотел украсить стену трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делли-Грация в Милане, популярным в то время сюжетом «Последней трапезы Иисуса с учениками». Сюжет – один из самых значимых в христианской традиции. Иисус собрался с 12 апостолами на последний ужин перед распятием. На картине как раз изображен момент сразу после его слов «Один из вас предаст меня». Каждый из апостолов реагирует по-своему. Первая тройка слева, Варфоломей, Иаков-младший и Андрей, удивлена. Взгляды апостолов обращены к Иисусу. Во второй тройке Петр, уже вскочивший с ножом в руке и готовый защищать Иисуса. Иоанн, самый молодой из учеников, в отчаянии склоняющий голову. И Иуда, его лицо погружено в тень. В руке он сжимает мешочек с деньгами, 30 сребреников. Он, как и многие, спросит, не я ли, Господи? Справа от Иисуса Иаков-старший, Филипп и Фома, который изображен с поднятым пальцем, символом его будущего неверия в воскрешение Иисуса. Последняя тройка, Матфей, Фадей и Симон, изображена оживленно обсуждающей новость. «Тайная вечеря» считается гениальной не из-за сюжета, что ничуть не новый, а перспективой, благодаря которой стена перестала быть просто частью монастыря. Все линии потолка и стен сходятся в одной точке. Она находится прямо за головой Иисуса. Он смысловой и визуальный центр всего. Его фигура спокойна и уравновешена, в отличие от суеты вокруг. Свет, падающий из трех окон за его спиной, образует подобие нимба. Слову, Леонардо да Винчи работал над росписью 3 года. По меркам того времени это очень долго. К примеру, Микеланджело расписал весь потолок Сикстинской капеллы за 4 года. Нелюбовь да Винчи к спешке проявилась и в технике, из-за чего «Тайная вечеря» не фреска, хотя и должна была ею быть. Разница в том, что техника альфреско предполагает нанесение красок на влажную штукатурку. Художник же выбрал метод альсека, то есть по-сухому. С одной стороны, это позволило Леонардо да Винчи работать медленно и переписывать фрагменты по несколько раз. С другой же, именно это стало причиной, что уже спустя 19 лет роспись начала разрушаться. Из-за работы по сухой штукатурке краска не впитывалась в стену, а пар и дым из монастырской кухни неблагоприятно влияли на нее. А в 1652 году монахи вообще решили прорезать в стене дверь, из-за чего была уничтожена область с ногами Иисуса. Но и это не все. В 1796 году войска Наполеона устроили в трапезной конюшню. В 1800 году наводнение на 15 дней затопило помещение, из-за чего картина покрылась плесенью. А в 1943 в здание попала бомба, которая разрушила крышу трапезной. Тем не менее, роспись попытались восстановить. В 1978 году началась самая масштабная реставрация, которая длилась 21 год. Специалисты очищали слои лака, краски и масел, которые накладывались на протяжении веков. Восстанавливали цвет, насколько это было возможно. Когда работа завершилась, оказалось, что от первоначальной живописи Леонардо сохранилось не так уж и много. Сегодня «Тайная вечеря» находится под климат-контролем, а посетители получают только 15 минут на просмотр.
30: История предмета.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех и даже для министра.
10: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
14: И мы вас слушаем.
15: Галочка! Ты сейчас умрешь!
14: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
30: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13:10 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
1: И Марина Александровна.
0: И буквально с минуты на минуту к нам присоединится финансовый эксперт Екатерина Астахова. Мы будем обсуждать тему детей и денег. Вообще, когда детям нужно рассказывать о финансовой грамотности? Нужно ли им давать деньги на карманные расходы? Как долго вообще детей нужно содержать? И пока вот Екатерина где-то застряла у нас в пробке, ну, бывает такое, да, я хочу обсудить этот вопрос с Герой. Гера, скажи, пожалуйста, как в твоем детстве, вообще в твоей жизни история с деньгами выстраивалась? Может быть, у тебя была там копилка, может быть, ты на что-то откладывал, может быть, тебе родители рассказывали, как нужно обращаться с деньгами?
1: У меня, конечно, копилка была, она до сих пор где-то стоит такая была, салатовая рыба-пузырь у меня.
0: Запомнил.
1: Да,
0: у меня очень... была свинья, копилка, как водится.
1: Очень забавная была эта рыбка, но я что в детстве, что сейчас, честно говоря, не очень умею копить. То есть вот

0: купил.
1: Все, по-моему, больше никаких платных услуг не было. И я таким образом много вот что из своих хотелок себе закрывал. Я, например, таким как раз образом за несколько недель где-то, наверное, накопил на потрясающую, обалденную снайперскую винтовку Драгунова.
0: Нормальное желание у ребенка, я считаю.
1: Пульками стреляла. Это была самая крутая винтовка, какая продавалась у нас в магазине. И я помню, я даже договорился с продавцом, чтобы он никому ее не продавал, пока я на нее коплю. Кто-то пытался ее купить, но он ее придержал, он слово свое сдержал, и я ее купил, и я так радовался, я сам на нее заработал.
0: У меня крестник есть, Лев его зовут, и когда он собирал деньги там к своему дню рождения, там, ну, еще на какие-то там события, там, не знаю, ну, окончил четверть на пятерке, он отличник, там, mm-hmm. еще что-то, да, или там занял какое-то призовое место, он в шахматы играет, он просил всегда ему дарить и просит деньги, mm-hmm. он всегда тоже на что-то копит. Вот как ты считаешь, ребенку лучше деньги все-таки дарить или какие-то игрушки, может, покупать?
1: Я бы гораздо, ну, когда я был маленький, я бы гораздо более обрадовался какой-нибудь условной игрушке, какому-нибудь набору Лего, mm-hmm. потому что ну, набор Лего такая вещь, на которую,
0: ну, знаешь,
1: по 25 рублей за да. пакет мусора, ты пойди накопи на Лего,
0: да,
1: конечно, да. Но, наверное, если ребенок просит деньги и реально их откладывает, там не спускает все на сухарики, три корочки с холодцом и хреном, то это в целом, наверное, хороший сигнал. То есть умение обращаться с деньгами с раннего возраста. Это крутая история.
0: Когда родители рассказывают, сколько стоит, что, да? А вот эта вот фраза,
1: да.
0: тебе говорили, вот пойдешь работать, узнаешь, сколько что стоит.
1: Ну, прям такую фразу, наверное, не говорили, но, думаю, пару раз ее подразумевали. Но mm-hmm. это в любом случае хорошо, когда ты понимаешь, с раннего возраста тебе дают понять, что деньги не с неба сваливаются, mm-hmm. что mm-hmm. когда ты их... получаешь там, условно, как награду за что-то. Но даже, наверное, лучше это делать не как награду за что-то, а вот именно как зарплату.
0: Да, да,
1: вот
0: да,
1: ты
0: за
1: заработал
0: какие-то
1: деньги,
0: что-то,
1: да.
0: за что-то получаешь. Сейчас я продолжу задавать свои каверзные вопросы тебе. Друзья, расскажите, пожалуйста, как вас в детстве учили обращаться с деньгами, и как вы сейчас учите своих детей, да, обращаться с деньгами? Даете ли деньги на карманные расходы, переводите какие-то суммы за какие-то выполненные действия? Может быть, только делаете денежные подарки к дню рождения или каким-то крупным праздникам? СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще пишите нам в МАКС. И, кстати, можно позвонить по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495. А еще на нас можно посмотреть где?
1: Ну, да где только нельзя. На нашем YouTube-канале, Рутюб-канале, в нашей группе ВКонтакте. Везде трансляция называется «Макс, Марина и Герман». Заходите, да, смотрите, слушайте. Еще на нас в Дзене можно подписаться. Там нас
0: и читать наши новости последние. Друзья, да. пока вы отвечаете, пока Гер задавала каверзные вопросы, к нам присоединяется Екатерина Астахова, финансовый эксперт. Кать, привет. Сейчас у нас включится
2: добрый
0: микрофон.
2: Добрый день.
0: Пробки никого не щадят в Москве, это правда. Мы сегодня говорим про детей и деньги. Вот я уже у Геры выяснила его отношение к деньгам, как он копил, как у него получается откладывать, только если у него стоит какая-то цель. Но вообще вот если говорить о детстве, да, если говорить вообще об отношении, да, денег своим отношением к детям, какое мы вообще знание можем передать детям в плане денег?
2: Ну, у меня всегда такой подход, что дети прежде всего должны видеть реальность этой жизни. Да, они должны понимать, что деньги не растут на деревьях, что mm-hmm. деньги не unlimited, да, не безлимитные. Что они требуют аккуратного и правильного отношения. И здесь, конечно, родители должны показывать собственный пример. Не только их образовывать, да, а скорее собственным примером показывать, каким образом с ними правильно обращаться.
0: Ну, про собственный пример мы еще сегодня поговорим. Но вот есть такой пример, да, еще. Например, маленькая девочка стоит с мамой в магазине, просит игрушку. Мама говорит, у нас нет денег. Или там на кассе стоишь, да, и ребенок постоянно, купи это, купи то. И потом вот мама покупает себе кофе. Что слышит ребенок в этот момент? Он же не слышит, у нас есть бюджеты, приоритеты. Деньги есть не на меня, не на тебя, не как на ребенка, а есть на меня и на мои хотелки, да, именно то, что я хочу. Как нужно себя вести в этой ситуации? Грамотно.
2: Да, тут важно показывать ребенку правильный посыл. Марин абсолютно правильный пример привела, угу. что когда ребенок говорит, на игрушку нет,

0: На кофе есть. Здесь ребенок ставит знак равенства в том плане, что он не понимает, что есть другой приоритет. Он не понимает, что мама все равно его там любит. Да? Он думает, что вот на это есть, а на это нет. И значит, нужно как бы показать, что я с этим не согласен, да, что меня это там триггерит, и мы получаем там или какую-то истерику, или неправильное понимание. Гораздо лучше будет, да, поговорить с ребенком, что сейчас мы как бы тратим не на игрушку, а покупаем кофе, а тебе какао.
1: Угу.
0: Мне кофе, а тебе какао.
1: То есть какой-то такой,
0: да,
1: вариант, чтобы и тебе, и мне тоже было, да?
0: Да, то есть мы, угу, показываем то, что мы его слышим, видим, но не значит, что мы сегодня достанем и купим игрушку там за 5, 10, 15 тысяч, угу, рублей, потому что я так хочу.
1: А когда, например, ребенок начинает плакать в этот момент, нужно ли говорить ему фразы? Ну, может быть, это ближе к психологу вопрос, но нужно ли говорить ему фразы: у тебя уже это есть, это слишком дорого, на день рождения куплю и так далее?
0: Посыл такой доносить, на мой взгляд, нужно, но другими фразами. Да? Во-первых, говорить ребенку, если он там плачет или в истерике в какой-то, да, бесполезно что-либо. Для начала, да, нужно успокоить, переключить. Ну, а дальше обсуждать это. И лучше это обсуждать перед походом в магазин, да, и так же, как мы садимся и планируем бюджет, сами со своим внутренним ребенком, mm-hmm, да, договариваемся. Да. Когда я захожу там на платформу или захожу в магазин, что я покупаю?
1: Нужно ли мне
0: очередные
1: это...
0: туфельки, да?
1: Да, да, да, да. Ну, конечно, нужно. Я не понимаю, как можно себе в этом отказать.
0: Так же и с ребенком, да, поговорить, что... Там Петя, Вася, Егор, Маша, Даша, мы идем сегодня в магазин, мы идем вот с такими-то целями, вот это мы покупаем, вот это мы не покупаем, да, и там мы идем сегодня там по маминым нуждам или по папиным нуждам, а вот там завтра-послезавтра мы пойдем. И если там даже говорить про какую-то игрушки, подарки и так далее, то нужно обсудить сразу, что это будет, и будет ли это сегодня, и по какой причине это будет.
1: Угу. А есть, кстати, еще исследования развития финансовых привычек, которые показывают, что многие базовые представления о деньгах начинают складываться уже в раннем детстве. Например, обзор от White Bread указывает, что примерно к 7 годам у ребенка уже формируется ряд базовых концепций, связанных с будущим финансовым поведением. И вот важно не превратить эти 7 лет в магическую границу. Да? То есть, угу, постепенно, вот до 7 лет, мы делаем определенные действия. Мы говорим, что, например, сегодня я тебе не куплю какую-то игрушку, потому что мы там покупаем что-то другое. Я куплю кофе, давай тебе какао. Тебе игрушку купим в следующий раз. Нужно ли уже в этом возрасте детям давать какие-то деньги за выполненные какие-то действия? Например, он там, ну, посуду помыл до 7 лет вряд ли, ну, предположим, там, ну, что-то такое сделал маленькое, но важное для себя в рамках этого возраста. Материальное поощрение должно быть?
0: Ну, здесь, во-первых, все дети разные, разной зрелости, да, психологической. Uh-huh. Я бы тоже не превращала бы там эту границу в какую-то магию, да, там. До 7 лет мы говорим с детьми об одном, после 7 мы продолжаем с ними говорить о деньгах, но в другом, uh-huh, там ключе. Я уже говорила и придерживаюсь той же позиции, я категорически против платить детям за какие-то помощь в домашних делах, mm-hmm, потому что в моей картине мира это семья, мы все должны друг другу помогать, так же, как мы, когда во взрослом возрасте общаемся, мы же не платим нашим друзьям за то, что они там помогли нам с переездом, не знаю, или там, да, пришли вместе, приготовили какой-то ужин, мы же им за это не платим, да?
1: Да, или но там... все равно, если помогают с переездом, хочется как-то отблагодарить, не знаю, если мы воспользовались их автомобилем, там, скинуть деньги на бензин, например, или какой-то,
0: ну,
1: подарок
0: это
1: сделать.
0: Это само собой, да, да, разумеющееся, но мы не платим, не, да, предлагаем, да, да. И ребенок тоже должен понимать, что в семье он тоже должен отдавать что-то, mm-hmm, потому что иначе... Это тоже в том числе финансовое мышление, да, не всегда оно должно измеряться деньгами, оно иногда измеряется и твоим трудом, твоим вкладом, твоим вниманием, твоим фокусом.
1: Да.
0: И это тоже важно развивать. Но вот, например, учить детей в более старшем возрасте, чем 7 лет все-таки, как-то пробовать зарабатывать деньги в ближнем кругу, это вполне да, ну, то есть, не знаю, погулять с соседской собакой, Да, за какую-то там сумму. А покрасить, опять же, бабушки на даче, не наши там, а соседки, забор или еще что-то. Ведь эти все примеры, они у нас, в принципе, так или иначе, есть в каких-то детских книжках. Да, конечно. Их полно. И таким образом мы учим ребенка, да, добывать вот свой первоначальный капитал. Вопрос в том, что дальше нужно учить его им распоряжаться, да, но это, я думаю, еще сегодня поговорим.
1: Да, да, да. А наша слушательница спрашивает, а зачем брать ребенка в магазин, если ему ничего не купят? Ну, дети же бывают разные, маленькие, их иногда дома одних не оставишь, и вот вы идете в магазин, и поэтому ребенка с собой берете, а как?
0: Во-первых, да, не всегда их возьмешь, не всегда можно оставить. Во-вторых, мы часто, вот особенно, мне кажется, наше поколение склонно немножко создавать тепличные условия для детей. И мы очень часто в последнее время говорим в своем, я вот узком кругу, потому что так или иначе возникает тема, да, что мы не показываем реальность. Вот я всегда за то, чтобы показывать реальность. Но если мы не берем его в магазин, мы его ограничиваем, да, и не показываем эту зону жизни. Но беря его в магазин и говоря, что сегодня мы тебе не покупаем, мы покупаем только по списку, мы ему говорим: смотри, есть такая история, но мы, у нас должны быть какие-то внутренние ограничения и правила поведения. Мы таким образом его образовываем. Если мы его все время оставляем дома, не берем в магазин, то у него потом случится, да, казус.
1: Да.
0: То есть или он, вау, я все хочу, или наоборот, да, войдет в какое-то там перевозбуждение и там наоборот как-то, да, закроется. То здесь все-таки я за то, чтобы вот такими равными, как-то равным темпом показывать реальность.
1: Реальную жизнь, что в жизни есть и магазины, и игрушки, и так далее. Просто да? не все можем сейчас тебе купить. Доброжелательно нам пишет: вот думаю, не нужно изначально ребенка ставить в ранг божества, объяснять, стелиться. Рос в начале 90-х, мать была нянечкой в детском саду, отец военный, и никто не объяснял ничего. Дали деньги — хорошо, нет — значит нет. Понятия должны быть.
0: Ну, объяснять, обучать не равно ставить в ранг божества. Я тоже согласна, что иногда, и опять же, это там вот наше, да, поколение, чересчур, я не говорю это божество, а чересчур тепличные условия, но держать в жестких ограничениях, да, дали, не дали, это тоже плохо, потому что это же формирует мышление. Да, и ребенок будет думать: ну вот дали, хорошо, пойду все там спущу.
1: Да.
0: Да, а когда у меня это более равномерно, без каких-то, как это слово сказать, нехватки, да, то я приучаюсь в безопасной среде совершать ошибки. Uh-huh, да, uh-huh. Там. Сегодня я все потратил, спустил на леденцы, там, не знаю, или там на сейчас новая, да, это беда, это всякие донаты и прочие истории.
1: В, не совсем законные, да.
0: В играх, да, да, и там много есть примеров, когда мы тут обсуждали с моим товарищем, когда ночью ребенок, значит, пробрался, забрал карточку у мамы и там, значит, оплатил, задонатил игру. Да, и это обнаружили только там через несколько месяцев.
1: Да, да,
0: и
1: да,
0: это
1: да,
0: тоже вопрос, да, что нужно об этом говорить, приучать и показывать, как можно, а как нельзя, и как лучше. А как лучше не надо?
1: А очень часто еще, кстати, дети слышат от своих родителей всякие такие фразы по поводу, там, не знаю, беру кредит, ой, он наверняка своровал, честным способом больших денег не заработать, да?
0: Не жили богато, нечего и начинать,
1: ну, куда,
0: да,
1: тебе, куда ты, даже и не пытайся, вот я получаю там столько, да и ты будешь столько же получать, ну куда ты, что ты себе придумываешь?
0: А, вопрос к родителям, зачем мы это говорим? Да, то есть нужно честь, сесть и честно с собой проговорить. Я это ребенку зачем транслирую? То есть я хочу ему показать, как мне было сложно, да, или же я хочу все-таки его как-то, ну, образовывать, mm-hmm. обучать, и тут очень важно думать, а что мы ему транслируем, да, потому что, ну, мы поставим ему вот такие ограничения, да, не жили бы...
1: Ограничивающие
0: богато,
1: убеждения.
0: Да, да, ну и очень плохо, да, потому что он дальше будет с этим жить. Есть много исследований, я, так как человек, вовлеченный в эту историю, в том числе исследую финансы везде. И очень четко прослеживается грань в религиях в том числе, да, есть протестанты, их мышление, есть иудейское мышление, есть православное, mm-hmm. есть исламское, да, и очень мне в этом плане нравится как раз вот иудейские, да, и протестантские направленности в части денег, да, только в части денег, что зарабатывать и жить в достатке – это хорошо. Ты не должен быть жертвой.
1: Не нужно стыдиться этого,
0: да? Да, не нужно этого стыдиться. Это нормально, потому что ты в том числе часть этого мира, и ты там имеешь право зарабатывать эти деньги, да, там, без излишеств. Мы сейчас не говорим о каких-то крайностях, там, совсем там бедности или совсем там экстраординарности. Но вот мне кажется, что если родители будут доносить эту историю детям, да, что жить достатки – это не стыдно, да, это не страшно, это такая же энергия этого мира и там необходимые условия существования этого мира, и они должны быть. И нужно уметь их добывать и правильно расходовать, инвестировать.
1: С какого возраста лучше про это говорить?
0: А вот когда я начинаю говорить с своими детьми, когда первый интерес, да, вот там, сколько, 3-4 года, когда там денежки, они вот начинают с этим. И как-то вот пытаюсь ниткой протаскивать это вот через весь возраст, ну, конечно, ближе всего это к подросткам, да, 11 плюс лет сегодня подростковый возраст тоже такой, оказывается, достаточно ранний.
1: Да, да, да.
0: Вот, и очень важно детям это доносить. Там как раз идут первые траты, они видят своих сверстников, школьников.
1: Сравнивают себя с ними,
0: да, у кого-то там телефон, у кого-то компьютер игровой, у кого-то там донаты, у кого-то там скины. Это, кстати, тоже новая история. У меня, например, старший...
1: Вот в теме, Кать.
0: Да, у меня старший, ну, в образовании, он, например, одно время экспериментировал с инвестициями именно вот в скины, в какой-то там своей игре, я вот, к сожалению, не сильно, что там именно за игра, но какая-то из стратегий, да, они у него там выросли в цене, там, значит, он их продал с какой-то там X3 доходностью, потом мы увидели, что, оказывается, за вывод реальных денег с этой платформы нужно заплатить 30%, и сочли, что это драконовская история, инвестиции
1: не
0: оправдывают. Он этого не знал, да, и вот это вот, да, мы столкнулись вот с такой практикой. Но это было безопасно, потому что там я контролировала размер, да, то есть денежных его вложений. То есть он там, то, что ему подарили на день рождения в какой-то денежной форме, он решил там вложить вот сюда. И через это получил опыт, что, оказывается, инвестиции, не только можно их там приумножить, а еще, оказывается, чтобы их все в карман положить, за это нужно заплатить.
1: Постараться. Да. И в этот момент важно родителям оказаться рядом и все объяснить. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Там уточнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Один человек пострадал при ударе ВСУ по Курской области. Беспилотник атаковал легковой автомобиль на трассе в Беловском районе. В мессенджере Макс губернатор Александр Хинштейн написал, что ранен 54-летний мужчина. У него травма головы, а также осколочное ранение грудной клетки, живота и ног. В ближайшее время пострадавшего доставят в больницу в Курске. В Кабмине заявили об усилении работы по обеспечению безопасности НПЗ. Это было сделано за последние месяцы с учетом участившихся атак ВСУ. По словам вице-премьера Александра Новака, бизнес взаимодействует с Минобороной и Росгвардией. Зампред правительства сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, что нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и ответственно подходят к вопросам безопасности энергообъектов. Новак добавил, что нефтеперерабатывающие заводы в России сейчас защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Он также рассказал, что власти сдвинули летний ремонт НПЗ на более поздние сроки для роста производства. Кроме того, вице-премьер заявил, что случаев перевода на внешнее управление объектов энергетики из-за необеспечения безопасности пока нет. В Минфине опровергли сообщение о планах ввести лимит на снятие наличных. Это не обсуждается, сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы ведомства Алексей Моисеев. Весной в Министерстве финансов сообщали, что этой осенью в каждом банке по отдельности может заработать ограничение на внесение не более 1 000 000 рублей наличными. По информации источника Интерфакса, Минфин рассматривал лимит, по которому ежемесячно через банкомат можно было положить на счет максимум 1 000 000 рублей. Инициатива была подготовлена в рамках плана по обелению экономики. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22, атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва, 94.8.
4: Мы вас услышали.
1: 13:34 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Екатерина Астахова, финансовый эксперт. Кать, здравствуй.
0: Здравствуйте.
1: Будем говорить сегодня о детях и нужно ли вообще давать деньги на карманные расходы. Как вообще рассказывать о том, как, что, сколько тратить, сколько что стоит. Кать, нужно ли говорить нашим детям о том, сколько мы зарабатываем? Какая у нас зарплата?
0: Здесь, как всегда, есть два полярных мнения. Да? Одни не говорят ничего, другие говорят все. И здесь вопрос, как устроена среда внутри семьи, да, там, что-то выносится, что-то не выносится. Я как бы считаю, что этот вопрос нужно обтекаемо от него уходить, да, или рассказывать, что общими чертами, что мы там зарабатываем достаточно, чтобы там удовлетворять там свои какие-то потребности, да, но не уходить в суммы или хотя бы там вилки какие-то говорить, потому что это даже нужно с точки зрения безопасности.
1: У детей, да, же как бывает, а твой сколько зарабатывает? Да, а вот у меня там, не знаю, 500 тысяч папа зарабатывает, а ты в разговоре услышал, что твой зарабатывает 50, например, да, и ты думаешь, почему же так происходит, и чувствуешь себя как-то немножко незащищенным в этот момент.
0: Да, здесь или мы можем уронить самооценку, да, или же наоборот взрастить ненужную гордыню, да, которая, как мы знаем, один из 7 смертных грехов, да, и никому это не нужно. Угу. Потому что одно дело зарабатывает мой папа или моя мама, а другое дело, а я. Да, и здесь вот нужно, чтобы ребенок отделял, но общую канву, конечно, там, безусловно, он должен понимать. Когда он будет взрослеть, он будет понимать, что одно стоит столько-то, другое столько-то, и будет там сам складывать историю. Но базово все-таки вгружать их именно вот там очень большую подноготную, как бы нужно очень аккуратно.
1: Не обсуждать, стараться про ребенка, да, свои доходы. Карманные деньги, с какого возраста детям можно давать? Желательно.
0: Вопрос, опять же, насколько зрелый, да, ребенок. Но я считаю, что с 5-7 лет вполне это можно. Вопрос, а давать карманные деньги, а дальше что? То есть для чего? Обязательно их нужно давать. Вопрос, а мы научили, прежде чем дали ребенка, ими распоряжаться? То есть он что, он пойдет спустит все на леденцы? Или там задонатит игру, или же все-таки что-то отложит. Поэтому я как бы рекомендую всегда, и сама это делаю, вместе с карманными деньгами дарить копилку.
1: Да.
0: И желательно не одну. Потому что, во-первых, сегодня такие копилки классные иногда бывают, что прям...
1: Какие лучше купить?
0: Очень круто. Ну, у нас, например, одна там... в виде такой, ну, прям свинья-копилка, но у нее мягкий пятачок, он снимается, ее не надо бить, ничего, да, то есть такая история.
1: Многофункциональная.
0: Да, вторая, которая там на длинные инвестиции была, но сейчас она больше превратилась в это, в как-то медики, да, это монетки. Она сделана в виде консервной банки, ну, прям вот с этим ключом, да, там какой-то Майнкрафт, по-моему, или что-то, в общем, какая-то игра нарисована, но базово для того, чтобы ее открыть, то есть она одноразовая, то есть ты когда снимаешь крышку...
1: То все уже, да.
0: Да, поэтому мы ее там использовали с младшим на какую-то долгосрочную там цель накопления, чтобы вот был такой вау-эффект. Что вот раз ты
1: это открыл... про накопление. А если вот про карманные деньги, нужно их все-таки давать? Как проговаривать эти карманные деньги, которые мы даем? Нужно ли просить ребенка отчитаться перед тобой, на что ты их потратил?
0: Карманные деньги, я считаю, что давать нужно, но нужно уметь учить с ними обращаться, да, что-то накопить, что-то потратить, а потом обсуждать. Если я сегодня в понедельник получил карманные деньги и в понедельник их потратил, а потом во вторник или в среду прихожу к родителям снова, как это, да, в Центробанк.
1: Да, извините.
0: Да, можно мне еще, ну, как бы нет, тут нужно сесть и поговорить, да, что вот, смотри, там, у тебя было 500 рублей по 100 рублей на каждый день, да, ты мог тратить, ты потратил все сегодня, поэтому как бы стоп, ты ждешь до следующего там воскресенья или понедельника. Да, и это тоже показывает ребенку реальность, что можно так, можно вот так, а можно вот так. Или поговорить, что там ты получишь 500, например, 100 ты там отложишь или 50, а 450 потратишь, но эти там 50 превратятся через какое-то время еще в 500.
1: Да, то есть и мотивация тогда... такая должна быть, да.
0: Да.
1: А нужно ли платить за домашнее задание, за выполнение домашнего задания или за оценки? Вот нас спрашивает Марина, награда деньгами за хорошие оценки приемлема? Ну, когда, например, четверть оканчиваешь на пятерке или, не знаю, там, грамоту тебе какую-то дают, там, где-то побеждаешь, что-то выигрываешь где-то.
0: Ну, я все-таки против платить за оценки, за учебу, потому что здесь нужно воспитывать мотивацию у ребенка учиться. Да, что у нас жизнь, да, long life learning, обучение всю жизнь, но у них это будет еще более гипертрофированная история, потому что технологии и мир развиваются очень быстро. Поэтому наша задача научить их учиться, и не за деньги, они должны получать, уметь вот этот дофамин от обучения не за деньги, да, потому что потом мы привьем ему таким образом такую историю, что а зачем вообще учиться-то, если мне за это не платят? Поэтому я против.
1: Может быть, тогда какими-то другими наградами их стимулировать или хвалить, да?
0: Вот это безусловная история. Опять же, да, все как в бизнесе и в нашем личном развитии стратегии. Мы ставим цель, допустим, да, ребенку, если для нас это важно, не знаю, там, победить на Олимпиаде, какие-то спортивные достижения, отучиться там с 2 четверками или без четверок, да, или там догнать какой-то предмет. Вот такая цель, она хорошо бы ее вознаграждение, да, за нее. То есть, окей, ты напряжешься больше, чем обычно. Да, но за это давай обсудим как бы какой-то подарок. Тогда да, потому что, ну, мы все привыкли к таким, да, если мы там где-то побеждаем, ну, грамоты, кубки и так далее. Это другая история. А вот именно в ежедневном, в рутинной истории, что я каждый день получая деньги за оценки, это плохая история, она не рабочая.
1: А нужно ли, не знаю, если ты получаешь плохие оценки, какую-то сумму ребенка забирать за двойки, это за тройки?
0: Это вот был следующий мой, это я хотела вопрос этот задать, да, вот и вы там за пятерки платите, а если он двойку принесет, вы у него что, удержите?
1: В двойном размере.
0: Да, это же тоже такая история. Не совсем правильное. Плюс нужно говорить с ребенком о том, что обучение, учеба – это его инвестиции в себя, в свое будущее, в будущие заработки. Да, и в принципе так и есть. Угу. Поэтому платить за инвестиции как бы масло масляное немножко.
1: Не стоит. Антон спрашивает, карманные деньги давать наличными или на карту переводить какую-то сумму определенную?
0: Здесь подход следующий. Вот когда маленькие дети, они больше понимают наличные. Ну, и вообще мы все любим потрогать, это даже такой психологический фактор, там, посчитать деньги, вот. А когда уже постарше, то можно, конечно, и карту, она удобнее и безопаснее, да, и мы понимаем там лимит, там, если потерял, то, по крайней мере, там, это останется, да, если наличные потерял, то тут уже...
1: Сложнее
0: это,
1: с этим,
0: снова
1: да.
0: пополнять придется. Да. Поэтому вот здесь у меня такой подход.
1: Иван спрашивает, ребенку 13 лет, не просит карманные деньги и не ходит по магазинам, деньги, подаренные на АДР, за несколько лет лежат и не тратятся. Можно ли назвать это проблемой?
0: Ну, здесь, наверное, нужно поговорить и, может быть, узнать причину, почему так происходит. Может быть, вы не знаете, а он на что-то копит, и тогда в этом плане интересно с ним поговорить и про инвестиции, например, да, что они лежат у тебя где? В копилке несколько лет. Давай их положим на депозитный счет, и там начнут работать проценты. Объяснить, как это работает, объяснить, как работает сложный процент, да, чтобы вызвать такой интерес общения
1: с этим.
0: Может
1: быть, у вас, Иван, финансист будущий растет, который, видите, рожден как раз копить, а не тратить.
0: Да, и дать ему попробовать вот такую историю, с ними поработать, поупражняться. Может, это вызовет интерес и начнет таким образом как бы с ними работать.
1: Нужно ли позволять детям тратить деньги на ерунду? Вот Гера рассказывал, что, например, когда у него были в школе карманные деньги, он покупал себе какие-нибудь сухарики, какую-нибудь еще ерунду, ну, в плане еды и в плане каких-то, я не знаю, пулек для пистолета, там еще что-то такое, да, игрушечные какие-то, не знаю, там, игрушки такие незначительные. Нужно ли отчет просить?
0: Ну, то мы такие все взрослые, да, такие дяди, считаем, что это ерунда, и тети. А на самом деле для ребенка это может быть важный фактор. Эти резиновые пульки для этого пистолета - это целый мир. А это совсем не ерунда. И здесь вопрос: что называть ерундой? Если у вас там каждый день ребенок сливает все ваши деньги на сладости, ну, наверное, это не очень правильно, потому что повышает, да, его внутренний инсулин и глюкозу, и ничего от этого хорошего не будет. Понятно, что дети потребляют больше сахара, потому что, да, учатся глюкозы, но здесь, наверное, нужно поговорить и обсудить этот вопрос. Сколько можно сладкого? А если они там что-то покупают, там играют в это, там, да, и как-то потом учатся, ну, вот это же безопасная среда для них,
1: свое
0: да,
1: детство,
0: обучение.
1: Да, когда мы покупали, не знаю, это в моем детстве было популярно, альбомы с наклейками, например, и мы постоянно покупали эти наклейки, обменивались этими наклейками, искали те наклейки, которых у нас не было, да, и это же было потрясающе. Вот у меня был, до сих пор помню, альбом с животными, с куклами, и что-то вот еще у меня третье было, это же прям, это огромная трата денег, на самом деле, была для родителей, потому что это прям...
0: Но это и продолжается до сих пор. Сегодня розничные сети используют эту историю тоже, там, собери коллекцию того, сего, там, за покупки дают, да, эти, там, игрушки.
1: Баллы, игрушки, что-то.
0: Да, и это же тоже, у меня младший в том числе тоже там подался, мы пойдем покупать только в этот магазин.
1: Что
0: потому
1: говорить?
0: Что там, да, у меня вот альбом, мне там нужны еще там...
1: Не хватает
0: три
1: этих наклеек, да?
0: Да, мне нужно там вот эти вот, и у них тоже такой этот мир существует, они что-то там обмениваются, да, это учит их коммуникации, это учит их взаимодействию, а другой вопрос, что здесь все равно нужны лимиты, да, везде, как и во всем нашем мире.
1: То есть не покупать как-то безнаказанно,
0: unlimited,
1: постоянно,
0: да,
1: лимит,
0: да.
1: Это все вот эти...
0: То есть это тоже
1: клики.
0: Вопрос к как знаете, а можно же эти штуки просто купить, вот эти вот коллекционные там...
1: Где-нибудь найти?
0: Нет, прям вот в этих магазинах можно купить, но это же неинтересно.
1: Нет.
0: Да, и это вот тоже, зачем в это поддаваться, это быстрое там удовлетворение, оно не приносит такого длинного.
1: Нам нужен пролонгированный дофамин.
0: Да, это точно так же, как в уровнях игры, да, можно там как-то крэкнуть, или как это называется, хакнуть, или там почитать, как пройти определенный уровень, но это же будет не то удовольствие.
1: Конечно,
0: и здесь вот нужно исходить из этого.
1: А бывают такие ситуации, когда родители, правда, могут позволить все, да, купить ребенку, все, что он хочет, есть такая возможность. Нужно ли это делать? Или все-таки нужно как-то объяснять, что да, мы тебе можем многое купить, но мы не будем этого делать.
0: Ну, конечно, второй вариант. Вот Марина у нас это продвинутая, финансово грамотная. Потому что безлимитное потребление, в принципе, ни к чему хорошему не приводит. Да? Если мы не знаем каких-то ответов, можно посмотреть, как я говорю, в биологии или в истории. Ничего хорошего из этого не получается, да. Там более продвинутые даже там царские персоны, они своих детей воспитывают в строгости. Да, для того, понимают, что потребление – это очень плохо. Поэтому быстрое насыщение происходит, и нет ценности этого. Поэтому, конечно, нужно говорить и ставить лимиты прежде всего самим родителям себе, да, потому что дети смотрят на нас. И ну, тут важно это понимать.
1: Многие родители начинают покупать дорогие брендированные вещи своим детям, да, чтобы они там соответствовали какому-то уровню, а водить их в какие-то там дорогие заведения, да, покупать им дорогие игрушки. Ну, то есть поддерживать определенный уровень жизни.
0: Угу.
1: А ребенок, может быть, этого и не хочет. Ему, в принципе, нормально было бы и в обычной одежде, с какими-то игрушками недорогими.
0: Ну, безусловно, потому что часто людям кажется, что это дополнительная свобода, да, на самом деле это дикое ограничение, потому что ты сам себя загоняешь вот в эту вот, как-то в этот туннель, да, что если вдруг я куплю другого бренда, то значит я все пропало.
1: А если, например, дети начинают говорить, что вот у Вани уже есть этот телефон, а у всех уже есть такая игрушка, все уже себе купили, ну, вот какие-то вот такие истории, все едут туда отдыхать, например, да, кроссовки, вот эту вот модель уже все купили, а у меня нет. Как родителям реагировать?
0: Ну, во-первых, все – это 8 миллиардов человек на всей планете. И все не могут покупать одни и те же телефоны и ездить в одно и то же место и так далее. Нужно показывать ребенку, что есть разный мир, да, и все это не значит, что прям вот нужно брать и соответствовать. Нужно понять, а зачем ему этот телефон? Ну, то есть, чтобы соответствовать, может быть, тогда такой социум не нужен, может быть, он чересчур там... как это слово забыла.
1: Токсичен, например.
0: Ну, да, или там снобистский, да, или такой какой-то.
1: Ну, если школа такая, или класс такой, например, куда ты пришел учиться, да, тебя перевели, или ты сам туда перевелся и...
0: Да, вопрос, это комфортно все время гнаться за бесконечным потреблением, да, ведь мы говорили об этом, что это же тоже уловки маркетологов.
1: Нет, да, родители все это прекрасно понимают, а детям как это доносить и объяснять, что тебе этот телефон не нужен, тебе эта последняя модель кроссовок тоже не нужна?
0: Так и говорить реально, ну, то есть, а тебе для чего это? Ну, то есть, ты хочешь там быть как вот все, для чего? Ты же уникален, ты же другой. И там мы можем потратить эти деньги там не на очередной новый телефон, который ничем, кроме цвета и одной камеры, не отличается от твоего, но мы можем потратить эти деньги на другое, например, там на впечатления или на какие-то другие покупки. Объяснять.
1: А ребенок не будет, опять же, травмирован тем, что вот у других все есть, а ему не покупают эти вещи?
0: Ну, конечно, будет. Мы все травмируемся.
1: Конечно.
0: Вся наша жизнь одна сплошная
1: это
0: травма.
1: Да.
0: Но проработка. Мы через это учимся.
1: Да.
0: Мы же через это учимся, и мы в том числе, как бы, если грамотно, да, к этому подходить, подталкиваем, мотивируем его развиваться.
1: А нужно ли говорить ребенку, что наша семья богата, да, и мы можем много себе позволить, и сразу нужно ли говорить ребенку, что наша семья не богата, и мы как раз не можем себе купить этот телефон, как у Вани, у Саши, у Ани, а потому что у нас нет денег?
0: Ну, это вот достаточно такой непростой, да, вопрос, деликатный, этически очень действительно непростой. И здесь опять все познается в сравнении. А что такое богатство? Угу. По сравнению с чем или с кем? И что такое там бедность или недостаточность по сравнению с чем? Да, и если даже обсуждать, что сегодня, да, мы эту покупку там не делаем, потому что у нас есть другой приоритет. Но давай подумаем, а что мы можем сделать, если, например, подросток, да? Может быть, ты сам подумаешь, и свободное от учебы время вместо там 3 часов в компьютерных играх пойдешь поработаешь? Например, если ему там, да, уже 14+. Курьером сегодня, слава богу, есть много возможностей, в том числе для подростков, для того, чтобы работать и получать этот опыт. Вот так вот лучше заходить.
1: А как вообще, да, детям в частности, объяснять, что тебе уже пора идти на работу, не хочешь ли ты поработать? Если, например, ребенок уже подрос, ему не 14, он учится на первом курсе, например, института, там даже на втором, на третьем. Живет с родителями, родители его содержат, вроде у него все хорошо, возможность такая есть, но мог бы пойти и поработать. Как родителям так грамотно намекнуть? Или можно не намекать, а прямо сказать, вот как вы говорите, а не хочешь ли ты пойти уже и поработать?
0: Ну, конечно, прямо. Я всегда за реальность, да, вот там без лишних вот этих мур-мур историй, которые, в принципе, никому не нужны. Я со старшим и дальше с младшим тоже буду проводить такой же эксперимент. То есть с 13 лет, да, мы сказали, что вот окей, впереди лето, там месяц ты едешь в лагеря, потом надо месяц попробовать поработать, позарабатывать деньги, да, потому что это важно, потому что сегодня жизнь такая, что нужно попробовать эту практику пораньше, да, и у тебя есть какая-то цель, например, там, да, обновить свой игровой компьютер. Вот, давай попробуем, как бы, вот 50% мы тебе, а 50% ты там попробуешь заработать. Да. Почему нет?
1: А нужен, точнее, должен ли ребенок часть своего заработка, или уже не ребенок, а, ну, просто человек, которому исполнилось 18 лет, да, ну, ребенок по отношению к своим родителям, отдавать часть своего заработка родителям, помогать им, поддерживать, содержать, может быть, иногда?
0: Здесь вопрос... как это, традиций семьи, ментальности, среды, в которой вырос, да, ребенок. Но базово об этом можно поговорить, но с подходом того, вот ты заработал сколько-то денег, да, а как ты распорядишься этими деньгами? Ты все 100% отдашь на потребление, что-то себе купишь, или что-то отложишь, а какую-то часть ты, может быть, хочешь купить, например, подарок папе, маме, там, да, или там накрыть стол в честь первого заработка. То есть, если нет какой-то там вот усиленной нужды, то, наверное, там не стоит вот так вот жестко требовать, да, но там показать, что, возможно, это будет приятно. Это, мне кажется, больше такой, уже такой немножко раритет, не раритет, архаизм, да, когда вот...
1: там, нужно помогать своим родителям.
0: Да, но не с первых там, наверное, заработков, потому что все-таки там ребенок должен сам, да, это осмыслить историю, там, встать на ноги сначала.
1: Нужно ли рассказывать своим детям о том, на что ему нужно копить деньги, когда он начинает работать, да, на что нужно откладывать, на что деньги лучше не тратить? Или пусть пока поживет свою самостоятельную жизнь, набьет шишек, и потом я уже расскажу, где он был неправ.
0: Да, нет, ну, образовывать, конечно, нужно, и рассказывать, что должна быть система грамотного распоряжения финансами и потребления. Сколько лучше отложить там на потребление, сколько лучше отложить на инвестиции, сколько на развлечения, на отдых и так далее. Но не мешать ему набивать шишки. Вы можете рекомендовать, да, особенно если это уже там 18+. Но жестко настаивать на этом, наверное, нет, потому что все равно каждый из нас должен пройти свой путь, свои шишки набить. Рекомендовать можем и обучать финансовой грамотности. То есть, если вы в течение там, вот, взросления ребенка рассказывали его, образовывали, он понимает, что такое инвестиции, что такое кредиты, что такое накопление, то ему будет легче, и вы еще своим примером это показываете, да, что вот так вот, то ему потом будет легче не срываться вот в это пике потребления. Ну, все через это проходят, да, это определенный там период, да, жизни, когда, о, эгегей, там.
1: Гуляем сегодня. Да, режим купец первые два дня после зарплаты.
0: Да.
1: А насколько вообще вредит нашим детям информация о том, что, например, бабушка или дедушка, либо родители купят квартиру, либо бабушка и дедушка оставят квартиру в наследство ребенку. То есть он понимает, что ему не нужно особо сильно напрягаться, зарабатывать на свое жилье. Иногда там еще и машины дарят, там, ну и другие разные какие-то поощрения устраивают. Насколько это влияет на то, как ребенок будет работать, зарабатывать деньги в будущем?
0: Ну, конечно, влияет. С другой стороны...
1: Отказываться, наверное, тоже не стоит, да?
0: С другой стороны, вот у поколения, которые вот сейчас и дальше, у них по развитию там, да, экономической системы и всего будет достаточно сложнее зарабатывать на собственность, чем, например, нам и поколению, которое старше нас.
1: Это зумерам получается сложнее?
0: Да.
1: Почему?
0: Ну, потому что очень сильно растет владение, да, сама, например, недвижимость растет, доступ и кредитам ограничен. Это не только у нас, это во всем мире. Почему в том числе насаживается мышление шеринга, да, что там не покупай, а шерь, потому что, ну, в том числе понимает, что будет сложнее. Но приучать их к тому, что нужно аккуратно владеть, зарабатывать, да, если есть возможность там первого какого-то там, да, небольшого капитала сформировать для ребенка, конечно, это будет неплохо. Но это не должно быть так, чтобы он расслабился, да, и там поплыл по течению.
1: Автомобиль, да, получил да, на день рождения, например.
0: Да, здесь вопрос, автомобиль, может, он получит, но, да, может быть, это будет там какая-то, да, там шестерка, ну, я сейчас утрирую, да, для того, чтобы у него
1: для
0: была мотивация,
1: просто.
0: Это я рассказываю сейчас историю, в том числе одного моего такого хорошего бизнесмена-друга, которому папа как раз-таки вместо там люксового автомобиля, которого дарили папа его друзьям, да, подарил ему ключи от такой вот истории, но заставил его быстро развиваться.
1: Наверняка нас слушают сейчас не только родители, но и дети. А вот если детям бабушки, дедушки, мамы, папы уже во взрослом возрасте начинают предлагать деньги. Слушай, ну возьми, вот я тут накопил, или вот, ну, купи себе что-нибудь. Нужно ли брать эти деньги или лучше от них отказываться?
0: Ну, здесь же хочется сделать и бабушкам приятное, с дедушками, да? Вопрос размера и вопрос, чтобы это не перешло в привычку.
1: Это важно. Друзья, говорили сегодня о том, как своим детям рассказать о том, как тратить деньги, вместе с финансовым экспертом Екатериной Астаховой. Кать, большое спасибо, было очень интересно.
0: Спасибо.
1: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Президент Турции заявил о готовности Анкары содействовать миру на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорое окончание конфликта между Москвой и Киевом. Он рассказал журналистам, что провел продуктивную и дружескую встречу с Владимиром Путиным в Бишкеке. По словам Эрдогана, лидеры обсудили все вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Президент Турции уточнил, что Анкара сотрудничает с Москвой по всем направлениям, от энергетики до торговли, от туризма до инвестиций. Кроме того, Эрдоган заявил о необходимости создания механизма для безопасного судоходства в Черном море. Он добавил, что из-за ситуации в акватории в Африке разгорается продовольственный кризис. Власти Крыма анонсировали поставку крупной партии бензина для снижения дефицита. В сентябре в регион должен получить 60 тысяч тонн топлива. Цитата. «При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей», написал в мессенджере «Макс» председатель Совета министров Крыма Юрий Гацанюк. По его словам, на сегодняшний день объемы поставок временно не покрывают полную потребность региона, что приводит к ажиотажному спросу, чем пользуются перекупщики. В Киеве сотрудники Главного управления разведки Минобороны и СБУ устроили перестрелку. Она произошла на улице Юрия Шумского. По информации украинских СМИ, сотрудники ГУР прибыли на место, чтобы задержать представителей СБУ, в результате чего возник конфликт. О причинах попытки задержания, числе участников, а также о пострадавших подробностей нет. Ранее стало известно, что ночью в районе Березники в Киеве на левом берегу Днепра также произошла перестрелка между сотрудниками этих ведомств. Бразильский «Фламенго» обвинил «Динамо» в срыве трансфера футболиста. Гонсало Плата прибыл в Москву, но не смог пройти медицинский осмотр. В бразильском клубе заявили, что у игрока нет проблем со здоровьем, в частности, отсутствуют хирургические операции, переломы или хронические заболевания. Там подчеркнули, что с удивлением узнали о том, что спортсмен не соответствует критериям «Динамо» по здоровью. По информации журналиста Вене Касагранде, во время медобследования у эквадорца нашли травму колена. Одновременно с этим сообщается, что медицинские тесты при просмотре в московской команде провалил футболист Ботафога Матеус Мартинс. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: А вы говорите, Милин.
6: Я его что, рекламирую?
5: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня опубликован рейтинг самых авторитетных публичных лиц по версии РАМИРа. В тройку вошли Владимир Соловьев, Никита Михалков и Андрей Малахов. Отражают ли они общественное мнение и настроение, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Центра изучения гражданского общества Института инновационного развития Денис Зоммер и политконсультант Алена Август. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и значит, в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Я для вас подобрала 4 штуки, и это повод нам звонить в эфир и, соответственно, делиться вашими наблюдениями. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотрите можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК можно смотреть. Сейчас давайте на движение посмотрим.
4: В движении.
1: Что нам рисует сейчас Яндекс? Он прогрузится, и мы увидим, наверное, трехбальные, я так полагаю, пробки в Москве.
6: движение в городе, двухбальные даже пробки, движение в городе рабочее, внутренняя сторона в районе Заречья подтормаживает, также внутренняя сторона от Новорижского шоссе до Ленинградского шоссе, на востоке небольшие затруднения в районе Щелковского шоссе и Носовихинского, внутренняя в РУ сторона Трешки, телепается от проспекта Багратиона, эта пробка тянется она до Олимпийского проспекта, и внешняя сторона в Лефортовском тоннеле дорожной работы.
10: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
6: Дмитрий Медведев предупредил о возмездии за угрозу закрыть российское небо. В Росатоме заявили о жесткой конкуренции за ресурсы Арктики. После информационного выпуска мы с вами обсудим заявление Владимира Путина, что если Армения считает, что ей не нужна российская база в Гюмри, в принципе, мы уйдем оттуда хоть завтра, сказал президент. И происшествие, опять дети, школы, поножовщина. Второй, если не ошибаюсь, случай за последние сутки. Девятиклассник с ножом напал на сверстника в Башкирии во время конфликта. В «Умных парнях» у нас сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Накопилось много тем про внутреннюю политику, которую заслуживают внимания.
10: Поток. Успеем сказать главное.
6: Итак, теперь по поводу Дмитрия Анатольевича Медведева. Угроза украинских властей. Зеленский выступал очень бойко на этот счет. Так вот, угроза украинских властей в отношении российской гражданской авиации относится к категории государственного терроризма. Ответные действия могут быть жесткими, следует из заявления замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием, написал он в Телеграме. У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран. Они часто ездят в Киев поездом. Также Медведев прокомментировал обвинение власти Германии в адрес России из-за инцидентов с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Там просто нашли беспилотник около самолета. По мнению замглавы Совбеза, это придуманная диверсия. Немецкие власти демонстрируют неонацистский, яро-русофобский курс. Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС. Александр Юрьевич, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, насколько серьезно следует воспринимать заявление о возможном закрытии воздушного пространства России? Это какая-то политическая риторика или за ней могут последовать реальные решения? И не случайно Зеленский вдруг об этом стал так открыто говорить, как будто что-то анонсирует?
11: Ну, я полагаю, что Зеленский без согласования вряд ли такие бы вещи начал транслировать в публичное пространство. Это своеобразный террористический ультиматум. И, зная их логику и процесс принятия решений подобного уровня, вполне возможно, что они будут предпринимать соответствующие попытки для реализации подобных сценариев нанесения ударов, в том числе по гражданской авиационной инфраструктуре. Это вполне реалистичный сценарий.
6: Вопрос возможностей. Смотрите, Украина постепенно наращивает количество беспилотников, которые направляют в сторону Российской Федерации. Вот, ПВО справляется и так далее, но многие ваши коллеги как раз отмечали, что возможность нарастить у них все равно сохраняется. Они действительно будут пробовать отправлять прямо рои беспилотников для того, чтобы там парализовать, например, авиадвижение, потому что объективно, в принципе, и российское ПВО, и, соответственно, авиационные власти понимают, как работать в этом режиме, ковры вводятся, но паралича не происходит.
11: Ну, тут все зависит, опять же, от масштабов, от точечности воздействия. И, по большому счету, спланировать такую операцию вполне возможно. Uh-huh. Мы же понимаем, что даже американские военные объекты на Ближнем Востоке не способны защитить свои ключевые инфраструктурные возможности. И на регулярной основе иранские власти, допустим, поражают соответствующие объекты. Uh-huh. Вот поэтому тут надо понимать, что Зеленский опирается на экстерриториальный ВПК. Это именно производственные площадки, которые сейчас локализованы в Европе, в Прибалтике, в Германии, в Польше. И они обеспечивают как раз-таки производство тех самых ударных дронов, в том числе турбореактивных, которые поставляются в настоящий момент в интересах киевского режима. Mm-hmm. Наша задача парализовать логистику и нейтрализовать эти каналы поставок. Так. Но опять же, никто не гарантирует, что они не создадут экстерриториальные плацдармы для соответствующих ударов. Как мы знаем, воздушное пространство отдельных стран Прибалтики для этих целей уже использовалось.
6: Mm-hmm. А что юридически означает формулировка «государственный терроризм» применительно к угрозам российской гражданской авиации?
11: Ну, смотрите, на самом деле, мне кажется, что киевский режим уже давно необходимо признать в качестве террористической mm-hmm. организации. Ну и давайте посмотрим, например, наших оппонентов. США и Госдепартамент в свое время придумали некий картель «Солнц» в Венесуэле, подготовили соответствующие документы, у них есть документ «Foreign Terroristic Organization». Соответственно, признали эту организацию и обозначили, что якобы ее возглавляет Мадуро, абсолютно легитимный президент. После чего мы знаем, какие последующие действия были воплощены. Де-факто они сконструировали ложный предлог для интервенции. В данном случае мы видим конкретный терроризм. И он не сегодняшнего дня, это не просто заявление. Мы видели Крокус, мы видели Старобельск, десятки уничтоженных гражданских объектов, гражданские автобусы с детьми. Это абсолютно квази-государственное террористическое формирование. И все военно-политические деятели данной организации должны признаны быть террористами с соответствующим вознаграждением за информацию о их местоположении. И де-факто они

0: информация, даст ли доступ Starlink, не даст ли. У них есть компактные, допустим, терминалы весом всего 900 грамм. Де-факто это тот инструмент управления роя дронами, который может стать доступным в интересах киевского режима. То есть мы понимаем, что инструментом их снабжают, вполне возможно, локально они могут провести боевое тестирование, проведение подобных террористических акций.
1: В заявлении Дмитрия Анатольевича звучат угрозы ответных ударов. Насколько подобная риторика способна повлиять на решение европейских стран в отношении там, поддержки, например, Зеленского, поощрения тех действий, о которых он объявляет, или, в принципе, повлияет на их решение в отношении России?
0: Я полагаю, что эта риторика и публичное заявление должны лечь уже в практику реализации действий. Вы помните, мы же публиковали списки по линии Министерства обороны соответствующие. Все эти предприятия обеспечивают возможность нанесения террористических ударов по нашим объектам. Они должны быть ликвидированы любыми способами доступными. Ну, желательно конвенциональным исполнением, а можно через прокси-инструменты.
1: Где проходит граница между политическим сигналом и реальной угрозой для физической угрозы для гражданской авиации, для сектора всего?
0: Сейчас нет никаких политических сигналов. Сейчас действует логика реал-политик, и Запад консолидированный намерен реализовывать политику продолжения военного и террористического давления на нашу страну. Это надо осознать и понять, что мы уже давным-давно находимся в стадии очень серьезного гибридного противостояния, где де-факто работает весь западный ВПК на решение этой задачи.
1: Потому что они не чувствуют опасности ответного удара серьезного. Ну, то есть, условно, помните, сколько была эта риторика? Они не посмеют, потому что мы ядерные державы и так далее. Не складывается ли впечатление, что они просто приняли сейчас и признали, что мы воюем конвенциональным оружием? В принципе, эту войну можно вести конвенциональными средствами, и поэтому им физически ничего не угрожает, потому что даже если будут какие-то разрушительные удары по территории Украины, европейцам это индифферентно, потому что по ним ничего не прилетает.
0: Абсолютно такая логика и шире, я скажу, для них все постсоветское пространство – это зона допустимого конфликта. И более того, все бывшее пространство стран Варшавского договора может выступить в качестве потенциального буфера. Поэтому Прибалтика, все страны Восточной Европы, они потенциально могут выступить плацдармами и театрами военных действий в логике тех, кто оперирует данной эскалацией. И наоборот, им это даже выгодно в определенном смысле, они в последующем будут инвестировать в восстановление своеобразный план Маршалла. Поэтому их безнаказанность на сегодняшний день развязывает им руки в этой террористической войне. Они должны начать бояться перемещаться по улицам, чувствовать под собой горящую землю. И все топы западного ВПК должны понимать, что они несут юридическую ответственность за все действия, спонсируя киевский режим.
1: Кто в конечном счете окажется в более уязвимом положении, если действительно, ну, например, начнется взаимное закрытие воздушного пространства, если это возможно?
0: Ну, понимаете, тут принцип взаимности не работает. Мы сейчас выступаем в качестве объекта и цели. Если мы говорим про парализацию коммуникации, логистики, ну, допустим, нарушение газотранспортного сообщения в интересах Европы, это же совершенно другой коленкор. Либо случайное непонятное воздействие на объекты портовой и аэропортной инфраструктуры в Европе. То есть они пытаются этими провокациями, где там якобы 3 дрона, которые не взорвались, создать предлог. Но на самом деле, если действительно подобные действия начнут происходить, парализация экономической деятельности в Европе будет не за горами. Мы понимаем, что логистика и энергетика – это ключевые аспекты вообще их существования, в том числе в промышленном аспекте.
1: Александр Юрьевич, последний вопрос. Как далеко может зайти вот эта спираль? Как сильно она может раскрутиться? Есть ли сценарий, при котором, например, российские, европейские авиаперевозки будут практически полностью изолированы? Не получается ли, что вот предупреждение попытки закрыть там небо над Москвой или небо над Россией вообще, парализовать авиадвижение – это новый виток как раз в развитии конфликта?
0: Ну, смотрите, если как далеко, то это может довести до перезагрузки человеческой цивилизации в результате тотального ядерного конфликта. А если серьезно, но на самом деле тут вопрос контролируемой эскалации, вопрос парализации военно-технической поддержки киевского режима, а также его финансовой подпитки. Не должны европейские спонсоры приезжать в Киев и проводить свои встречи, где они принимают решения по будущим террористическим ударам по России. Эту практику, мне кажется, надо уже давно завершить и полностью и тотально сделать из этого квази-государственного террористического формирования одиночную структуру, которую необходимо ликвидировать.
1: Спасибо большое, Александр Юрьевич. Александр Степанов, военный эксперт в институте.

0: Института права и национальной безопасности РАН ХИКС.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: В Росатоме заявили о жесткой конкуренции за ресурсы Арктики. Борьба в Арктике идет прежде всего за углеводороды, редкоземельные металлы и транспортные маршруты, заявили в компании. В российском МИДе ранее также отмечали рост военной активности НАТО в регионе. В Арктике идет жесткая международная экономическая конкуренция за природные ресурсы, а также транспортные маршруты и влияние в регионе. Об этом как раз сказал спецпредставитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов на Восточном экономическом форуме. По его словам, в отличие от Антарктики, где государства договорились о мирном использовании территории, в Арктике сохраняются споры о границах континентального шельфа. Страны по-разному видят его раздел, и части поданных ими заявок пересекаются. Константин Зайков, завкафедра регионоведения, международных отношений и политологии Северного федерального университета имени Ломоносова. Константин Сергеевич, здравствуйте.
3: Евгений, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, насколько сегодня действительно обострилась конкуренция за Арктику и чем нынешняя ситуация отличается от той, что была 5-10 лет назад?
3: Евгений, да, спасибо. Действительно, Арктика сейчас превращается в новую арену противостояния. Если еще 5 лет назад, как говорилось, Арктика регион теплый с точки зрения отношений, да, и говорили об арктической исключительности, что несмотря на противоречия арктических держав, в первую очередь России и США, тем не менее в Арктике мы решаем все вопросы вместе, то мы видим, что мы скатились сейчас к фазе достаточно очень жесткого противостояния, и те проблемы, которые раньше мы пытались решить совместно, в первую очередь это экология или технологическое решение для развития региона, технологические вызовы, они уходят в прошлое, и старые темы, они приобретают такой военно-политический окрас. В первую очередь это связано с тем, что американцы и остальные страны Атлантического совета, они являются членами блока НАТО, возглавляемого Соединенными Штатами Америки, и в документах стратегического планирования и военных, и общих арктических стратегий, они направлены на сдерживание российского потенциала, российского развития, в том числе это фокусировано и на Арктику, потому что в Арктике большое количество полезных ископаемых. Арктика интересна с точки зрения морской логистики, особенно в нынешних условиях, когда мы знаем, что южные моря, они, соответственно, находятся в зоне повышенной военной деятельности, пиратов, и все это делает арктические маршруты более перспективными. Собственно, и поэтому, понимая вот этот потенциал, бывшие западные партнеры, американцы, они пытаются ограничить нашу страну, наши экономические возможности, в том числе сотрудничество России с другими странами, в первую очередь с Китайской Народной Республикой, которую в том числе стратегические документы американские и других стран, они направлены на сдерживание обеих стран. И если мы посмотрим на соответственно, на то, что делается в военно-политическом аспекте, то последние 5 лет происходит очень существенное наращивание военного присутствия стран НАТО, особенно последние 2 года. Буквально в прошлом году, в конце года, американцы создали отдельное командование западного полушария. Они пересмотрели всю структуру управления своей армией по отношению к Западной Европе, и в том числе туда включили Арктику. Вот, Арктике НАТО запустило отдельную миссию Arctic Sentry, это тоже произошло буквально в этом году, в феврале этого года. Параллельно вот с этими со всеми мероприятиями американцы наращивают свое присутствие в Исландии, в Гренландии, да, мы недавно слышали на проблемы между Данией и США по отношению к Гренландии, но тем не менее, с точки зрения НАТО, никаких противоречий по отношению к Гренландии нет. То есть Дания пускает американцев, и американцы буквально последние несколько лет подписали целую серию соглашений со странами Арктики, в первую очередь Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, где они получили доступ к военной инфраструктуре для ее использования в случае нарастания военно-политического противостояния. Ну и с точки зрения ледокольного флота, мы прекрасно понимаем, что кто имеет собственный ледокольный флот, и он владеет Арктикой, здесь американцы также наращивают свои усилия. В 2024 году совместно с Канадой и Финляндией они подписали так называемый Ice Pact, то есть ледяное соглашение, на строительство целой серии ледоколов, порядка 11, для того, чтобы нарастить мощности американцев и, собственно, НАТО, да, для того, чтобы присутствовать в Арктике и пытаться, как они себе представляют, сдерживать в военно-политических аспектах развития России. Это только часть, да, айсберга. Если мы с вами посмотрим на дискурс новостей, соответственно, экспертных сообществ, которые существуют в Западной Европе, то вообще российская экономическая деятельность в Арктике, она тоже подвергается такой стигматизации. Например, российский газ добываемый объявляется более вредным, соответственно, то же самое.
0: Но это манипуляция, да, с той стороны. Да, это да. Как демонизация атома была, и там гидроэнергетики и так далее. Это совершенно то, верно. Чем, в общем, Россия как раз может, что Россия может предложить миру, то и объявляется как бы неправильным, потому что это серьезная конкуренция. Но если говорить вот в дальнейшем, насколько можно ли говорить вообще о формировании нового арктического противостояния между Россией и западными странами? И тогда насколько, например, реалистичен сценарий, если про логистику говорим, при котором Северный морской путь станет одним из главных предметов международного противостояния, а не просто кто добывает редкозем и кто добывает нефть и газ?
3: Да, это вполне возможно и логично. Как я уже говорил, мы уже видим в том, что Арктика превращается в зону противостояния, то есть идет милитаризация, да, соответственно, так. Принимаются документы, выстраивается новая система, соответственно, обороны, и арктические маршруты, они тоже являются в этом контексте ключевым аспектом, потому что, соответственно, не секрет, что рассматриваются планы, как и возможно, собственно, пренебрежение по отношению признания статуса, да, СМП как суверенной российской артерии, так и существуют различные подходы, которые позволяют в развитии технических условий вообще обойти российский сектор Арктики, да, чтобы двигаться, да, в обход российской исключительной экономической морской зоны. Вот. В этом направлении очень активно эксперты работают на Западе, в том числе выстраивают логистику, то есть идет работа по развитию инфраструктуры, морской инфраструктуры, для того, чтобы попытаться перенаправить всю грузопоток транзитный, минуя Россию, соответственно, в свои страны.
0: А есть ли у России объективные преимущества в арктической гонке, чтобы ее выдержать, например? Инфраструктура, ледокольный флот, опыт освоения региона или какие-то другие страны еще постепенно сокращают, например, этот разрыв?
3: Конечно, преимущество у нас колоссальное, потому что американцы, честно говоря, с точки зрения инфраструктуры и даже ледокольного флота, они существенно отстают от нашей страны. И, собственно, инициатива, когда в 2024 году они вместе с Канадой и Финляндией подписали пакт, говорит о том, что как раз они надеются на своих партнеров. То есть у них концепция использования не собственных ресурсов, а сосредоточенных ресурсов стран НАТО, да, куда сейчас вошла, не забываем, Финляндия и Швеция, для того, чтобы каждый со своей компетенцией, соответственно, помогал им выстраивать мощности, необходимые для экономической конкуренции, да, и противостояния России в Арктике. Это и ледоколы, это и научно-технологические разработки норвежцев и датчан, соответственно. Но здесь я скажу, что Россия – это первая страна, которая добывает, во-первых, углеводороды в тяжелых ледовых условиях. Ни одна другая страна это в Арктике не делает. У нас единственный крупнейший ледокольный флот и очень широкая инфраструктурная база. То есть не надо забывать о том, что большая часть арктической зоны вообще – это территории Российской Федерации. Здесь у нас, конечно, большой очень опыт, есть инфраструктура, есть, самое главное, средства доставки, да, которые позволяют нам контролировать это пространство и его осваивать. Вот в этом плане американцы, они отстают. И, собственно, те инициативы последние, особенно два года, мы видим, что их очень много, они направлены на то, чтобы каким-то образом консолидировать ресурсы всех других стран НАТО для того, чтобы попытаться, соответственно, нас обогнать, что пока им не удается.
0: Смотрите, кто сегодня все-таки выигрывает в арктической конкуренции и за счет чего? Или все-таки паритет? Ну, с учетом того, что да, у нас очень много флота, но объективно грузопоток на СМП, он пока что низкий. Плюс вопросы технологий, потому что крупные там компании британские, американские уходили из-за санкций, соответственно, перестали делиться этими технологиями. Но при этом, там, не знаю, Канада и там, Штаты, например, или Скандинавия, они тоже не могут похвастаться серьезным освоением Арктики, просто потому что у них ресурсов таких нет.
3: Да, ну мы скажем о том, что у России здесь есть определенное преимущество, потому что, как я уже говорил, у нас уже есть реализуются технологические проекты, если мы говорим о добыче полезных ископаемых, это и целый комплекс проектов на Ямале, да, это проект на полуострове Таймыр, соответственно, и в Красноярском крае, который сейчас разрабатывается, то, чего в западном полушарии нет. Да, и с точки зрения, опять же, транзита, то есть Северный морской путь, он здесь имеет колоссальное преимущество по сравнению с всеми другими возможностями, да, вот, и это то, что есть за нашей страной, что необходимо в дальнейшем развивать. В этом плане, конечно, ни американцы, ни остальные страны НАТО, Северная Европа, они ничего, соответственно, пока предложить не могут.
0: Какой сценарий развития событий в Арктике вы считаете все-таки наиболее вероятным в ближайшее время? Это усиление конфронтации? Или же, например, сохранение возможностей для сотрудничества, потому что, знаете, как говорят про Арктику, что связывает Арктику и космос? И то, и другое невозможно развивать в одиночку.
3: Да, да, вот я в самом начале вам и говорил о том, что про Арктику долгое время говорили как зоны исключительности,
0: да.
3: И среди экспертов в большинстве есть консолидированное мнение, что действительно Арктика все-таки мы будем в состоянии такого холодного мира, да, соответственно, находиться, но тем не менее зоны сотрудничества остаются, потому что действительно очень большое количество вопросов, которые каждой стране самостоятельно решить невозможно в Арктике, да, это изменение климата, соответственно, это организация мониторинга, это многие другие вопросы, здесь необходима консолидация ресурсов всех стран, вот. И в этом плане, конечно, в Арктике сохраняется большой потенциал для восстановления сотрудничества.
0: Спасибо большое, Константин Сергеевич. Вас благодарю. Константин Зайков, завкафедры регионоведения, международных отношений и политологии Северного федерального университета имени Ломоносова.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Новое дело возбудили против журналистки «Дождя» Екатерины Катрикадзе. Расследование ведется по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ведущая обвиняется заочно, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета. В феврале Головинский суд Москвы заочно приговорил Катрикадзе к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков у российской армии. Женщина объявлена в международный розыск. Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом. Екатерина Катрикадзе находится в базе иноагентов. Также она внесена в перечень террористов и экстремистов. В Москве не стали привлекать к ответственности стрелявшего в напавшего на прихожан. Мужчину, который застрелил злоумышленника на Белореченской улице, отпустили без привлечения к ответственности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Там добавили, что оснований для задержания нет, обвинения предъявлять не будут. Инцидент произошел накануне утром у церкви святых жен Мироносец на Белореченской улице в Марьине. Неадекватный мужчина напал на прихожан, а также на прибывших на место медиков. Пострадала фельдшер, ее госпитализировали, злоумышленник был застрелен. Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим сухопутными войсками ВСУ. Указ опубликован на сайте главы киевского режима. С июня прошлого года сухопутные войска на Украине возглавлял Геннадий Шаповалов. В июле Михаил Федоров был отправлен в отставку с поста министра обороны. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главкома ВСУ. В Испании пообещали продолжать поставки Украине ракет для «Патриот». Правительство это делало и будет делать, заявил глава МИДа королевства Хосе Мануэль Альбарес. Об этом он сказал журналистам по прибытии на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Ирландии. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что некоторые государства НАТО и Евросоюза оказывают давление на Грецию и Испанию, добиваясь передачи Украине ракет для систем «Патриот». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
5: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», это радиостанция «Говорит Москва», и продолжаем. Владимир Путин сказал, что если Армения считает, что ей не нужна российская база в Гюмри, мы уйдем хоть завтра. Накануне Владимир Путин был в Киргизии, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч. Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра, но Армения к этому готова. Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем, а если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать и сотрудничать. Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович.
3: Добрый день, Евгения.
2: Здрасте, здрасте. Скажите, пожалуйста, почему президент именно сейчас заявил о готовности России уйти хоть завтра из Гюмри, но при этом посыл у него как бы не к руководству Армении, а к народу Армении?
3: Вы знаете, именно народ Армении, прежде всего, заинтересован в том, чтобы рядом была сильная Россия. И правительства сменяются, а братские отношения между народами, они в любом случае столетиями сохранялись. И сейчас, как бы, пока ничего не изменилось, да, может быть, определенное общественное мнение там формируется, пока Россия занята проведением специальной военной операции. Хочу отметить, что ведь президент Путин и в плане Евразэс ЕС также больше обращается к населению, чем к политическому руководству, говоря о том, что Пашиняну, о том, что пускай народ как бы на референдуме скажет, хочет он в ЕС или не хочет. Если захочет, то все, вы уходите из Евразэс. То же самое сейчас происходит и по отношению к базе в Гюмри, потому что на самом деле большая часть города Гюмри, населения, да, они завязаны на обслуживание этой базы. Они работают с базой. Часть армянского населения работает как гражданское население на этой базе и так далее. То есть это даже чисто экономика, помимо всего прочего. И президент поэтому и обратился больше к народу. Армяне, вы хотите, чтобы русские ушли и чтобы вы остались одни на один там с Турцией, с Азербайджаном, с которыми вы сейчас пока именно Пашинян выстраивает отношения, а потом непонятно, что будет. И вы же опять придете к нам, а нас тут уже не будет. То есть он поэтому и обращается к народу. То есть мы можем в любой момент убрать эту базу и контролировать территорию у нас есть чем. По большому счету сейчас спутниковая спутниковое наблюдение, разведка и так далее, и дальнобойные ракеты в случае чего, но я имею в виду, если нам нужно как-то удерживать контроль, мы можем и дистанционно удерживать.
2: Но вообще, Евгений Александрович, я себя поймала на мысли о дежавю, когда была фраза, что если вы хотите в одну организацию, то и, соответственно, из нынешней организации вы должны выйти. Не получается ли, что как будто бы Армения прямо вот идет по пути Украины? Потому что примерно то же самое было с Януковичем.
3: Один в один. Армения идет сейчас по пути Украины. Но только Украина, как бы в Украину вкладывалось гораздо больше средств на это, да, угу. И мы как бы еще противодействовали, еще как-то боролись. То в Армению основные средства стали вкладываться фактически сейчас, когда мы 4,5 года заняты проведением специальной военной операции. То есть изначально было понятно, что Пашинян так. не наш, но как бы еще как-то держался. И ведь основные обвинения России пошли сейчас на фоне встреч Пашиняна в Брюсселе, обнимашек с Зеленским и так далее. То есть, да, это прямой путь, как на Украине. То же самое в Молдавии происходит.
2: Насколько вообще реалистичен быстрый вывод 102-й базы с учетом действующего соглашения до 44-го года?
3: Я не думаю, что он реалистичен достаточно быстро, потому что если мы прямо вот резко подпрыгнули и стали выводить войска, значит, нас запугали. Давайте так. Я думаю, что вполне возможно... База как минимум сохранится до момента окончания договора.
2: Но вот эта история тяни-толкай по поводу базы, все-таки то Пашинян там что-то говорит, Владимир Путин говорит, что все-таки армянский народ должен определиться. Возьмет ли, по сути, Армения на себя ответственность, например, тот же самый Пашинян, за там, заявление о том, что российские военные должны оттуда быть выведены? Или все-таки этого не будет?
3: Я думаю, что Пашинян будет все время пытаться усидеть на двух-трех стульях. Вот так вот.
2: Но это же до поры до времени. То есть кому-то нужно, да, кому-то говорит, надо, чтобы это надоело, нет?
3: Кому-то, да, это на самом деле должно надоесть нам. Мы должны просто более жестко, наверное, уже работать с правительством.
2: Вопрос, что должно надоесть? Наличие базы вряд ли? Вот заявление нет, Пашиняна, да.
3: Наличие команды Пашиняна.
2: Вот.
3: И наличие преследования пророссийских сил самой Армении. Вот это нам должно надоесть, и мы должны действовать более жестко.
2: Если Армения действительно отказывается от российской базы, кто и чем сможет заполнять образовавшийся вакуум безопасности? Понятно совершенно, что, наверное, там и европейские уши торчат, и американские уши торчат, и все, в принципе, ради этого и делается, да?
3: Да, на самом деле, не случайно Пашинян начал предлагать вот этот Зангезурский коридор в пользование многим странам, чтобы совместно с Америкой, да? Это, опять же, под границей с Ираном. То есть это из Армении готовят полигон. Я не думаю, что этот путь прямо вот будет такой вот рабочий, зангезурский, учитывая отношения Ирана и Соединенных Штатов. Армению сделают разменной монетой, и потом остатки политического эстеблишмента прибегут к России. Помогите в очередной раз. Они уже никому не нужны будут. Из них форпост слепят, потом европейцы и американцы с нами договорятся в итоге. Но отношения это уже будет испорчено. И, ну и, соответственно, можно делать выводы, что будет делать там Турция и Азербайджан.
2: Евгений Александрович, а еще интересный момент. Понятно, когда президент России вот именно такую формулировку использует вокруг базы, очевидно, совершенно это там посыл такой, что там, если армянский народ примет такое решение, то, во-первых, примет ли он его, а во-вторых, какие последствия будут. И это адресовано в том числе и Пашиняну. Но не получается ли, что мы в этой связи, может быть, должны действовать пожестче, потому что, очевидно, вот эта игра в какую-то демократию и дипломатию, ну вы сами решите, ну мы тогда... будет вот так, это вообще не про это дело, потому что очевидно совершенно, что там американцы или европейцы давят на Пашиняна, они сами там хотят закрепиться, а мы в этой связи опять в какую-то дипломатию.
3: Я думаю, что здесь наш мудрый президент просто троллит. Мы прекрасно понимаем, что никто... Я помню, раньше были заявления с российской стороны, что российская база будет там всегда, даже если самой Армении уже не станет. Вот я думаю, что, скорее всего, мнение внутри политического эстеблишмента России именно такое. А сейчас просто определенный троллинг идет армянской стороны, как народа, так и политического руководства.
2: Смотрите, как возможный вывод базы повлияет на баланс сил на Южном Кавказе, прежде всего, например, на отношения Армении с Азербайджаном и Турцией? Вы это упомянули, но вот если развить тезис.
3: Я думаю, что рано или поздно, вот если бы это случилось, то Армения растворится между двумя тюркоязычными государствами.
2: А что, ее сейчас база страхует от этого?
3: Я думаю, что да, как минимум. В любом случае база является определенным фактором стабильности. А потом, как бы, ведь сами армяне очень давно уже мне говорили о том, что Пашинян продался туркам прежде всего. И сейчас здесь как бы вопрос такой идет. Ведь Пашинян не просто так борется с армянской церковью, потому что армянская апостольская церковь в Турции имеет огромное влияние и получает огромные дотации от турецкого государства. И есть мнение о том, что Пашинян хочет смести иерархов армянских коренных, да, и заменить их турецкими армянскими иерархами. И это все будет потом как бы больше идти на пользу именно Турции и Азербайджану, чем самой Армении в итоге.
2: Если Ереван решит отказаться от базы, станет ли следующим шагом пересмотр участия Армении, например, в ОДКБ и других структурах, связанных с Россией? Но, опять же, это тоже смотрят на как ОДКБ-Россия, база-Россия или еще что-то. Но ведь это, в принципе, связка с регионом, потому что ведь другие страны не могут не замечать, и страны, входящие в ОДКБ, и страны, в принципе, региона, что если вот так вот Армению продавят, и Армения будет в угоду там американцам, туркам, Азербайджану разрывать отношения с Россией, то, в принципе, архитектура безопасности очень серьезно нарушится.
3: Она действительно нарушится, но вы знаете, если Армения уже готова, давно остановила фактически свое участие в ОДКБ, из ОДКБ, в принципе, я бы давно ее уже убрал, так как либо же заморозил и полностью дистанцировал до момента прихода лояльного, нормального, здравого, национально ориентированного руководства, которое бы заново стало выстраивать нормальные отношения с Российской Федерацией. И в этом отношении как раз-таки мы и должны работать, как те же американцы. Забыть о демократиях, о либеральности какой-то и выстраивать кнутом и пряником отношения с бывшими братскими республиками, и именно в частности с Арменией, которая всегда была зависима от России, образована исключительно благодаря усилиям России. Понятно. И жила все эти годы только благодаря России.
2: Спасибо, Евгений Александрович. Я вас благодарю. Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Несколько ваших сообщений. Так, еще. Когда вчера президент выступал на тему Армении, мне показалось, что ему так и хотелось сказать: посмотрите, что у нас в стране армян живет больше, чем в Армении, говорит Григорий. Ну, мы не знаем, что на самом деле хотел сказать президенту. Главное, президент сказал то, что он сказал. И, соответственно, из этого стоит делать выводы. И самое главное, президента, скорее всего, и в Армении тоже услышали. Роман, но в случае с Карабахом мы же не троллили, а в итоге потеряли его, там про российские армии. А что значит, Роман, мы потеряли Карабах? Карабах не был нашим. Карабах потеряла Армения сама. Пашинян, не то что потерял, он его сдал просто-напросто. Он его сдал Азербайджану. А после этого, кстати, в подтверждение этих действий, он сказал, ну что там такое? Ну, главное, сейчас-то лучше стало. А то, что перекладывалась ответственность, что Россия почему-то должна была за Армению воевать. Хотя миротворческий контингент не подразумевает участие в войне за какую-то сторону против какой-то страны. Поэтому, знаете, не надо вот этого, что мы потеряли. Что значит мы потеряли? Извините, те армяне, которые хотят быть с Россией, они вообще живут в России. Вот это армяне, которые хотят быть в России. Ну, им, по крайней мере, удобно. А все остальное, так, если Пашиняна выбирают, значит, это большой части армян нравится, или это проблема современных выборов, неважно, как голосуют, главное, кто считает. А мы не знаем, как он Бабент. Мы не знаем, как на самом деле. И вообще, понимаете, вообще выборный процесс рассматривать в другой стране с точки зрения России-центричности, это немножечко мылить взгляд собственный, потому что мы очень много отдаем тогда на откуп тем людям, с которыми работают другие политтехнологи, у которых вообще свои чаяния, которые хотят денег зарабатывать, там, не знаю, по миру путешествовать, и чтобы их никто не трогал. Вот чего обычно хотят люди. Поэтому если мы как бы со стороны будем на это все смотреть, нам, наверное, картина станет яснее. Вот. По поводу выборов, ну, вы видите, как Пашинян сейчас расправляется со своими политическими оппонентами. Там, это вообще не про демократию. Абсолютно ни про какую не про демократию. Вот. И если он преподносит эти выборы так, что вот, если вы проголосовали за меня, значит, вы проголосовали против России, это вообще не имеет отношения к реальности. Потому что, уверяю вас, люди, которые ходят на избирательные участки, они мыслят не с точки зрения геополитики, они мыслят с точки зрения того, что они хотя бы могут свою жизнь спланировать на полгода вперед.
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Следующая история, очередная, как-то учебный год начался, и начался он с криминальным уклоном, потому что сначала в одном из регионов девочка пришла, распылил баллончик на линейку, потом пытался учительницу ножом заколоть, ее там скрутили в итоге. А теперь в Башкирии девятиклассник ножом ударил сверстника во время конфликта, у него множественные ножевые ранения, врачи провели операцию. Подозреваемый ударил ножом 15-летнего одноклассника из-за личной неприязни. Александр Невеев, кандидат психологических наук. Александр Борисович, здравствуйте.
5: Да, приветствую вас.
2: Ну, мы с вами опять в ту же самую тему, опять пытаемся понять, что происходит-то. Вот как обычный конфликт вообще между подростками может за считанные минуты перерасти просто в поножовщину? То есть признаки какой-то эскалации обычно можно заметить заранее?
5: Ну, вы знаете, здесь надо учитывать время, в которое произошел этот конфликт. Дело в том, что у нас по какой-то странной традиции, вот подростки практически 3 месяца пребывают в таком, знаете, состоянии тотального отдыха.
2: Да.
5: И поэтому, конечно, 1 сентября – это такой фактор, значительно повышающий стресс, нервозность, недовольство.
2: Фрустрация у них сплошная.
5: Ага. Конечно, в данном случае это нельзя тоже сбрасывать со счетов. Вот. Второй момент, насколько я успел ознакомиться с ситуацией, информация доступна в средствах массовой информации – можно сделать вывод, что действительно это была ситуация травли, неизвестно, коллективной или индивидуальной, но будем учитывать, что мальчик, который нанес ножевые ранения, он на год младше того, которому он эти ранения нанес. Соответственно, поводов для такой травли в подростковом возрасте очень много. Подростки самоутверждаются, в том числе и за счет окружающих. Но и взрослые люди это делают, извините. А у подростков, у которых обострена вот эта потребность самоутверждения, конечно, они любят кого-то заклевать, поклевать, устроить буллинг. Поэтому вполне вероятно, что настолько неадекватная выходка, она была спровоцирована долгими месяцами, может быть, и годами каких-то издевок, подколов.
2: У них есть проблема с отсутствием саморегуляции, но как будто бы ее стало меньше, или способность к саморегуляции снизилась, нежели, там, не знаю, поколение назад. Или просто это эффект СМИ, потому что об этом говорят.
5: Это важный, да, это очень важный момент. Дело в том, что подростковый возраст – это возраст очень сложный. В общем, тут не надо быть экспертом, чтобы это знать. Но речь ведь идет не столько о саморегуляции, сколько о наличии в обществе специальных механизмов, которые позволяют, в том числе и подросткам, и другим возрастным категориям населения себя чувствовать нормально и не переходить определенную грань. Угу. Это и этикет, это и норма общественного распорядка, но что еще важнее, это принадлежность, в том числе и подростка, к тем или иным значимым группам. Да. Понимаете? Вот если у подростка отсутствуют эти так называемые значимые другие, то он и становится неуправляемым. Почему? Потому что в подростковом возрасте человек уже не может подчиняться педагогам и родителям, как это он делал до начала полового созревания.
2: Так.
5: У него возникает необходимость ощутить чувство взрослости. И, соответственно, если в обществе отсутствуют механизмы, которые дают адекватный способ почувствовать себя взрослым, то подростки начинают эту проблему решать, в том числе с помощью издевательств над сверстниками, ношения холодного оружия или каких-то предметов, которые по своим свойствам приближаются к холодному оружию. Да? Вот это вплоть до чувства такой бравады, когда они объединяются в группы, чтобы кого-то уже физически побить, нанести телесные повреждения. Поэтому главная проблема здесь вовсе не в том, вот как обнаружить, что подросток может проявить агрессию, а главная проблема и главная задача, соответственно, состоит в том, чтобы эти люди не были предоставлены бы сами себе. Вот если мы вспомним нашумевшую тоже историю с ЧВК «Рёдом», то там началось все с чего? Что жили-были дети, которые свободное время, извините, проводили в торговых центрах.
2: Да.
5: Вот пока у нас большое количество детей, особенно находящихся в подростковом, сложном вот этом возрасте, предоставлены сами себе и не знают, чем заняться, вот до тех пор такие инциденты будут происходить. Но еще, конечно, здесь надо выяснить, не находился ли кто-то из этих подростков, а может быть оба, под влиянием той или иной деструктивной субкультуры в социальных сетях.
2: Это тоже влияет, да? Это тоже влияет.
5: Их подписки, конечно, если там будет обнаружено, что они состояли в каких-то пабликах, были подписаны на каналы, в которых тема насилия, недовольство школы, недовольство сверстниками подогревалось и раскачивалось, то, конечно, этот фактор тоже очень серьезно влияет. Но, опять-таки, если бы эти подростки, заметьте, были бы не предоставлены сами себе, а были бы включены в какие-то социально значимые проекты, в которых они могут себя чувствовать взрослыми, нужными, но при этом совершать что-то полезное для общества, тогда и влияние интернета, оно таким бы не было. Потому что, к большому сожалению, подросток ищет опору, ищет вот этих значимых других, там, где он может их найти. Если он их не находит в школе, если он их не находит во дворе, то он их находит в социальных сетях. Но, к большому сожалению, социальные сети сегодня переполнены различными нечистоплотными манипуляторами, в том числе и теми, кто заставляет наших детей совершать уже откровенные диверсии. В том числе уже были отмечены случаи, когда и руки СБУ дотягивались до наших детей, понимаете, и дети в итоге устраивали какие-то самые настоящие теракты в отношении военкоматов, например. И поэтому, опять же, средство борьбы очень простое. Ребенок должен принадлежать группе, которая вовлекает его в социально-конструктивную деятельность. Не социально-деструктивную, а именно социально-конструктивную, которая позволяет подростку еще раз чувствовать себя взрослым, нужным, важным, где в этих группах обязательно должны предоставить подросткам возможность принимать какие-то значимые решения. Но, конечно, активность это должна быть социально-конструктивной. Это спорт, помощь там, пожилым, инвалидам. Ну, знаете, можно использовать такой, может быть, какой-то набивший оскомину советский термин, но это должны быть такие своего рода тимуровцы. Вот если у нас будут тимуровцы, то вот таких вот мальчишей и плохишей, опять же,
2: то есть вы считаете, та работа, которая ведется социальная, ну, например, сейчас там в школах вводится, ее недостаточно, потому что она формальная? Просто здесь вопрос, ну, там, очевидно совершенно, ладно, родители, не знаю, работают, некогда им или еще что-то, они там чего-то могут не замечать. Но если человек много времени проводит в школе, например, в его же поведении эти опытные люди, педагоги, которые учились на это, могли распознать? Или по факту получается, что дети сами по себе, учителя сами по себе, родители сами по себе, и в итоге мы хватаемся за голову только когда это в сводках видим.
5: Ну, в том-то и дело, Евгения, да, вы сейчас описали такой идеальный мир, в котором вот педагоги это действительно всегда подлинные профессионалы, которые не отсекают от себя детей, чтобы они, знаете, не причиняли дополнительный стресс, а наоборот проявляют внимание какое-то, да, к каждому подростку. Конечно, это совсем не так. Что касается различных социальных мероприятий, существующих на сегодняшний момент, то боюсь, что тут действительно хватает и формализма, и, знаете, ситуации, когда просто отчеты понаписали, что у нас и такая работа проведена, и сякая, а в итоге никакой работы нет, поэтому давайте использовать библейский принцип, что по плодам их узнаете их. Если мы видим, что вот такие плоды, ну, значит, наверное, все-таки мы молодежь недостаточно куда-то вовлекаем. Значит, наверное, надо как-то оптимизировать работу там, какого-то движения первых или юнармии, может быть, какие-то еще создавать структуры. То есть, конечно, сегодня, я думаю, что очень многие люди это видят, даже не будучи экспертами, что подростки, они вообще в целом молодые люди, они как бы уже превратились в носители несколько иной культуры, если это вообще можно назвать культурой. Это касается и одежды, и поведения, и того, как они... что они делают в свободное время.
2: Но почему-то взрослых приучили, Александр Борисович, но почему-то взрослых, современных, может быть, вся эта попсовая психология, деструктивная, видимо, приучила, что, ну, вы примите, что вот он такой, там он, не знаю, не моется, хамит и так далее, не надо его отвлекать, он сам, да он сам не справится, он же не знает, как правильно, он не знает, что такое хорошо, что такое плохо. И в итоге башкирская история, да, ребенок в реанимации, но выжил. А в другом регионе была чудовищная история, две девочки решили посмотреть, как это человек умирает, заманили 12-летнего мальчика и закололи его.
5: Да, конечно, вы абсолютно правильно говорите. То есть здесь я полностью с вами согласен. Эта проблема существует, да. То есть усилия, которые сегодня прилагаются, они вот таковы, что мы видим вот именно такой результат. Поэтому, да, действительно, существуют силы, которые внедряют в сознание людей вот эту странную идеологию, что предоставьте человека самому себе, просто не мешайте ему, и все там вырастет. Но, простите, еще древние знали, что сорная трава быстро растет, понимаете, сорняки быстро растут. Если мы хотим получить культуру, да, культурных детей, которые в том числе способны свои агрессивные импульсы сдерживать, которые в том числе способны уважать своих одноклассников, сверстников и ровесников, конечно, мы должны приложить усилия для этого. Если мы просто все бросим на самотек, то вот мы и получим таких, знаете, дикарей, которые к культуре не приобщены, которые считают, что культура – это то, что им показывают в сети интернет, и в результате эти люди будут совершать, да, и акты насилия, и живодерские какие-то выходки, и, к большому сожалению, да, но понимаете, какая штука, то есть здесь, конечно, популярные психологи звучат лучше, потому что они вот дают такой светлый, добрый рецепт. Не трогайте ваше чадо.
2: Не трогайте оно само, оно, да.
5: Да.
2: Оно само.
5: А мы звучим с вами, как такие люди, которые к какому-то, не дай бог, тоталитаризму склоняют. Но на самом деле, слушайте, тут
2: а
5: никакого
2: что? А
5: секрета
2: разве, может,
5: нет.
2: Рай дрессура, это не то, что детям нужно, по сути? Спасибо
5: нет,
2: большое.
5: Нет, муштровать и дрессировать детей, конечно, не надо, но формировать из человека, да. Культурного человека, это спасибо. Совершенно необходимо. То есть и школа, и родители, они должны понимать, что ребеночка нужно не просто кормить, поить, одевать, обувать, его нужно воспитывать.
2: Спасибо. Александр Борисович,
5: идеалы,
2: благодарю вас, у нас уже информационный выпуск. Александр Невеев, кандидат психологических наук, был с нами. Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин встретился во Владивостоке с премьером Монголии. Переговоры с Ням Осарыным Учралом проходят на площадке Дальневосточного федерального университета, где накануне стартовал Восточный экономический форум. Российский лидер заявил, что отношения двух стран достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Цитата: «У нас давние традиции, дружба, особые отношения без всякого преувеличения», подчеркнул Владимир Путин. Глава государства напомнил, что на дипломатическом уровне контакты между Россией и Монголией идут 105 лет, а межгосударственные связи закреплены, цитата, «кровью предков. Они вместе сражались за свободу, независимость Монголии в годы Великой Отечественной войны на Халхин-Голе». Конец цитаты. Сегодня президент прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию. Причина введения временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. Там добавили, что в расписании возможны корректировки. В авиакомпании «Пегасус» пообещали выполнять рейсы в Россию по расписанию. Отмена полетов 1 и 2 сентября связана с техническими и операционными причинами. Как сообщает сайт турецкого перевозчика, для пассажиров, чьи вылеты отменили, будут организованы дополнительные рейсы. Ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили часть рейсов между Москвой и Турцией, в том числе на фоне временных ограничений в работе столичных аэропортов минувшей ночью и утром. Урсула фон дер Ляйен заявила о запросе Киева на несколько миллиардов евро. Украине требуется финансирование для закупки ракет для систем ПВО. По словам главы Еврокомиссии, европейские чиновники сейчас обдумывают это обращение. Она добавила, что ЕС также работает с киевским режимом над созданием совместной системы ПВО «Фрея», которая представляет собой систему, совмещающую элементы комплекса С-300, созданные на его базе перехватчики и европейские радары, а также системы управления. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 22. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Реклама.
7: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Кисичан.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
2: 15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы в программе «Умные парни». Дмитрий Орлов. К нам пришел гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Евгения.
2: Про выборы будем говорить. Выборы скоро. И, насколько я помню, вы несколько раз говорили про явку. На выборах в Госдуму прогнозируемо, что за последний месяц, в принципе, изменилось в поведении избирателей? Насколько этот прогноз, например, прежний, требует корректировки за там, сколько вендель до выборов?
12: Значит, ну, мы прогнозировали 54-58% явку. Да. И в течение ближайших 10 дней мы сделаем еще один прогноз. Но явка там вряд ли существенным образом изменится. Она может быть... Немного уменьшится, совсем немного. Не увеличится, нет.
2: Не увеличится. 54-58
12: это максимум.
2: Явка – это важный сейчас элемент на этих выборах?
12: Ну, да, важный, потому что явка выше, чем определенно выше будет, чем на выборах 2021 года, по нашим прогнозам и по оценкам некоторых социологов. Вот. А при этом ведь доля колеблющихся, неопределившихся избирателей и тех, кто не готов прийти на выборы, она выросла. И вот создалась вот эта масса такая неопределенная, поэтому в условиях роста явки, я бы не сказал, растет интрига. Великой интриги на этих выборах нет, но все-таки как распределится, так сказать, этот электорат, кому уйдет большая доля, кому меньше, это интересный вопрос, который пока не разрешен, и в силу того, что он неопределившийся, и в силу того, что там будет играть роль и иметь значение так называемое голосование последнего дня, да, вот это самое...
2: Да. Воскресное.
12: Да, да, избиратель в последний момент примет, как значительная их часть, примет решение. Будет интересно.
2: А кто сегодня составляет группу колеблющихся, за счет каких, например, тем партии могут за нее бороться?
12: Ну, колеблющихся много. Есть колеблющиеся, которых просто доля выросла в связи с, ну, в связи с неопределенностью по целому там ряду вопросов. Есть колеблющиеся, доля которых выросла, и это мы, кстати, отмечали совсем недавно и в прогнозе по Москве, выросла доля колеблющихся в связи с неучастием в выборах партии «Яблоко». Выросла доля колеблющихся в связи с... ну, социальными аспектами, так скажем, социальной ситуации в стране. Вот, и, собственно, от того, как власть будет реагировать сейчас, так сказать, отвечать на запросы граждан, такие актуальные, текущие, от того, как партии будут вести агитационную кампанию, они ведут ее довольно жестко. Надо сказать, не очень заметно, да, но довольно жестко. Вот, от этого будет зависеть распределение голосов колеблющихся.
2: Но вопрос, колеблющиеся, это, например, прям молодые люди, это там люди определенного, например, рода деятельности, потому что по этим группам же тоже интересно анализировать. Вот, например, молодежь, ну, которая уже после 18 лет совершеннолетняя, это привлекательный костяк, которым, с которым хорошо бы работать или как?
12: Нет, молодежь в наших, на наших выборах вообще мало участвует, честно говоря, и в данном случае колеблющаяся специфическая группа такая, не... неопределившаяся, неясная. Молодежь, она скорее, у нее вопрос идти или не идти на выборы. И большая их часть решительно голосует за то, чтобы не ходить. То есть абсентеизм там очень высокий. Нет, молодежный электорат мне не кажется значимым фактором вообще на российских выборах и в частности на этих выборах. А вот что нам показывает социология, допустим, последний опрос фонда «Общественное мнение». 16% значит, не готовы, значит, принимать участие в выборах. Прошу прощения, 16% не определились. Значит, 22% не готовы принять участие в голосовании. Цифры очень сильно выросли. Еще в начале августа вообще не готовых было вообще 10-12%. Неопределившихся там было 10 тоже, стало 16, на 6% их увеличилось количество. Это буквально произошло в последние там 2 недели. Вот, так что вот этот получается массив вместе, значит, 16-22-38%. Совершенно не очевидно, что, как полагают некоторые мои коллеги, что большая часть этих людей вообще не дойдет до избирательных участков. Волатильность усиливается, такая, так сказать, борьба политическая усиливается, неопределенность по многим вопросам экономическим, например, усиливается. И это будет мотивировать людей в большей степени все-таки участвовать в голосовании. Участвовать.
2: Но просто вот даже по моим наблюдениям, там, взглянуть на социальные сети, кто там занимается агитацией, там молодежь агитирует. Там молодежь агитирует, там, значит, соответственно, там привлекает и так далее. Но вопрос какой? Есть ли проблема недооценки важности, например, работы с молодежью, понимания того, как с ней работать? Потому что очень часто молодежь становится протестным активом, а потом с ним приходится работать уже несколько иначе, нежели перед выборами купировать риски.
12: Так вот, как раз та агитация в сетях, о которых вы говорите, да, в том числе вирусная, она скорее как раз адресована протестному электорату, а не молодежи. Ну, какая-то его часть может быть, так сказать, молода. Вообще, надо сказать, очень украшает оппозицию в то, что украшает в смысле характеризует их большую адекватность, да, и КПРФ и там некоторых других оппозиционных партий деятелей, что они стали играть в ДЭК. То есть агитировать, значит, мобилизовывать тех, кто может, не вставая с дивана. Вот, потому что говорить о том, что приходите в последний день, значит, голосуйте против власти, там, 20-го, вот, это не очень продуктивно, потому что кто не хочет, так он, кто не ходит, так он не пойдет. А вот проголосовать в режиме удаленном и в любой день, и как угодно, это намного более удобно и для различных оппозиционных групп, для людей свободных профессий, для каких-то пенсионеров протестно настроенных, еще для кого-то, это, конечно, более продуктивно. Так что ДЭК, можно сказать, сейчас, вот мы наблюдаем за этой, да, агитационной кампанией, он легитимирован и для оппозиции тоже.
2: Но получается, условно, удобство голосования может привлечь на избирательные участки больше людей, нежели когда надо было ножками ходить.
12: Ну, конечно, конечно. Так, сказать, целый ряд регионов, и Москва в этом смысле, так сказать, флагман, да, показал, что явка резко растет от этого, конечно. Люди инертные, люди хотят удобства.
2: Это похоже на уплату налогов через приложение. Раньше лень было ходить, а теперь можно
12: ходить. Нет, ну, налоги — это все-таки не голосование. Ну, я согласен с вами, конечно, приходится. Общение, ты можешь нажать кнопку одну.
2: И все, и не жалко уже, в
12: принципе. И больше. Нет, да. Жалко, ну как не жалко? Жалко, конечно, но быстро, удобно.

0: звали еще на старте выборов, их и было значительная доля больше, угу. чем, допустим, в 2021 году, и доля эта выросла вот к настоящему времени. Поэтому то, как распределяться голоса колеблющихся избирателей, составляет, ну, в некотором смысле, нерв этой кампании. Причем важным аспектом является то, что не колеблющийся, это не значит протестный. Вот наша, да? допустим, гипотеза заключается, что они распределятся между основными участниками избирательной кампании в примерно равных пропорциях. При этом преимущество угу. есть, некоторое преимущество, именно в отношении колеблющихся избирателей. У ЛДПР и новых людей, потому что это вообще партии, обе, ЛДПР традиционно, новые люди второй раз участвуют в парламентской кампании, это партии, где невысокая доля ядерного избирателя, но большая в тех, кто приходит в последний момент. Вот ЛДПР это вечно было, вечно угу. небольшие рейтинги, потом, так сказать, турне Жириновского, еще какие-то, так сказать, приемы, и вот удар, значит, в день голосования. То же самое у новых людей. Я думаю, что вот эти две партии, они имеют именно в отношении колеблющегося электората некоторые преимущества.
1: Есть ли проблема в том, что в текущей, например, выборной кампании, если даже сравнивать с тем, что было там некоторое время назад, ну, условно, та же самая ЛДПР, да, была партия Жириновского, Жириновский пришел, вот его да. лично послушали, и, в принципе, голосовали скорее за него, чем за, там, во второй раз уже за его партию, во вторую очередь. Проблема как бы персон, якорных персон, она присутствует в нынешнем избирательном цикле? Вот, вот что именно к персоне приходит?
0: В наименьшей степени. Да? Уход Жириновского не дестабилизировал ЛДПР, и более того, ее текущая поддержка, может, они не прыгают выше головы, да, и не угу. могут прыгнуть, но их текущая поддержка довольно стабильна, и деятельность региональных отделений, допустим, она стала менее, она была рваной при Жириновском. Где-то есть акцент, да, где-то нет, и там вообще ничего нет. И все держалось на нем и на нескольких, значит, очень значимых людях. Все остальное представляло собой, ну, собственно, какие-то случайные истории. Сейчас это регулярно действующая организация с серьезным электоральным посланием на разные группы ориентированными, кстати. Там и женский они электорат с ним играют, и так далее. То есть не иммиграция, например, на которой Жириновский играл постоянно. Не тема русских, а самые разные темы. Поэтому, uh-huh. кстати, и там та же КПРФ жестко достаточно ЛДП реагирует, потому что они на их электоральное поле заходят, но вообще не заходить. Поле, оно, как говорится, не...
1: Работает, да.
0: Да, оно есть, тут а оно есть, туда? каждый может зайти, да. Вот, то же касается, допустим, вот «Справедливой России», ну, произошла там... значит, авария или там что, какой-то случай, да, с, да, аккуратнее скажем, с Мироновым, ну, кто это заметил? Он очень, у него небольшой рейтинг, и я думаю, что, ну, не будем так уж цинично говорить, что, так сказать, отсутствие Миронова принесет дополнительные там, ну, во всяком случае, это никак не сказывается на кампании, и думаю, даже если он практически не будет участвовать там в дебатах и так далее до конца, ей существенным образом и не скажется. Она просто аутсайдер и плохо мобилизует электорат в этом сезоне и с Мироновым, и без Миронова.
1: Есть проблема мобилизации электората с учетом того, что все-таки как бы выборы проводятся в период специальной военной операции, там, кризис, санкции и так далее. И есть определенная усталость, в принципе, от вот этого фона постоянного. И вопрос того, какие вызовы тогда стоят перед партиями для того, чтобы мобилизовать свой электорат. Потому что есть такие, ой, отстаньте, просто я устал. И все, есть такие, что я никому не верю. А третьи говорят, что ну а чем меня привлечь?
0: Ну, есть усталость, это факт, mm-hmm. есть тревожность, и она на последней, так сказать, тоже неделе несколько выросла, по данным того же фонда общественного мнения, но я бы не сказал, что избиратель вообще демобилизован. Ну, допустим, рейтинг «Единой России» там свыше 30%, он выше, чем был в 2021 году.
1: Но вам скажут про админресурс.
0: Нет, я говорю о рейтинге поддержки. А. Да, значит, у некоторых других организаций он выше, но вот «Справедливая Россия» ниже, допустим. Ну, они не мобилизуют, они, так сказать, слабо ведут кампанию. Вот. Ну, и, наверное, можно отметить, если последнюю неделю там анализировать, можно отметить под тому же фонду общественного мнения значительный прирост, текущий пока, во всяком uh-huh. случае, текущий прирост, конечно... количество, доли желающих поддержать КПРФ.
1: За счет чего это произошло?
0: Ну, я думаю, что вот этот переток, который электората, который, это моя версия, угу. да, который был вызван, сказать, тем, что Яблоко больше не принимает участие в избирательной кампании, он привел к некоторым сдвигам. Сначала обрушились, или там несколько просели практически все партии, и выиграли новые люди.

0: Это было на первой неделе после того, как стало ясно, что Яблоко не принимает участие в кампании. А на второй неделе новые люди обрушились, и, значит, выросла коммунистическая партия. То есть вероятный расчет на то, что новые люди будут серьезным выгодоприобретателем от этого, он не сыграл. Пока, но, сколько можно судить, таким небольшим выгодоприобретателем, небольшим, потому что это рост всего в 2%, и, так сказать, как выросло, так и упадет. Но, тем не менее, выгодоприобретателем от того, что Яблоко не участвует, пока стала коммунистическая партия.
1: Но это каким-то образом может там серьезно повлиять, например, на перспективы партии, или все-таки нет? То, что я почему говорю, наш слушатель
0: какой
1: говорит...
0: Какой партии? Коммунистической?
1: Ну да, коммунистической.
0: Нет, я так не считаю. Ну, что ж перспектива? Компартия все равно, ее рейтинг в 3 раза ниже, чем у Единой России. Да. Соотношение рейтинга Компартии Единой России в пользу Единой России по сравнению с 2021 годом. То есть разрыв. Больше сейчас разрыв. Вот. Ну, на что может претендовать Компартия? На нишевое представительство в парламенте и на нишевую роль в политической системе. Кстати, вот, допустим, рейтинг влияния 100 политиков наших ведущих, мы его больше уже почти скоро будет 20 лет, как делаем, будет юбилей, показывает вот в последние месяцы устойчивое снижение позиции Геннадия Зюганова. Он в агитационной кампании, в там, каких-то решениях политических, административных, скажем так, вопросов, он сильно проседает по сравнению с тем, что было. Это серьезно очень для КПРФ, для, так сказать, ее...
1: Потому что не предлагает новых идей каких-то.
0: Ее политических перспектив.
1: Новых идей не предлагает. Ну, есть проблема в том, что объективно, ну, невозможно ездить на одном и том же. Долго-долго-долго, на одной и той же повестке, потому что поколение уже сменилось, мир меняется, и, соответственно, плюс вопросы там позиционирования себя перед выборами, а потом реальные возможности реализовать, например.
0: Ну, темы национализации, тем более темы Сталина, как фактора кампании, они, конечно, не играют, а некоторые текущие ходы, скажем так, агитационные компартии, они, так сказать, вполне неплохие. Другое дело, что... Не видим мы никакого спурта, какого-то там взлета. Да, вот небольшой, так сказать, небольшая прибавка к пенсии, да, там 2% вот этих, о которых я говорю. Ну, это 2, а не 20. Это не... Даже они, так сказать, не бросают... Там есть аналитики, которые говорят, что вот какая-то, значит, будет компания, в которой... там может что-то даже произойти такое, что приведет к опрокидывающему голосованию. Ничего такого не происходит и не произойдет. Нет факторов, которые говорили бы, свидетельствовали бы в пользу этого сценария. Поэтому кампания идет нишевая и будет нишевая. Вот. Были предположения, что вот тоже, так сказать, новые люди оседлают эту волну, так сказать, скажем так, анти запретительную, да,
1: значит... Они как-то высказывались какое-то время.
0: Да, это раз, и потом было предположение, что они, так сказать, вот на Яблоке тоже, на белом коне, на уходе Яблока из компании тоже въедут с каким-то уникальным результатом. Ничего этого не произошло.
1: А почему, кстати, не произошло?
0: Произошло только падение вот на прошлой неделе рейтинга новых людей. Почему?
1: Да, да.
0: Это вопрос...
1: Ну как, кто-то что-то не то сказал...
0: Запрос, на мой взгляд, есть на то, к оппозиционным партиям. Запрос есть в подлинности, в решимости аргументов. То есть ты должен сказать, я главный противник, там, условно говоря, власти. Вот именно я. И плохо ли, хорошо ли, с этой ролью вновь опять удачнее справляется коммунистическая партия.
1: То есть позиции нет, вы имеете в виду?
0: Ну вот да, она размытая. Она, так сказать, даже в момент, когда можно было подобрать вот этих избирателей Яблок, казалось бы, новые люди не смогли этого сделать. С темами, значит, вот тоже, так сказать, там интернета, некоторыми другими ограничительными темами, они вроде бы работали. Ну, значит, не так, как там как требовалось... Да, значит, электорат. У нас вообще в российской политике есть много политических фигур, которые вроде бы заметны, но их население не очень считывает, они как-то вот проходят мимо таким вторым экраном, как бы, да.
1: А интересно,
0: Рыбкин, например, Семигин. Например, значит, ну, несколько можно привести таких примеров. Mm-hmm. Вот они, деятели второго плана. Вроде всегда... И вот деятели новых людей, при всем, так сказать, уважении, они активны, все. Но и Нечаев, и Дованков – это вот деятели такого второго плана. А их никак не сравнить ни с Зюгановым, ни тем более с Жириновским.
1: А есть ли проблема действительно в том, что эти партии, они не то что незаметны, в принципе, для страны в целом, да, если мы говорим про федеральные выборы, они сами не заинтересованы работать целиком. Я просто вспоминаю вот этот период.
0: Нет, когда... они работают очень активно. Съезд прям партии, совсем вот целиком. Сейчас будет форум... новых людей.
1: То есть это сказать. Не то, что мы работаем с, в пределах Садового кольца, условно?
0: Нет, почему? Они работают в стране, работают и все. Ну вот что-то такое есть в них, и в лидерах их, и в самой этой организации, что не считывается оппозиционным электоратом, не считывается оппозиционным либеральным электоратом.
1: А может быть у нас...
0: Даже, казалось бы, в ситуации, когда вот ты получил кусок, ну отработай его.
1: Тогда нет. Не является ли, Дмитрий, это в принципе следствием того, как вообще существует российский электорат, и, может быть, к чему приучен российский электорат, потому что вот эта ярая какая-то оппозиционность и враждебность, возможно, в какой-то период это было довольно рисково, в принципе, для политической системы, и поэтому много сил было вложено для того, чтобы, ну вот есть вот эти партии, которые, да, оппозиционные, но вот ярого вот этого накала его, в принципе, и не должно быть.
0: А я говорю
1: быть.
0: не о накале в данном случае, и не о ярости, а о, как вам сказать, об идентичности, о точности...
1: А кто я? Кто я?
0: Да, понятно. О точности послания, о том, что ты должен себя определить, как там, главного противника. Понимаете, идентичность — это самое главное для политика. Кто ты? Это же самые простые вопросы, которые наши великие, допустим, политехнологи наши, там, учителя, Сучков,
1: да?
0: Тот же, да, там, говорит, вот они самые простые вопросы. Кто ты? Откуда ты? Зачем ты идешь на выборы?
1: Чего хотите?
0: В чем твоя миссия? Да. Это не вопрос, казалось бы, там, те же новые люди ищут какие-то сложные, значит, конфигурации, значит, сложные ходы и прочее. На самом деле, эти вопросы, они требуют очень простых ответов. Я такой-то, я пришел для этого. А будет так, когда и если, так сказать, мне удастся одержать победу. А власть мне мешает в том-то, и вам тоже мешает. И мы с этим, так сказать, будем бороться. Это не бином, на самом деле, Ньютона. И политики 90-х, угу. И прежде всего Зюганов тех времен, да,
1: понятно.
0: Или Жириновский, они прекрасно понимали, что нужно людям предложить, чтобы это предложение было, ну, скажем так, убедительным.
1: Нужна ли вообще нам объективно настолько разнообразная многопартийность?
0: Да у нас, я бы не сказал, что какая-то
1: много партий, нет.
0: Экстремальная система. Партий много, но их меньше, вот, да, становятся постепенно там какие-то совсем... Символические участники политического процесса уходят, а вот это, допустим, пятипартийная дума, ну или четырех, если «Справедливая Россия» не пройдет, вероятность этого, на мой взгляд, только усиливается.
1: Что финалу СРП кампании. Вообще не будет.
0: Да, то есть пяти или четырех, а что в ней такого? Ну, была четырехпартийная дума много лет, была пятипартийная, один созыв вот прошлый, по-моему, все, так сказать, органично. Ну, ситуация, вот... когда одна партия правящая, другая оппозиционная, она рискованная, так сказать, со всех точек зрения. Да. Ситуация большей парцеляризации, большего разделения, да, которая была, допустим, в 90-е годы, она трудна с точки зрения проведения какой-то ясной политики.
1: Вот,
0: мне
1: об
0: кажется,
1: этом
0: очень
1: и речь.
0: Логично.
1: Да?
0: А научно, да, есть большинство, ну, в последних нескольких думах конституционное большинство у «Единой России», она может проводить адекватную ответственную политику. Есть различные ограничители у этой политики, нишевой, да, левой, mm-hmm. там компартия, там правый, условно говоря, там новые люди, там некий регионально-социальный, да, вот «Справедливая Россия». Вот эти ограничители политики проводимые. Не знаю, мне кажется, все это вполне логично. Есть щука, точнее, есть большой карась, есть эти щучки, которые его покусывают.
1: А, я думала, лебедь, рак и щука.
0: Чтобы он не дремал. Не-не-не-не. Чтобы не дремал, они его покусывают. Нет, это вполне, так сказать, логичная система. Другое дело, что люди от них ждут большей, от оппозиции, большей убедительности.
1: КПРФ, СЗРП и ЛДПР пытаются конкурировать с «Единой Россией» или фактически просто борются прежде всего друг с другом за ограниченный сегмент там, так называемого протестного какого-то социально ориентированного электората или еще кого?
0: Нет, идет борьба за вот этих пограничных колеблющихся. Там «Единая Россия» и оппозиционные партии, они выступают на равных, но именно за колеблющихся, не
1: да,
0: за своего,
1: да,
0: а за колеблющихся.
1: Да.
0: Вот, и, так сказать, там, в общем, я бы сказал, много равновеликих решений, но «Единая Россия» предлагает, конечно, во-первых, очень широкую вот эту программу, которая многим избирателям адресована, да, народная программа «Единая Россия». Доходит, так сказать, до очень многих социальных групп, ну, до каждого это может быть перебор, но до многих очень социальных групп. И она вот этих колеблющихся, спокойных колеблющихся, скажем так, легко забирает на самом деле, потому что она приходит к ним с простым месседжем. Первый, я, так сказать, вот, я не знаю, ты учитель или там, я не знаю, ты... Значит, социальный работник, мы предлагаем, так сказать, да, будет реализована там такая-то политика. Во-первых, во-вторых, у нас есть ресурсы, и мы уже сделали там что-то, так сказать, партия реалистична. Вот, собственно, так значительная часть колеблющихся избирателей, лояльно колеблющихся, так их назовем, «Единая Россия» их забирает.
1: Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас будет информационный выпуск, небольшая пауза, мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 9 летевших на Москву беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня на подлете к столице были уничтожены 25 дронов. Утром градоначальник заявлял, что в период с 1 августа по 1 сентября в сторону московского региона летели 8670 БПЛА. Большую часть из них сбили на дальних подступах, 795 дронов уничтожили на подлете к Москве. Аэропорт Жуковский начал обслуживать рейсы по согласованию. Причина – временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в Росавиации. Там добавили, что в расписании возможны корректировки. Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Внуково. МИД России вызвал временного поверенного в делах ФРГ. На Смоленскую площадь прибыл Бернд Финке. Причины – вчерашние антироссийские действия и заявления властей Германии, сообщает телеграм-канал внешнеполитического ведомства. 5 августа полиция Лейпцига заявила, что в аэропорту этого города был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя доказательств. Накануне в МИД ФРГ был вызван посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. Он отверг обвинения в адрес Москвы, заявив, что провокация в Лейпциге служит целям киевского режима. Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с 11 февраля прошлого года. По данным Мосбиржи, китайская валюта сегодня прибавила 7,4 копейки. В моменте юань достиг отметки 13 рублей. Кроме того, сообщается, что на Форексе курс доллара преодолел 88 рублей, евро торгуется выше 101. В РПЦ назвали сроки выставления мощей Дмитрия Донского для всеобщего поклонения. Они будут доступны с 7 сентября в храме Христа Спасителя. Цитата. «Важно, святыням можно будет поклониться, проходя мимо, но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся», написал в телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Сава. Ранее в РПЦ сообщили, что 6 сентября патриарх Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход, который пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. 18 августа стало известно, что мощи святого великого князя Дмитрия Донского были обретены во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. По благословению патриарха Кирилла частицы мощей будут находиться в храмах Русской Православной Церкви. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачное с прояснениями погоды, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице.
5: он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
8: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
9: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
10: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
11: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
15: О, мой Гомес!
14: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
15: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
17: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
19: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: Программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Орлов здесь, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Про выборы говорим, про избирательную кампанию, про то, что будет через две недели. Про «Единую Россию» давайте поподробнее. Какую задачу перед «Единой Россией» вот ставит вот это время? То есть получить, например, максимально высокий результат или обеспечить контролируемую конкуренцию, высокую явку, что-то третье?
0: Ну, я думаю, что результат «Единой России» будет достаточно высоким. И вот тоже мы в течение нескольких дней дадим прогноз новый и по, ну, обновленный, и по, так сказать, федеральной кампании, и по Москве. Вот, и результат будет весьма благоприятным. Я думаю, что сохранение конституционного большинства очень высоковероятно. И, собственно, с этой точки зрения та конструкция, и конструкция Думы, и система политической ответственности перед правительством и, значит, точнее, политической ответственности правительства и «Единой России» совместно, она, в общем, сохранится, тем более, что она себя зарекомендовала. А в этой кампании, я думаю, что главных задач «Единой России» две. Первая – это достучаться до разных групп, как входящих в ее электоральное ядро, так и не входящих в него, так сказать, да, вот, это во-первых. И во-вторых, побороться чем черт не шутит, за того самого колеблющегося избирателя. Этот, вот этот приз, значит, он в некотором смысле дороже, да, для партии, для любой партии, чем привести традиционных, значит, работников там, бюджетных организаций, либо консервативного избирателя, либо некоторые другие группы, которые, надо сказать, с ними тоже. Значит, надо уметь работать, и надо работать. И, кстати, меня очень порадовало, что помимо традиционных вот этих методов, которые связаны и с трансляцией народной программы, и с трансляцией конкретных достижений партии там в регионах, какой-то отраслевой политикой, есть и вот новые ходы, тот же медведь Ермолай, который достает черемшу из колодца, да, ну и не только вообще, такой несколько брутальный, да, образ, в том числе, кстати, он адресован этим молодежной аудитории, в том числе адресован протестной аудитории, колеблющимся избирателям, вот это интересный, так сказать, образ, ну, такой он, скажем так, периферийный, ну, так и задача, она на периферии, основной избиратель, он придет.
1: Основной, да, но вот хорошо, если взять, попробовать поработать над привлечением колеблющегося, какая аргументация? Ну, то есть, кто эти люди, колеблющиеся, и самое главное, какая аргументация может их, как бы, чашу весов склонить именно в сторону Единой России?
0: А в сторону Единой России может, и уже это происходит, склонить на свою сторону тех, кто задается циничным простым вопросом. А что они мне дают? Что
1: ну,
0: они
1: нормально.
0: Мне... А что... Ну, ну, он циничный. Может же быть идеалистические какие-то вопросы. Как с помощью этой партии я могу помочь стране? Как можно там кардинально изменить ситуацию?
1: Я плачу налоги уже.
0: Да, как, да. А вот а кто мне поможет, так сказать, отбить мои...
1: Отбить налоги.
0: Налоги, да.
1: Кэшбэк налоговый.
0: Кэшбэк, да. Вот, значит, тот, кто задается вопросом циничным, с ними Единая Россия может и должна работать. Мы тебе предлагаем такой-то поговорить, сказать, да, значит, рассказать, мы предлагаем такие-то меры в твоем регионе, тебе будет, так сказать, конкретно лучше потому-то и потому-то. И, кстати, обратите внимание на структуру расходов, которая есть сейчас у партий. У Единой России из тех 700 миллионов, это максимальная да, сумма всех партий, которые, так сказать, есть в избирательных фондах, наименьшая часть вот на прямое телевизионное... так сказать, на прямую телевизионную рекламу. Больше на встречу с людьми, на изготовление специфической продукции, значит, агитационной, то есть для работы именно с группами и для работы с людьми в малых аудиториях. Это сегодня и для Единой России, вообще для, значит, любых партий, да, всех партий, которые агитационную кампанию ведут, это сейчас... важнее, и вот это прямое послание, которое транслируется на там, федеральных, допустим, каналах, ну, это адресовано, так сказать, избирателю 55+, который уже устоялся в своих предпочтениях. И, кстати, то, что новые люди, у них достаточно большая доля расходов на федеральное телевидение, показывает, что они на старшую аудиторию воздействуют и хотят там некоторые изменения, так сказать, произвести, да? Между прочим. Да, они отчасти играют на поле, на традиционном поле Единой России, между
1: прочим. Ну, кстати, интересно, с учетом того, что как бы старшее поколение все-таки такая консервативная публика, и здесь или Единая Россия, там, стабильность, предсказуемость и так далее, или ретроспективность в виде КПРФ, например, ну, там, ностальгия и так далее по старым временам, а здесь... Ну, как бы,
0: понимаете, есть еще работать? Запрос на компетентность. Он у пожилых людей очень, да, он очень выражен. То есть вот там этот умненький, этот предлагает какие-то конкретные там...
1: Ну, свеженький, да.
0: Нет, нет, дело в том, что предлагает
1: какого-то... Свежие идеи
0: по делу говорит, да,
1: вот,
0: что-то
1: говорю,
0: свежее и по делу говорит. Есть очень там... представление о том, что пожилой электорат, это, так сказать, выжившие из ума люди, это или там не да. очень себя контролирующие, или психологически зависимые и так далее, это очень примитивное представление и неверное. Есть очень много рационально мыслящих людей, которые хотят услышать рациональные, понятные аргументы, те, которые их могли бы, так сказать, убедить. Не увлечь, а именно убедить. И вот на это рацио, видимо, можно предположить, да, и... значит, направлена часть агитационной кампании сейчас новых людей. Кстати, раньше всегда с этим активно работало «Яблоко». Ну, другое дело, что результат был не очень заметен. Но вот этот эффект там по поводу того же Рыбакова, что вот он умный, конкретно какие-то умненький мальчик решение предлагает. Это на пенсионерах действовало, между прочим.
1: История вообще с яблоком, с вашей точки зрения, она как бы уже завершилась, эффект какой-то прошел, не знаю, у кого-то разочарование, у кого-то радость, и все, все забыли, или это какие-то долгоиграющие последствия, как думаете?
0: Ну, я не думаю, что какие-то... Вообще долгоиграющие последствия в политической системе там, после, скажем, 2010 года, это штука сложная, редкая. 10 дней, 2 недели, ну, месяц хорошо. Все забывают. Просто физически избиратель забывает, политический класс, так сказать, ну, у него, может быть, дольше задерживается вот это специфическое, ну, тоже. А, так что я не думаю, что это какая-то... долговременная история, но сейчас в некоторых региональных, точнее так, и в региональных избирательных кампаниях, там, где яблоко участвует, то есть в многих регионах оно тоже не участвует в выборах по ряду там причин, вот, и некоторые кандидаты, которые яблоком выдвинуты на выборах в Государственную Думу по округам, они получат, скажем, аккуратно скажем, большую поддержку, чем они могли бы получить, если бы в целом партия не была... Если бы в целом партия участвовала в выборах. То есть такая будет небольшая асимметрия. Партия в выборах не участвует, но вот у кандидатов некоторых будет эта поддержка. Но это именно на этих выборах, потому что осталось немного времени. Есть еще вот этот фактор, значит, фактор дополнительного какого-то, дополнительной мобилизации, связанной с тем, что яблоко не участвует. Дополнительная мобилизация для этих, там, условно, 5, 7 или там, 10 кандидатов. Вот. А в целом яблоко после этой кампании, мне кажется, уйдет на окончательно уйдет на политическую периферию. Вот этот рост ожидания того, что она выстрелит, что будет что-то новое, что будет что-то необычайное, связанное с этой организацией. Мне кажется, эти опасения, точнее, эти ожидания, они ложные. Ничего такого не произойдет.
1: Не является ли история с яблоком вообще довольно, ну, как бы, не показала ли она другую проблему? Не то, что даже это партия там и еще что-то. Есть довольно заряженное меньшинство, которое живет за границей. Плюс есть заграничный фактор в виде там иноагентских медиа, просто зарубежных медиа, которые пытаются раскачивать всю эту ситуацию. И они прям вот, значит, начинают серьезно работать накануне выборов. И история же была какая, что там условно не само яблоко такое, а просто есть какие-то партии, которые начинают использовать, может быть, даже без их ведома и без их желания.
0: Группы.
1: Для того, чтобы как бы пытаться расшатать там всю эту ситуацию, или как у нас говорит один из депутатов, там, вмешиваться в выборы, да, который комиссию руководит. Как с этим работать?
0: Ну, сказать, влияние было и будет, это неизбежно. Действительно, есть сегмент некий, так сказать, вот иммигрантских, так их назовем, для простоты СМИ, они будут оказывать влияние на выборы, в том числе пытаться реализовывать вот схемы, аналогичные, допустим, умному голосованию, то есть называть кандидатов, за которых нужно будет голосовать, в том числе от яблока, конечно. Ну, вопрос, так сказать, в степени доверия к ним, во-первых. Я бы не сказал, что оно абсолютно, это доверие все-таки в очень специфических группах, которые к ним существуют, к этим СМИ, да, и к этим вообще центрам влияния. Это раз. А второе, что намного более важно, нет какой-то фигуры, с которой мог бы ассоциироваться этот вот глобальный протест. Понятно. Нет точки консолидации, вот как проекта какого-то, как, допустим, было когда-то умное голосование. Вот проект, он брендировался, у него там были спикеры, и главный спикер. Вот, и вот, так сказать, он так сказать, с высоты, да, пророка говорил, вот надо голосовать там за такого-то. Тут же сейчас мы наблюдаем достаточно такую распределенную дисперсную картину. Там один говорит это, второй говорит второе, третий, так сказать, третий. Даже послушать там нескольких вот этих, назовем их, да, для простоты, иммигрантскими деятелей, картины не сформируются. Это очень важно. Никакого тотального послания не предлагается. Так что, на мой взгляд, что реально произойдет, это концентрация, ну, с точки зрения, вот, что произойдет на оппозиционном фланге, да, на протестно-оппозиционном, жестко-оппозиционном фланге. А что произойдет? Это будут обсуждать условно 5-7, ну, до 10 кандидатов от яблока, которые гипотетически могут набрать там, ну, больше, чем другие оппозиционные кандидаты, например. даже не победить, а вот, вот какие-то найти эти точки, и вот эти точки будут обсуждаться. Вот это максимум, что, что грозит. Ну и какая-то часть их может, конечно, пройти в Думу. Ну, условно говоря, 10, там, условно даже 10, это часть небольшая от выдвинутых, а пройдет там еще небольшая часть от этих 10. Вот, вот собственно, что угрожает.
1: Если
0: говорить об угрозе. Вот она, угроза вмешательства, она выразится в этом и принесет... как можно предположить, весьма небольшой, так сказать, выхлоп, весьма небольшой результат.
1: Есть ли вообще у «Единой России», например, проблема с привлечением нового электората, или партия все-таки по-прежнему способна расширять свою поддержку за счет, ну, вот тех самых колеблющихся, о которых мы
0: конечно,
1: с вами говорили?
0: Конечно, есть. Прошу прощения, конечно, нет. «Единая Россия», во-первых, много раз перезагружала то большинство, на которое опирается, как и власть в целом. И Путин, допустим. Путинское большинство сегодня и путинское большинство, то, которое было на рубеже 99-го и 2000-го, совершенно разное большинство, но разные группы. Там есть, так сказать, активистские группы, там есть, значит, мелкие бизнесмены, их там тогда не было. Например, доля пенсионного, назовем это для простоты так, электората, она снизилась. Ну, вообще, это другая группа. Соответственно, «Единая Россия» работает с другими группами, чем те, которые были хотя бы по критерию патернализма. Тогда патернализм был сильнее, сейчас он значительно там меньше выражен. Поэтому, ну, не говоря о том, что есть партийный элит, который постоянно обновляется. Люди, которые апеллируют к мнению граждан, представители партийной элиты «Единой России», они меняются, они новые. Вот. И сейчас, кстати, в агитационной кампании мы внимательно сейчас смотрели за роликами, за теми, значит, посланиями, которые партия транслирует. Вот в первых же эфирах там Исаев, Занко, значит, еще там некоторые коллеги, Толстой тоже, они очень ярко и жестко выглядят, надо сказать, на фоне даже оппозиционных деятелей. Так что «Единая Россия» определенно есть что сказать, и есть что сказать применительно к новому избирателю, а он, доля его на каждых выборах нового довольно значительна. На одной и той же, как бы, ну, партия существует там больше 20 лет, ну, до этого была коалиция, да, значит, партий. Она бы не смогла столько ехать на одних и тех же, по одной и той же колее. Колея меняется, сани тоже их устройство, так сказать, да. Вот, это во-первых. Во-вторых, работала, всегда умела работать и умеет работать с колеблющимся электоратом. Именно это вот и основой стабильности является не инертность в случае «Единой России», а как раз гибкость. То есть сочетание того, что она может... понять, осознать, что электорат изменился, и скорректировать электоральное послание, но это как базовая задача, и работать с колеблющимися, это вторая задача, которую «Единая Россия» с этим тоже справляется.
1: Владимир Путин заявлял, что выборы должны подтвердить устойчивость России и зрелость политической системы. Насколько это можно назвать главной политической функцией нынешней кампании?
0: Я абсолютно в данном случае с президентом согласен. Устойчивость вообще это... после начала специальной военной операции, это вообще главная задача.
1: Ну, да.
0: Устойчивость России в целом, не только политической системы, устойчивость ее экономики к внешним вызовам, к террористическим вызовам, к военным вызовам, значит, устойчивость, конечно же, и политическая.
1: С учетом того,
0: устойчивость...
1: что ее постоянно пытаются нарушить, как раз это, да, и так от противного понятно, что это главное.
0: Да, да, устойчивость системы там, регулирования, устойчивость там, налоговой системы, все это, так сказать, подвергается, значит, различным угрозам и вызовам, а задача является сохранение этой устойчивости. Я считаю, что задача это сохранение устойчивости и стабильности, она, так сказать, важнейшая, и она, мы это видим сейчас в ходе там той же избирательной кампании, очень неплохо решается. Те проблемы, которые существуют, в том числе проблемы колеблющихся избирателей, это проблемы политической периферии. Мейнстрим – это сторонники власти, сторонники «Единой России», те люди, которые традиционно себя относят к путинскому большинству, они формируют политический облик, значит, России, значит, они составляют, так сказать, основание, да, политической системы и будут составлять. А вызовы есть всегда. Еще раз говорю, вот Карась он большой, и, так сказать, его покусывают, и он не должен дремать, конечно, и не дремлет.
1: И не дремлет. Но есть еще другой момент. Вот президент действительно, ну, фактически связывал там проведение выборов и, соответственно, с устойчивостью государства, с учетом того, что есть как бы задача как-то расшатать всю эту ситуацию извне. Насколько партия сегодня является именно самостоятельным политическим как бы субъектом, или, или он она является еще и довольно серьезным электоральным инструментом в руках верховной власти?
0: Нет, конечно... Она скорее институт, важный электоральный институт, для которой важен, так сказать, для власти, имеет там системное значение. Конечно, так сказать, так и есть. Понимаете, когда говорят, что Единая Россия лишена субъектности, что она там исполняет какие-то там директивы, команды, организация, которая лишена субъектности, но имеет большинство более 20 лет в... и в федеральном парламенте, и в региональных законодательных собраниях, и много где еще, она обречена, я бы сказал, на политическую роль. Не бывает ни субъектных организаций, которые столько времени, значит, что называется, на посту. Если бы так, ее бы можно было менять там каждые выборы, можно было, но нет, она стала уже реально институтом. Институтом, тесно взаимодействующим с властью, институтом, совместно ответственным с Единой Россией за... С правительством, простите, за происходящее. Институтом, на который опирается президент, безусловно, но институтом, важным общественным институтом. И, конечно, та общественная поддержка, которой партия располагает, она, безусловно, значительна и постоянно обновляется.
1: История заключается еще, знаете, в чем? Федеральные пятерки, давайте мы про них тоже, у нас 5 минут осталось, и вы как-то неоднократно отмечали важность наличия этой пятерки кандидатов Единой России. Насколько, в принципе, федеральные лидеры списка способны влиять, например, на результат партии в регионе?
0: Конечно, безусловно.
1: Да? Якорные есть, фигуры.
0: Есть люди, которым важно сказать, что Россия сильна в мире, в мировой политике, это Лавров. Людям важно сказать, что Единая Россия может решать хозяйственные задачи, задачи динамичного развития, создавать новые технологии и новую систему управления. Это Собянин. Значит, важно сказать, что Единая Россия там с, значит, эффективно работает с социальными группами, с участниками СВО, с семьями и... Остальные участники пятерки, там и Подубный, и Львова-Белова, и Головин, вот они этим группам, значит, и адресованы, эти участники пятерки. Поэтому, с одной стороны, каждому участнику пятерки, прежде всего, конечно, ветеранам в хорошем смысле, да. Ветеранам в смысле не уходящим, да, ветеранам, традиционным и давним участникам российской политики Лаврову и Собянину есть что сказать, с одной стороны, а с другой стороны, то, что они говорят, отвечает на вопросы, которые задают люди, и отвечает на общественный запрос в широком определении, который нация формулирует по отношению к власти, там, к Единой России. Это удачная пятерка, и я думаю, что 20 сентября, а еще и 18 и 19 мы увидим, что она сработает.
1: А если говорить про губернаторскую вертикаль при ее усилении и, ну, по сути, получается, консолидацию, наверное, региональных элит, можно считать, что период электорального какого-то транзита в регионах завершен?
0: Нет, я так не думаю.
1: Нет?
0: Сила этой системы как раз в том, что этот транзит происходит постоянно.
1: Это нормально, то есть она вот, ну,
0: бурлит конечно, постоянно. Как обновляется партийная элита, так и обновляется элита административная. Я думаю, что следующей весной, а может даже и осенью, мы увидим обновление губернаторского корпуса. Другое дело, что оно не будет каким-то сверх там масштабным, это будут какие-то небольшие волны, да. Но будут, безусловно.
1: Должны происходить. А история, наши слушатели несколько раз говорят, сейчас, кажется, объявлен фактически мораторий на странные нелепые высказывания, но что делать, очевидно, после выборов они снова появятся. Как донести до политиков простую истину, что нелепые заявления очень часто дезавуируют их в глазах избирателей, даже если сначала они обещают все что угодно?
0: Лучшая оценка в данном случае – это, собственно, оценка у избирателей, у урны. Если это человек, кандидат, депутат избран по одномандатному округу, люди, конечно, его проголосуют как ногами, да, против него. А значит, ну и там система ДЭК сыграет свою роль. Ну а если он по списку и партия, допустим, мы говорим о «Единой России», об ответственности, партия видит его неадекватность, но он просто в этот список в следующий раз не войдет. У нас, к счастью, политическая система людей неадекватных, значит, агрессивных, неспособных к нормальной, эффективной работе, она, к счастью, вымывает, она не концентрирует в рядах своих. А вот в 90-х, допустим, была совсем другая, был другой тренд, и он был связан с тем, что нужно было просто ярко что-то заявить. Эта ситуация давно изменилась.
1: А сейчас разве нет? За рейтинг цитируемости депутаты не борются? По-моему, борются.
0: За цитируемость борются, но ответственность сегодня явно выше, стоит больше, чем болтовня.
1: История с регионами. Есть какие-то прикидки, что действительно какие-то регионы будут наиболее дисциплинированными, а где-то придется поработать над явкой?
0: Ну, конечно, есть так называемые патерналистские регионы, так их называют, или регионы с высокой электоральной консолидацией, там явка будет больше. Где-то, так сказать, крупные города, там традиционно, так сказать, явка меньше, но не Москва. Кстати, в Москве достаточно высокая будет явка. Ну, система избирательных комиссий вот проводит сейчас, значит, серьезные мобилизационные, так сказать, мероприятия во всей стране, и партии своих приводят. Я думаю, что и с явкой будет и в целом по стране, и во многих так крупных городах, где она традиционно невысокая, ситуация будет лучше, чем в 2021 году.
1: А Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР. Президент провел переговоры с Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума. Глава государства отметил углубление сотрудничества с Китаем в сфере энергетики. По его словам, Москва – главный партнер Пекина в сфере мирного атома. Путин подчеркнул, что отношения двух стран динамично развиваются по всем направлениям. По итогам года прогнозируется новый рекорд в показателях по товарообороту. Владимир Путин также назвал содержательной и очень теплой прошедшую в Бишкеке встречу с Си Цзиньпином. В Минфине США заявили о росте мировых цен на топливо из-за атак ВСУ на объекты в России. По словам Скотта Бессента, планета переживает энергетический шок из-за конфликта на Украине. В эфире телеканала Fox он сказал, что из-за ударов ВСУ по НПЗ в России, цитата, «происходит давление на цены на топливо во всем мире», конец цитаты. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон добился от Киева согласия не бить по несвязанным с Россией танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Таганский суд Москвы оштрафовал Телеграм на 11 миллионов 400 тысяч рублей. Причина – 3 публикации запрещенной информации. По каждому из протоколов было назначено взыскание в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Нарушения касались данных, не соответствующих действительности, в том числе о действиях армии России. Совокупно долги мессенджера по неоплаченным в срок штрафам превысили 38 миллионов рублей. Также инстанция оштрафовала Google на 7 миллионов 600 тысяч рублей за 2 публикации запрещенной информации. По аналогичным в личной статье Таганский суд оштрафовал фотохостинговый сервис Pinterest на 7 миллионов рублей. Его долги выросли до 10 миллионов 800 тысяч. Помимо этого, взыскание на 3,5 миллиона рублей назначено компанией Apple. Мегафон объявил старт продаж пауэрбанков нового поколения. Компания расширила линейку устройств собственной торговой марки Stellar Way и впервые внедрила во внешние аккумуляторы поддержку стандарта беспроводной зарядки нового поколения Qi2. Его ключевая особенность – точное магнитное совмещение зарядных катушек смартфона и внешнего аккумулятора. Пауэрбанк автоматически фиксируется в оптимальном положении, поэтому пользователю не нужно искать точку зарядки или поправлять устройство, опасаясь, что оно размагнитится. В новую линейку вошли модели емкостью 5000 и 10000 мАч в черном и розовом цветах. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
21: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
20: Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
20: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 2 сентября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием.
23: В движении.
22: Что на московских дорогах, там трехбальные пробки, 4 балла обещают на 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и даже в 8 вечера. Сегодня, по прогнозам, нас ждут 4-бальные пробки. Главная проблема — это в районе Носовихинского шоссе, и в ту, и в другую сторону едет МКАД довольно медленно. Еще какие-то сложности при подъезде по Ярославскому шоссе к Московской кольцевой автодороге. Там многокилометровая пробка, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. Еще обращаем внимание на то, что сейчас происходит на третьем транспортном кольце в районе Сити. Там медленно машины едут, но довольно длительное время медленно едут. Пробка это назвать довольно сложно, но все-таки есть некие затруднения. Почти от Лужников и до Беговой. 3 балла прямо сейчас, 5 баллов ждем к 7 вечера.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
20: Поток. Новости этого дня.
22: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Максим Решетников назвал текущее охлаждение экономики естественным этапом. Насколько Решетников прав, и если это естественный этап, если это нормально, что с этой нормальностью делать? Первая тема. Вторая. В России обязали маркировать более 10 голов птицы в каждом личном домашнем хозяйстве. Правило действует с 1 сентября 2026 года. Установлено правило было довольно давно, но, как обычно, к нему мало кто подготовился. Почему? почему эта история стала неожиданностью, вызвала скандал и сколько еще таких сюрпризов ждать. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Новый начальник полиции в Москве. Об этом писали уже вчера. Начальником полиции назначен генерал-майор полиции Олег Пауков со ссылкой на ведомство. Прямо сейчас, в эти минуты, на эту тему пишет агентство РИА Новости. Начальник московской полиции, он же заместитель начальника главного управления МВД по Москве. Коммерсант вчера по этому поводу писал, что новым замначальника главного управления МВД по Москве стал Олег Пауков, сын руководителя подмосковной полиции Виктора Паукова.
4: Поток. Успеем сказать главное.
22: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры. Телеграм говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Можно звонить. 7373948. Код города 495. Первая тема. Максим Решетников, глава Минэкономразвития, говорит, что текущее охлаждение экономики, вот так это по-научному называется, это естественный этап. Глава Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам 2026 года, при этом выше ожидаемого оценок. Он дал интервью Вестям и сказал, в предыдущий этап экономического цикла был бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции, ну а дальше останавливали инфляцию, и теперь естественная история про охлаждение. Рафаэль Абдулов, доцент кафедры экономики университета МИСИС, он старший научный сотрудник в Институте экономики Российской академии наук и кандидат экономических наук. Рафаэль Инварович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
22: Насколько Решетников прав, на ваш взгляд?
5: Ну, я не согласен с ним. Нельзя назвать это естественным этапом. Просто если говорить о естественности, значит предоставлять результат проводимой политики как какое-то природное явление. Тут надо сказать, что жесткая денежно-кредитная политика и постепенное сокращение бюджетного импульса привело вот именно к, скажем так, стагнации. И в будущем, возможно, особенно гражданский сектор, который сейчас в более уязвимом положении, будет стагнировать, потому что кредиты дорогие, воспроизводиться трудно, инвестиции в основные фонды падают, и, в принципе, инвестиции, валовые инвестиции сокращаются в доле ВВП, они сейчас около 19%, что в сравнении, например, с многими странами, это показатель не очень большой, даже, я бы сказал, маленький для нормального воспроизводства. Поэтому тут трудно согласиться.
22: Хорошо, тогда дальше. Решетников говорит, концентрация на снижение инфляции привела к тому, что кредит поджался, как он это называет, процентные ставки выросли, но темпы роста снизились, и все это говорит о нормальном характере нашей экономики. Нормальность это?
5: Ну, я и говорю, что это такая нормальность, или новая нормальность, можно сказать, что после, мол, стимула бюджетного, который был в 2023-2024 году, сейчас так всплеск уменьшился. Здесь, конечно, можно с этим согласиться, но надо говорить о том, что теперь бюджетный вот этот пинок, он исчерпал себя, и, значит, в будущем мы можем говорить о стагнации. Вот тут уже естеством не пахнет.
22: Хорошо. Сейчас пока естество, сейчас пока нормальность. Что с этим делать, чтобы все было нормально и дальше?
5: Ну, тут нужен комплексный подход, но пока в текущих условиях что-то сложно придумать, потому как понятно, что спрос со стороны государства мы должны гасить высокой процентной ставкой, и получается здесь такая рассинхронизация. Вот. Но в текущих условиях что-то такое сделать сложно тут представить.
22: Но рост ВВП все-таки идет выше ожидаемых оценок, значит, нормально в лучшую сторону, пока во всяком случае.
5: Сейчас рано об этом говорить, потому как еще 26-й год не окончен, если мы бы судили год к году, но сейчас темпы роста сокращаются. Более того, это происходит на фоне сокращающегося поступления нефтегазовых доходов и роста дефицита бюджета. Поэтому здесь еще вот с этим дефицитом бюджета новые возникают риски, которые пока непонятно, как будут покрываться. Видимо, ростом налоговой нагрузки, а этот опять удар по гражданскому сектору и по всей экономике.
22: Ну вот в этих условиях, особенно упомянув, вы первый раз сказали, это удар по гражданскому сектору. Теперь, когда вы заговорили, может быть, будут пополнять бюджет за счет дополнительных налогов, и это опять удар по гражданскому сектору, его можно как-то защитить?
5: Ну, в текущих условиях сложно, и мы видим, что бизнесы очень активно закрываются, Некоторые обрабатывающие, например, промышленность сокращают рабочие недели, люди вынуждены уходить в простой, и пока ситуация не располагает к тому, чтобы экономика начала расти.
22: Власти что-то могут изменить, быстро изменить так, чтобы ситуация чуть ли не завтра начала меняться в этом смысле?
5: Ну, как минимум тут нужно подумать и про ключевую ставку, потому что кредиты недоступны. И, конечно же, налоги поднимать с такой же интенсивностью нельзя, потому как, например, малый и средний бизнес практически вымывается. Растет число банкротств, число закрытий предприятий. Поэтому тут можно просто остаться без представителей малого бизнеса. Понятно, может быть, это задумано с тем, чтобы люди пополняли крупные предприятия, там наблюдается дефицит кадров, поэтому, может, таким образом решается, что, мол, поднимем налоги, с одной стороны соберем их побольше, с другой людей направим на производство рабочими.
22: Но, может быть, тогда, если вернуться в предыдущий этап экономического цикла России, тот, который описывает Решетников, бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции, может, тогда не надо бояться инфляции?
5: Ну, инфляция, она будет на этом фоне, потому что

0: говорите про какие-то кошмары. Григорию кажется, что инфляцию бояться не надо, если только она не у нас в стране. Так если у нас в стране, что с этим делать? Макар говорит, а можно я в своем небольшом бизнесе буду стойко сопротивляться плановому уменьшению моих доходов? А как вы можете стойко сопротивляться? Вы можете только увеличивать свои, соответственно, доходы, повышая цены на свои услуги или на свои товары. Все. Какие варианты еще? Бюджет спасет налог на кур и уток, пишет 811. С этим мы будем разбираться через несколько минут. Не факт, что бюджет спасет налог. И главное, налог ли это? Главное, что это вообще такое было, мы будем разбираться через несколько минут. 7373948. Теперь все-таки про текущее охлаждение экономики и про естественный путь. Григорий говорит, можно снижать издержки, чтобы в своем небольшом бизнесе стойко сопротивляться плановому уменьшению доходов. Ну тогда планового уменьшения доходов действительно не произойдет. Но ведь обычно принято считать, что издержки и так минимальны. 7373948. Код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Максим Решетников, глава Министерства экономического развития, он говорит, что у нас текущее охлаждение экономики — это естественный путь, и это нормально в нынешней ситуации, это доказывает нормальный характер нашей экономики, говорит Решетников. Больше того, он говорит, что при всей этой ничего не сделаешь, надо бизнес закрывать, пишет Игнат 172. В каком смысле? Вы не можете снижать издержки, вы не можете поднимать цены, вы не можете повышать производительность труда. То есть вот все, у вас такой вариант, вы в таком безвоздушном пространстве работаете, если к вам кто-то со стороны подходит и говорит, эй, чуть-чуть новые требования. Вы говорите, все, тогда я закрываю бизнес. Так это работает? 7373948, телефон прямого эфира. Вот Григорий, кстати сказать, так и написал, можно же повысить производительность труда. Но, опять же, обычно люди полагают, что они ведут дела максимально эффективно, то есть у них минимальные издержки, самая, насколько это возможно, высокая производительность труда, и любое внешнее влияние на этот бизнес, оно, конечно, единственное и есть причина того, что у бизнеса возникают какие-то проблемы. Мы и так в минус работаем, пишет Игнат 172. Тогда вопрос возникает. Но раз вы и так в минус работаете, ну, будете работать в больший минус. Значит, получается, вы как-то, вам как-то так выгодно в минус работать. Значит, у вас такой какой-то минус, при котором есть прибыль. Ну, иначе бы вы не могли работать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Любой бизнес не бывает статичным. Постоянно что-то меняется. И под эти условия, кто быстрее перестроился, тот и становится успешным. Поэтому, если бизнес не принимает условия и не хочет меняться, то он, конечно, уйдет в убыток и уйдет из рынка. А для того, чтобы вот эти все условия не были такими, как снег на голову, необходимо развивать разные направления бизнеса. Например, есть там сезонный бизнес, то есть кто-то занят летом, значит, надо искать ситуацию такую, чтобы можно было заниматься и летом, и зимой, или наоборот. Соответственно, должно быть не одно направление, а минимум три, чтобы ты в случае каких-то неурядиц переключался на второе, на третье и так далее.
0: То есть, если ты пекарь, сезон... если ты пекарь, в свободное время надо все-таки изредка гвозди забивать.
1: Если пекарь, надо заняться, например, доставкой или там придумывать кулинарию какую-то другую, или делать шашлыки, или еще какие-то блюда приготовить.
0: Ты все-таки внутри своего бизнеса, теперь я понимаю. 7373948. Игнат говорит, но бизнес уйдет в тень. Но в тень придет кто-то с фонариком. К этому тоже надо быть готовым. Виталий говорит, как классик называл это отрицательным ростом, когда работают в минус, но выгоду получают. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Добрый день, Юрий, Москва.
0: Прошу.
2: Красивый теоретический посыл мы сейчас услышали. На практике у 90% предпринимателей малых так не бывает, потому что денег не хватает. Это самое главное. Они начинают один бизнес и кое-как его тянут. И стоит только дать какое-то условие, то, которое сейчас дали, соответственно, бизнес закрывается. У предпринимателя нет денег, чтобы развивать второй, третий, четвертый бизнеса. Ну, а Решетникову, я так считаю, это враг народа, которого надо
0: посмотреть. Давайте обойдемся без подобного рода. Хотя вы сказали, что это ваше мнение. Максим Решетников, напомню, глава Министерства экономического развития. Мы просто просим в прямой трансляции придерживаться определенных правил. Я, говорит, не миллионер, Григорий, чтобы забор с установкой поступать, поэтому сегодня не дал, лишил бизнеса.

0: сварщиков и строителей заборов. Даже фотографию прислал того, что он там со своим забором делает. Давно говорил коммерсантам, не надо класть все яйца. Ну, вот он в данном случае имеет в виду в один маркетплейс. Ну, маркетплейсов больше, чем один. Еще раз напомню, Максим Решетников, глава Министерства экономического развития, которого, вот видите, некоторые врагом народа даже считают, сказал, что текущее охлаждение экономики – это естественный этап, процентные ставки выросли, темпы роста снизились, и все это, по словам Решетникова, говорит о нормальном характере нашей экономики.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Из срочных сообщений Следственный комитет предъявил обвинение основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве по делу о фейках о вооруженных силах после допроса в Следственном комитете. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление ее адвоката. Обвинение предъявлено по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса. Это распространение заведомо недостоверной информации о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. И, как сказал адвокат, вину она не признала. Повод – один из постов, обвиняемый в канале в мессенджерах. Следующая тема. Вчера много об этом говорили. В России обязали маркировать более 10 голов птицы в домашнем хозяйстве. Речь идет не о тех хозяйствах, которые бизнесом занимаются, а речь идет теперь уже о тех, кто, собственно, просто держит кур. Но их более 10 голов. История давняя. Решение было принято еще в 2023 году, но пока не наступило 1 сентября 2026 года, люди, видимо, не думали об этом. Для крупных хозяйств более 10 голов срок был до 2026 года, а для малых до 2029. Ну и люди начали снимать видео, как они берут куриц, несут их в МФЦ и так далее. Сергей Балаев, фермер из Коломны и владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка». Сергей Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Скажите, а вы понимаете, почему эта история стала неожиданностью, при том, что решение было принято давно, и часики тикали до 1 сентября 2026 года почти 3 года?
3: Ну, у нас в основном все мужик грянет, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, и все на авось, это обычное дело. Тянут до последнего.
0: Что это за обязательная маркировка сельскохозяйственных животных? Можете описать?
3: Ну, вот, например, как у нас есть куры, гуси, индейки. На каждом загоне у нас висит табличка, там номер и написано «куры». Эти куры стоят на учете ветстанции. Все очень просто. Ничего сложного там нет, но просто людям не очень охота это делать.
0: А вот это не очень охота это делать, за этим стоят какие-то деньги? То есть насколько это дорого вот привести свое домашнее хозяйство к новым правилам?
3: Да ничего там не дорого, это все копейки. На самом деле просто... Скорее всего, нехватка времени, там, опять же, тот же авось, ну, просто людям неохота.
0: Это единственное, что в данном случае предполагается, и оно уже случилось, и теперь до 29-го года надо просто привести свое подсобное хозяйство к новым требованиям? Или что-то еще надо ожидать в ближайшем будущем?
3: Ну, это уже как Россельхознадзор что-то придумает. Тут единственное, что, конечно, ветврачам огромнейшая нагрузка, ветврачей государственных катастрофически не хватает. Им, конечно, мало будет охоты бегать, но придется. Но, скорее всего, там в 90% случаев люди просто даже не будут говорить, что у них эти животные. А в МФЦ идут, ну, простое шоу делают. Сейчас же ради пиара там что угодно сделают.
0: Ну, вот тут как раз они-то идут в МФЦ с курицей, уже сразу сказали, что идти туда с курицей не надо. Но, по идее, все-таки реальный специалист-ветеринар должен приехать к тебе домой и каждое животное учесть.
3: Ну, обязательно, да, ветеринар должен приезжать. Мало того, когда будет или там дикие лисы порвут животные, об этом надо сообщать, надо говорить. Но, в принципе, можно понять, о чем идет речь. Мы понимаем, что такое продовольственная безопасность с вами, и если пойдет какая-то будут знать хотя бы на уровне такого учета, в каком районе больше птицы, где там больше надо бегать, где суетиться и так далее. Ну, мне кажется, он не сильно нужен, такой закон, потому что, 10 птиц, хотя бы 30-50 сделали, 10 уж совсем.
0: тут вот Макс 403 пишет, я, говорит, не понимаю, если курицу тоже для себя выращиваю, не понимаю, зачем мне ее маркировать, если я сам ее и съем. То есть, типа, биологическая безопасность для всех остальных гарантирована с его точки зрения.
3: Нет, нет, дело не в том, что он съест, а дело в том, что зараженная курица может общаться случайно с голубями. А голуби, переносчики болезни будут, они перенесут вашему соседу. И государство должно знать, сколько птиц в общем в районе. А вот, но тогда надо, кроме курицы, конечно, еще и голубей ставить, и все, что летает, и как-то наблюдать за дикарями и так далее.
0: Но тут вот Григорий рассказывает, что он искусственно запустил себе в пруд рыбу, а она, говорит, размножилась. Мне теперь, получается, тогда и карасей надо будет регистрировать?
3: Ну, слушайте, мы на пчел ставим таблички, хорошо, не каждого, это вот ряды, и стоят таблички, что да, везде есть учет. Ну, такой учет, конечно, идет, но мы не сильно привыкли к этому. Мы как бы к этому относимся больше со смехом, но не фермеры. Фермеры как раз это те люди, которые больше всего будут попадать, потому что частник просто никого к себе не пустит. И, конечно, ветеринар не побежит за участковым. А фермер всегда на виду, он где-то он продает, обязан. Он обязан. И первый по башке будет получать, конечно, фермер, который самый законопослушный, но что-то не успел, что-то не доделал. Вот на нем будет и отыгрываться.
0: Роман 693 пишет, что с его точки зрения это очередная коррупционная составляющая, и ветеринары, как он предполагает, теперь, цитата, будут высасывать деньги. С вашей точки зрения вот такое возможно?
3: Я вот прямо отвечу. Вот совсем другая история. Такого уже давно нет, ветеринары деньги не берут, поэтому их там не хватает, небольшие зарплаты, не все хотят туда идти. Вот, и действительно, никаких денег они брать не будут. Вот они будут как бегать по всем подворьям и будут не успевать, а мы обязаны будем, ну, не именно фермеры, а простые люди, нести и отчитываться. Нет, никакой коррупционной там нет. Скорее всего, просто, ну, не совсем подумал тот чиновник, который последний указ подписал, а как это будет выглядеть, ну, можно ли именно сейчас, вот именно сейчас. Ну, может быть, это сделать еще лет через там сколько-то. Мне кажется, вот я бы меня спросили ваш совет, я бы сказал, давайте пока отменим, но давайте не будем это делать.
0: Один из наших слушателей уже даже название придумал тому, что вы предлагаете. Куриная амнистия по типу дачи.
3: Ну, типа того, ну пускай.
0: Скажите, с вашей точки зрения, вот, например, один из слушателей 319 пишет, люди начнут прятать своих птиц. Марина 426, люди начнут не 11 кур держать, а 9. То есть то же самое, прятать птиц, это чем-то опасно.
3: Ну, совершенно точно, именно так будет. Будет не 11, а 9, и тогда не надо ставить на учет. Но речь идет, наверное, больше о тех, у кого 30, у кого 47 и так далее. Даже для себя, но это немного. Ну, 20 кур – это вообще ни о чем. Это яйца там себе там поесть куриные, ну и когда-то там кого-то рубить, кто перестал нести. Это небольшое количество, но да, наш человек будет прятать, не пускать, но доброжелательные соседи, которые косо смотрят на ваших кур, всегда могут позвонить и сказать, я посчитал, вот фотография.
0: И все-таки, раз уж мы используем формулировку типа «я посчитал», допустим, у меня 10 кур, мне нужно будет, чтобы ко мне пришел ветеринар. Вот этот поход ветеринара во сколько мне обойдется?
3: Ну, вот здесь я точно по цифрам вам не могу сказать.
0: Но больше тысячи. Опять же,
3: да это немного, но это вообще даже на себестоимость курицы не влияет, вот никак.
0: Понял, спасибо. Просто штраф для граждан, если их раскроют, от 500 до 1000 рублей.
3: До 1000 рублей, да.
0: Спасибо. Сергей Балаев, фермер из Коломны, владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Много сообщений от наших слушателей. От 3000 рублей, а будет 5, пишет 319. Ну вот, опять же, мы видим, значит, надо заплатить 3000 рублей, а штраф, если вдруг найдут, если вдруг заметят. 811-й. У меня 9 кур и петух. В данном случае все равно. Так вот, если вдруг заметят, тогда 500 тысяч рублей. Причем только в 2029 году. Для хозяйств с поголовьем 10 и менее голов установлен льготный период до 1 сентября 2029 года. И раз уж об этом заговорили, интересно, что обязательному учету в личных подсобных хозяйствах уже сейчас, в любом случае, подлежат верблюды и олени. Если у вас несколько верблюдов, надо сдаваться. 7-3... Нет, не получилось. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Дойдем ведь и до учета фруктовых деревьев, а потом до колосков, пишет Руслан 544-й. Ну, если вы не в курсе, например, на частных участках вот просто так деревья срубать ведь уже давно нельзя. Сергей 891-й. Допустим, у меня 30 кур, я их зарегистрировал. Завтра одну съел, мне что, бежать смерть курицы регистрировать? Тоже вопрос, который, видимо, перед многими совсем скоро встанет. Григорий, чую, скоро за грибами придется, как в Швейцарии, ходить. Надо будет сначала записаться в кружок, потом пройти курсы и ходить только в определенный лес. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены 3 логистических центра в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье. По данным военного ведомства, применялись беспилотники «Герань-4 «Сикер». В министерстве добавили, что все цели поражены. Начальником управления уголовного розыска главка МВД по Москве назначен Михаил Ванечкин. Указ Владимир Путин подписал 31 августа. Как сообщает пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел, служебное удостоверение вручал глава управления МВД по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. На Петровке 38 сегодня представили новых руководителей подразделений. Заместителем начальника главного управления назначен генерал-майор полиции Олег Пауков. Основательнице фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение. Лидия Маниави инкриминирует распространение фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. Он добавил, что на допросе его подзащитная не признала вину. Утром в доме Маниавы прошел обыск, затем ее доставили на допрос в Следственный комитет. В январе женщину привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Лиду Маниаву оштрафовали на 45 тысяч рублей. В Дептрансе Москвы назвали число оштрафованных с начала сезона водителей самокатов. Это более 77 тысяч человек. Цитата. Чтобы опасных инцидентов на дороге с участием СИМ было меньше, операторы проката применяют жесткие санкции. Так, со старта сезона сервиса оштрафовали более 77 тысяч человек. За самые грубые и опасные нарушения сервис выписывает максимальный штраф до 100 тысяч рублей, уточнили в ведомстве. В столичном департаменте транспорта пояснили, что к ним относятся поездка на одном самокате вдвоем, передача управления несовершеннолетнему и езда в состоянии опьянения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
6: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Правда. по будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 сентября, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире с вашим участием. Вы звоните, как это вот сейчас 219-й делает, но не сейчас, чуть позже, когда обсуждение, собственно, будет, вы пишите через СМС-портал, тоже есть примеры. Тут сложнее, потому что понять, кто нам присылает СМС, а кто, к примеру, сообщение через мессенджеры Макс, довольно сложно. Так вот, вы СМС-сообщение присылаете, сообщение в Максе или сообщение в Телеграме.
1: В движении.
0: В городе тем временем трехбальные пробки. По прогнозам, 4 балла нас ждут в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и в 8 вечера тоже 4-бальные пробки. По-прежнему серьезные проблемы на Московской кольцевой в районе пересечения с Носовихинским шоссе, причем это пробка и на внутреннем, и на внешнем кольце. Есть проблемы на внешнем кольце в районе Заречья, то есть на юго-западном направлении. И, конечно, серьезные проблемы у тех, кто едет сейчас в район Барвихи. Рублево-Успенское шоссе едет крайне медленно, буквально начиная от Московской кольцевой дороги.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росрыболовство объявило, что россияне недоедают до 5 килограммов рыбы в год. Это ведь историческая штука. Все время говорили о том, что люди в России еще прежде, в Советском Союзе, почему-то не едят рыбу. Почему исторически рыбу здесь плохо едят и нужно ли пытаться с этим что-то сделать? Ну, раз не работает. Первая тема. Вторая. Еще одна история про то, что не работает. Министр просвещения Сергей Кравцов призвал родителей не давать детям гаджеты до 7 лет, не давать телефоны, не давать планшеты. Информационные технологии, говорит Кравцов, устроены так, что ребенок залипает и не может отвлечься, и это опасная цифровая зависимость. Уместна ли такая задача и насколько она реализуема? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Узбекистан предлагает создать совместное предприятие для управления проектом строительства атомной электростанции в стране. Новости цитируют пресс-службу президента страны Мирзиёева. Дерипаска и Сечин приняли участие в переговорах Путина с вице-премьером Госсовета Китайской Народной Республики. Об этом в эти минуты агентство РИА Новости. Посол России объявляет, сотрудники Генконсульства Российской Федерации в Германии, не посольство, Генконсульство России в Германии, должны покинуть страну до 18 сентября. Сотрудники Русского дома, который закрывается, должны сделать это в 7-дневный срок. Напомню, речь идет о работе Генерального консульства в Бонне, которое будет закрыто к 18 сентября.
6: Поток. Успеем сказать главное.
0: Ну и вот еще, у нас много лет говорят о том, что надо как-то сделать так, чтобы людей наказывали за опасное вождение. Видимо, надо спрашивать у американцев, как это работает. Сообщение со ссылкой на телевизионные новости. Американский гольфист Тайгер Вудс признал себя виновным в опасном вождении и, как тут сказано, лишился прав на 5 лет. Он появился в суде штата Флорида в среду, чтобы изменить показания по делу о его вождении в состоянии опьянения. А, у них, видимо, опасное вождение — это вождение в состоянии опьянения. Это немножко другая история. У нас за это ведь тоже лишают прав. Первая тема. Росрыболовство объявило, что россияне недоедают до 5 килограммов рыбы в год. Олег Гугунава, специалист рыбопромышленной отрасли. Олег, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Действительно, новости не очень ободряющие.
0: Так и не новости вовсе. Сколько себя помню, у нас говорят о том, что люди вот то, что у нас называется в магазинах рыбой, почему-то не едят. У вас есть объяснение, почему?
8: Да, есть объяснение этому, к сожалению, оно неутешительное, потому что цены на рыбу растут с каждым годом. Прирост, например, стоимости трески за последний год составил 66, по-моему, процентов. А скумбрии, полезной жирной рыбы, 64%. И, естественно, когда люди видят цену на прилавках городских магазинов и сравнивают с ценой, например, на курицу или на мясо, рыба уже сильно опережает эту цифру. Но выбор происходит не в пользу рыбы.
0: С другой стороны, как мы помним, в советское время рыба, какая-то рыба была довольно доступна. Немного вариантов, но все-таки она была доступна, но приходилось устраивать специальные рыбные дни, потому что, несмотря на это, люди предпочитали рыбу не есть. Почему?
8: Рыбные дни не поэтому.
0: Алло, Олег, чуть-чуть можете поменять положение мобильного телефона, там ближе к окну или что-то такое? Не все слышно.
8: В советские времена четверги рыбные ввел Микоян и делалось...
0: Не выходит у нас с истории. Давайте мы попробуем Олегу перезвонить. Сейчас минтай дороже курицы, пишет Михаил 401. Ну и что? А что, кто-то сказал, что минтай должен быть дешевле курицы? Григорий говорит, я в детстве в детском саду не доедал никогда рыбу, я костей боялся. Я вот, кстати, тоже не доедаю, то есть не ем рыбу, потому что я не люблю кости. Вот эти вот кости вытаскивать. Рыба невкусная, не сытная, ей не наешься. Только как закуска. Это 724. Возвращаемся, Олег Гугунава, специалист рыбопромышленной отрасли. Ваш рассказ про Микояна был прерван.
8: Да, попробую продолжить. В советские времена Микоян вел четверги рыбные специально для того, чтобы обеспечить население белком. Мяса на всех не хватало, только поэтому была предложена альтернатива рыбная, а не потому, что рыба полезнее.
0: Ну, как бы то ни было, она не пользовалась особым успехом, эта инициатива.
8: Во-первых, к сожалению, было у нас не очень, скажем так, выбор небольшой у граждан был рыбный в те времена, в отличие от сегодняшнего дня. Но сегодня вот самая доступная, вообще самая-самая вкусная рыба, которая только бывает на свете, северная навага, ее 2 года не могут выловить. А она сегодня стоила бы 250 рублей за килограмм, представляете? То есть это такая альтернатива и мясу, и курица. Ну, просто... Неурожайные года, к сожалению. Будем надеяться,
0: я хотел сказать, навага научилась убегать от наших рыбаков, что ли?
8: Да, к сожалению.
0: Скажите, пожалуйста, когда говорят, что рыба невкусная, не сытная, ей не наешься, что говорите вы?
8: Ну, я, во-первых, такого не слышал, потому что...
0: Я вам говорю.
8: Вы просто не умеете готовить.
0: Так.
8: Вот, а на самом деле рыба-то даже обычный минтай, его можно приготовить так. Мы помним тоже с советских времен минтай называли кошачьей рыбой.
0: Да.
8: 46 копеек за килограмм, и их давали кошкам. Вот, а кошки ели с удовольствием причем, а кошку не обманешь. Если уметь готовить, вернее не так, не портить вкус, а портит не только повар или неумелый, скажем так, обыватель, а портит вкус продавцы, которые неправильно эту рыбу хранят. Понимаете, нарушаются технологии хранения, нормы всякие разные. Из-за этого рыба, она же вся хорошая плавает в океане, в море, свежая, вкусная. Вот. А потом, когда человек ее покупает в магазине, приносит домой, понимаешь, что готовить нельзя, нужно сразу отправлять в мусорное ведро. Только из-за того, что нарушаются технологии хранения.
0: Разные варианты бывают, но все-таки на уровне Росрыболовства вот говорят, что создали целую организацию под названием «Агентство по продвижению рыбной продукции». Они активно работают и развивают, как говорят, именно те направления, которые считают необходимыми и важными. На ваш взгляд, вот чтобы продвинуть рыбную продукцию, что надо делать?
8: Во-первых, не нужно тормозить продвижение этой рыбы, потому что мы с одной стороны лечим, а с другой стороны калечим. Сейчас из-за введения обязательной маркировки, в том числе и на рыбную продукцию, в ближайшее время это ожидается, принятие закона, тем самым авторы этой идеи, в кавычках, они лишат обычного потребителя доступных сортов рыб. Потому что одно дело маркировать осетра, которые стоят там 5000 рублей, да, каждого. Другое дело мойву или того же минтая. Это будет просто превышать себестоимость рыбы, маркировка. И поэтому она исчезнет с прилавков магазинов. И о какой доступности рыбы можно говорить, о продвижении, если, прежде всего, нужно не давать ценам расти. Понимаете, да?
0: Так.
8: За счет введения вот этих вот новых норм.
0: Ну, в любом случае, инфляцию никуда не денешь. Товар будет оставаться недешевым. Разве что на навагу будем надеяться, когда и если она вдруг появится, ее смогут выловить. Хотя Григорий, кстати, говорит, несколько лет назад навага 100 рублей стоила.
8: А навага стоила 100 рублей вряд ли. Это, скорее всего, та навага, которая дальневосточная, ее еще называют вахней, она немножко дешевле. Но в ней нет такого количества жиров, омега-3 жирных кислот и всего того, из-за чего мы эту рыбу-то любим и должны в определенных объемах получать в своем пищевом рационе.
0: Навага неразделанная, ворошонка, сахалин, 800 граммов, 278 рублей из того, что сегодня интернет выдает по запросу «Навага купить».
8: А, скажите... должна быть беломорская, да, ворошонка беломорская.
0: Вот так.
8: Из Белого моря, вот она самая вкусная.
0: Хорошо, но мы с вами цены поменять-то не можем. В этих условиях какой совет дадите? В общем, рыбу вроде как надо есть.
8: Да, нужно знакомиться с сортами. Ну, опять же, одно дело, когда вот эти 28 пресловутые килограмм на душу населения, это получается, что если в среднем одна порция рыбная – это 200 граммов, да, то получается, что у нас где-то 140-150 порций в год рыбы нужен получать человеку. То есть это каждые 2,5-3 дня.
0: Каждый третий день, да.
8: Каждый третий день нужно есть рыбу. Естественно, одно дело, если вы будете есть лосося, осетра, там вы будете получать массу удовольствия и необходимых элементов, скажем так, да, для здоровья. Другое дело, если вы будете есть минтая или... хотя есть и дешевые, ну, скажем так, относительно недорогие сорта рыбы, сельдь, например, или та же скумбрия, которая ни в коем случае не уступает даже лосося по составу своему. А есть, наоборот, другая рыба. Есть тилапия и пангасиус. Будете есть ее раз в три дня, ну, сильно испортите свое здоровье. Мой совет такой. Нужно выбирать недорогие сорта рыб, учиться их правильно готовить.
0: Ну, то есть, что-то типа, возвращаясь к нашим историческим справкам, почувствуй себя кошкой.
8: Совершенно верно. Кошки себя хорошо чувствуют. У них, во-первых, много жизни, а во-вторых, они всегда практически довольны тем, что происходит вокруг, и своим пищевым рационом.
0: И все так вместе, что, покупаем, друзья, хотя бы минтай.
8: Голосуем за минтай, да.
0: Спасибо. Олег Гугунава, специалист рыбопромышленной отрасли, был с нами на прямой связи. Тилапия, к тому же, мусорная рыба, почему-то пишет 401, я что-то подобное слышал, но там есть разные взгляды. Пойду, говорит, Григорий, у себя там в Питере где-то, пойду, он, мы помним, да, ворота починил, теперь, говорит, пойду, поймаю карасика и пожарю со сметаной. Все мы знаем про вечер, Григорий. Вот так вот живет людям под Санкт-Петербургом. 724-й другой вопрос неожиданный задает. Вот эти 28 килограммов учитывают экспорт. Подождите, еще раз. Ориентир, чтобы каждый человек съел 28 килограммов рыбы. Как это может учитывать экспорт? Не понимаю. Желтопузик, да этот тут при чем? Неважно, значит, давайте вот уж сушеную-то рыбу не будем обсуждать. 50 грамм за 200 рублей. Это немножко про другое. По вашей фобии кости не в каждой рыбе, пишет 401, как бы ко мне обращаться. Ну, понимаете, это я так вам сказал, не то чтобы фобия. Я умею найти рыбу, в которой нет костей. Например, говорит, вот в морском окуне только хребет. Я бы предпочел, чтобы и этого не было, понимаете? Лучше филе. Мы сухопутная континентальная держава, мы не Япония, где везде и вокруг море, от Москвы ближайшее море. 700 километров на северо-запад, свинью или курицу вырастить в Подмосковье гораздо проще и легче, а там, где у нас есть рыба, ее проще продать и заработать иены и ивоны. Там рыбу ценят и любят. Я возвращаю вас к другому. Даже когда вот этот минтай был кошачьей едой, то есть нельзя было говорить о том, что это дорого. Нельзя было бы говорить еще и о том, что люди ее много ели. Жалобы на то, что у нас почему-то не едят рыбу, звучали и тогда. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, я помню скорбные 90-е годы, когда по службе приходилось и ночью, и днем мотаться по Москве. В каждой столовой были порции с хеком, и потасу, и терпугом, и даже с судаком и треской, которые насыщены не только белком, белок есть и в курятине, но, тем не менее, насыщенный омега-кислотами, необходимыми для организма, селеном, который замедляет процессы старения, йодом и фосфором. Вот. А по поводу диспаритета цен, я хочу сказать, сейчас многие эксперты оценивают рыбный рынок, как бы со своей, к своему удивлению, то, что в Мурманске одна и та же рыба дороже стоит, чем в Воронеже и в Белгороде, например. Поэтому тут можно говорить либо о сговоре, либо о недобросовестных поставщиках, которые накручивают цену всех, у тех морей, где эту рыбу добывают.
0: Вы знаете, главное, вот не надо уходить в подобного рода заговоры. А то вот 724-й, если предлагают есть 28, значит, ее перестали у страны покупать. Вы никогда не думали, что предлагают есть 28, это как бы совет от специалистов, то есть от медиков, не которые думают о том, кто у кого что покупает. Завтра пойду сеточку поставлю, рыбки поедим, пишет Николай 323, а тут главное другое, чтобы за этим не стояло никакого браконьерства. Зато советские коты на Ментае ого-го были, их буржуйским коллегам в подметки не годятся, пишет Виталий, но я вот не помню в те годы, чтобы были какие-то специальные вот эти ментайные битвы между советскими и так называемыми буржуйскими котами. Для того, чтобы говорить, кто из них кому годится в подметке. Белка в груздях больше, чем в любой рыбе. В Финляндии красная рыба считается сорной. Они белую любят, а мы, наоборот, красную только на праздники и по большой зарплате. А Саша 785 говорит, самое вкусное в рыбе — это как раз обсасывание косточек. Вот каждую косточку обсосать, и делаешь это медленно. Смакуешь, ну вот каждую, потому что на ней и жирок, и мяско. А потом еще голову разобрать на запчасти, потому что... в голове рыбы еще 5 других видов мяса, написал наш... То есть в рыбе еще и мясо есть? В общем, Виталию не нравится эта история. Но Игорь из-за границы, из Италии, нам не только фотографию рыбы прислал, то есть мы хотя бы рыбу на фотографии видим недорого, пишет, рыба очень полезный продукт, и на ней экономить не стоит.
1: Москва.
10: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Сергей Кравцов призвал родителей не давать гаджеты детям до 7 лет. Ни телефоны, ни планшеты. Так говорит министр просвещения, обращаясь к родителям. Информационные, говорит, технологии устроены так, что ребенок залипает и не может отвлечься, и это опасная цифровая зависимость. Интервью Кравцова газете «Комсомольская правда», кому интересно, можете прочесть полностью, мы обсуждаем вот эту историю. Она звучит не впервые. Министр говорит, что в этом возрасте для полноценного развития детей важно сказки читать, с ними надо общаться, они должны общаться со сверстниками, они должны посещать культурные мероприятия, музеи и театры. Но, как кажется, все-таки история про гаджеты и телефоны — это не история про то, что вместо гаджетов надо пойти в театр. Так не работает. Светлана Садарева, педагог-психолог в школе 2065 в Москве. Светлана Александровна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Уместна ли задача, ну вот, пытаться на практике решить проблему лишения детей в возрасте до 7 лет телефонов и планшетов?
11: Я считаю, и не просто так, а, скажем так, работая с детским коллективом достаточно много лет, что для того, чтобы забрать, нужно что-то предложить, и самое главное, научить, и не обязательно театр, да, это может быть общение, внутриклассная социализация, это общие дела внутри класса, опять же, это может решить классный руководитель, либо родительский комитет посредством приобретения, например, каких-то игр на класс, либо каких-то, да, пазлов, либо еще лего каких-то, чтобы ребенок был занят не в телефоне, чтобы у него была значимая деятельность помимо телефонов. Ну, а родитель, и это очень замечательно будет, когда научит, не просто даст ребенку телефон, что делают родители детей, которые в возрасте от 1,5 лет уже. Они просто, когда им некогда заниматься со своим ребенком, они дают ему либо планшет, либо телефон в руки, на, пожалуйста, там яркие картины, это ваше внимание займет, дорогие дети. Но, на самом деле, мы формируем, скажем так, зависимость у ребенка от вот, да, наш вестибулярный аппарат тут же схватывает это, наша память тут же запоминает только яркие картины, и мы формируем зависимость. Это большая ошибка родителей. Нужно научить ребенка пользоваться мобильным устройством, дать ему понять, для чего тебе оно нужно.
0: Полтора года?
11: Не в полтора года, а уже, да, в 6-7, когда ребенок идет в школу, когда родитель, а я сталкивалась с таким, говорит, вы знаете, я не могу, чтобы мой ребенок был как белая ворона, у всех есть, а у моего нет, я хочу, чтобы он был как все, у него должен быть телефон, да еще и айфон, знаете, какой-нибудь последний.
0: Это понятно, но мы все-таки давайте вернемся в полуторалетний возраст, ребенку дают телефон, чтобы он отвлекся и не мешал на какое-то время родителям. Раньше функцию этого телефона исполнял телевизор, который... который транслировал мультфильмы, до того любой телевизор, который хоть что-нибудь транслировал. То есть для того, чтобы отказаться от гаджетов, нужно что-то придумать взамен. А что это может быть?
11: Это совместная деятельность.
0: Так, а родитель занят, ему как раз, его задача как раз освободиться на эти несколько минут или несколько десятков минут.
11: Я могу сказать, как родитель, что это у меня тоже дети, им 15 лет, они совершенно недавно были маленькие. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Я сижу, готовлю, я да. даю консультацию с родителем какую-то по телефону, я общаюсь. Мои дети заняты на улице, за столом. У них куча, извините, горох, крупы. Они занимаются тем, чем я их научила заниматься. То есть они либо, как Золушка, да, перебирают, это звучит глупо, но на самом деле это очень... формирует мозг ребенка очень хорошо и развивает его познавательные процессы. То есть ребенок в этот момент занимается тактильными вот этими вещами, но то есть, да, какую-то зону определить родителям, где ребенок, а сейчас что родители? Они боятся, что у них будет мусорно, грязно дома, они пластилин-то дома не заводят, знаете почему? Потому что будет очень грязно.
0: Как раз понятно. Практически понятно. Вот когда вы говорите о перебирании, это ведь тоже такая история. Почему, как кажется, во всяком случае, почему ребенок смотрит на экран телефона? Потому что там что-то меняется. Перебирание – это немножко другая картинка. Или это так же работает для маленького ребенка?
11: Это абсолютно так же работает для восприятия мозга ребенка. Вы понимаете, если ребенка к этому, ну, скажем так, некрасиво слово, приучить, то он будет к этому относиться отлично. То есть для него, для моих детей 15-летних, сейчас телефон не значит в жизни ничего. Они могут его даже дома забыть. Почему? Потому что когда-то там в далеком детстве 13 там, лет назад, я их научила, да, я понимаю, что такое пластилин, а в пластилин разного по, скажем так, размеру, по цвету. Мы рис раскрашивали, мы скорлупы раскрашивали от яиц. То есть я вот этому научила сама. Вот это научение родительское, оно играет огромную роль для формирования познавательных процессов ребенка. И потом в жизни оно, ну, то есть, даст обратную связь просто шикарную, колоссальную.
0: А скажите, в каком возрасте можно с ребенком заниматься переборкой риса или чего вы там говорили?
11: С полутора лет вполне, когда он уже понимает, что это несъедобно, что это, ну, то есть, невкусно, когда он, мы понимаем, что он не, скажем так, не заглотнет. Но не просто так бросить и отдать, а научить. То есть родитель все равно должен посвятить этому какое-то время. Но, как правило, современные родители ленятся, либо отдают кому-то ребенка, бабушкам, которые соломку стелют везде и бегут за него все делать, либо, да, просто дают ему планшет, телефон.
0: На ваш взгляд, вот этот совет Кравцова или призыв Кравцова освободить детей или не давать детям телефоны и планшеты вплоть до 7 лет, он будет реализован? Он может быть реализован?
11: Вы знаете, я в прошлый раз выступала у вас, и потом, после того, как завершился эфир, думаю, я забыла одну такую фразу. Если у Кравцова появится... Он хорошая тема, классная вообще, обожаю. Но если у него появится инструмент, как это ввести для детей и как это сделать, реализовать, у меня будет огромная благодарность, я вот просто готова ему стоя аплодировать. Пока это невозможно. Почему? Потому что у детей сформирована привычка, зависимость от гаджетов, от телефонов, потому что ну, у них вся жизнь там.
0: Ну, давайте тогда по-другому. Вы говорите, уже сформировано. То есть в полтора года, значит, если давать, то быстро формируется зависимость. Может быть, тогда для начала начнем давать гаджеты чуть позже?
11: Абсолютно, точно. Это большая рекомендация моя, скажем так, в том числе тем родителям, с кем я работаю. Почему? Потому что даже когда мы приезжаем на отдых, да, мы видим, что ребенок даже есть на all-inclusive каком-нибудь не может без мультика. То есть это абсолютно четко кидается в глаза. Я рекомендую каждому родителю подумать о том, что мы сегодня отвлечем свое внимание и своего ребенка, а завтра мы будем иметь огромные проблемы. Поэтому лучше сегодня вложить много труда, а завтра получать просто сходы.
0: Тогда вопрос, если коротко. Родитель должен быть воспитателем, спрашивают, а если он не умеет?
11: А где он собирается научиться? На ошибках учится, совершая одну ошибочку. Пожалуйста, ты придешь к большому колоссальному результату.
0: А мама в декрете дает ребенку телефон на полчаса, чтобы просто вздремнуть. Что делать?
11: Как же он? Ну, вы знаете, это очень опасно. Я не раз встречалась с тем, что нельзя вздремнуть, безответственность мамы. Нельзя вздремнуть, ребенок...
0: Это небезопасно.
11: Скажем так, Это небезопасно, нет. Я знаю случай, когда ребенок, находясь в телефоне, да, он его бросает, мама спит, а он, да, там какая-то, какое-то несчастье происходит.
0: Начинает делать то, что совсем не должен. Спасибо. Светлана Садарева, спасибо. Педагог-психолог Московской школы 2065 была с нами на прямой связи. Катя говорит, 73-й, обожаю такие рекомендации. Обычно следующим бывает что-нибудь типа, ребенок двум годам должен делать то, ну, так не работает. Теперь Света, 716-й, то, что в 15 лет какой-то ребенок не привязан к смартфону, сомнительно, но окей. Это не из-за того, что в детстве крупу перебирали. Мы в 1982 году на улице до ночи были, и сейчас я не отдам мой телефон. Подождите, а какая связь между тем, что вы были в 82 году на улице до ночи, и у вас теперь в 2026 телефон есть? Я не очень понимаю. То, что тогда, в 82 году, вот это свободное время у детей было несколько иначе устроено, мы уже упоминали. Но тогда роль нынешних гаджетов, телефонов и планшетов для маленьких детей исполнял цветной, а до этого черно-белый телевизор. Теперь просто все иначе работает, и то, что вы были в 82-м году на улице до ночи, вряд ли в этом смысле что-то меняет. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Внуково и Нижнего Новгорода возобновили работу. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Российские войска нанесли удар по пункту управления дронами ВСУ в Сумской области. Он располагался в населенном пункте Стрелецкая Пушкарка. По данным Минобороны, объект был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39. Ведомство также опубликовало кадры уничтожения цели. В Германии установили возможных причастных к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига. Речь идет о гражданине Латвии, родом из России, и жителе Белоруссии, имеющем российский паспорт. Следствие считает, что первый прибыл в Берлин в конце июля и затем на арендованном автомобиле отправился в Лейпциг. За два дня до инцидента он покинул Германию на самолете, сообщает газета «Süddeutsche Zeitung». 5 августа полиция Лейпцига заявила, что в аэропорту этого города был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя доказательств. Накануне в МИД ФРГ был вызван посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. Он отверг обвинения в адрес Москвы, заявив, что провокации в Лейпциге служат целям киевского режима. В Минздраве заявили о росте выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями. Такой тезис обозначил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, число граждан, которые выживают спустя год после постановки диагноза, увеличилось на 25%. Цитата. «Это перспективный показатель, улучшающийся с каждым годом», — добавил Мурашко. Министр также сообщил, что пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла в России почти на 10%. Кроме того, министр сказал, что успешность лечения рака легкого на первой стадии составляет свыше 90%. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: А вы говорите «мили».
13: Я его что?
7: Тоже мне «мили».
13: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Новости. Трутнев доложил Путину, что самолет Ил-114-300 – хорошая машина. Новак заявил, что Россия продолжает импортировать топливо. Это с ленты ТАСС. С ленты РИА Новости. МИД России заявил временному поверенному в делах Германии, что Россия решительно отвергает надуманное обвинение Берлина из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Это срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Это, видимо, цитирует Захарову, потому что дальше еще много цитат. Со ссылкой на Захарову, вот, например, еще одна. Россия поддерживает каналы коммуникации с США на разных уровнях. Пробки на московских дорогах нам обещали 3 балла. Так и есть. Дальше 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и 8 вечера. 4-бальные пробки тоже возможны. Главная проблема – это в районе Тульской Третье кольцо, в районе Марьиной рощи внутреннее Третье кольцо, Московская кольцевая автодорога на юго-восточном направлении в районе Дзержинского и по-прежнему в районе Носовихинского шоссе на восточном направлении есть проблемы и в ту, и в другую сторону. На МКАД, возможно, это дорожные работы. Следим за этим, и вот тема, которую мы сегодня будем обсуждать. История под названием «Лидеры общественного мнения». Кто эти люди? Что это за списки? РАМИР на основании данных собственной системы провел очередную волну исследований доверия россиян лидерам общественного мнения, то есть неким публичным персонам, которых участники считают наиболее авторитетными для себя и своего окружения. Ключевое слово в данном случае, видимо, все-таки авторитет. Рейтинг строится не только на измерении отношения аудитории к конкретным личностям, но и на данных об их покупательском и медиапотреблении. Но это опять возвращает нас к тому, насколько люди тем или иным людям, другим публичным людям доверяют. Сразу надо оговориться, мы ведем этот разговор в сентябре 2026 года, что по существующему законодательству в этот список не могли попасть люди, признанные иностранными агентами, и чиновники, то есть государственные служащие, в этот список попасть тоже не могут. Это все-таки лидеры общественного мнения, а не чиновничьего. Поэтому рейтинг доверия не впервые измеряют. Нынешний выглядит так. А причем надо сказать, что по сравнению с предыдущим измерением он не изменился. Первое место у Владимира Соловьева, на втором месте Никита Михалков, на третьем месте Андрей Малахов, на четвертом месте Константин Хабенский, на пятом месте Павел Воля. И это было в прошлый раз, когда это обсуждали, это весна 26-го года, до этого была зима 26-го, до этого были осень 25-го. В общем, Соловьев традиционно на первом месте, на втором месте традиционно Михалков, а дальше Малахов. Вот Воля на пятой позиции, весной у него все-таки снижение какое-то было. Что такое лидеры общественного мнения и что такое авторитет у общества? Вот это мы сегодня будем обсуждать. Голосование мы запустили 5 часов назад, и мы спросили, вот есть ли для вас авторитеты среди публичных людей? Там варианты ответов. Да, это скорее политики. Да, это скорее журналисты и ученые. Да, это скорее те, кто старше меня. Да, это люди разных профессий, но это конкретные люди, мнения которых я учитываю. Дальше вариант. Да, это люди, мнения которых мне просто интересно. Не обязательно я его учитываю. И нет вообще, и не думаю об этом. Вот такие варианты мы запустили. Интересно, что получится в результате этого голосования. Виталий говорит, кто в ящике мелькает, тот и топ-5. Ну, то есть, вам кого покажи по телевизору, вы начинаете доверять ему, что ли? Вот, собственно, все это мы и обсуждаем. Голосование запустили. Спасибо тем, кто уже проголосовал. Довольно активное голосование. Интересное, уже видно. Интересные результаты у этого голосования будут. Ну, посмотрим. Кто сегодня у нас в студии? Наши гости. Алена Август, политконсультант. Алена, добрый вечер.
13: Добрый вечер.
0: Директор Центра изучения гражданского общества в Институте инновационного развития Денис Зомер. Денис, добрый вечер.
14: Добрый вечер.
0: Мы начинаем. Вы пишете через СМС-портал, пишите через мессенджеры. Итак, политконсультант, проконсультируйте нас. Как это понимать? То есть, вот скажет Соловьев, там, я не знаю, надо проложить дорогу в этом районе. Или скажет Соловьев, там, перекрасить что-то, и все скажут, да, ему доверяем. Так и должно быть. Соловьев, Михалков и Малахов. Вот главные.
13: Ну, на самом деле, Рамир подложил некую такую подушечку безопасности, потому что четко прозвучало, что это не только степень известности, а доверие, основанное на том, как люди покупают, что они делают, что они комментируют в интернете.
0: Так то, что мы называем общественным мнением, это тоже то, что продается и покупается?
13: Ох, какие вот... Я вообще глубоко с этим не согласна. Мнение точно не должно продаваться и покупаться, но мне кажется, здесь...
0: Не в буквальном смысле.
13: Здесь больше речь все-таки странное название вот к этой методике рейтинг доверия, когда это больше все-таки рейтинг известности и, ну, какой-то такой приверженности. Потому что если бы мы спросили, где строить дорогу, но явно для этого нашлись бы какие-то другие
0: так
13: люди.
0: Так вот кто эти люди?
13: Дело в том, что сейчас вообще очень сложно выбрать каких-то отдельных персонажей, которым доверяют все. Общество
0: очень сильно... Хотя бы большинство.
13: Что такое большинство? Есть
0: ну,
13: большинство...
0: Нас трое, значит, двое из нас.
13: Двое из нас большинство. У нас очень малая группа. Когда мы говорим обо всем обществе, надо понимать, что сейчас люди очень сильно сегментировались. У них у каждого свой информационный пузырь. У них у каждого свое маленькое общество.
0: То есть тогда это называется «у нас нет общества».
13: У нас есть общество, но оно создано из очень разных маленьких групп. И говорить поэтому о том, что для всех этих малых групп есть некий 1, 2, 3, 4 человека, которым все доверяют, ну, это профанация.
0: Хорошо.
13: Да простит меня Рамир.
0: Но как бы то ни было, людей ведь Рамир спрашивает, и так или иначе история про доверие звучит. Когда говорят про общественное мнение, про доверие, и когда люди в этом случае выбирают, я не знаю, вот видите, тут рядом в списке стоят, к примеру, Сергей Безруков и Маргарита Симоньян. Или Ольга Бузова, она тут же. И тут же Ксения Собчак.
13: Мне кажется, все-таки странно называть это доверием, потому что если бы мы пошли дальше, если бы Рамир пошел дальше вглубь, а не просто озадачил нас вот этими цифрами популярности, все-таки, а не доверия, я настаиваю, то, наверное, если бы спросили, а в каком вопросе вы доверяете, ну, максимум Бузовой в чем можно доверять? В выборе косметики? И пойти в магазин купить то, что она рекомендует?
0: Вот даже вы же слышали наверняка, как в Рамире комментируют результаты этого. Они ведь говорят, показательный факт, несмотря на сложность и масштаб вызовов, в рейтинге не представлены те, кто, ну, вот ученые, предприниматели. Нет, люди не знают их.
13: Люди их не знают, это
0: значит,
13: не значит,
0: не
13: что они им
0: знать.
13: Не доверяют. В смысле, не хотят знать. О политиках мы слышим постоянно, артисты, спортсмены всегда на слуху. продвижении вообще ученых, которые есть у нас в стране, и науки в целом, это прям большая государственная задача, которая пока, к сожалению, не выполняется. Мы действительно мало знаем ученых.
0: То есть люди, которым доверяет общество, это должны быть люди, которых все-таки покажут по телевизору.
13: Ну, как минимум, о них будут знать. Их покажут по телевизору. Кто-то все еще смотрит телевизор. Таких людей все меньше, но они есть. Они должны быть в телеграм-каналах. Они должны быть на новостных лентах. Но кого мы там видим? Бузову мы видим явно чаще, чем руководителя Академии Российской Академии Наук.
0: Знаете, у каждого своя новостная лента в этом смысле. Доверие путают с известностью, пишет Михаил, 401.
13: И я с ним согласна.
0: 215. Большинство за Соловьёва, это просто ужас. Вам не нравится, это не значит, что всем не нравится. Видите, получается, что узок ваш круг и страшно далеки от народа. Понимаете? Если для вас ужас, когда Соловьев на первом месте. Значит... Сурдина мало кто знает, потому что астрономия и космос неинтересны, а про Бузову талдычат в новостях. Это в каких новостях про Бузову талдычат? Вот тоже интересная история, потому что ведь это говорят в той ленте, которую вы сами выбираете.

0: обществе.
1: Это как бы сейчас уделяется, мы бы знали бы, например, о новых каких-то свершениях.
0: Секундочку, да, вот мы с вами и с Аленой встречаемся на улице, и вместо того, чтобы говорить...
1: Но информационное поле...
0: А слышала ли ты, что у нас...
1: Информационное поле у нас так устроено, что, конечно, человек тянется к тому, что ему проще и понятнее, к тому, что и без того каждую секунду он видит в своей новостной ленте. А новостная лента, она формируется не только из его собственных запросов, но и в том числе из других тысяч, десятков тысяч запросов людей, и таким образом... В том числе выстраивается в определенной степени вначале мнение, а потом и степень доверия, по крайней мере, к самой новости, к каким-то другим вещам.
0: Как бы то ни было, даже вот в исходнике нам говорят о том, что это лидеры общественного мнения.
1: Ну, в исходнике так действительно говорят. Ну, в данном случае, в данном случае, ну почему? Смотря для кого. Для кого-то, может быть, действительно являются лидерами общественного мнения. Но мы же правильно должны разделять. То есть лидеры общественного мнения в чем? В известности? Да, возможно. В популярности? Да. Но и не более того. То есть это не тот человек, который сможет поднять, грубо говоря, некоторое количество людей и сказать, делайте, допустим, как я, стройте, как я, вот, например, какой-нибудь строитель там или военачальник, да, в данном случае.
0: Ну, получается, тогда у нас нет лидеров общественного мнения?
1: Нет, у нас получается, что мы немножко с другой стороны оцениваем общественное мнение. Мы смотрим то, на что человек может реагировать. Вот с социологической точки зрения это то, на чем можно, в принципе, по-настоящему, настоящим общественным мнением начать манипулировать. То есть вот выдвигая таких вот ломов, условно говоря, и подсказываем, кого они должны, например, продвигать. Я не беру в данном случае никого из данного списка, но очень многих, например, как бы популярных исполнителей частенько используют для продвижения той или иной продукции. Они это особенно не скрывают, и как
2: не
1: бы
2: даже
1: это
2: идей.
1: Используется в данном случае вполне себе как вот такой вот инструмент. Это так во всем мире происходит. Но у нас в данном случае, да, когда вот мы в одночасье заявляем, что вот у нас такой вот замечательный рейтинг, иногда становится просто за державу обидно. То есть неужели у нас все настолько хорошо, и мы настолько счастливы, что вот больше никаких других забот у нас нет, когда у нас такой рейтинг общественного доверия.
0: Раз вам понравился человек, которого я цитировал, вот еще 724-й. Лидер — это разве не духовный авторитет?
1: Аятолла. Безусловно. Аятолла – это духовный авторитет, и такие авторитеты есть, но, видимо, что-то в нашем обществе немножечко по-другому сложено, и многие люди, которые, по крайней мере, голосовали за данный рейтинг общественного мнения, по-другому это для себя реализуют и по-другому понимают.
0: Есть ощущение, вот человек тоже продолжает писать, мол, их нет, нет академика Лихачева, нет Петра Капицы, ну и так далее. Ну, получается, что правда, люди ведь тогда бы, ну, был бы Лихачев, люди бы сказали Лихачев, а нет Лихачева, они не говорят?
2: Ну, мы не знаем, как был построен вопрос, возможно, нельзя было называть людей, которых уже с нами физически нет, возможно, да, хочется на это надеяться, что люди бы назвали того же Лихачева.
0: Но есть же кто-то, кто жив... И у него фамилия не Лихачев, но его тоже
2: вообще
0: не назвали.
2: Вообще, при таком подходе странно, что в этот рейтинг не попал Канье Уэст, которого вся страна с жаром обсуждала несколько недель.
0: Так он не нашего общественного мнения лидер.
2: А что ж мы его так сильно обсуждали? Тут, мне кажется, нужно еще поговорить про манипуляции, действительно, с мнением тех самых новостных агентств. Потому что то, что видят люди, запускают новостные ленты. И как бы ты ни прятался от новостей, допустим,
0: опять
2: про Бузову...
0: Опять журналисты виноваты, короче.
1: Нет, нет, нет.
2: Я думаю, это больше маркетологам вопрос, не к журналистам. Как бы я ни пряталась от новостей про Бузову, нам не интересно, ну, пока она там не пришла в МХАТ и не сыграла знаменитую роль свою.
0: А вот если тут мы узнали,
1: и, кстати, очень неплохую
2: роль. А просто я работала с МХАТом.
0: Опа, а все в курсе, что театр... где делает Бузова?
2: И театр — это просто моя вотчина. Вот эта новость мне была интересна. А как бы...
1: Да нет, Бузова сыграла спектакль про Сталина просто. Прекрасный спектакль был.
2: Было так себе. Но я не могу спрятаться от этих новостей. Они меня настигают в Яндексе.
0: Тогда мы... Хорошо. Тогда, на ваш взгляд, лидер не тот, кого обсуждают, а за кем идут. Ну так идут за теми, кому доверяют. Вот ведь в чем проблема. И тогда получается, что у нас нет списка духовных авторитетов или у нас нет авторитетов как таковых?
2: Мне кажется, в нашей стране, особенно в последнее время, единственный человек, который действительно облечен доверием и кому верят, за кем идут, это президент.
0: Ну, это доверие на самом деле, ну, подсчитывают во время выборов.
2: Это доверие
0: без
2: подсчитывают.
0: Социологии.
2: Это доверие подсчитывают, и его и меряют постоянно. Но вот он смог построить свой образ так,
0: но
2: еще и по-отечески, что, мы говорим про что бы ни случилось.
0: Мы говорим про общественное мнение, и поэтому действующие чиновники в этот список не входят.
2: Да, я помню, что вы это сказали.
0: И вот тогда... А кто? Тогда и нет никого.
1: Тогда да, вот действительно, у нас такие мы перед сложным лидеры. Выбором наша страна стоит, когда...

0: мы не можем из действующих, допустим, живых еще каких-то писателей, публицистов выбрать тех, за кем по-настоящему стоило бы идти. Да, вот Эдуард Лимонов, его уже, например, нет. Можно было порассуждать на тему как бы той идеи, которую
1: воплощал. И мы не знаем,
0: воплощал.
1: Что бы было с ним, будь вот. Он жив, это тоже отдельный вопрос.
0: Время, вот. Да. Но кто вместо? А вот кто вместо, я, допустим, сейчас вот на вскидку не могу даже вспомнить. Ну вот есть Захар Прилепин, да, тоже писатель. Лидер общественного мнения. Ну, для своей группы, наверное, лидер общественного мнения. То есть Сергей Шаргунов тоже писатель. Ну, кстати, его нельзя упоминать, он еще и депутат Госдумы. Пока, во всяком случае, созыв этот не закончился. Вот. Ну, а так-то людей, по большому счету, к сожалению, на всю огромную Россию бывает так, что и по пальцам пересчитать. И, кстати говоря, вот я вспомнил лидера, который, безусловно, наверное, также является на уровне, вот как сказала Алена, это патриарх, конечно, патриарх Кирилл. Да. Безусловно, лидер огромной группы, огромного общественного мнения, которое 100% не участвовало в данном опросе. И, кстати, там нет оговорки по поводу религиозных деятелей, насколько я помню. Вот что удивительно.
2: Либо мы об этом не знаем.
0: Либо мы просто это не прочитали.
1: Мы опять то ли говорим о том, что недостаточно широк круг людей, из которых мы можем выбирать, вот то, что Денис вспоминал конкретные фамилии, то ли это говорит о том, что действительно общество настолько, я не знаю, атомизировано, что ли?
2: Да, сегментировано, атомизировано. Сейчас это называют по-разному.
1: Да, что говорить о том, что это общество представляет собой некую цельность, а ведь это важно для общества, мы не можем.
2: Ну, понимаете, были, конечно...
1: Вам плохой народ, пишет Виталий.
2: Народ всегда прекрасен, просто народ разный, и общество развивается, оно не может быть постоянно одинаковым. Если был, ну, честно скажем, практически сплошной монолит, я рождена в Советском Союзе, моя мама там училась в партшколе, была лидером...
1: Нет, ну там-то народ и партия
2: понимаю,
1: были едины, но на словах.
2: Не всегда. На самом деле достаточно монолитным было общественное мнение. Сейчас этого нет. Мы очень разные, у каждого очень по-разному складывается жизнь во всем, в том, как мы живем, в том, что мы читаем. Выбор стал больше. Каждый выбирает для себя что-то, что его устраивает. Те же новостные ленты.
1: Это правда, но тогда речь идет как раз об атомизации общества и о том, что это общество, ну, грубо говоря, недостаточно хорошо для движения вперед.
0: Фрагментировано.
1: Ну,
0: то
1: конечно.
0: Есть оно очень сильно разделено на какие-то
1: фрагменты. Лебедь, рак, щука. Вот так выглядит тогда наше общество.
2: Думаю, нет. Просто все равно можно найти нечто, что объединяет таких разных людей. Ну, допустим... Ничего, если я скажу, там, допустим, про фокус-группы, которые сейчас проводятся вот, в ходе выборов. Я не буду называть политические
1: вот если,
2: силы.
1: Вот если вы ничего не будете с точки зрения политической рекламы,
2: абсолютно.
1: Я думаю, вы в курсе, как это работает.
2: Конечно. Что меня удивило в нескольких регионах, какими бы разными ни были политические предпочтения у людей, персональные предпочтения у людей, как только заходит разговор на тему СВО, помощи СВО, добровольчество на тему СВО. Люди практически все забывали на фокус-группах о своих разночтениях, о том, что у них разные мнения, что они тут же ругались, тут же это. Здесь просто вот происходило что-то такое, дзынь, и люди начинали быть едиными. Видимо, это вот та тема, очень больная, очень сложная, которая нас сейчас всех объединяет. Значит, всегда можно найти что-то общее.
1: А Игорь Ельцин тоже был авторитетом, многие за ним последовали, и к чему пришла страна.
2: Ну, да, вот такие авторитеты тоже были.
1: 639-й. Если общество монолит, оно больное, потому что люди не муравьи, они разные. Дальше, значит, народ разный, но фанатов Бузовой даже в текущем эфире некоторые комментаторы хейтили и осуждали. Они говорят, почему не Лихачев и не Капица, и получается нет уважения к выбору народа.
0: Почему? Мы очень любим Бузову, на самом деле. И всех перечисленных тоже любим, но ну, по-своему любим. Безусловно, там и вот тех уважаемых журналистов, и, безусловно, великого режиссера всея Руси обожаем просто.
1: По поводу специальной военной операции, тут же тоже, вот 639-й говорит, но, может быть, люди не все говорят, как он пишет, можно присесть за дискредитацию. Так написано у 639-го, 724-й пишет, в каждом пузыре свои лидеры.
2: Это
1: Валерий,
2: точно.
1: Валерий 209-й. А обязательно бездумно верить чьему-то мнению или доверять общественному мнению, разве уже запрещено жить своим умом? По сути, вот ровно об этом мы и говорим. А общество, в котором каждый живет своим умом, насколько далеко оно может зайти? Или оно не может двигаться? Денис?
0: Ну почему? Оно может двигаться. И, безусловно, это общество, оно будет прогрессивно, потому как если человек будет иметь возможность реализовать то, что у него на уме, если это здоровый, опять же, ум, если это здоровый инструмент реализации, то и всему обществу будет польза. То есть от каждого по способностям, каждому по потребностям. И чтобы эти способности, первое, можно было реализовать в этом обществе, и потребности были, ну, не такие, не сверхкосмические, а вполне себе достойны. Вполне это все возможно. И, кстати говоря, отчасти голосование нам вот это замечательно говорит не столько о каких-то реальных общественных предпочтениях, сколько просто о культурном вкусе, да, о культурном коде, который действительно у разных людей, в зависимости от возраста, от каких-то возрастных групп, он просто чуть-чуть разный.
1: Да, он, конечно, разный, но вот тот же Виталий опять говорит, обратите внимание, ведь в свое время была история про канал «Культура», да? Ну, не пользуется популярностью канал «Культура». Соответственно, и люди из «Культуры» не пользуются популярностью как лидеры общественного мнения. Это проблема?
0: Ну, это спорный очень момент, потому что...
1: Это бесспорно, что рейтинга нет.
2: Это спорный момент. Есть еще образовательные каналы, у которых тоже нет рейтинга. И это на самом деле, ну, с одной точки зрения это печально, с другой, это вот для меня всегда, как человека, который занимается идеологической работой, для меня всегда это некий вызов, чтобы понять, а как продвинуть нашу культуру, наших ученых, наши традиционные ценности, о которых мы все говорим.
1: Ну, никак, и... потому что каждый в пузыре. Он закрылся, он в домике.
2: У каждого в этом домике есть какая-то дверца. У этой дверцы есть ключик. И вот мастерство-то как раз этот ключик найти, подобрать и все-таки достучаться.
0: Через нужный звоночек причем.
1: К вопросу. Не-не-не, это, кстати, важно, потому что вот пока мы это говорили, 248-й пишет, вы вообще не владеете никакой информацией. У канала «Культура» есть рейтинг, мы все его смотрим.
2: Мы все, видимо, это как раз та группа, вот которая принадлежит этот человек.
1: Весь этот рейтинг.
2: Если мы бы смотрели все, мы явно бы, как бы, некоторые фамилии были бы другими.
1: Ну, вот, короче говоря, вот этот список из этих фамилий, а список на самом деле не исчерпывается первыми пятью, там 100 человек, по-моему, на самом деле. Так вот, этот список – это проблема для общества? Или это нормально, это просто, ну вот...
2: Не вижу проблемы, это просто временный срез неких настроений, причем...
1: Там, правда, нет ученых, предпринимателей, представителей интеллектуальной элиты, хотя это слишком широко. Эти люди, конечно, из интеллектуальной элиты, но вот это совсем по-другому все выглядит. То есть это не проблема?
2: Это не проблема, мне кажется, это, а, повод задуматься, б, очень интересно всегда сравнивать такие рейтинги с тем, что было в новостной повестке. Потому что у людей сейчас все-таки память, как у рыбки Дори. Многие не помнят того, что
1: опять
2: происходило
1: вам народ
2: несколько...
1: неправильный.
2: Да не народ неправильный, я просто психолог, и я не могу об этом
0: это
2: не говорить.
0: Нет, это просто инфополе так работает такая. На самом деле. То есть люди реально забывают о том, что было вчера, вот буквально уже сегодня. А, как говорят некоторые классики, что мы не можем смотреть в завтра так, чтобы не виделось вчера. Ну, это я очень вольно перефразировал одного мэра одного города, вот, который находится в стране 404. Вот. Но мне кажется, что действительно в этом списке тоже никакой проблемы совершенно нет. Ну вот он есть такой список и есть такой список. То есть каждый человек, он культуру-то ищет теперь не на телеканале «Культура». То есть люди не перестали ходить в театры. Более того, мы помним, что в этом году...
1: Виталий говорит, то есть нам позавчера метро в Куркино пообещали, вы думаете, мы уже не помним?
0: Какое-то безумное количество просто театральных представлений по всей Москве. Лето театральное было в Москве, то есть на каждой части бульвара какой-то театр, какой-то еще что-то. И постоянно, каждый день просто там все эти площадки были забиты. Это к вопросу о том, что люди не хотят как бы к культуре приобщаться. И, наверное, культуру-то можно оценивать просто по количеству запросов на те или иные видеохостинги, где те или иные культурные вещи транслируются, показываются. Тот же самый ВК-видео, Яндекс и даже почти запрещенный YouTube.
1: И что?
0: Это показывает, что люди очень-очень культурные. Ага, и телеканал «Культура» к этому имеет очень опосредованное отношение.
1: Все-таки нормально. Хорошо, голосование продолжается. Напомню, опубликован рейтинг самых авторитетных публичных лиц в первой тройке. Соловьев, Михалков и Малахов. Мы спрашиваем, есть ли для вас авторитеты среди публичных людей? Ну, уходим за список этой тройки. Да, это скорее политики должны быть. Да, это скорее журналисты и ученые. Да, это те, кто обязательно старше меня. Вот для меня они в авторитете. Да, это люди вне зависимости от возраста или там того, что их по телевизору. Это люди разных профессий, мнения которых я учитываю. Дальше. Да, это люди, мнения которых мне просто интересно. Нет, Для меня нет авторитетов среди публичных людей, и я не думаю об этом. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. МИД России отверг обвинение ФРГ в связи с инцидентом с беспилотником в Лейпциге. Действия немецких властей получат жесткий ответ, заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Там подчеркнули, что закрытие Генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине – очередной шаг к окончательному разрушению потенциала двусторонних отношений. В МИДе подчеркнули, что Германия сознательно пошла на эскалацию российско-немецких отношений. 5 августа полиция Лейпцига заявила, что в аэропорту этого города был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя доказательств. Накануне в МИД ФРГ был вызван посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. Он отверг обвинения в адрес Москвы, заявив, что провокация в Лейпциге служит целям киевского режима. Александр Новак заявил о продолжении импорта топлива. По словам вице-премьера, Россия продает за рубеж бензин, дизель и авиакеросин. В эфире ВГТРК он отметил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильна, чем на прошлой, так как он получил дополнительный объем из НПЗ. Кроме того, Новак сказал, что спрос на нефть в мире восстанавливается, при этом ОПЕК Плюс не планирует обсуждать новые сокращения по добыче сырья. В Минфине опровергли сообщение о планах ввести лимит на снятие наличных. Это не обсуждается, сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы ведомства Алексей Моисеев. Весной в Министерстве финансов сообщали, что этой осенью в каждом банке по отдельности может заработать ограничение на внесение не более 1 000 000 рублей наличными. По информации источника Интерфакса, Минфин рассматривал лимит, по которому ежемесячно через банкомат можно было положить на счет максимум 1 000 000 рублей. Инициатива была подготовлена в рамках плана по обелению экономики. В РПЦ назвали сроки выставления мощей Дмитрия Донского для всеобщего поклонения. Они будут доступны 7 сентября в храме Христа Спасителя. Важно, святыням можно будет поклониться, проходя мимо, но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся, написал в телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Сава. Ранее в РПЦ сообщили, что 6 сентября патриарх Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход, который пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
8: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Среда, 2 сентября, 17.35. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о том, что такое лидеры общественного мнения в Российской Федерации. РАМИР на основе данных собственной системы провел очередную волну исследования доверия россиян лидерам общественного мнения. Но там отдельно оговаривается, что рейтинг строится не только на измерении отношения аудитории к конкретным личностям, но и на данных об их покупательском и медиапотреблении, что, говорят, позволяет сформировать полный портрет аудитории доверия каждой публичности. Персоны. Отдельно оговаривается, что в этот список не могли попасть иностранные агенты или люди, которых в России признали иностранными агентами. Также в список не могли попасть чиновники, ну, действующие чиновники, потому что они, соответственно, в общественном мнении, ну, получается, не могут работать. Иван Гудошникова уважаю. Три восклицательных знака. Виталий, культурные, но матерятся и делают по 150 ошибок в переписке. 724-й. Опрашивали, видимо, гопников. 639-й. Люди в театры не особо ходят, и когда сталкиваются с кадрами современного Дон Кихота, начинают вопить, что все сгнило и кругом разврат, а не как у Островского было. 73-73-94-8. Вот, смотрите. Значит, разве сейчас, вот мы опять, понимаете, разве сейчас есть люди, равные Виктору Астафьеву, Виктору Некрасову, Василию Гроссману и другим моральным лидерам? Почему нет пункта «моральный лидер»? А лидер общественного мнения разве не должен быть моральным лидером? Алена Август у нас в студии, напомню.
2: Ну, это опять вопрос к тому, как формулировался, собственно, сам опрос, который проводил РАМИР. Как он был сформулирован, потому что действительно, что такое лидер мнения? Я просто о нем знаю, он везде есть, я его везде вижу.
1: Мне интересно,
2: мне его интересно слушать. Я на его мнение ориентируюсь, или ну просто я знаю, что он популярен, наверное, это лидер. А если это будет касаться лично меня, возможно, я вот как бы, ну, не буду ориентироваться.
1: Мы уже говорили про историю с Михалковым, да, и памятником Пушкина.
2: Да?
1: Напомню, это программа «Своя правда». Голосование продолжается. Голосование у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Мы спрашиваем, есть ли для вас авторитеты среди публичных людей. И там масса вариантов. Вы выбираете те, которые с вашей точки зрения вам ближе. Смотрим за пробками. В городе 4-бальные пробки. Нам как максимум 5 баллов к 7 вечера обещают. Напомню, также с нами сегодня в студии директор Центра изучения гражданского общества Института инновационного развития Денис Зомер. И вот мы все-таки возвращаемся, Денис, к этой истории по поводу того, что такое моральный авторитет.
0: Ну, моральный авторитет, он на самом деле для каждого человека по-своему разный. То есть, как бы, и каждый человек выбирает для себя тот моральный авторитет, к которому он готов. То есть, если общество как-то определенным образом выстраивается, то и моральные авторитеты тоже выстраиваются в этом обществе, они формируются, безусловно, и за этими моральными авторитетами люди идут.
1: Ну, разве рейтинг лидеров общественного мнения – это не список моральных авторитетов?
0: Отчасти да, я с этим соглашусь, потому как в любом случае с этими людьми, как бы, действительно, как бы, ну, кто-то на них ориентируется, кто-то их слушает, и действительно, и передачи у многих журналистов рейтинговые. Я и сам, честно говоря, великого режиссера слушаю, его замечательный «Бесогон», вот, периодически, да, перед сном, ну, просто засыпается, хорошо,
1: хорошо,
0: и много полезной информации.
1: Я и сам слушаю Михалкова, говорит он.
0: И очень много полезной информации там
1: для себя подчеркиваю. Это когда идет до того, как кто-нибудь скажет, я Соловьева смотрел вчера.
0: Ну, Соловьева только в шот-роликах, и то в Ютубе, не на телевизоре, вот. Все эти люди, безусловно, талантливые, эти люди, которые достойны того, чтобы на них смотрели, но общество, оно вот таково, что оно пока коллективным образом, коллективным разумом, ну, не разделяет вот этих людей на определенного рода, скажем так, ну, что-то общее, то есть для каждого кусочка общества. Вот каждый человек вот из этих перечисленных что-то значит. И мы это должны уважать, конечно.
1: Просто тут интересно, когда мы говорим про общественное мнение, предполагается, что есть некие оценки того, что происходит в обществе у тех людей, которых мы считаем лидерами. Ну вот, например, как много оценок общественных событий от Александра Овечкина вы слышали за последнее время. Он на 13-м месте.
2: Ну вот, я думаю, поэтому все-таки больше это рейтинг популярности, потому что, ну, Овечкин,
1: ну, тогда у нас признанная нет звезда. Тогда у нас нет рейтинга тех, кому мы доверяем.
2: Об этом мы, по-моему, и говорим с Денисом, да, что вряд ли это рейтинг доверия. Видимо, опять же, в погоне за хайпом очень хотелось назвать это рейтингом доверия, и произошла некая подмена понятий.
1: А как составить список реально тех людей, которые являются, вот как тут 724-й, максимальную планку, моральный лидер, тот, кто никогда не врет? Это как определить? Вот, ну, кстати, что такое, кто никогда не врет?
0: В данном рейтинге очень интересно, то есть мы видим, что часть людей, которые там представлены, они действительно, как бы, по крайней мере, пытаются быть аятолами, то есть перечисленные режиссером, пытаются быть как аятолла, как именно лидер общественного мнения. Он так
1: себя, аятолла именно в смысле буквального перевода.
0: Говорите. Да, в духовном, конечно, смысле, безусловно. То есть вот собрать вокруг себя единомышленников. А кто-то попросту действительно предпочитает рекламировать какие-нибудь батончики или какие-то вещи.
2: Ну, благодаря, просто хайпует,
0: и благодаря вот этим вот вещам становится тоже достаточно известен, люди за этим идут. Тоже.
2: А если говорить о том, чтобы задаться целью составить действительно рейтинг доверия, то это огромная работа, и это явно не один опрос. Это прям глубокая работа со смыслами и в подборе людей, с которыми будут разговаривать.
1: Как мы выясняем, не очень понятно, как люди отвечать-то на этот вопрос будут. Потому что они имеют в виду в этот момент, мы не понимаем.
2: Абсолютно точно. Потому что у каждого в голове своя картина, что такое доверие. Потом мы понимаем, что в любой выборке есть люди, которые ответят наугад. В любой выборке есть люди, которые подумают, ну, типа, да, надо, наверное, сказать Соловьев, раз его фамилия среди этого списка. Надо, наверное, сказать Михалков. Вроде бы как люди, ну, кем-то уважаемые, наверное, присоединились.
0: Из телевизора. Люди, да, из телевизора. Да.
1: Нет, ну, понимаете, тогда мы вынуждены будем сказать, что и то, о чем Алена говорила, ведь Путин это во многом из телевизора для нас.
0: Да.
1: И, вот Марина пишет,
2: он просто не был в этом опросе. Нет, здесь я бы вот не согласилась, потому что для многих Путина это конкретно, да, там построенные дома, сделанные дороги, наказанные чиновники, потому что у нас всегда царь хорош, бояре воруют. И вот это, он их как бы наказывает.
1: Но
2: народу
1: еще
2: это
1: раз,
2: нравится.
1: Еще раз напомним, что Путин действующий чиновник, и он вряд ли тогда должен или может попасть в этот список. Вот Марина тоже говорит, среди современных так называемых лидеров много популистов, лично доверяю только президенту, мне 60, у меня есть мнение по поступкам данных лидеров. Но вот еще раз, чиновники не входят в список лидеров общественного мнения. В истории с бизнесом Михалкова, истории с бизнесом Михалкова не дает повода считать его лидером общественного мнения.
2: Так, вот видите, пошли червоточинки. Угу. Сейчас мы много нового узнаем.
1: Нам депутат говорил, что он не чиновник, пишет Виталий, хотя я точно помню, потому что я присутствовал в этом, при этом разговоре. Депутат как раз говорил, что он чиновник. Ну, потому что он до этого работал чиновником, а если ты однажды чиновник, у тебя уже есть чин соответствующий.
0: Ну, кстати, среди депутатов есть, я хочу напомнить, еще и космонавты. Безусловно, там та же самая Терешкова, она же депутат. Не знаю, идет в новый созыв, не идет, но депутат, по крайней мере, действующий. Есть и шахматные гроссмейстеры, тот же самый Карпов. То есть, если их с
2: спортсмены,
0: этой стороны посмотреть,
2: артисты,
0: условно говоря,
1: это те же самые участники
0: рейтинга.
1: Это опять нас возвращает к тому, что вот эти вот артисты, художники, которые, к примеру, когда попадают в политику...
0: А доярок, хочу заметить, ни одного. Ни одной доярки, ни одной... Да вообще нигде, ни в Думе там, ни одной доярки, ни одного полноценного рабочего в Думе.
1: И вот когда... Путин человек отовсюду, пишет Максим 407. И вот когда эти спортсмены попадают, к примеру, в Государственную Думу, обязательно кто-нибудь напишет нам, что, мол, дескать, а кто такой? Почему это он?
2: То есть некоторых из них получаются обалденные депутаты?
1: Казалось бы. Ну, потому что они такие же граждане, и депутаты...
2: Давайте
1: это
2: вспомним, каким пришел Карелин и кем он стал.
1: Это все мелко для великой страны, пишется.
2: А почему? Да, боже ты мой.
1: 7373-94-8. Можно присоединиться по телефону к нашему обсуждению. Вот, зачем нам в парламенте артисты, художники и прочие сказители? Они придумывают законы, и это не телешоу. Это пишет Виталий. Вот сколько раз уже говорили, они же граждане. Они
2: не
1: такие
2: граждане,
1: же граждане.
2: Конечно.
1: И депутаты, это как раз не про профессию. Это как раз про гражданство.
0: Это про службу народу, это слуга народа.
1: Ну, это гражданство, да, это другая история.
2: Ну, вопрос профессионализма депутатов все-таки заключается в том, что они обязаны потом научиться правильно работать с законами, а не только кнопочки нажимать.
1: Не, они обязаны найти юристов.
2: Анализируя работу Госдумы, ты прекрасно видишь, что вот у этого депутата есть инициативы, и они дельные. У этого депутата море инициатив, это просто ради хайпа, а этот просто хорошо посидел.
0: Ну, или, например, этот депутат, если уж не инициативный, то бегал, помогал, защищал жителей, что тоже немаловажно.
2: Да.
0: Такие тоже в Думе есть люди, точно знаю, видел. Лично.
1: Ну, это как раз опять про, как это, про коммуникации с гражданами.
2: Да.
1: Друг с другом, граждан внутри себя, вне зависимости от государства. Назовите хоть одного нормального депутата. Вот до такой степени доходят формулировки у 724-го.
2: Полно прекрасных депутатов, которые прекрасно работали, возможно, просто...
1: И вам опять сейчас скажут, а но мы же их не знаем.
2: Ну, возможно, просто их инициативы не касались лично ваших интересов, а может быть, вы недостаточно инициативно читали новости. Можно мне назвать несколько фамилий?
1: Ну, попробуй. Вот просто если, то, что сразу приходит в голову. Если эти люди не баллотируются, да, тут ведь важно, понимаете, надо сразу вот с этим разобраться. Ладно, сейчас нет доярок, есть
2: Давайте
1: оператор...
2: не будем рисковать.
1: Да-да-да, есть оператор машинного доения, пишет Валерий, 209-й.
0: Тоже важно, но ни одного оператора машинного доения точно в Госдуме нет, это я точно знаю.
1: Хотя наверняка среди них есть граждане, у которых большой жизненный опыт, и которые могли бы претендовать на на представление общественного мнения.
2: Но это же еще должна быть инициатива от человека, потому что не каждый мастер машинного водоения, рискнет куда-то избираться. А вот на муниципальном уровне полно таких людей прекрасных.
1: 7373948, телефон прямого эфира, голосование продолжается. Коров доил, гусей кормил, в Думу попал.
2: Это вот, не вопрос, вы гражданин России, имеете право.
1: Вот об этом и речь. Люди всегда забывают, что депутат – это не профессия. Депутат – это видоизменение позиции конкретного гражданина. И не более того, депутат – представитель людей. Вот его работа. Это Максим 407 пишет.
2: Неважно. У нас были в Госдуме депутаты без высшего образования. И, кстати, тоже некоторые из них неплохо работали.
1: Ну, то есть политик.
0: Да? Василий Иванович Шандыбин, кстати, был рабочий, по рабочей профессии.
1: Вот. Ну, когда-то
0: он покойный, можно по этому говорить.
1: 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. И голосование продолжается. Мы спрашиваем, есть ли для вас авторитеты среди публичных людей? И вот там масса вариантов, присоединяйтесь к этому голосованию и, собственно, присоединяйтесь к нашему эфиру, а то у нас пока вот пишут, получается, что вот никто, то есть, ну вот спортсменов вспомнили, Карелина вспомнили, вот, пожалуйста, 222 теперь пишет, и Роднину еще, и Шипулина знаю. Думу избрали не для того, чтобы они были лидерами, а чтобы правильно голосовали. Вы избирали для этого? Ну вот тут тоже, как будто бы кто-то другой избрал Думу, а я тут проголосовал просто за одно. Больше половины программы
2: отговорили. Вот у нас через уже не так далеко следующие выборы, буквально 18-20 сентября. И мне опять интересно, что больше всего будут возмущаться тем, что не те депутаты, не тех выбрали, думают, неправильно работает. Вообще все вокруг идиоты будут те люди, которые на выборы не придут.
1: Ну, которые в этом
2: Именно
1: не участвуют.
2: Именно они больше всего недовольны. А это точно так же, как, ну вот... Ты обещал жениться и не женился, но ты же живешь в этом государстве. Это некий договор. Я пришел, я выбрал то, что хотел.
1: А, еще раз. Дума нас не представляет. Они представляют правительство. Вот, пожалуйста, человек утверждает.
2: Ну, это значит, вам нужно почитать учебник обществоведения. Они есть у школьников. Там все написано, как распределены ветви власти.
1: Это же как раз история по поводу того, что у нас у каждого свой кокон. И представители моего кокона в этой Думе не представлены, значит, не представлен народ. Я же тоже народ. А как сделать так, чтобы, когда общества единого нет, получилось представительство этого единого общества, я не очень понимаю.
2: Общество, как мы только что говорили уже несколько раз в течение этого эфира, оно очень разное. Даже мы трое здесь сидящие, да, кто-то, например, разное. Не знаю, ходит в спортзал, кто-то нет. Кто-то любит одни напитки, кто-то другие. Кто-то, извините, многодетная мама, не знаю, сколько у вас детей. Но как бы мы все разные, мы любим разные, мы смотрим разные фильмы, мы читаем разные книги. Где-то мы совпадаем, где-то не совпадаем. Почему Госдума должна состоять из одинаковых кирпичей? Она должна быть такая же разная, как наше общество.
1: Ну и вот тогда вам человек как раз говорит, моего кирпичика нет, поэтому извините.
2: А вы добейтесь, чтобы был ваш кирпичик. Может быть, вы тот кирпичик, который должен был заявиться на эти выборы.
1: А может быть, это как раз отсутствие вот этих самых лидеров общественного мнения для всех?
0: Ну, тут мы далеко сейчас уйдем. Мы сейчас уйдем в рассуждение о наличии отсутствия вертикальных всяких вот этих вот лестниц по попаданию туда на те или иные выборы.
2: Ой, пожалуйста,
0: людей.
2: Самые дерзкие ломаются вот на этапе подготовки документов.
0: Безусловно, кстати, вот тут я полностью согласен, что действительно как бы наше государство таким образом выстроило систему вхождение даже на уровень муниципальной власти, что вот даже просто поучаствовать, это надо пройти очень серьезный квест просто,
2: потому что дать документы. А я считаю, что это правильно, потому что если ты это не смог сделать, то как ты потом будешь работать со сложными запросами людей, извините. Я приду как избиратель и скажу, у меня рушится дом,
0: но если,
2: а вы не
0: если
2: смогли документы
0: берут, собрать.
2: Если человек,
0: например, и обрубают все законно, в принципе, живые подписи срубленные, будь то там 5 тысяч, ну, даже 45.
1: Законно с его точки зрения. Вот
0: нет,
1: с точки
2: зрения. Закон есть закон, мы не можем обсуждать закон. Вот
0: нет,
2: нельзя давить людей на дорогах.
0: Мы на него
2: давайте
0: не
2: тоже
0: можем.
2: Обсудим, давайте кому-то разрешим. Ну как бы это закон.
0: Закон
2: его
0: есть
2: нужно
0: закон,
2: исполнять.
0: Да, он важен для соблюдения.
2: Если человек собирается писать законы на своем уровне, ЗАГС собрания или Госдумы, то если он сейчас в противоречие вступает с действующими законами, как он дальше собирается
1: смотрите,
2: работать? Нелогично.
1: Пока вы говорите об этом, нам предлагают другой поворот, мол, вы вот все это время говорите об отсутствии лидеров общественного мнения или о том, что все атомизированы, но может это хорошо, потому что ведь есть же формулировка «не сотвори себе кумира».
0: Так вот, это к патриарху
2: интересный,
0: уже
2: идем, интересный
0: это к патриарху.
2: Подход.
1: Да, лидер или кумир? Вот это тоже, казалось бы, совершенно разные понятия,
0: вот,
1: но ведь
0: кстати,
1: это про одно
0: и то же. Кстати, в этом опросе речь идет в том числе для
2: мне
0: некоторых
2: кажется,
0: людей,
2: да,
0: очевидно, о кумирах.
2: Для кумиров.
0: Именно о кумирах, а не о лидерах общественного мнения. То есть для них эти люди значат, как вот действительно что-то достигшие, творческие, безусловно, люди, на которых они просто хотели бы, ну, свой личный пример, не общественный,
1: нет,
0: а, подчеркиваю, свой личный вот пример все-таки соблюдать.
2: У меня есть, знаете, небольшой свой лайфхак. Как я проверяю, допустим, для человека это
1: как
2: действительно
1: я сотворяю кумир.
2: Лидер, или это просто кумир, ну вот сотворенный из общей такой мифологии. Я начинаю спрашивать о деталях. Например, тот же вот Андрей Малахов. Я надеюсь, что это Андрей Малахов, а не тот, который там Мачу-Пит и все другое. Малахов. Ну,
0: нет,
2: их было два.
0: Андрей Малахов.
2: Да, Андрей Малахов. И вот если...
1: Так я узнал, что было два Андрея Малахова.
0: Не, был Геннадий, он не Андрей.
2: Вот, точно, да.
0: Это который предполагал,
1: это дело,
0: предполагал
1: тут
0: лыжные мази, гонконговые шарики,
2: если
0: лечить
2: мы спросим
0: болезни
2: людей, которые выбрали Андрея Малахова, знают ли они, откуда он происхождением, что он родился в маленьком, извиняюсь, забытом богом городе
1: Апатиты? Конечно.
2: А это знают далеко не все. Знают ли, что он не забыл свой маленький городок, что он туда приезжает,
1: да,
2: он там
1: история
2: действительно делает добрые дела, какие-то там картины, что-то. Я просто была недавно в Мурманской области, и вот буквально в тех территориях. И вот это дает разницу о том, что это просто как бы кумир, потому что все о нем пишут, все его знают, и я его в телевизоре видел. Или это человек, которым тебя восхищают его поступки, детали его биографии, его человеческая позиция. Вот мне кажется, все-таки лидер это про это.
1: Интересно, 472-й настаивает, чтобы мы ответили, чем мнение, сейчас вот все должны подготовиться,
2: так,
1: чем мнение отличается от заблуждения?
2: Заблуждение – это тоже мнение.
1: Это тоже в том-то и дело, поэтому довольно сложный вопрос.
0: Смотря в чьей интерпретации, потому что для кого-то чужое мнение будет заблуждением.
1: Всегда. Вне зависимости от того, любое чужое мнение заблуждение, потому что, как известно, есть мнение мое.
2: И все остальные.
1: И неправильное.
2: Да, и неправильное.
1: 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через мессенджеры. Как авторитетов в 90-е годы предлагали разных советских диссидентов, разных сидельцев. По политлагерям придумали термин «порядочные люди», но наступили 10-е, 20-е. Оказалось, что диссиденты и порядочные люди, на которых молились в 90-е, не лучше ныне иноагентствующих по Израилю. Ну, это вот, еще раз, вот тут опять важно понять, о чем мы говорим. Что такое порядочный человек?
0: Угу.
1: Человек, которому доверяет много людей. Есть порядочные люди, которым, возможно, никто не доверяет.
2: Есть непорядочные люди, которым доверяет много людей.
1: А есть как раз наоборот.
0: И более того, позиция порядочности человека, она определяется самим человеком, для кого он порядочный, как правило. То есть, ну, за редким исключением, конечно.
2: Есть все-таки какой-то такой... тоже очень плохо считаемый показатель соответствия моральным нормам.
0: Ну, это как перышко, весы, вот это да, вот, знаменитое, да. Да, вот аллегория. То есть, и вот насколько ваши моральные нормы, вот его не припустят.
1: Так вот, это опять же история о том, что у нас атомизированное общество. Если атомизировано общество, значит, атомизированы моральные нормы, значит, атомизированы какие-то правила, по которым живут общество. И тогда это должно быть проблемой или нет?
2: Ну, я думаю, что даже вот это огромное, бесчисленное количество групп все-таки пронизаны некоторыми нашими общими нормами. Мы не всегда это осознаем, мы не всегда это проговариваем.
1: Это государственные или общественные нормы? Ведь тут тоже важно.
2: Ну, слушайте, потому... не убий, это какая норма? Это... И государственная, и моральная, и даже
0: общественная, соответственно.
2: Церковная, там общественная.
1: И церковная, не и не только церковная.
2: Да. Не укради, государство говорит, не укради. Церковная норма говорит «не укради», общество говорит «не укради».
0: По делам их им и воздастся,
2: да, как бы,
0: вспоминается
2: как
0: сразу.
2: Но это история человечества, да. Это же очень такой сложный конгломерат того, что превращается в моральные нормы.
1: Смотрите, так как у нас голосование идет так, как оно идет, я вижу его результаты, у вас есть возможность проголосовать, но не думаю, что принципиально что-то изменится. Я попрошу заранее, уже даже не пытаясь догадаться, хотя почему нет, давайте попытаемся. Алена Август, итак, у нас варианты, да, скорее это политики, да, скорее
2: я
1: это
2: журнал. Я помню то, что мне понравилось сразу, и мне кажется, ну, я надеюсь, что люди это напишут. Там, по-моему, какой-то ближе к краю ответ.
1: Что? Люди разных
2: я
1: профессий.
2: Я ориентируюсь на это.
1: Который я учитываю.
2: Да, который я учитываю.
1: Это, вы думаете, самый популярный вариант. Денис Зомер, как вы думаете?
0: Ну, я, честно говоря, солидарен. Так вот получается, что тоже к этому склонялся.
2: Потому что это самый здоровый ответ.
1: Это логично.
2: Потому что я не могу молиться на кого-то. Это неправильно. Я как бы должен критически относиться к реальности.
1: Я должен учитывать это, иначе это не авторитет.
2: Иначе это не авторитет. Но это не значит, что я вот стопроцентно за этим человеком слепо следую.
1: А теперь смотрите, что у нас получилось. Это один из самых популярных вариантов ответа, но не самый популярный.
2: Ух ты.
1: А аудитория разделилась на три части, примерно соизмеримых. Есть 32% аудитории людей, которые говорят, среди публичных у меня нет авторитетов. 32%. Еще 32% говорят... авторитеты есть, но это просто люди, которые, мнение которых мне интересно. И только 29% говорят, это люди разных профессий, мнение которых я учитываю.
2: Вот видите, как интересно разделились буквально с полярными мнениями. Мнение мне их вообще не интересно, да, или это просто публичные люди.
1: Ну, то есть, две трети аудитории говорят, для меня нет публичных авторитетов. Людей, которые там скажут, здесь надо построить мост, или там надо себя вести вот так, и две трети
2: говорят... Это очень хорошо показывает, насколько мы все разные.
1: Ну, тогда получается, что мы не можем установить какие-то общие порядки друг для друга. Две трети скажут, не, а это не авторитет для
2: любой
1: меня.
2: Любой рейтинг, как любая классификация, это все очень и очень
1: относительно. Это нигилизм, пишет Виталий.
0: Это нет, общество все равно формирует рано или поздно внутри себя определенного рода вот это вот общественное мнение и ищет воплощение для этого самого лидера общественного
2: мнения.
0: Это
2: всегда поиск, это всегда не точка.
0: Это не точка, это всегда поиск и с определенными запятыми, точками запятыми, но мы от этого никуда не уйдем.
2: Ну, это же о чем говорит, что мы пытаемся как-то найти какое-то созвучие среди... такого огромного конечно. Количества столь разных людей. И это хорошо, что мы пытаемся. Это
1: значит, знаете, что когда мы видим такие результаты, мы понимаем, что это будут сложные поиски.
0: Алена, знаете,
2: конечно,
0: что важно?
2: А жизнь вообще интересная и сложная штука.
0: Важно, чтобы не дали Пушкина подвинуть. Все-таки это пахло немножко чем-то вот из другой
2: страны.
0: Пушкину,
2: знаете ли, тоже были вопросики при жизни.
0: Ну, Пушкина подвинул.
2: Наша
0: все солнечная,
2: давайте Гавриилиаду еще вспомним.
0: Отличная поэма.
1: Это показывает уровень...
2: Цитировать не будем.
1: Это показывает уровень доверения к публичным людям, пишет 724. Не-а. Наш вопрос был иначе сформулирован. Мы говорили, есть ли для вас авторитеты среди публичных людей? Значит, вы хотите, если вы говорите, что у вас есть авторитеты не среди непубличных людей, значит, публика этих людей не знает, и то, что вы доверяете этому человеку, в общественном смысле маловажно.
2: Ну, это там Владимир Иванович Петров с третьего этажа.
1: Да.
2: Его вот могу не знать.
0: Да нет, конечно. Это может быть ученый из какого-нибудь закрытого ящика, доктор
2: может
0: наук,
2: быть, да.
0: Чьи имена просто нет. У нас недоступны
2: или
0: для
2: всеобщего
0: обозрения.
2: Или человек с какой-то локальной известностью.
1: Виталий говорит, нет, проблема в другом. У нас каждый сам себе царь падишах, потому что каждый сам знает, как лечить, учить, ну и уж точно знает, как править страной.
2: Ну, давайте тоже не будем говорить за всех.
1: Ну, две трети,
2: я
1: получается.
2: Знаю только то, что я знаю, и уровень моей адекватности позволяет мне видеть границы своего знания.
1: Тогда Простой вопрос. Есть ли для вас, Алена, Август авторитеты среди публичных людей?
2: Есть, но это не стопроцентная, как бы, во-первых, уверенность. Это, наверное, вот все-таки тот ответ, который я выбрала. Люди, некоторые люди, на которых в некоторых ситуациях я ориентируюсь, но не полагаюсь со 100% уверенностью на их мнение.
1: Политконсультант Алена Август. Денис Зомер, директор Центра изучения гражданского общества Института инновационного развития. 20 секунд.
0: Есть, у вас есть? Для меня, безусловно, есть такие люди. Я их черпаю, в том числе, из нашего великого прошлого. Это и Толстой, это и Владимир Ленин, это и Карл Маркс, представители другой страны. И таких людей можно набрать 10-20. Из современников тоже я перечислял Эдуард Лимонов, чем вот не этот самый, не Аятолла.
2: У многих появились вопросы к вам, Денис.
1: Денис Зомер, Алена Август, программа «Своя правда». Благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны рассказали об ударе по целям в Киевской области Украины. Поражены 3 логистических центра. Как уточнили ведомстве, объект «Эридон» в Вишневом использовали для хранения военных грузов. В центре ФМ «Логистик Днепр» хранили товары двойного назначения и комплектующие для беспилотников. В населенном пункте «Корчеватая» занимались распределением грузов для ВСУ. Кроме того, поражены 2 сухогруза в порту Черноморска и в Черном море. В Одессе уничтожили склады с военным имуществом. ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару, повреждены 4 детских сада и школа, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на месте работают оперативные службы, ведется фиксация разрушений и оценка ущерба. Глава региона отметил, что ВСУ сознательно выбрали для атаки именно 2 сентября, первый учебный день. Президент Турции заявил о готовности Анкары содействовать миру на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорое окончание конфликта между Москвой и Киевом. Он рассказал журналистам, что провел продуктивную и дружескую встречу с Владимиром Путиным в Бишкеке. По словам Эрдогана, лидеры обсудили все вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Президент Турции уточнил, что Анкара сотрудничает с Москвой по всем направлениям – от энергетики до торговли, от туризма до инвестиций. Кроме того, Эрдоган заявил о необходимости создания механизма для безопасного судоходства в Черном море. Урсула фон дер Ляйен заявила о запросе Киева на несколько миллиардов евро. Украине требуется финансирование для закупки ракет для систем ПВО. По словам главы Еврокомиссии, европейские чиновники сейчас обдумывают это обращение. Она добавила, что ЕС также работает с киевским режимом над созданием совместной системы ПВО «Фрея», которая представляет собой систему, совмещающую элементы комплекса С-300, созданные на его базе перехватчики и европейские радары и системы управления. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 90 копеек, доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду, после 20:00, разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. в этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
10: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариньори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы.
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: 18.09 в Москве, 2 сентября, среда, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютьюбе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, на колокольчик везде нажимайте. Подпишитесь на нас в Максе, в Дзене, в Телеграме. Это наши каналы информационные для новостей. Также у нас есть бот в мессенджере Макс. Бота можно найти либо по ссылке сайта говоритмосква.ру, либо можно это сделать с помощью QR-кода, который висит у нас в трансляции. Сканируете его, добавляете, и все. И добро пожаловать, пишите нам сообщение. А завтра 3 сентября, да, и мы причем с вами будем с утра завтра переворачивать календарь, если что. Завтра я буду утром. И послезавтра тоже я буду утром, если, конечно, ничего не поменялось. Ну, вроде ничего не поменялось. Поэтому завтра с самого утра с вами перевернем календарь. Имейте это в виду. Сергей вот здоровается и желает нам хорошего настроения. Жителю Эстонии, пишет Григорий Санкт-Петербурга, который вывесил на своем доме советский плакат с надписью «Смерть фашистской гадине», предъявили обвинение в посягательстве на жизнь первых лиц государства. Это я что-то не слышал, эту историю. Если есть у вас какая-нибудь ссылка на новость, скиньте мне, я это как-то пропустил. Так, вчера Укрпитек Зеленский, по сути, ответил на вопрос в вечернем отбое. Чего еще ждать от этих бандеровских дикарей? Я, как вы понимаете, себя поймал ровно на этой же мысли. Потому что... Ну, у нас здесь такая с вами традиция. Мы не сильно вперед паровоза бежим, конечно. Это что такое? Ты тоже это слышишь? Это там у них там что, вечеринка, что ли? Это Осипов, да? Понятно, да, Осипов. Это высокий профессионализм во всех его проявлениях был продемонстрирован только что. Ладно, если бы на радио работал, да, тогда была бы какая-то проблема. А так, да, боже мой. Мы с вами не скажу, что заглядываем в далекое будущее, но очень часто заглядываем в будущее ближайшее и предсказываем. Поговори еще погромче, что ты пришел? Поговори, поори прям на всю студию, поори. Можешь спеть, спой песню. Давай. А, любви! Давай, спой песню уже. Вот ты сейчас разговариваешь. Я же говорю. Осипов. Георгий Вячеславович Осипов. Леди и джентльмены. Вот на следующий день или там на послезавтра очень часто мы с вами какие-то решения угадываем. Ну, может быть, не точно, но конкретно то, что что-то да произойдет, мы с вами вчера, мне кажется, достаточно неплохо обсудили, и так оно и произошло. Значит, о чем идет речь? Ну, давайте я дочитаю, значит, сообщение отдела техники. Вот, этот бандеровский... Что еще ждать от бандеровских дикарей? Ляпнул про террор самолетов, не подумав. Может, тогда его переименуют в правовых документах России из узурпаторов террориста, АЕС и спонсоров в пособники. Ну, да, действительно, таких, да, главных новостей у нас с вами две. У нас выступление Владимира Владимировича вчера, у него был пресс-подход по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Достаточно долго он отвечал на вопросы журналистов, на разные темы. Там и про мобилизацию было, и про британцев было, и про Зеленского было тоже. Несмотря на то, что заявление Зеленского, это вторая тема, они перекликаются друг с другом, оно было там вот буквально накануне этого его пресс-подхода. Я думаю, что, честно говоря, может быть, даже и специально. И было ощущение, что президент, ну, наверняка президенту доложили, но там прямую речь он еще и не видел, но это прямо одно на другое наложилось. Значит, что сказал Зеленский, да? Давайте, мне подождите, есть где-то эта история. Сейчас я вам ее найду. Угу. Так, а разве то, что сейчас Укрорейх бьет по гражданке, не является терроризмом? На мой взгляд, является. Я считаю, что причин назвать их террористами официально, без каких-либо «но», сказать, как вчера сказал президент, что с террористами переговоров не ведут, и начать их уничтожать, поводов у нас уже пальцев на руках-ногах не хватит. огромное количество поводов, огромное количество мирных людей, которые погибли или которые ранены. И я считаю, я давно их считаю террористами, и считаю, что их назвать надо официально террористами. Ну, я не знаю, ну уже несколько лет назад можно было вполне называть их именно так. Причем они в первую очередь террористы, в моем понимании, и уже потом все остальное. Военные преступники, нацисты, вот это все. Терроризм для меня идет во главе угла. Терроризм — это старшая отвратительная масть. Все остальное бьет. Вот они сначала террористы, а потом уже нацисты. Это, конечно, превращается в интересный очень замес, в такой мерзопакостный коктейль, но какой есть. Значит, что он сказал? Он сказал, что... Небо будет закрыто над Россией и начал угрожать авиакомпаниям со всего мира. Он сказал, что мы предупреждаем каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство. Российское небо становится полностью опасным. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Гражданской авиации среди дронов не место, сказал Зеленский. Тут

А Зеленский эти заявления делает. Что говорил вчера Владимир Владимирович? Давайте я вам тоже зачитаю. У меня есть короткая такая история, просто, грубо говоря, суммированы все его высказывания. Давайте я начну с них. А потом, может быть, когда надо будет детально возвращаться к его высказываниям, будем это делать. У меня есть и развернутые истории, естественно, тоже. Контакты между спецслужбами осуществляются всегда. Это президент сказал о визите ЦРУшника в Москву. Мы задавали этот вопрос. Он сказал, что это нормальная вещь, что они приезжают и так далее. Но, кстати говоря, по поводу одного пункта, о котором говорили в связи с этой ЦРУшной историей, тоже чуть попозже поговорим. Осужденный в России американец был отпущен из гуманитарных соображений, простой парень, пьяница, дебошир, ну и здоровье плохое. России комфортно работать с Уитковым и Кушнером, близкими к Трампу. Он им доверяет. Президент сказал, что если захотят приехать, то пускай приезжают. Другое дело, что переговоры, он сказал, вести бессмысленно по кругу, смысла не вижу, на данный момент они заморожены. То есть не мы одни с вами видим, что мы по кругу ходим. Президент тоже на это обратил внимание. Путин назвал беспилотники главным вызовом, подчеркнул, что Россия с ним справляется. Освобождение Донбасса идет планово. Только в августе под контроль перешло 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов ДНР. Заявление Зеленского по авиации – это заявка на государственный терроризм. Президент сказал, что это... Пока еще, он сказал, не терроризм, но это, безусловно, заявка на государственный терроризм. Посмотрим, что будет дальше, и там, если что, с террористами переговоров не ведут, а они нас просят о переговорах постоянно. Ну и параллельно делают вот такие заявления. Россия не наносит удар по руководству Украины, так как переговорщики нужны будут, если они захотят решать вопросы мирным путем. Вот такое оправдание тому, что мы не уничтожаем этих людей, произнес Владимир Путин. Я сразу вспомнил нашего слушателя Леонида, который, мне кажется, то ли на прошлой неделе, то ли на позапрошлой неделе, примерно так, честно говоря, и трактовал историю с тем, что мы их не уничтожаем. Вот, так что, Леонид, я вас вчера вспоминал. Ущерб от ударов ВСУ по торговым судам России составил около 1% ВВП. Это не критично. Достаточно большой был блок, посвященный этим ударам. Президент сказал, что да, это все неприятно. Действительно, ущерб есть. И даже назвал оценку этого ущерба. Путин назвал чушью собачьей информационной атакой на Россию утверждение о якобы готовящейся мобилизации в России. Это прямая цитата про чушь собачью. Действительно, так и назвал. Ну и там еще обсуждали Японию по поводу того, что японцы на голом месте решили ухудшить отношения с Москвой, и что мы об этом сожалеем, но это полностью вина лежит на японцах за эти ухудшенные отношения. Про японцев мы, наверное, все-таки не будем, а вот про террористические заявления Зеленского и про наши ответы на них давайте сегодня поговорим. Президент, считаю, четко дал понять, что с террористами никаких договоров не будет. Президент ждет, когда умы всего сменят этого... болванчика и поставить человека, который будет договариваться, или всех ждут неприятные последствия, вообще всех, считает Эдвард. Вот так вот он трактовал эти слова. Зеленский, получается, на себя взял катастрофу азербайджанского борта, который совершил аварийную посадку в Казахстане из-за атаки украинских БПЛА. Привет Алиеву, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но это на самом деле никто в публичном пространстве таким образом трактовать не будет, но слушайте, это уже... Нам казалось раньше, что маски сброшены. Вот оказывается, что есть еще что-то сбрасывать, и они это продолжают делать. Просто самая настоящая неприкрытая террористическая угроза гражданской авиации. Причем он там в начале своей этой речи говорит о том, что мы ни в коем случае не угрожаем гражданской авиации, но если что, угрожаем гражданской авиации. Вот так вот примерно звучало его заявление. Как будто историю с вот всем дальнейшим, что он говорил после того, как это типа не угрожает, как будто это можно трактовать как-то иначе. У меня такие какие-то гнетущие впечатления от слов президента. Мы типа признаем их террористическую сущность, но пытаемся сыграть в какие-то бирюльки. У меня гнетущих впечатлений от слов президента нету, но я, знаете, я вот смотрю на то, как мы сейчас наносим удары. Каждый день, включая вот эту ночь, действительно суперсистематические удары, кадры там кошмарные, выносим все, что только можно выносить, без какого-либо сопротивления все это выносится, и дроны, и ракеты, летит все, летит очень сурово. И вспоминаю, как мы еще с вами, я не знаю, полгода назад, да и год назад, периодически вопрошали, а почему мы не можем вот так делать, почему мы не можем вот это делать?

0: Я не знаю, связано ли это с нашей гуманистической сущностью, связано ли это с тем, что хочется как-то всегда по-хорошему, или соблюдать какие-то определенные законы, даже несмотря на то, что по факту эти законы не работают, но так как президент юрист, он к ним относится достаточно ревностно, или еще с чем-то связано. Но абсолютно точно можно сказать, что мы долго запрягаем, быстро едем, эта мудрость, она не на ровном месте была придумана, и мы с вами ее сейчас наблюдаем. Ну, видимо, рано или поздно, я уверен в этом, я говорю об этом достаточно давно, рано или поздно придется их уничтожить. По-другому не получится. Я с уважением к оптимистам, но я реалист, считаю себя, по крайней мере, реалистом. Кто-то меня считает пессимистом, в основном оптимисты. Ну, это у них такая вот такая сущность, у этих оптимистов. Но их придется уничтожить. По-другому никак. Это террористы. В полный рост, без каких-либо но. Самые опасные террористы в истории человечества. Самые обеспеченные вооружениями, самые обеспеченные деньгами. Самые не скрывающиеся террористы. Но террористы. А с террористом по определению невозможно договориться. Террорист, его задача терроризировать. Он будет терроризировать до тех пор, пока терроризм будет приносить ему какие-либо плоды. Договориться с ним невозможно, потому что любая договоренность с террористом будет им интерпретироваться как успех его террористической деятельности. Будет означать, что его террористическая деятельность приносит плоды, приносит какие-то соглашения, а значит, можно, всегда же можно выбить что-то получше, а значит, надо терроризировать дальше и стараться выйти на какие-то соглашения получше. Вот это террористы. По-другому никак. Ну, кстати, вчера, знаете, я вспоминал еще Дениса Девятиэтажника, он здесь, надеюсь, тоже где-то, если не здесь, то потом, когда присоединится, я ему тоже об этом скажу. В контексте бойни, которую вчера в Киеве устроили СБУшники и ГУР друг с другом. Причем, что интересно, устроили они, судя по всему, из-за какой-то беглой нацистской мрази все это, нашей, которые вот там, я уже забыл, как эта контора называется, какие-то террористы, экстремисты, которые там на их стороне воюют, это не суть важно. А значит, что якобы одни арестовали другого, третьи пошли его вызволять, потому что это все между собойчики, там, они друг на друга пытаются ответственность переложить за разные террористические акты, в том числе за монаковскую историю, и они устроили просто перестрелку в Киеве, причем с погибшими устроили эту перестрелку. И я вспомнил Дениса Девятиэтажника, который говорил, что вот я поверю в то, что там у них что-то началось в тот момент, когда они начнут друг друга валить. Ну, начали, походу. Причем одна из группировок, это ж чисто Буданов, экстремист и террорист. Я про ГУР. Это его люди. Это, видимо, он отдает эти приказы. Вот Денис Девятиэтажник появился, говорит, думаю, начинается. Я вот вспомнил ваши слова вчера. И ровно об этом подумал. Ну, это в полный рост начали друг друга валить. Может быть, еще не Буданов перестрелку устроил с Зеленским конкретно в правительственном квартале. Но это, наверное, уже будет финальный аккорд. Я сразу вспоминаю, вот сейчас вспомнил сцену из последнего Джона Уика, когда они там где-то стрелялись. Это молодой, наивный дурачок, он не сделал выстрела. Бам, вот что-то такое, я не знаю, там как-то так, может быть, будут. А скорее всего, это будет не так красиво и эпично. Тем более, что Джон Уик-то, он белорус, по-моему, по сценарию, да. Все-таки не украинец, но что-то, да, прогрессирует. Прогрессирует там внутренняя вся эта борьба. Противоречия, они, когда они решаются, они вытекают так или иначе вот во что-то подобное. Поэтому что-то да начинается. Но это пускай идет параллельно. Нас, честно говоря, не сильно должно волновать. Мы следим за этим, конечно, очень внимательно. Выводы делаем. Но нас должно заботить вот угрозы, которые сыпятся к нам в наш адрес от президента самоназванного Украины. Угрозы террористические. Я не знаю, что мы должны... Мы должны подождать, пока самолет взорвется в небе. Потому что они... Или они, мы хотим, чтобы они по аэропорту начали наносить удары. Я уверен, что они ровно к этому и перейдут сейчас. Сейчас они будут пытаться бить по Шереметьеву, по Внукову. Вот туда будут бить. По Пулкову обязательно. Вот начнут сейчас делать именно это. Прицельно. Не куда-то, где-то там что-то пролетает мимо. Нет, они будут целиться туда. Они об этом говорят прямым текстом. Мы ждем, пока они попадут. Нам нужно вот, чтобы они попали, после чего мы объявляем их террористами и уже без каких-либо церемоний приступаем к их уничтожению. Не знаю, мне кажется, что можно и не ждать. Тем более, что поводов уже предостаточно. Так Федоров, говорят, планировал удар по нашим аэропортам. Импортная любимая всеми пресса писала, пишет Виталий Филии. Конфликт между полицией Альфа и СБУ, во время которого один из СБУшников тащил полицейскому, судя по всему, за то, что полиция не пропускала СБУ за ленту забрать автомобиль одного из сотрудников. Это не прохожий с улицы, которого ТЦК пакуют, поэтому мусор утерся и заткнулся. Это как Григорий Санкт-Петербурга написал, это какая-то другая разборка. Может, у них там еще что-то было, но это глобально была вот та, о которой я говорил про ГУР и СБУ. Так, зачем бить? Помните операцию «Паутина»? Думаю, именно так и будет. С нашей территории будут. И я сейчас не про территорию, я вам говорю, в принципе, про цель. Куда они будут пытаться сейчас наносить удары. Все это говорит, 100% говорит о том, что они все глубже и глубже зарываются в этот свой угол. В пути из этого угла у них нет. Но именно из-за этого они становятся все опаснее и опаснее. Они обречены. Но это вряд ли успокоит тех, по кому, не дай бог, в случае чего прилетит этот дрон. Они обречены. Вариантов, я не вижу, чтобы что-то, у них какой-то прогресс был. По ракетам прогресса ноль. По вступлению Европы в войну прогресса ноль. Даже не особо не обсуждается. Хотя они пытались. Даже история вот с дронами, которую там сейчас в Германии разыгрывают, вот этот цирк с дронами. Ну и здесь тоже вступлением-то не пахнет. Закрытие русского дома анонсировали в Берлине. Ну, это, согласитесь, это, конечно, все какая-то мерзкая чушь. Ну, с другой стороны, что мы ожидаем от немцев. Но это вообще не вступление в войну на стороне Украины. Даже не рядом. Это все какое-то такое околодипломатическое, русофобское, мелкое, мелкотравчатое пакостничество. Но никак не вступление в войну. И не собираются они вступать ни в какую войну на стороне Украины. А Украине это нужно было. А без этого особо ничего не получается. Все, вариантов нет. И поэтому просто переходим все к большему и большему террору. И так оно и будет. До тех пор, пока террористов мы не уничтожим. К сожалению, вариантов других здесь нет. На то, что с ними можно будет договориться, в это я не верю принципиально. Нету, даже если бы, я не знаю, они не были бы террористами, хотя сейчас очень сложно представить себе такую реальность, но все равно там нету точек опорных, о которых можно разговаривать с ними, а они еще и террористы. Предсмертная агония, да, но вот агония такая опасная, тем не менее, предсмертная, это тоже правда. Я бы ускорил процесс. Геополитическая эвтаназия необходима. Но сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Трутнев доложил Путину об успешном полете нового самолета Ил-114-300. Встреча полпреда президента в ДФО с главой государства состоялась на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Опытный образец лайнера накануне совершил первый перелет из Владивостока из Жуковского во Владивосток, преодолев расстояние больше чем в 6 тысяч километров. «Хорошая машина», отметил Юрий Трутнев в беседе с президентом Владимиром Путиным. Ранее замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков заявил на форуме, что стартовый самолет серии будет передан клиенту уже в конце 2026 года. В ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару. Повреждены 4 детских сада и школа. Пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на месте работают оперативные службы, ведется фиксация разрушений и оценка ущерба. Глава региона отметил, что ВСУ сознательно выбрали для атаки именно 2 сентября, первый учебный день. Марко Рубио заявил о необходимости диалога США и России, несмотря на разногласия. Вашингтон обязан сохранять рабочие каналы коммуникации с Москвой ради глобальной безопасности, подчеркнул госсекретарь США. У них 2 по величине в мире ядерный арсенал, так что Соединенные Штаты должны располагать возможностью общаться с ними, сказал он в интервью Fox Radio. Глава американского госдепартамента отдельно отметил, что визит шефа ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был продолжением курса, направленного на налаживание каналов связи между разведслужбами Соединенных Штатов и России. В Чебоксарах 15-летний подросток задержан по обвинению в убийстве сверстницы. Тело девушки со следами насильственной смерти обнаружили накануне вечером в квартире дома на проспекте «Тракторостроителей». Установлено, что школьник задушил потерпевшую с помощью провода от зарядного устройства во время ссоры. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии. Подозреваемый полностью признал вину, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, ощущается на 1 градус меньше. Облачно, с прояснениями, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Российская наука и научные издания в мире». В эфире руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин и востоковед Радик Амиров. В эту среду, после 8 вечера, разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:38 в Москве, сегодня 2 сентября, среда, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на кнопочку с ракетой, на колокольчике. Ракета у нас на Рутюбе доступна, колокольчики вроде как почти везде есть. На все на это нажимайте, также обязательно сканируйте QR-код, добавляйте к себе с помощью этого QR-кода нашего бота в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщение в эфир. А еще у нас есть Дзен-канал, Макс-канал и Телеграм-канал, наши новостные ресурсы. На них тоже обязательно подпишитесь. Я и говорю, тут главное, пишет Делотехники, юридически их признать террористами, а там бронепоезд системы начнет. Будут и трансграничные операции по ликвидации главарей. Буданов выпадет из окна Рады, Зеленский падает снежком. Ага, ну да. Я... Честно говоря, для себя уже решил, что никаких ударов не будет, пишет Виталий Фили. Потому что мы не такусики, мы юристы, мы воюем как рыцари из европейских хроник. Вариантов почему нет много, выбор огромен. Я реально не представляю, что должно случиться для ударов по головке Украхунта и Украрейха. Кусок Курской области они оккупировали, убивая наших людей. Генералов наших и ломов убивали. Поддерживали террористов из Крокуса. На Кремль свои поделки направляли. На резиденцию свои БПЛА отправляли. Что дальше? Небо должно обрушиться, чтобы мы перестали смотреть... А, тут и написано «мы». Это я читаю неправильно. Чтобы мы перестали смотреть на какое-то право. Вы меня извините, но мы не в нотариальной палате, у нас боевые действия. Да я с вами согласен. Ну и вы перечислили вы только небольшую часть, на самом деле, всего того, что можно было бы считать за официальный повод, к которому вообще не придраться, обвинить их в терроризме и начать их ликвидацию. Ну, вот с ударами нашими интенсивными тоже было так. Вот все вроде как мы, да нет, а были даже, помните, разговоры, да мы просто не можем, у нас просто нет таких возможностей. Все у нас есть, как показывает практика, гигантское количество возможностей. Просто в какой-то момент должно что-то перещелкнуть, и мы должны начинать это делать. Ну вот, посмотрим, как будут эти события развиваться. Есть еще, я не знаю, то ли, может быть, нас пытаются убедить в том, что да сейчас мы там их на все прогнем, сейчас с помощью переговоров что-то куда-то придет. Может, в это верит, я не знаю, американская администрация, а мы верим американской администрации. А может, просто верим в лучшее. Ну, я в лучшее не верю. Да и в американскую администрацию, я, честно говоря, не верю. Я вот тут сейчас телефон открыл, а там новый пост от президента США. Его обсуждать не будем, просто как зарисовка. А, вот он написал. Теперь, когда Ормузский пролив находится под контролем США, не стоит ли нам его переименовать в пролив Трампа? Как и сама Америка, он станет «горячее», в кавычках, ну, типа как «hot», да, типа... She's hot, типа, да, я не знаю, можно перевести как сексуальный, на самом деле, вот. Он станет горячее, чем когда-либо прежде. Спасибо за внимание к этому вопросу, значит, президент Дональд Джей Трамп. Ну вот, человек пишет на полной серьезке такие вещи. Вот, он собирается переименовывать пролив Ормузский в пролив Трампа, и он у него под контролем. Ну, хорошо. Ладно, удачи. Из последнего Бессент, ну да, такое тоже сегодня было. В высоких ценах на нефть виновата Украина. Но он не прям так он сказал. Он сказал, что в том числе, да, из-за Украины, которая наносит, это тоже сказывается на ценах на нефть. Он действительно сегодня такое заявление сделал. Многие это уже связали с таким определенным успехом беседы их с Силуановым. Я не знаю, можно ли это связывать, но заявление от Бессента действительно сегодня такое было в эфире телевидения. Рубио, переговоры про лицензию на патриоты в Украине ведутся, но потребуются годы на производство, он даже сказал не на производство, а на строительство заводов, которые будут производить эти ракеты. Да, это вот прям совсем свежее на Рубио. Вот, только что это начинает сыпаться. Начинает сыпаться с цитаты Рубио. Это вообще из ума уже выжил, иной раз думаешь, что после 75 лет людям лучше сидеть с внуками, а не управлять странами. Да, он, я думаю, что как раз здесь вообще дело не в возрасте. И 75 лет ему, или еще сколько-то, огромное количество есть людей, которые и 100 лет в здравом уме находятся прекрасно, вообще себя чувствуют, рассуждают абсолютно здраво. Здесь дело в том, что он всю жизнь в таком уме, это не с возрастом у него случилось. Может быть, только какая-то гипертрофированная реакция там на все у него появилась с возрастом. И то я это не с возрастом связываю, а просто с опытом прожитых дней, которые заставили его уверовать в то, что он вот такой весь из себя крутой. Это тоже, естественно, идет от того, каким этот человек является сам по себе. Он в себе, он не в деменции, он не как Байден, который не помнит, кто, где, как, когда умер, с кем он здоровается, там. Нет, он не такой. Но он в себе, он просто сам по себе вот такой человек. Дело здесь вообще не в возрасте. Ну, абсолютно. Просто вот этот, он просто шизоид. Причем, ну, нельзя же не понимать, что ты пишешь чушь про контроль над Ормузским проливом. Ты вообще о чем? И это уже будет уже третий, да, водоем, получается, который он собирается переименовывать. Причем мы же с вами понимаем, что самое интересное, что, скорее всего, ровно после того, как он уйдет, названия вернутся нормальные у всех этих водоемов. Единственное, где он их переименовывает, это в американских версиях карт. Для американцев они переименовываются, да. Во всем остальном мире остаются старые названия. Ну, да, я про него не хотел. Я так, да, просто. Это была зарисовка. Урок географии через 25 лет на глобусе России, остальное Трамп. Хорошая, да. Страна имени Трампа, пролив имени Трампа. Трамповский хребет там, да. Хорошая. Здравия, пишет Нигматуллин. Уверен, сценария в правительственном квартале не будет, не успеют. Исчезнут с лица земли... Раньше. Какого сценария, не понял я. Как им дальше себя вести? Ну, вот пока, видите, пока не исчезли. Но сценария тоже нету. А ведь найдутся те, кто может организовать такой теракт. И как Зелебоба отмажется теперь? Вон Немчура вообще инсценировку устроили. А он не собирается отмазываться. Вы, если вдруг не видели, это он там стоя, значит, в своем этом... Пола с длинным рукавом черного цвета вещает с суфлера вот этот вот текст на украинском языке по поводу угроз гражданской авиации. Там можно, если вдруг текст вас не убеждает, можете посмотреть, как это выглядит. Это вот там тон ровно такой, что я там, ну, не знаю, просто из головы, да, я тебя не буду убивать. Но ты смотри. У меня вот этот нож тоже не просто так. Можешь случайно на него напороться. Но я тебе не угрожаю. Просто нож у твоего горла. Вот он примерно такие формулировки там произносит. С таким тоном. В чистом виде угроза. Угроза гражданской авиации. И про гражданскую авиацию он тоже произносит сам. Более того, они же даже обратились сейчас вот, да? Кто же это обратился-то? Сейчас я вам зачитаю, где-то у меня здесь это было. Вот. Сообщил об этом МИД, по-моему. Да, МИД, Сибига. Уведомили Международную организацию гражданской авиации, что российское воздушное пространство опасно. Украина. Глава МИД Украины Сибига вслед за Зеленским угрожает гражданским самолетам, призывая избегать полетов над Россией. Он заявил, что все авиакомпании должны проявлять осторожность. Он вообще угрожает, на самом деле. В первую очередь, даже не столько России, сколько всем мировым авиакомпаниям. Вот тут, я думаю, что немножечко тоже не точно они выбрали формулировку. Может быть, потому что это импровизационная история, придуманная на коленке. И поэтому с этими формулировками они немножечко облажались, потому что действительно они угрожают конкретно авиакомпаниям мировым. Не столько даже России, сколько мировым авиакомпаниям. Здесь может быть как-то этим всем авиакомпаниям и главам государств, откуда эти авиакомпании, тоже это все может не понравиться. Но, с другой стороны, может быть, и закроют глаза, как они делают это обычно. Но вот, угрозы продолжаются, видите. Так, по сути угрожаем, угрожаем коммунистам Пекина, ибо они продолжают летать через нас, с Пекина в Лондон, например. О, как вариант, да. Как вариант. А представляете, вот сбивают они самолет, не дай бог, чтобы это произошло. Ну, например, китайский. Сбивают они самолет. Для них тоже, да? Вот я почему думаю, что это такая больная импровизация? Как, чем это обернется? Плюсов никаких им это точно не даст. Может, конечно, Китай и не станет отправлять войска резко бороться с украинской террористической угрозой, но никаких плюсов от этого им тоже не будет. Поэтому такой шаг отчаяния уже. Особо ничего они из этого решения вычленить не могут. Попытка, правильно вчера президент говорил, вот он про 40 дней там, да, вот они нам угрожали 40 дней. Все, там сейчас сделаем то, сделаем это, сокрушим Россию. Чем для них эти 40 дней закончились? Ну, это вот следующая стадия этих 40 дней. Уже несколько было таких решений от них, которые выглядят как хорошая идея, наверное, в каком-то больном, в чьей-то больной голове, на этапе, вот когда эта мысль в голову приходит. Например, я про Курскую историю, когда они попытались оккупировать Курскую область. Вот это тогда выглядело, наверное, для них, типа, в моменте, ничего себе, они в наступление перешли, Курск, там все, готовьтесь, помните, они говорили, следующие все города, готовьтесь. Скоро дойдем до Петербурга, до Москвы, все прочее. Закончилось это чем? Закончилось это гигантскими потерями, разгромом. И потенциально еще гигантской буферной территории, которая, про которую мы с тех пор начали постоянно говорить, что теперь там она должна быть. Все тогда недоумевали. Союзники их недоумевали. Они не могли понять, что они делают, зачем они это делают. Почему они решили туда отправить свои войска на убой? И это еще до того, как их действительно там всех уничтожили. Уже всем было понятно, что на убой вы отправляли. Зачем? Пиар. Нащупали тогда вариант с пиаром. Они просто так пиарятся. Ну, у каждого такого подобного пиара есть цена. Тогда они заплатили гигантскую цену за этот свой пиар. Все, наверное, вот ровно в тот момент-то и сломалось у них окончательно. Уже с тех пор ни одной наступательной операции успешной они не проводили, они всточились. Они, все, что они скопили, все ресурсы, которые у них были на тот момент для проведения подобных операций, там всточили. Никто не понимал для чего. Потому что это больная абсолютно история. И так же вот и здесь. На самом деле ноль плюсов. Кроме здесь и сейчас неплохого информационного повода. То есть я уверен, об этом говорят на всех языках мира сегодня. Цитируют это его заявление, как угрозу. Обсуждают эксперты. Но вот курская авантюра закончилась 10 километрами до Сум, пишет док. Да, 12 вчера, говорил президент. Вот, да, новостной повод есть. Но посмотрите на то, чем заканчивается это раньше. Заканчивалось у вас все подобное. Не надо, да хорошо, Курск далеко был. Посмотрите на ваши 40 дней принуждения к миру. Как сработало ваше принуждение к миру? Или вы, это, как, знаете, самозапрет, вот у нас можно кредит поставить? Так это они сами себе, что ли, принуждение к миру решили оформить таким образом? Ближе к истине, нежели чем у них получилось что-то сделать с нами. Ну, а они продолжают. Отчаяние. Ну, отчаяние опасное. Это больное создание нужно усыпить. Раз и навсегда. Закрыть этот вопрос. Я и про Зеленского конкретно, и про всех его прихвостней, и не его прихвостней, но таких же террористов, как и он, а некоторых даже и поопаснее, потому что все-таки Буданова его конкретным прихвостнем назвать можно с натяжкой. И про государство это больное, антироссийское. русофобская, нацистская по своей сути, которая в этом нацизме все прогрессирует и прогрессирует, они все больше и больше пытаются, вот они уже вроде сделали все, но они находят новые какие-то методы быть еще большими нацистами, чем даже те, кого они там перезахоранивают у себя. Ну, это усыплять надо, по-другому варианта не будет. Берут на понт, по сути, что они смогут? Массовый налет на аэропорт? Ну и как это будет выглядеть в глазах коалиции сомневающихся из ЕС? Пока новость не остыла, надо их признать террористами для дела. Я вот на ЕС вообще бы здесь не ориентировался. Никак не будет это выглядеть в глазах сомневающихся из ЕС. Только, может быть, еще больше они обделаются, потому что поймут, что вот они вот сейчас обделались, когда ЦРУшник приезжал. Потому что они играют с этими весами, щупают эти линии. Понимая, что в момент, когда они ее в итоге нащупают, эту линию, будет поздно, им кирдык, но они продолжают щупать. С опаской, потея, как в фильмах, когда показывают, как бомбу там обезвреживают, красные провода рвут, вот всегда этот человек, он всегда весь потный, невообразимо. И вот они вот такие же потные, все щупают, щупают, но в момент, когда им показалось, что, ой, походу нащупали с этим ЦРУшником, обделались невероятно. Но вроде как пока пронесло. А еще, правда, не факт. Еще недавно только был этот ЦРУшник. Не так много времени прошло. А и здесь оно, если дойдет до атаки на аэропорт, и там погибнут мирные люди, погибнут граждане каких-то других государств, на русских им наплевать, погибнут их граждане наверняка. Или китайские граждане, или еще какие-нибудь. Ну, еще больше обделаются. Но сказать, что они там им по рукам начнут давать, в этом я сомневаюсь. Нет у них таких возможностей им по рукам давать. Потому что эти-то отбились. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Георгий, Олег.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, действительно, они еще могут. Вот так бешеная укрособака, серьезно это покусать и еще какие-то очень болезненные удары нанести, это да. А так действительно все было за 4,5 года. Все было, были очень тяжелые громкие теракты против России. Была временная оккупация вот приграничных районов Курской области, о чем уже сказали. То есть все было. Ну, я там короткое сообщение написал, что в принципе, ведь часть вот этой, ну, так сказать, укронацистской вот этой верхушки, она бесполезна для переговоров. Такие как Буданов, ну, и Дропаты, наверное, а уж Белецкий и Прокопенко точно. Кто там? Ну, Хмара, министр обороны, Поклад, глава СБУ, вместе с созданием СБУ, они, этот персонаж, ну, точно бесполезен для переговоров. Там есть укропремьер Корецкий, новенький, есть опять этот, ну, тот же Стефанчук или тот же Зеленский, злосчастный. Ну, то есть, большая часть вот этой укрохунты террористической, там, укронацистской, она бесполезна для переговоров. Но это только, ну, просто оценочное мнение, мы обычные граждане. И да, действительно, вот вчера эта журналистка задала этот вопрос про политическую, так сказать, инфраструктуру. Ну да, вот ответ был таким, мы хорошо его знаем. Но опять, вот чисто теоретически, ну, очень многие, ну уж точно, Прокопенко, Белецкий, да, возможно, и Дропатый, они, или вот этот, еще раз, Поклад. Да и Хмара, это же укронацист, который из СБУ был поставлен Зеленским возглавлять Минобороны. Так что, не знаю, есть часть, ну, к сожалению, опять за все, за 4,5 года ни один вот этот укронацистский пресловутый глава, ни один не был ликвидирован, ни один, к сожалению. От Буданова там до последнего там Прокопенко с Белецким, все живы-здоровы, к сожалению. Ну, наверное, все равно результаты будут, если они совершат какую-то вот глупость, наконец, я думаю, это будет начаться, ну, будет поставлена точка, российское руководство уже начнет ставить, так сказать, окончательные, так сказать, точки в этой проблеме. Вот, ну, а так, в таком формате, ну, посмотрим, вот сентябрь-октябрь эти удары должны все-таки добить их и энергетику, и всю их экономику, я думаю, в течение сентября и октября. Поэтому, ну, для переговоров там есть персонажи. Еще раз, тот же злосчастный Сибига, хоть он что-то тоже там пищит, тот же Стефанчук с этим, с Корецким, да и сам этот Зеленский, вот, так или иначе. Ну, поэтому насчет переговоров, просто зачем сохранять целиком всех террористов, всю эту укронацистскую хунту, если для переговоров достаточно ее части. И, кстати, вот эта часть, оставшаяся, выжившая, ну, как бы менее, можно, ну, относительно менее укротеррористическая, она бы быстрее побежала подняв портки, на переговоры куда угодно, в Стамбул, в Анкару, куда угодно, чтобы договариваться, если бы они увидели, что уничтожаются их банковы, уничтожаются их, так сказать, друзья, то есть соратники по этой укрохунте и так далее. Ну, наверное, очень хорошо все не бывает, просто еще речь идет о том, что мы получаем болезненные, чувствительные удары. Очень за 4,5 года мы понесли очень тяжелые и серьезные издержки. Вот об этом идет речь. И впереди просто так вот эта бешеная собака не сдастся. Они еще будут наносить по нам болезненные удары. Аэропорты уже полтора года последние закрываются периодически. Это было вот и сейчас, только что часть московских аэропортов. Это последние полтора года периодически, да, план ковер, аэропорты закрываются. Так что это старая довольно история. Но если они начнут бить по нашим гражданской авиации, наверное, наконец будет вот, ну, достойный, логичный ответ. Спасибо.
2: Да, ну вот в контексте в этом, да, что мы, я так понял, должны дождаться, когда они нанесут этот удар. Вот в начале специальной военной операции мы не стали же дожидаться, пока они там сделают ядерное оружие. Помните, он заикался за несколько дней до начала специальной военной операции об этом. Вот и здесь, мне кажется, тоже ждать не надо. Это зачем нам эти лишние катастрофы нужны? Я уж молчу там про, если нанесут удар по аэропорту, никто, дай бог, не погибнет, но это деньги еще, да, траты. Зачем эти деньги лишние тратить нужно? По поводу того, что там есть с кем говорить, я их не вижу. Вот всех нынешних, кто там на каких-то постах сидит, я не считаю этих людей рукопожатными и способными к переговорам. Все под ликвидацию. Кто там выползет из этого украинского калового болота после того, как они будут уничтожены? Ну, на это посмотрим. Может быть, прибегут сразу, да, действительно, договариваться. Здесь я с Олегом согласен. Но остальные, тем более сам этот Зеленский, это главарь террористического режима. С ними разговаривать я не вижу никакого смысла. Они что-то пытаются сделать, но у них не получается. Они пытаются что-то сделать уже не для того, чтобы достичь каких-то целей. Стратегической цели нет. Пытаются сделать просто вот что-нибудь здесь сейчас. Какой-нибудь ущерб. Кого-нибудь убить. Кого-нибудь зацепить. Вот эти дроны, которые летают с поражающими элементами. Их сбивают, поражающие элементы разлетаются налево-направо. И, может быть, кого-нибудь и зацепят. Вот и вся задача. Кого-нибудь где-нибудь зацепить. Просто хоть как-то подгадить. Потому что никаких других вариантов нету. Новость.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о превышении среднероссийских темпов развития на Дальнем Востоке и в Арктике. Высокая динамика этих регионов опережает по ряду ключевых параметров средние показатели по стране, подчеркнул президент на профильном совещании в рамках Восточного экономического форума 2026. Особое внимание на встрече было уделено притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию Северного морского пути как ключевого драйвера арктической зоны. Текст выступления Владимира Путина и ключевые поручения главы государства правительству опубликованы на официальном сайте Кремля. Александр Новак заявил о продолжении импорта топлива. По словам вице-премьера, Россия закупает бензин, дизель и авиационный керосин. В эфире ВГТРК он отметил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильная, чем на прошлой, поскольку он получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, Новак сказал, что спрос на нефть в мире восстанавливается, при этом ОПЕК плюс не планирует обсуждать новые сокращения по добыче сырья. Основательница фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение. Лидия Маниави инкриминирует распространение фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. Он добавил, что на допросе его подзащитная не признала вину. Утром в доме Маниавы прошел обыск, затем ее доставили на допрос в Следственный комитет. В январе женщину привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Лиду Маниаву оштрафовали на 45 тысяч рублей. Дональд Трамп раздумывает над переименованием Ормузского пролива в свою честь. Инициативой президент США поделился в соцсети True Social. Теперь, когда он находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа? Как и сама Америка, он станет горячее, чем когда-либо, написал глава государства. Заявление прозвучало на фоне сообщений о массированных ударах вооруженных сил Соединенных Штатов по объектам на юге Ирана. Ранее Трамп неоднократно опубликовал сгенерированные карты, на которых этот важнейший для мирового рынка нефти транспортный коридор был отмечен как новая территория США. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 20, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Право знать. Говорит Москва.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве. Сегодня 2 сентября, среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчики, жмите на ракеты на Рутюбе. На все нажимаем, подписываемся, ставим, не ставим, сканируем QR-код в трансляции. QR-код приведет на бота в мессенджере Макс. Через него можно писать сообщения, так же, как через бота в Телеграме. Еще у нас есть каналы в Дзене, в Максе и в Телеграме, наши новостные каналы. На них тоже подпишитесь, чтобы быть в курсе всего, что происходит в мире. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, зачем так долго и так серьезно обсуждается тема удара по банковской? По банковой, не банковская, а банковая. Ну, это так, на всякий случай. Уже можно было бы запомнить. Ведь это же абсолютно бессмысленно. И американцы с евреями нам недавно это продемонстрировали. Вы имеете в виду что? Что они продемонстрировали? Что бессмысленно уничтожать руководство? Я много раз отвечал на этот вопрос. Дело не в руководстве. Дело в том, что это террористы. Не, когда заходит вопрос об уничтожении террориста, следующий вопрос уже не имеет никакого глобального значения. Неважно, а что, а если придет за этим террористом еще другой, а террористов много, после него будут еще террористы, а если вдруг этот террорист уйдет, а следующий со следующим тоже не получится договориться, хорошо, может не получится ни с кем договориться и со следующим, и потом может придет террорист, и следом за ним тоже придет террорист. Террорист должен быть уничтожен, а все остальное не имеет значения. Любой террорист. И каждый, который приходит вслед за ним, террорист, тоже должен быть уничтожен. Вот и все. Я когда говорю о том, что надо их уничтожать, я не всегда говорю о том, что это приведет моментально к какой-то капитуляции. Вообще не факт. Вообще не факт. И правильно вы сказали, что американцы это продемонстрировали. Они только уничтожали не террориста, а духовное руководство страны. Вот по кому они били. Не по террористам. Ну, им это действительно не помогло прийти к решению вопроса. Это правда так. Но в вопросе уничтожения террористов в первую очередь нужно думать о том, как уничтожить террориста. Если их 10 человек, 10 человек, 100, значит, всех 100. Будет их 100 тысяч человек, значит, надо уничтожить 100 тысяч. По крайней мере, к этому стремиться. Договариваться с ними ни о чем не получится. Разговаривать с этими людьми не выйдет. Все ли там террористы? Да не все. Они не все террористы. И может быть следующий будет не террорист, а может быть через двоих террористов будет не террорист. Может 10 человек надо сменить, 10 человек ликвидировать. И только потом придет не террорист. Может быть и так. Но сильно я бы на это не рассчитывал. Эту страну в том виде, в котором она есть сейчас, тоже нужно ликвидировать. Она вот в итоге выродилась в то, во что выродилась. Это такое государство не может находиться на нашей границе. агрессивно антироссийский, русофобский, нацистски настроенное государство не может с нами граничить никак. И оно должно перестать существовать. Что на его месте появится, как-то это по-другому будет называться, не знаю. Но рано или поздно к этому придется до этого доходить. Другого варианта не будет. Все, кто думает, что получится как-то по-другому, не получится. Реформировать это невозможно. Там все гнилое насквозь. Это все только снести и строить заново. Эту систему не реформируешь. Она такой задумывалась. Она выродилась в то, что должна была. Это идеальный формат нынешнего украинского проекта. Она была обречена таким образом закончить. Нужно просто помочь этой системе умереть и потом строить что-то новое. Строить придется нам. Тут у меня тоже никаких иллюзий нет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
14: Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
2: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
14: Вот вы сказали, зачем ждать. Мы все время что-то ждем. Сколько времени прошло с тех слов президента, когда он сказал, вообще мы еще ничего и не начинали по Украине. А прошло это с июля 22 года. А начали мы вот буквально полтора месяца назад утюжить все эти тыловые объекты. И все мы смотрим и видим, и душа радуется. Наконец-то действительно по-серьезному начали. Мы не упреждаем, а мы отвечаем на удары. И отвечаем на удары ценой жизни наших людей, гражданского населения, включая детей. Вот сегодня опять удар по Энергодару, по детским садам. Счастье большое, что там никто не пострадал. Вот, но опять же бьют по детским садам, так? И мы назвали это ударами возмездия. А зачем называть это ударами возмездия, ответами какими-то? Перед нами враг. Враг определен. Он определен четко. Цели операции известны. Что еще надо-то? И вот, смотрите, обратили внимание, как четко задал вопрос президенту, тот, кто задавал этот вопрос. О том, что когда он в отношении угроз Зеленского, что он, вы назвали, как он сказал, заявкой на государственный терроризм. А с террористами, задающие вопросы, говорят, известно, как поступают. И при каких условиях возможны удары, возможно ли вообще по военно-политическому Украине такие удары, а не только по энергетическим объектам. И есть ли сейчас иммунитет у руководства Украины, у военного начальства от наших ударов? Ну и как президент ответил? Разве он ответил на этот вопрос? Читать-то надо стенограмму. Вот эти некоторые журналисты передают вот какую-то информацию. Я иногда сравниваю, думаю, откуда они это все берут? И что отвечает президент? Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Потом три точки стоит. Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени, или наносить нам очередной стратегический удар и стратегическое поражение, какие-то там переговорщики нам нужны. Это заявка на терроризм. Но еще не переход к терроризму. То есть Зеленский сделал заявку, но он не террорист.

0: А почему? А потому что объекты не были защищены. И опять президент на вопрос не отвечает. А почему они не были защищены-то? Оказывается, все вот эти вот хозяева, коммерсанты, вот эти все, они вообще не знали. Они думали, что правоохранительные органы, армия за это отвечает. Они так, президент и говорит, я с ними встречался. Вот они говорят, а что, мы-то тут вроде как при чем? То есть, как деньги по карманам расталкивать, это пожалуйста, и зарплата там по 300 тысяч. Это все нормально. А как деньги потратить на защиту объектов, причем это объекты не просто, это критическая инфраструктура, они особым перечнем идут. Так и в законе о безопасности про это можно там вычитать всего много нормативных правовых документов. И что? И только президент своим указом их уму-разуму учит. И вот уже дело сдвинулось, оказывается. Вот вам ситуация с НПЗ, и президент тут же оговаривается. Ну, конечно, мы сейчас отремонтируем вот эти там 10% наших НПЗ осталось отремонтировать. Но, говорит, еще не хватает того, чтобы по отремонтированным кто-то ударил. Он сразу упреждает возможные события и поясняет. Конечно, нельзя ничего исключать. Может, что-то прорвется там, где с защитой не все получается. То есть президент в открытую, публично говорит об вот этих дырах. А виноватых нету. Понимаете, нету виноватых. Ну я-то военный человек, я знаю, что такое расчетный год, что такое перевод страны и вооруженные силы на военные рельсы. У меня всю жизнь в сейфе лежал пакет, который вскрывать нужно в нужный момент. И у всех видов вооруженных сил лежали пакеты. И каждый знал, где он будет. Я даже знал, на каком этаже в земле я буду сидеть и в какой комнате. И там был заранее, знал это место. А тут какой-то объект критический, и никто ничего не знает. Слушайте, ну что это такое за обстановка? Что это за упреждение? Ну вы правильно говорите, террористов надо уничтожать. Но не является террористом после этих слов Зеленский и его там военно-политическое окружение. Так надо президенту было пояснить, какие-то люди, а какие-то. Назовите, что Верховная Рада. А эти ребята пусть это. То есть он не уничтожает не поэтому, что с ним переговорил, а по другой причине. Это будет иметь какие-то другие последствия. И тут он, на мой взгляд, не знаю, может я ошибаюсь, что это будет иметь определенные последствия для России, которых надо избегать. Может быть, это и такая правильная позиция. Вот. Но в данном случае-то вот как оно есть, так и есть. Единственное, что утешает, это наша российская армия, которая успешно решает задачи. И все равно победа скоро будет. Спасибо.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо большое. По поводу, значит, Сергей Алексеевич призывает читать стенограммы. Это хорошее. Вещь, действительно. Но я так скажу, значит, если вдруг вы вот читаете какую-то цитату в новостях, где-то ее видите, и вам кажется, что что-то здесь как будто какая-то логика утеряна на каком-то этапе, то тогда да, либо стенограмму, действительно, но еще лучше это прямую речь посмотреть. Потому что в стенограммах теряется интонация. А вот Сергей Алексеевич зачитывал отрывок из вчерашнего ответа на вопрос президента как раз про там вот они там хотят нас, может быть, еще к чему-нибудь попытаться там склонить, нанести поражение там России. Вот надо было слышать, как этот президент произносил, потому что в тексте это может выглядеть как что-то серьезное, а президент это с такой легкой ухмылкой вчера произносил. Поэтому еще лучше вообще прямую речь смотреть. Полностью. Все, весь пресс-подход. Так будет. Ну, это если вам прям это сильно нужно, если вы хотите быть на 100% уверены, что вы прочитали и поняли все точно. Так, даешь кратер банковый, Киевский большой каньон, но лучше британские пустоши, пишет Код Z. Британские пустоши, действительно, звучит неплохо. Слушаю, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вот тоже было странное сегодняшнее объяснение сохранить переговорщиков. Думаю, ну сколько их надо, переговорщиков? 2-3, но оставьте 2-3. Остальных, которых правительство России объявило и президент террористами, уничтожьте. Это первое. Я еще в 22-м году дозвонился вашему коллеге на другую радиостанцию.

0: Юрий тоже дал вопрос, почему не уничтожено в 22-м году в первые месяцы специальной военной операции пункты пограничных переходов, через которые шло оружие. Мы видели даже на центральных каналах составы идут, шли с тиграми, леопардами и так далее. Значит, порты, аэродромы, не таких много, и тогда у нас средств хватало, я так понимаю, с излишком. И вот мне ваш коллега сказал, а давай-ка мы посмотрим, почему ты не там. Я говорю, вы же полковник, зачем вы...
1: Интересно, кому же вы дозвонились?
0: Да, да, он говорит, а давайте, коллеги, мы вас отправим туда. Я говорю, господи, ну с кем? Он полковник, реально, фамилию вы знаете.
1: Да, я знаю, я понимаю, о ком вы говорите, да.
0: Да, вот, и вы понимаете... Понимаете, я вот с тем, и с ребятами разговаривал, которые офицеры на переподготовке здесь в Москве. Вы знаете, я с ними разговариваю, у них такие лица, скажем так, не радостные, потому что через 2-3 недели снова на нулевку идти, младшие офицеры. И да, я говорю, ребята, вот а почему, как вы считаете, ну это было года полтора назад, почему, как вы считаете, не наносит удара о том, о чем мы сегодня говорим, по складам там и так далее, почему... 8-10 пунктов пограничных переходов не уничтожены, почему и транспорт с оружием, и остальное. Все известно ведь, и космическая разведка работала. Почему Курска допустили концентрацию такую техники и сил, понятно, для чего они не сказали, а это кому-то было надо. Вот, кому надо, предыдущий спикер сказал, кому-то надо, какие-то цели были. Но вы знаете, когда народ платит такую кровавую дань этой операции специальной, героизмом и так далее, мне кажется, любые цели, они должны обнулиться, вот эти задние все, политические, экономические. Что касается военных объектов, стратегических, вернее, гражданских, МФЗ тоже у нас по рукам посчитать. Есть сухопутные ПВО, которые мобильны, которые могут быть сконцентрированы и должны были сконцентрированы быть вокруг этих объектов, тоже не было сделано. Вот. Но, надеюсь, вы меня не будете подхватывать на легкую за такие слова. Вот. Но очевидные вещи, которые видны любому человеку, который обладает каким-то аналитическим мышлением, да, или в армии служил, вот так, предыдущий товарищ, вот, они понятны, но ответов нет. А очень хотелось узнать. Хотя, в принципе, без ответа понятно. Что-то где-то как-то, видимо, кому это выгодно.
1: Ну, вот, спасибо. Я насчет того, что, значит, и так без ответа понятно, вот тут я согласиться не могу. Я бы скорее сказал, что нас ответы догоняют с вами просто позже, чем хотелось бы иногда. Да-да, вот, Санкт-Петербург, мне кажется, тоже угадал, о ком идет речь, я тоже, честно говоря, подумал о нем. Они просто догоняют нас позже, эти ответы. И нам это не нравится, нам хочется здесь, сейчас. Ну, можно как бы и негодовать по этому поводу, а можно было бы уже как-то и привыкнуть, знаете, вот я, наверное, привык. Так, это кому же прорыв в Курске был нужен? Какие такие цели у людей, которые допустили прорыв? Нет, ну, про это вряд ли наш слушатель сейчас говорил. Это, знаете, вообще такая позиция зачастую бывает неправильная. По поводу «это значит, кому-то где-то нужно». Да нет. Да обычно все, это замороченная точка зрения. Обычно все проще бывает. Где-то какая-то халатность. Халатность намного проще. Не доглядели. Не тот человек стоял. Недостаточно ответственный где-нибудь на каком-то посту. А не обязательно где-то кому-то нужно. Где-то кому-то нужно, это же подразумевает хитроумный план, хитросплетение заговоров, которые выливаются в одну единственную, значит, версию событий, которая происходит именно по тому сценарию, который был так сильно необходим. Да так никогда не бывает. Может быть, в каких-то фильмах и мультиках про злых супергениев. На самом деле, злых супергениев не так уж и много. Они есть. Это такая большая редкость. И они обычно скрываются под именами добрых супергениев. На самом деле они злые. Но говорят с тем, что очень добрые. Так что все на самом деле проще. Так. Это перекосы на местах. Ну, иногда, да. Иногда бывают перекосы на местах. А не рано разбираться, почему, пишет XMR. Знаете, спорная у меня позиция по этому поводу. С одной стороны, может быть, и рано, а с другой стороны, никогда не рано. можно и параллельно разбираться, чтобы не допускать этих ошибок в будущем. На все эти разговоры про мобилизацию, слухи, сплетни или реальность, у каждого второго есть кто-то, кто об этом рассказывал. Слушайте, ну, про я не по поводу мобилизации. Вот вчера президент уже сказал, чушь собачья. Это чушь собачья, цитирую президента. Я прекрасно при этом понимаю, что есть люди, которые и на заявление уже президента посмотрят, скажут, тоже неправда, тоже будет мобилизация. Я уже по поводу мобилизации, по поводу вот этих каждых вторых, кто об этом рассказывал, я не видел ни разу первоисточник. Я вот почему-то всегда вижу каждого второго, которому рассказал каждый второй. Вот таких людей я встречал. Ой, да мне, сказал тот-то, тот-то, и он передал от кого-то там, где-то наверху, скажется, началось, как в том меме. Вот этих людей я видел. Здесь у меня позиция простая. Верьте во что хотите. Вас вообще никто не принуждает во что-то верить. Что хотите, то и делайте. Считайте, что будет мобилизация, и вы никому решили не верить, все вокруг врут, а вы только один-единственный чувствуете правду, флаг вам в руки. Вперед из песни. Можете ехать в деревню, можете ехать через Верхний Ларс, можете в Армению, нынче тоже модно, в Армению можете полететь. Что хотите, то и делайте. Никто вас не держит. Пожалуйста. Потом вы будете тайком возвращаться, особо не афишируя свое возвращение, чтобы никто над вами громко не смеялся. Ну, а если нет, потом будете сидеть и говорить, вот я же говорил, я самый умный. Это ваш выбор. Вас никто в этом выборе не ограничивает. Надоело уже. И знаете, мне вчера показалось, что и президенту надоело. Вот когда ему задали этот вопрос, он так быстро на него отреагировал, так эмоционально он сказал про эту чушь собачью, как будто уже и президенту надоело отвечать на этот вопрос. Представьте себе реальность, в которой у президента кто-нибудь спрашивает. Владимир Владимирович, так по чесноку, мобилизация-то все-таки будет или нет? И он уже десятый раз на этот вопрос, например, отвечает. Вот он выглядел вчера вот именно так. Но правда надоело. Делайте, что хотите. Пожалуйста. Хватит уже доставать с этой мобилизации. Никакой другой вы не услышите никакой другой позиции. Уже вам все сказали. Дали ответ на этот вопрос. Ни один, ни два, и ни три раза даже. Уже даже до президента дошел. Уже сам президент сказал. Поэтому все. Дальше самостоятельно. Первоисточник были беглые релоканты. Есть разбор от журналиста, и там четко видно, разом все начали раскручивать. При том, что вытаскивать их из экономики невыгодно. Кого невыгодно вытаскивать из экономики? Беглых релокантов? Ну, или что? Ну, по поводу беглых релокантов, да они это каждый год делают. В этом же самый прикол, что это происходит каждый год. Правда, надоело. Но сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин призвал не допустить депопуляции Дальнего Востока и напомнил о героизме предков. Президент подчеркнул, что ключевой задачей государственной политики остается предотвращение оттока населения с дальневосточных территорий. На торжественной церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в ДФО глава государства напомнил, что освоение этих земель прошлыми поколениями носило абсолютно героический характер. Отдельно Путин отметил дополнительные усилия по удержанию жителей и развитию Приморья и всего Дальнего Востока, которые принимаются властями еще с начала 2000-х. Марко Рубио заявил о полной концентрации Уиткоф и Кушнера на переговорах по мирным соглашениям. Речь также идет об урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США. В интервью у Fox Radio он пояснил, что не планирует лично вести переговоры по Украине и Ближнему Востоку, поскольку администрация выделяет под эти задачи переговорные группы. «У нас есть люди, чья задача состоит в том, чтобы вести раунды по мирным соглашениям. Это Стив Уиткоф и Джаред Кушнер», уточнил Марко Рубио в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли он взять на себя более заметную роль в урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Урсула фон дер Ляйен заявила о запросе Киева на несколько миллиардов евро. Украине требуется финансирование для закупки ракет для систем ПВО. По словам главы Еврокомиссии, европейские чиновники сейчас обдумывают это обращение. Она добавила, что ЕС также работает с киевским режимом над созданием совместной системы ПВО «Фрея», которая представляет собой систему, совмещенную с элементами комплекса С-300, созданные на его базе перехватчики, европейские радары и системы управления. В РПЦ назвали сроки выставления мощей Дмитрия Донского для всеобщего поклонения. Они будут доступны 7 сентября в храме Христа Спасителя. Святыням можно будет поклониться, проходя мимо, но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся, уточнил зам управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Ранее в РПЦ сообщили, что 6 сентября патриарх Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход, который пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 19, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry,
1: dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: 19.38 в Москве, сегодня 2 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходим, лайки ставим, подписываемся, нажимаем на кнопочку с ракетой, на колокольчик, сканируем QR-код, переходим в мессенджер Макс, добавляем бота, вбиваем в поиск «Говорит Москва», подписываемся на наш канал, переходим в Телеграм, делаем там то же самое, потом аналогично в Дзене. И все, и я уж как-нибудь пытаюсь, да, иначе я сам, я уж чувствую, как у меня мозг отрубается в момент, когда я произношу вот эти истории с нашими координатами и всеми этими ресурсами. Координат-то ладно, ресурсов что-то все больше и больше. В общем, подпишитесь уже, пожалуйста. Вот все просто возьмите, один раз подпишитесь. И на вот этих вот там, сколько нас, миллиардов? 8, да, где-то? Вот 8 миллиардов подписчиков, останавливаемся. И просто я вам номер телефона буду обновлять, и все. Довели Георгия, сентябрь, он тяжелый. Да, он только ведь стартовал еще. Уже тяжело, согласен. А, простите, пишет Нигматуллин, не дописал. Смысла в мобилизации нет по ряду причин. Экономика наша пострадает, нехватки личного состава нет, да и политически это бы подорвало авторитет власти. А, ну, и они-то этого и ждут. Да, еще раз, все, закончили просто. Потому что те, кому нужны, эти люди, которые спрашивают постоянно про эту мобилизацию, им ответы не нужны. У них уже ответы в голове есть. Зачем давать ответы людям, которые для себя уже приняли решение? Все взрослые приняли решение, и пожалуйста. И знаете, вчера немножко так в сторону наткнулся на отрывок в одном, значит, у одного видеоблогера, на отрывок другого видео, связанного с одним нашим иноагентом, бывшим комиком ТНТшным, который уехал, он недавно, по-моему, только иноагентом стал, уехал в США стендапы читать. И у него там, меня настолько впечатлил отрывок, что я полностью видео посмотрел, как к нему мама приезжала в Америку, а потом спустя, типа это было там полгода назад, а потом вот недавно они пересеклись снова с мамой в Турции, где он из-под тишка, скрытой камерой, снимает свою мать, как она ему говорит: когда уже вернешься домой? Он говорит: я не, а он там не буду. Мужику под 50 лет уже, наверное. Я не знаю, сейчас я посмотрю, сколько ему лет. Так, где он? Ты-да-да, ему... Сколько тебе лет-то, а? Где написано? 43 года. 43 года мужику. Семья, ребенок есть. Там про этого ребенка говорит, и мать его говорит ему: ты когда вернешься? Говорит: у нас все так хорошо, у нас все лучше, чем у них там. Хватит, может, там сидеть. Ты дочь забрал, ты дочери судьбу поменял. Ты, говорит, ты понимаешь вообще, нет? Говорит: да, понимаю. Он там заканчивает тем, что вот наши родители, они даже уже когда мы взрослые, мы все еще зависим от их мнения, и надо давать им понять, что вот мы уже взрослые, и я уже, мне 40 с лишним лет, а я все еще, значит, пытаюсь повзрослеть. Вот я думаю, это, конечно, все кошмарно, жуткое абсолютно впечатление производит этот видеоролик, и маму так это сильно жалко становится, но и, ну, сын, ну, такой вот сын, ну, что поделаешь. А с другой стороны, ну, вот он взрослый человек, уже сделал, принял какое-то решение, уже в голове все сформировалось. Наверное, повлиять на это, ну, особенно, когда это кто-то близкий, хочется, но зачастую не может. Что взрослый человек уже принял решение, все, ну, ничего с этим не поделаешь, так и здесь. Жирный который комик, ну, такой, да, я бы не сказал, что прям жирный. Средний комик во всех смыслах. Вот. Поэтому кто-то принял решение куда-то там валить. Они уже у себя в голове, у них картина мира абсолютно им понятна. Он выглядит у них, вот все тогда, и езжай, ступай, делай, что хочешь. Вот мозги не делай, главное мне, делай мозги кому-нибудь другому. Слушаю, здравствуйте, отвлеклись немножко. Слушаю, добрый вечер.
6: Георгий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
5: Да, здравствуйте.
6: Вот, я стенограмму, к сожалению, только прочитал, вот выступление непосредственно Владимира Путина не видел.
5: Да.
6: И, в общем-то, конечно, у меня осталось впечатление, ну, такое, скажем так, не очень. То есть, вот, нужны переговорщики, вот это вот все, да. Вот смотрите, что мне тут вспомнилось. Ну, вот после окончания Второй мировой, какая история, значит, после окончания Второй мировой войны неожиданно выяснилось, что вот эти всякие зверства чудовищные, которые в Германии происходили вообще, их осуществляли не какие-то там докторы Менгеле или там еще какие-то адские эсэсовцы, да, а обычные люди в массе своей. Вот в чем дело, понимаете. И на эту тему есть масса всевозможных психологических, социологических исследований, как же так получилось, как вот так вот. И, в общем-то, выяснилось, да, что очень легко попадают под влияние вот такой фашистской террористической системы. Очень легко на это ведутся. Вот почему я, собственно, в том числе и почему я против любых их переговоров. Эта система должна быть демонтирована под корень, вообще в щебень разнесена, потому что она сама воспроизводит вот этот ад. Поэтому, если мы рассуждаем о каких-то переговорах, о сохранении этой Украины как государства, понимаете, террористического, то это опять воспроизведется, понимаете, как воспроизводилось уже и не раз, понимаете. Вот, поэтому только Карфаген в ноль. Поэтому всех этих руководителей надо, ну, в крайнем случае судить, а лучше уничтожить. Чтобы не было такой системы, чтобы эта система, она давно существует, она, как правило, направлена против России всегда, это уже веками идет. Знаете, если вы посмотрите, как только вы слышите незалежность, вот это москаляку, тут же будет следующая фраза на геляку, потом будет реша русню и так далее со всеми остановками. Это всегда было, начиная там с времен Вольтера, там и Мазепа всегда будет, там потом Бандера пойдет, потом Петлюра, потом пойдут, значит, вот эти всякие современные сегодняшние ребята. Тут, как говорится, знаете, говорил один добрый человек, вот был такой Мендель, вот он занимался там с мушками, он экспериментировал, вот, этими дрозофилами, вот он сказал, гены пальцами не задушишь, понимаете? Поэтому всю эту систему надо сносить под ноль. Никаких переговоров с ними быть не должно. Это вообще приведет нас только в тупик. Опять нам будут морочить нас, так сказать, вот этими какими-то несуществующими обещаниями. Мы согласимся, как всегда, по доброте своей душевной, а через несколько лет все снова начнется. Поэтому переговоров никаких быть не должно. Политическое руководство должно это осознать. Вот пока еще не осознало, судя по выступлению президента, понимаете, опять мы, так сказать, ждем, что сейчас вот надо же кого-то для переговорщики нам тут нужны, понимаете. То есть шаг вперед, два назад. Вот. Честно говоря, я вот, ну, в каком-то недоумении от всего этого вот.
5: Ну, я, знаете, я с вами согласен по поводу того, что не о чем, не с кем там говорить. И что надо сносить систему, я об этом говорил сегодня уже. Но я не согласен с шаг вперед, два назад. Назад нет никаких шагов. Может, недостаточно интенсивно вперед. Вот здесь могут быть вопросы, и осознание какое-то приходит чуть медленнее, может быть, чем хочется, но назад точно никаких шагов нет. Рано или поздно придется, ну, а может, не хочется. Да и мне, наверное, не хочется. Вот это вот все в пыль, уничтожение систем, да, желаний прям таких, да не было никогда. Не хочется. Хочется как-то быть добрее, верить, может быть, во что-то хорошее. Не получается. Жизнь, она другая. Ну, рано или поздно мы с вами к этому придем. И мы обречены, и они обречены. Мы обречены их уничтожить, они обречены быть уничтоженными. Все. Рано или поздно к этому так или иначе придет. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте, Леонид. Добрый вечер. Я вспоминал
7: уже сегодня. Добрый вечер, Леонид, Москва.
5: Здравствуйте.
7: Ну, вы знаете, во-первых, по поводу стенограмм вспоминается старый наш национальный анекдот, как Рабинович сказал Кацу, что он идиот. Кац обратился в суд, и суд постановил, что Рабинович должен сказать, извиниться и сказать, что Кац не идиот. На что Рабинович ответил: Кац не идиот, но извините. Поэтому стенограмма, это, конечно, да, без интонации это все. А тем более, что касается нашего президента, там вообще половина мыслей доносится невербально и интонационно.
5: Угу. Вот, поэтому... Да вообще русский язык такой потрясающий.
7: Вообще русский, ну да, я же говорю, как не идиот, ну извините. Да.
5: Да.
7: Вот. А что касается вот последнего выступающего, ну вы знаете, бороться с идеями, это, конечно, занятная история, но практически бесполезная. Потому что идея фашизма фундаментальна, она очень присуща человечеству. Нам ведь очень нравится, давайте согласимся, объединяться по любым, даже самым дебильным признакам. Ну, например, там, вот мы рыжие, а вы не рыжие. Мы брюнеты, а вы блондины. Да, мы болеем за один футбольный клуб, а вы за другой. У нас мотоцикл такой марки, а вы вообще все не люди, потому что у вас вообще мотоцикл другой марки.
5: И что хуже, вообще нет мотоцикла?
7: Не, ну вообще нет мотоцикла, это просто какие-то уже насекомые.
5: Да, да, да.
7: Да, да, то есть, вот. Поэтому, понятно, сама по себе идея бороться с ней в этом смысле бесполезна. Она будет возрождаться, как феникс из пепла, постоянно, в том или ином виде. Как бы ни прискорбно это было, потому что идея-то сама по себе довольно уродская, но она очень мощная в этом смысле. Поэтому сказать, что мы можем, уничтожив верхушку Украины или там Украину как государство, забороть саму идею, это практически бесполезно. Такого не может быть. То есть нам в этом смысле не победить никогда. Но мы можем сделать так, чтобы эта идея была а. незаконна, б. постыдна и с. порицаема обществом. То, собственно, было в Советском Союзе, да, там фашизм был и незаконен, и порицаем. И, в общем, наверное, на улицах Советского Союза представить себе скинхедов со свастикой было просто невозможно. Вот, то есть мы можем добиться только этого, что, собственно, и является, насколько я понимаю, денацификацией.
5: Угу.
7: Не уничтожение конкретных лиц, а сделать так, чтобы эта идея считалась позорной, недопустимой, и люди эти были нерукопожатны, кто эту идею поддерживает. Вот такие мысли.
5: Да, но спасибо. Это правда так, конечно, то, о чем говорит Леонид. С идеей можно, конечно, бороться. Но идею может побороть только другая идея. По-другому, наверное, не получится. Но это не отменяет того факта, что с носителями определенной идеологии тоже нужно что-то делать. И с некоторыми, с кем-то можно, у кого-то можно попробовать эту идею выбить другой идеей из головы. А у кого-то, если не получается, то хорошо. Хороший вариант – тюрьма. Самый хороший – смерть. Особенно если речь идет о таких идеях, как нацизм. Мне кажется, это хороший вариант. То, что эту идею, ну, как мне кто-то написал, что нету уже давно руководителей Третьего Рейха, ну, мы еще на ту сторону Луны не заглядывали, не факт, да, но по идее их нету, а нацизм есть, парадокс. Не, ничего парадоксального в этом, конечно же, нет. Но систему, построенную на этих идеях, ее точно нужно сносить. И мне кажется, что Сан Саныч говорил об этом. Он говорил о государстве, построенном вокруг этих людей, которые исповедовали эту идеологию, которые воспевают эту идеологию, которая эту идеологию направляет против России. Против, на самом деле, только России. Что характерно, потому что оригинал, я про нацистскую Германию, она не была направлена только против России. Она была направлена много против кого. И геноцидили они много кого, не только славян. Они и цыган геноцидили, и евреев геноцидили, и кого только еще не геноцидили. И еще бы дотянулись много до кого, чтобы погеноцидить, если бы им хребет бы не переломали. И англичан бы с удовольствием тоже бы разобрали на составные части, и вообще всех бы разобрали. Но им сломали хребет. Вот хребет нужно сломать, систему нужно эту уничтожить, с ней не договориться. Но главное — это не нацизм. Я буду продолжать смещать этот фокус внимания с нацизма на терроризм. Терроризм, он в этой иерархии, он хуже. Пирамида нечисти, вот в пирамиде нечисти терроризм, он выше, чем нацизм. Здесь все вместе замешано. Что, ну, вообще делает это, конечно, потрясающим коктейлем. Но уничтожать и уничтожать. По-другому никак. Рано или поздно, так или иначе, к этому придем. Что поделаешь. А в ближайшее время, ну, вот, будем смотреть. Мне сегодня задавали вопрос, а как там вообще реакция от разных государств? Может быть, уже какая-то есть? Знаете, ну, удивительно, но пока нет реакции на это заявление террориста Зеленского о том, что он собирается по гражданским судам там удары наносить, да, по гражданским самолетам. Пока особой реакции нету. Пока, видимо, не родили. Пока, может, кто-то не понял. Те же самые европейцы тоже, видимо, не могут отдуплиться. А что им сейчас делать? Что они все понимают прекрасно. И риск немножечко они вкус почувствовали проблем. На прошлой неделе перепугались, и сейчас будут немножечко вывереннее делать свои шаги, по крайней мере, какое-то количество времени, пока снова чувство страха не пройдет. Поэтому пока особо нету никаких комментариев. Подождем, они появятся обязательно. Еще и выступление президента у нас будет на экономическом форуме в Владивостоке. Я думаю, что там эта тема тоже будет затронута. Тем более, что у него уже будет более глубокое понимание того, насколько что это за угрозы и что про них говорить, потому что, еще раз, вчера это прям одно происходило во время другого практически. Практически синхронно. Немножко заранее, там, перед выступлением Владимира Владимировича, Зеленский опубликовал этот видеоролик. Так что мы и там посмотрим, что будет сказано. Но террористы, не скрываясь, делают свои заявления в открытую, без каких-либо балаклав на голове, еще чего-то, нет, отвечая за свои слова. Они эти слова произносят, не скрываются. Ну, значит, надо этих террористов, вот ровно тех, которые все эти слова и произносят, так и уничтожить. А я смотрел пресс-конференцию в прямом эфире и увидел в словах президента, что все же придется мочить. Я тоже смотрел пресс-конференцию вчера в прямом эфире и, честно говоря, тоже увидел в его словах именно это. Ну, как бы доводят. Я вот это тоже увидел в президенте, что доводят. Он не хочет доводиться. Всеми силами не хочет доводиться, но доводят. Рано или поздно доведут. И что-то мне подсказывает, что время для... Поздно, оно уже прошло. Теперь временные интервалы будут короче. У нас сейчас будет рубрика «История предмета». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра утром. Всем счастливо.
8: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Прежде всего, Леонардо да Винчи известен как мастер живописи, в частности, своей Монолизой. Но также он был ученым и изобретателем. Леонардо лично проводил вскрытия, чтобы изучить строение человеческого тела, проектировал мосты, а также грезил мечтой о полете. Тем не менее, у большинства он прежде всего ассоциируется с искусством, и не только с Джокондой, но и с его «Тайной вечерей». Заказ на нее поступил Леонардо да Винчи в 1495 году от его покровителя, герцога миланского Людовика Сфорца, который хотел украсить стену трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делли-Грация в Милане, популярным в то время сюжетом «Последней трапезы Иисуса с учениками». Сюжет – один из самых значимых в христианской традиции. Иисус собрался с 12 апостолами на последний ужин перед распятием. На картине как раз изображен момент сразу после его слов «Один из вас предаст меня». Каждый из апостолов реагирует по-своему. Первая тройка слева, Варфоломей, Иаков-младший и Андрей, удивлена. Взгляды апостолов обращены к Иисусу. Во второй тройке Петр, уже вскочивший с ножом в руке и готовый защищать Иисуса. Иоанн, самый молодой из учеников, в отчаянии склоняющий голову. И Иуда, его лицо погружено в тень. В руке он сжимает мешочек с деньгами, 30 сребреников. Он, как и многие, спросит, не я ли, Господи? Справа от Иисуса Иаков-старший, Филипп и Фома, который изображен с поднятым пальцем, символом его будущего неверия в воскрешение Иисуса. Последняя тройка, Матфей, Фадей и Симон, изображена оживленно обсуждающей новость. «Тайная вечеря» считается гениальной не из-за сюжета, что ничуть не новый, а перспективой, благодаря которой стена перестала быть просто частью монастыря. Все линии потолка и стен сходятся в одной точке. Она находится прямо за головой Иисуса. Он смысловой и визуальный центр всего. Его фигура спокойна и уравновешена, в отличие от суеты вокруг. Свет, падающий из трех окон за его спиной, образует подобие нимба. Слову, Леонардо да Винчи работал над росписью 3 года. По меркам того времени это очень долго. К примеру, Микеланджело расписал весь потолок Сикстинской капеллы за 4 года. Нелюбовь да Винчи к спешке проявилась и в технике, из-за чего «Тайная вечеря» не фреска, хотя и должна была ею быть. Разница в том, что техника альфреско предполагает нанесение красок на влажную штукатурку. Художник же выбрал метод альсеко, то есть по-сухому. С одной стороны, это позволило Леонардо да Винчи работать медленно и переписывать фрагменты по несколько раз. С другой же, именно это стало причиной, что уже спустя 19 лет роспись начала разрушаться. Из-за работы по сухой штукатурке краска не впитывалась в стену, а пар и дым из монастырской кухни неблагоприятно влияли на нее. А в 1652 году монахи вообще решили прорезать в стене дверь, из-за чего была уничтожена область с ногами Иисуса. Но и это не все. В 1796 году войска Наполеона устроили в трапезной конюшню. В 1800 году наводнение на 15 дней затопило помещение, из-за чего картина покрылась плесенью. А в 1943 в здание попала бомба, которая разрушила крышу трапезной. Тем не менее, роспись попытались восстановить. В 1978 году началась самая масштабная реставрация, которая длилась 21 год. Специалисты очищали слои лака, краски и масел, которые накладывались на протяжении веков. Восстанавливали цвет, насколько это было возможно. Когда работа завершилась, оказалось, что от первоначальной живописи Леонардо сохранилось не так уж и много. Сегодня «Тайные вечери» находится под климат-контролем, а посетители получают только 15 минут на просмотр.
8: История предмета.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО сбили 3 летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал он в МАКСе. Всего с начала суток на подлете к Москве перехвачены 28 беспилотников. Владимир Путин запустил в Приморье подстанцию «Варяг» в рамках Восточного экономического форума. Президент по видеосвязи также дал старт работе уникальной воздушной ЛЭП протяженностью около 500 километров. Приморская ГРЭС «Варяг» – это самый масштабный проект в электросетевом комплексе России в этом году и крупнейший энерготранзит в своем классе напряжения на Дальнем Востоке. Инвестиции в проект ПАО «Россети» превысили 70 миллиардов рублей, а все использованные материалы и оборудование на 100% произведены в России. На этапе строительства было задействовано свыше 2,5 тысяч человек. Новая инфраструктура обеспечит выдачу 400 мегаватт мощности для ликвидации энергодефицита в Южном Приморье, а также даст энергию Приморскому металлургическому заводу и судоверфи «Звезда». Посольство России в Швеции сочло обвинение по инциденту с БПЛА в Лейпциге провокацией ФРГ. Так, в представительстве нашей страны ответили на обвинение Берлина по делу о дроне со взрывчаткой по итогам беседы российского посла в МИДе королевства. Речь идет об инциденте 5 августа, когда сотрудник немецкого аэропорта обнаружил дрон со взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия обвинила в произошедшем российскую сторону, не предоставив при этом никаких доказательств. Владимир Путин накануне заявил, что он напрямую связывает эти нападки с тяжелым внутриполитическим положением правящей коалиции ФРГ и попыткой отвлечь внимание избирателей. МИД России пообещал властям Германии жесткий ответ. В Чебоксарах 15-летний подросток задержан по обвинению в убийстве сверстницы. Тело девушки со следами насильственной смерти обнаружили накануне вечером в квартире дома на проспекте Тракторостроителей. В следственном управлении СКР Почуваши сообщили, что школьник задушил потерпевшую с помощью провода от зарядного устройства во время ссоры. Подозреваемый полностью признал вину, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Дональд Трамп раздумывает над переименованием Ормузского пролива в свою честь. Инициативой президент США поделился в соцсети True Social. Теперь, когда он находится под контролем Соединенных Штатов, не стоит ли нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа? Как и сама Америка, он станет горячее, чем когда-либо, написал глава государства. Заявление прозвучало на фоне сообщения о массированных ударах вооруженных сил США по объектам на юге Ирана. Ранее Трамп неоднократно публиковал сгенерированные карты на которых этот важнейший для мирового рынка нефти транспортный коридор был отмечен как новая территория США. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы.
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 20.06 в столице. Сегодня «Идем на восток» вместе с руководителем издательства «Наука» Михаилом Валерьевичем Фоминым. Михаил Валерьевич, приветствую вас.
16: Добрый вечер, Аббас.
15: Я напомню, номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. У нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», канал в Максе. Подписывайтесь, слушайте нас, звоните нам, задавайте вопросы. Тем более, что сегодня мой гость осветит очень интересную, очень важную тему. Я уверен, что вам будет что у него спросить. Тема литературы. Литература. Литература наша, не наша, в мировом масштабе. Но вот первый вопрос, наверное, так вот издалека начну. А что с нашей литературой сегодня происходит? Мы говорим обо всем, о политике, о войнах, об ИИ, о мягкой силе. Но как-то вот литература, это же очень важно, это же и туда, и сюда применимо. А люди как будто бы перестали читать. Ну, на первый взгляд, я вот езжу в метро, все сидят в телефонах, и там отнюдь не книги. То есть вопрос уже даже не стоит о том, а читают люди бумажные книги или отдают предпочтение электронным. Вопрос сейчас уже стоит гораздо острее. Читают ли они вообще что-то?
16: Бас, ну мы видим точно, что люди читают, читают люди интеллектуальную литературу, издательство «Наука» именно такую литературу публикует, и она по всем отраслям знаний, и в том числе, конечно, и по филологии, и просто художественная литература, поэтому да, мы можем подтвердить, что у нас есть спрос, читатели, конечно, ходят еще и в наши магазины Академкниги, угу. Те самые магазины интеллектуальной литературы, которые и были еще в Советском Союзе в свое время созданы как, само, как бренд, и до сих пор они вполне пользуются популярностью. Так что да, книги читают. Читают и в печатном виде, и в электронном. Кому-то необходима именно печатная книга. Это те самые люди, которые, конечно, приходят в магазин, листают, выбирают и выбирают вот такую литературу. Издательство «Наука» в принципе знаменито в большей степени, конечно, своей именно русской классикой, полными собраниями сочинений русских классиков. А это немножко даже такая необычная литература, имеющая комментарии, имеющая там очень расширенный именно библиографический аппарат. Mm-hmm. Поэтому это такая специфическая литература. Но та литература, которая грамотно оформлена, на хорошей бумаге с хорошими иллюстрациями, она пользовалась раньше спросом, продолжает у нас пользоваться. У нас такие книжные проекты очень активно развиваются. Ну, в том числе даже там для детей сказки. Эта литература была и остается очень популярной, с большими тиражами, как издавалась, так и продолжает издаваться.
15: Ну вот где-то я слышал мнение, что книги все чаще покупают как красивый подарок, который оценят вот как раз-таки тоже, с точки зрения качества бумаги, переплета, наличия иллюстраций, их качества и так далее. Но вот когда дело доходит до прочитать, тут вот чуть сложнее, и все чаще люди, конечно же, прибегают вот к тому же искусственному интеллекту, который выдает сразу все разжевано с пометками, с комментариями, это можно осилить, условно говоря, проезжая несколько остановок на метро. Вот ИИ угрожает вам сегодня, как он угрожает почти всем, в том числе и нашему брату?
16: Всем, конечно, он угрожает, безусловно. Но это же, на самом деле, дело последних лет, когда произошел бум вот этих больших языковых моделей, которые действительно очень хорошо иногда могут сделать выжимку, да, выдержку, иногда, правда, переврать, иногда сгаллюцинировать, но, тем не менее, гораздо быстрее позволяют освоить какие-то большие тексты. И если правильно, грамотно к этому подходить, вдумчиво, осмысленно перепроверять какие-то тезис, который делает искусственный интеллект, то, наверное, это даже неплохой инструмент.
15: То но есть, вы можно используете в издательстве вообще?
16: Мы, конечно, используем, да, но мы были прямо у истоков. Как только большие языковые модели рванули вверх, мы сразу же начали использовать его для переводов на иностранные языки, угу. Потому что это, ну, очевидная такая сфера, где он особенно сильно помогает. Но совершенно точно он не заменил редакторов-переводчиков, и мы потом как раз обожглись на этом, поняли, что нельзя взять и отказаться от редактора-переводчика, доверив это искусственному интеллекту, сделать перевод. Ни в коем случае. Только человек может отвечать за качество, за достоверность текста, а искусственный интеллект может быть только подспорьем. Причем зачастую только локальным подспорьем по каким-то конкретным запросам, ну, то есть локально по абзацу буквально. А когда мы пытались переводить большие тексты, то все, это не то совершенно. Качество теряется, а у нас все-таки есть некоторые стандарты качества, и мы ожидаем, что и наши читатели ожидают, что издательство «Наука» перепроверит все и сделает именно грамотный, полностью достоверный материал. И вот поддерживать это можно только через ответственность человека. Искусственный интеллект только немного ему помогает. Конечно, мы применяем вот в таких рамках.
15: Ну, это да, это вот как мне задают вопрос. Аббас, а не боишься ли ты лишиться работы в обозримом будущем? Я говорю, вы знаете, поначалу такие опасения были. Но вот по состоянию на сегодняшний день я понимаю, что искусственный интеллект не просто не угрожает, он помогает, он осуществил такой рефреш, если можно сказать, он освежил нашу профессию. Ну, я говорю про профессию журналиста. Если раньше мне звонили, ну, условно, и просили прокомментировать там новость, ну, как у первоисточника или человека, который может до первоисточника добраться, то сейчас мне звонят и говорят: Аббас, слушай, а можешь вот проверить? У нас все есть, фактуры есть, но мы просто боимся, что это проделки ИИ. Вот этот вот факт-чекинг, да, как новый смысл, новая задача нашего брата, который подчас многих поддерживает финансово ничуть не хуже, а то и лучше, чем его там прямые обязанности. Но это как один из таких.
16: То есть работа человеку даже добавилась. Да, это действительно так. Да, человек тут увеличил необходимость того, чтобы это надо все перепроверять.
15: Вот в вашей сфере кто стал работать больше с выявлением?
16: В итоге потребность только выросла в редакторах, выросла потребность в качественном рецензировании. И, ну, еще сложнее, конечно, понять, отличить все-таки сгенерированную негативный контент от того, что именно заведомо человеком сделано, это большой вызов, он сложный.
15: Да.
16: У нас есть инструменты, которые тоже используют искусственный интеллект для того, чтобы попытаться отследить, это сгенерированный контент или все-таки это сделано человеком. Такие инструменты есть, мы их применяем, но мы понимаем, что и это не всегда срабатывает. То есть тут все равно нужен человек, который это все равно перепроверит и в конце концов, в крайнем случае, там, позвонит куда с людям, которые подтвердят, не подтвердят. И только таким вот образом, напрямую, живым образом это можно обеспечить, вот эту достоверность. То есть, и, безусловно, тут важно еще и же и социальные связи наших редакторов. Мы гордимся тем, что у нас есть редакторский состав, работающий уже много десятилетий в издательстве «Наука», а мы очень старое издательство, мы вообще старейшее научное издательство нашей страны. 300 лет скоро. Да, в следующем году будет 300 лет. Мы были созданы как академическая типография при Императорской академии наук в 1727 году, и непрерывно с тех пор очень мало организаций в стране, которые могут похвастаться такой историей. А мы не просто ей хвастаемся, мы понимаем, что это действительно наше историческое наследие. Мы его поддерживаем, и за последний век у нас есть редакторы, которые работают на существенную долю. То есть, по крайней мере, у нас есть сотрудники, которые работают 50 лет в издательстве «Наука». И, конечно, они очень хорошо погружены в социальные связи современной науки, буквально знают, лично знают многих академиков, которые публикуются и, собственно, дают рецензии, и это очень важно, очень ценный, наверное, одно из ключевых наших преимуществ, наш кадровый состав. Но есть и новые сотрудники, конечно, мы их берем, молодежь, а молодежь особенно активно использует искусственный интеллект для генерации, для своих предложений, и вот тут уже задача, эти предложения надо обработать, над этим надо серьезно подумать, и это требует еще большего привлечения количества людей для того, чтобы это разобраться, что же все-таки это за тексты, и
15: опубликовать только самое лучшее. Финансовое обременение еще, да, дополнительное?
16: В какой-то мере, в какой-то мере даже увеличивается необходимость, вот эта трудозатратность работы издателя. Это один из вызовов.
15: Вот так вот. Наша программа называется «Идем на восток», поэтому не могу не сделать крен именно в эту сторону, да. Что я имею в виду? Приведу пример. Я очень часто по долгу службы путешествую по странам Ближнего Востока, Иран, Ирак, там, Ливан, Сирия, Эмират, неважно. И очень часто сталкиваюсь с тем, что в книжных магазинах или где-нибудь там на улице Мутанаби в Багдаде, я встречаюсь лицом к лицу с простыми жителями, да, этих городов, которые не просто читали произведения русских классиков, скажем, Достоевского, Толстого или Чехова, они знают, они прочитали, проанализировали, подумали над этим, они устраивают философские дебаты, без преувеличения. И хочется спросить, как-то издательство «Наука» туда движется, что-то делает для того, чтобы поддерживать градус интереса, который, и без того на Ближнем Востоке имеется. Они, правда, к нашей философии относятся и к нашей литературе, и к нашим писателям, к нашим классическим писателям, и к нашим гигантам относятся с большим трепетом. Что-то делается в этом? Как туда проникаете вы?
16: Во-первых, действительно, русская культура — это огромная часть мировой культуры, поэтому совершенно неудивительно, что на Ближнем Востоке, да и в других странах мира читают русских классиков, читают и современную русскую прозу. Я в предыдущем ответе не проговорил, что, конечно, и сейчас, безусловно, есть некоторый даже расцвет, скорее, современной русской литературы. Это действительно так, хотя издательство «Наука» чуть меньше.
15: Только на Украине идиоты.
16: Да, там борются, да. Но если говорить про зарубежье, у нас, безусловно,

0: даже, потому что людям это интересно, то есть это массовость, и это видно по таким мероприятиям. Ну, и вот сами прямые контакты с теми книгораспространителями, которые работают на этих рынках, ну, это, на самом деле, база, она у нас есть, вот эти давно выстроенные контакты по передаче литературы и по продаже этой литературы там, за рубежом. Ну, вот особенно плотно мы сейчас поработали с Белоруссией, где у нас партнерский договор с белорусской наукой.
1: Ну, Беларусь,
0: да,
1: понятно.
0: Да, это понятнее, да. Это в большем объеме. Но с Ближним Востоком сложнее, то есть у нас, конечно, есть агенты, которые, в принципе, работают на этих рынках, но там меньшие пока объемы. То есть я понимаю, что нужно совершить серьезные шаги к усилению влияния. Я думаю, что тут нам может помочь и Россотрудничество, и Русские дома. Вот вся вот эта конструкция, она для этого и создана. И у нас есть такие переговоры. Мы считаем, что через Русские дома, по крайней мере, в этих странах, можно нашу литературу, литературу издательства «Наука», публикуемую нами, и не только новинки, но и там предыдущие наши работы, безусловно, распространять. Это нужно делать, и такую работу мы ведем.
1: Ну да, не, я про Ближний Восток сказал, потому что это моя рубашка, она ближе к телу. А так-то я и программу назвал с прицелом не столько на араб-мусульманский мир, сколько на Восток в таком широком смысле слова. Я и Китай туда, ну, отношу. Ну, кто слушает программу, тот знает, что мы каждый эфир посвящаем отдельной там стране или отдельному направлению, событию какому-то, не обязательно на Ближнем Востоке. А Средняя Азия, почему бы и нет? Да, вот где читают больше всего нашу литературу? И вот если можно, а что читают? Что сейчас популярно?
0: Центральноазиатские, конечно, республики, ну, это, естественно, наш естественный партнер. У нас даже, вот если по Киргизии говорить, у нас были переговоры уже с одним из базовых наших университетов. У нас есть славянские университеты, находящиеся, да, в нескольких странах, в том числе в Кыргызстане. И там обсуждаем возможность вплоть до расширения нашей сети книготорговли «Академкнига», в том числе и на Киргизско-Российский славянский университет. Ну, то есть, по крайней мере, такое в зародыше, такая идея есть, и мы с руководством этого университета это уже обсуждали. То есть тут, понятно, есть такое направление, которое вполне можно еще дополнительно развить. Какая именно литература, она, безусловно, разная, но у нас выходит достаточно большое количество книг, и, как я сказал, по всем отраслям знания, то есть это не только социогуманитарные, но, конечно, книги все-таки в большей степени, то есть, допустим, наши естественно-научные монографии, но они все-таки имеют рынок внутренний, да, и скорее покупают там по физике, по химии монографии для того, чтобы обменяться научными центрами внутри нашей страны.
1: Ну, здесь это какое-то узкое комьюнити.
0: Да, хотя, да. Например, коллеги из Китая нам наоборот говорят, что вот мы социогуманитарные, гуманитарную вашу литературу, пожалуйста, не надо, да, там есть некоторые сложности, ее нужно прочитать, ее нужно одобрить для того, чтобы ее можно было ввести. А вот естественно-научную вашу литературу мы как раз с радостью приобретем и будем ваши вот эти знания поглощать. То в части Центральноазиатских республик там все-таки наоборот, там читают русскую литературу, там читают русские социогуманитарные работы, самые разные, да, это по самым разным наукам. И поэтому есть спрос на эту литературу. Покупают, ну, смотрите, базовые наши истории, которые больше всего продаются, это литературные памятники, например. У нас есть такая серия, там не только русская литература, там литературные памятники, наоборот, включают зачастую иностранных писателей и там каких-то других эпох. То есть тут важно, что это именно большой значимый труд, который значим, в принципе, для мировой культуры, для мировой литературы. Но как раз центральноазиатские страны читают это на русском языке, поэтому покупают, конечно, эту серию именно в таком виде.
1: То есть, условно, Омар Хайям, да, но на русском языке.
0: Да, на русском языке, да. Да, да. Ну, и там другие, безусловно. Там и европейские писатели есть, в том числе средневековые. И новинки, которые мы представили. Сегодня же было открытие Московской международной книжной ярмарки. И мы там как раз и представляли самые разные наши книги, которые... Причем по Китаю, да, там гость, центральный гость этой ММКЯ в этом году — это Китай. У нас вышло аж три новинки, связанные с Китаем. Причем со всех сторон.
1: Российские авторы.
0: Не совсем. Есть китайские авторы в переводе на русский, и мы это публикуем. У нас также одна из частей нашего издательства — это издательство «Восточная литература». Почти 70 лет назад она была создана в Советском Союзе, потом она была присоединена к издательству «Наука», и вот до сих пор «Восточная литература» — это такое значимое российское издательство, но часть издательства «Наука». И вот там мы опубликовали сразу три работы. Одна из них действительно с российскими авторами — это публикация документов русско-китайских взаимоотношений, а ведь в следующем году будет 300 летия Кяхтинского договора. Это договор о разграничении границы между Российской империей и Китаем. Ну, один из первых, там, это второй договор по разграничению этой границы. И вот документы второй половины XVIII века в таком томе, это седьмой том этой серии,

0: мы выпустили как раз к этому ММКЯ. Это одна книга, но она больше сделана именно со стороны России. Другая книга «Прикладное искусство Китая», современное прикладное искусство Китая, и это именно перевод. То есть там есть китайский автор, который специализируется на китайском искусстве, и мы сделали перевод на русский язык и выпустили его к этой выставке. Третья книга это как раз современные китайские авторы, но тут уже с большей опорой на русских авторов о том, что они описывают, как именно развивается современная китайская проза, и там очень хороший анализ за 50 лет того, куда двигалась литература Китая. Ну, причем со всеми периодами, да, с особенностями. И вот такой сводный труд — это огромная работа, очень сложная, научная. Но при этом она очень интересна обычному широкому читателю. Потому что
1: с языка это... сняли, я прям у меня крутится. Неужели это для массового читателя?
0: Это для массового читателя, потому что, я думаю, очень многим интересно, как развивается современная китайская проза. Ну, Китай — это действительно ключевой торговый партнер России сейчас, да, это самый большой, в том числе и торговый партнер. И на культурном уровне у нас очень много связей. И эти связи вот и выражаются вот в такой литературе, которая издается в том числе у нас в издательстве.
1: Не могу не спросить такой... У меня два острых вопроса заготовлены. Во-первых, ну, у вас же наверняка есть какие-то замеры определенные, какая-то социология, какие направления, что конкретно стало пользоваться больше или, наоборот, меньше популярностью. Вот после 22-го года мы... все больше и чаще говорим про разворот на восток. Мы и в нашей программе обсуждали тему глобального юга, связи с тем же Китаем, и не только. Как-то на литературе, научной, ненаучной, художественной, это сказывается? Можно сказать, что у нас в стране стали больше внимания уделять там китайской прозе или каким-нибудь там, не знаю, персидским поэтам или еще чему-то такому?
0: Ну, и на самом деле весьма интересный вопрос. Мы в первую очередь, как издательство, ориентируемся все-таки на экономический показатель, то есть топы продаж, например, да, и мы там видим, что действительно иногда взлетают книги, в том числе восточной нашей литературы, которые посвящены той или иной стране Востока. То есть, конечно, такое бывает, это достаточно регулярная история. Сказать, что все топы заняты только Востоком, ну нет, безусловно.
1: Но не стал
0: да.
1: уровень продаж
0: вполне возможно,
1: больше?
0: Процент вполне возможно увеличился, но я просто вот... когда вы задавали вопрос, сразу понял, что у нас как раз после 22 года появилось много запросов наоборот, что есть страны восточные, которые очень хотят опубликоваться, например, в российских научных журналах. И прямо специально проговаривают, что в связи с вот этой всей русофобией, которая там развивается в некоторых зарубежных странах, им стало интересно, наоборот, поддержать русских ученых. Они видят, что есть серьезные удары по российским ученым, некоторые ограничения в том числе в базах, в том числе в наукометрических базах данных, в некоторые журналы, некоторые западные издатели отказались работать с русскими авторами. И фактически сразу же у нас существенно выросла очередь тех, кто спрашивает, а давайте мы с вами посотрудничаем. Ну, например, из Индонезии, из Вьетнама. Ну, у нас перекрестный тоже год российско-вьетнамский. У нас существеннейшим образом выросло количество вот таких контактов. То есть если ранее им, может быть, не так сильно это было интересно, то теперь это очень интересно и тому сообществу, тому научному сообществу. Очень интересно повзаимодействовать с российскими учеными, может быть, сделать совместные научные статьи, опубликовать их, в том числе в российских журналах, а мы еще являемся держателем крупнейшей российской коллекции научных журналов. У нас сейчас издается 150 научных журналов на русском языке, это более 1000 выпусков за год. То есть это действительно гигантский массив, для России это крупнейший массив научной информации, который мы публикуем. И это интересно, интересно в том числе и нашим восточным авторам. Очень сильно выросли запросы на публикацию книг, ну, у нас есть авторы из Туркменистана, например, даже, которые хотели бы опубликоваться в России, в издательстве «Наука». Такие запросы тоже резко выросло количество вот таких запросов, которые мы обрабатываем это, мы рассматриваем эти рукописи, мы обсуждаем их на редсоветах и смотрим перспективы того, как их можно распространить. Так что вот такое взаимодействие, безусловно, выросло.
1: Поделитесь вот инсайдом. Мне вот всегда было интересно, какими критериями руководствуются при принятии решений? Вот публикуем или не публикуем? Берем или не берем? Это вот чисто экономика, с точки зрения будет продаваться, не будет? Или есть еще что-то, конечно, не знаю, там, социальная польза? Там, ну, вот.
0: Ну, что-то, безусловно, есть социальная польза и значение для науки. Ну, издательство науки было важно. Значение
1: научная
0: для
1: новизна
0: науки.
1: Какой-то.
0: Ну, тут и про научную новизну, но на самом деле и про более значимые вещи, то есть фундаментальность труда, насколько он действительно собирает знания, насколько это значимо. И тут сразу есть несколько дорог, по которым заходят рукописи и книги, которые мы издаем, и это каждая из дорог, она отдельно. Есть отдельная тропа, по которой идут, может быть, не такое большое количество книг, но они издаются при непосредственном участии Российской Академии Наук, а издательство «Наука» с этого года стало под структурой РАН. Да? Для нас это тоже значимая организационная реструктуризация. И если даже и в прошлом году уже были такие книги, которые шли именно через Академию, но у Академии есть тематические отделения. Тематическое отделение рассматривает рукопись прямо непосредственно на своих заседаниях, потом выносит это на научно-издательский совет Российской Академии Наук. Научно-издательский совет Российской Академии Наук принимает решение, какие рукописи достойны публикации. И вот довольно небольшое количество книг мы издаем вот таких, потому что они прошли через настолько строгий отбор, через решение всех этих руководящих органов, да, и мы это издаем уже по госзаданию. А вот другая часть, это все-таки внебюджетная деятельность, то, что связано с приносящей доход деятельностью издательства.
1: Коммерция.
0: Да, в какой-то мере коммерция, но мы не можем сказать, что это чистая коммерция. Конечно, там есть и социальная ответственность, там есть и научная значимость, и вот эти вопросы, они рассматриваются уже отдельно, то есть там берется одновременно и бюджет, соответственно, сколько необходимо потратить на издание книги, каковы перспективы с нашей сети Академкнига плюс с нашего коммерческого управления. Мы собираем позиции, сравниваем их, обсуждаем, иногда спорим, потому что у нас редсоветы проходящего издательства, иногда это очень бурная дискуссия именно по конкретным книгам, какой тираж на самом деле удовлетворит рынок. Безусловно, мы там же анализируем историю продаж по предыдущим аналогичным книгам, а у нас очень много такой истории, как вы понимаете, больше 100 000 книг вышло за историю издательства «Наука» в издательство «Наука», поэтому, ну, включая, естественно, издательство Академии наук СССР, которое ранее, это одно из наших предыдущих наименований, ну и других издательств, которые в свое время были присоединены к издательству «Наука». Так что мы понимаем, что у нас огромный массив, мы понимаем, как и ранее торговалось, как торгуется сейчас, предыдущие годы, и это все часть экономических расчетов. Ну и часть все-таки содержательных, насколько это важно, ну, конечно, это обеспечивается в том числе рецензированием. У нас всегда рецензируются работы, зачастую рецензентами выступают академики Российской Академии наук, поэтому поддерживается наиболее высокий уровень вот такой вот научного анализа текста. Ну и, безусловно, мы опираемся на мнение наших редакторов, которые непосредственно читали текст и либо видят в этом изюминку, видят в чем-то новизну абсолютную издательскую, и тогда мы это стараемся применить.
1: Новости на радио «Говорит Москва», потом вернемся и продолжим обсуждать литературу и науку.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 238 украинских беспилотников. Атака отражена в период с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Отмечается, что дроны перехвачены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской и Ростовской областями, а также Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. Дональд Трамп заявил об уничтожении силами США 28 иранских кораблей в Ормузском проливе. Американские военные вывели из строя в ночь на 1 сентября и теперь полностью контролируют морской коридор, уточнил президент США в интервью Дэну Патрику. По оценкам аналитиков, американский лидер имел в виду минные заградители КСИР. Ранее Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что удары наносились для срыва планов Тегерана по минированию этой стратегической артерии. Дональд Трамп вновь жестко подчеркнул, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не позволит Ирану получить ядерное оружие. Кая Каллас признала раскол в Евросоюзе из-за новых визовых ограничений для россиян. Глава евродипломатии сообщила, что не смогла убедить глав МИДов ряда европейских государств одобрить визовые запреты для граждан России и участников СВО. Итоги неформальной встречи министров в Ирландии публикует ТАСС. Ее участники также затронули тему экспроприации суверенных активов России, однако не смогли достичь договоренности и по этому вопросу. Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что любые формы экспроприации российских активов будут расценены как кража, за которой последуют ответные меры Москвы. Росздравнадзор поддержал идею размещения телефонов доверия на тестах для беременности. Возможную маркировку ведомство обсуждает с российскими производителями медикаментов, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Нововведение призвано помочь женщинам в трудной жизненной ситуации оперативно связаться со специалистами, узнать о мерах социальной поддержки и сохранить плод. В будущем практику размещения контактов служб доверия QR-кодов на профильные сайты планируют распространить и на медицинские препараты. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа, осадков не прогнозируется. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Говорит Москва, 94,8.
8: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
1: Продолжаем интереснейшую тему распространения нашего слова, русского слова в мире и на Востоке. В частности, напомню, у меня в гостях руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин. Михаил Валерьевич, ну вот мы остановились на вашей деятельности, в частности, на Востоке, в частности, в странах Средней Азии. И вы сами проговорили, да, вот эту вот фразу о русофобии, о том, что, к большому сожалению, да, она имеет место, ну, в том числе и в государствах Средней Азии. Вот про Украину можно вспомнить и про вот эти безумные запреты наших классиков, нашей классической литературы, разрушение памятников, наследия и так далее, в том числе советского. Вы сталкиваетесь на местах с чем-то подобным? Вот какие-то препятствия на уровне вот каких-то местных националистов? Потому что мы же часто слышим о попытках бороться с русским словом, да, и вот именно через эту борьбу выражается попытка, ну, бороться с нами, да, с государством, с народом. Это прискорбно, но, к сожалению, это есть. Хотя, несмотря на это, вот, по-моему, у вас где-то читал, что русское слово продолжает все равно оставаться главным, да, и в науке в этих государствах, и в культуре. Но вот пытаются ставить палки в колеса? Вот какие-то, может, конкретные примеры есть?
0: Нет, но все-таки мы сейчас не работаем, естественно, по понятным причинам в Украине.
1: Для красного словца.
0: Естественно, если бы вдруг у нас там были хоть какие-то проекты, то, естественно, их бы уже не было, и в этом смысле все довольно понятно. А вот наоборот, то, что мы делаем по продвижению русского слова, ну, в основном у нас получается, и нам не так, чтобы сильно препятствуют, потому что есть довольно много серьезных направлений по зарубежному сотрудничеству, которые нам как раз удается. В прошлом году, например, даже на Белградской книжной ярмарке мы были представлены и очень активно поработали, в том числе с Русским географическим обществом в Сербии, непосредственно на самой площадке взаимодействовали. Ну, конечно же, есть некоторое такое специфическое отношение к русским на этой площадке из других стран, да, вот когда об этом говорят, ну, там же были представители, в том числе и Западной Европы, конечно, они не очень хотят взаимодействовать. То есть мы сталкиваемся с таким, ну, весьма настороженным отношением. Но, тем не менее, сама коммуникация, она есть. То есть мы все же даже на одной площадке можем быть представлены, и тут прямого такой дискриминации у нас нету, слава богу. И точно так же вот совсем недавно состоялась премия имени Дмитрия Ивановича Менделеева ЮНЕСКО, да, то есть, в принципе, это международная, всемирная организация, которая именно посвященная великому русскому ученому вручила премию. И вручение произошло в Париже. И в Париже, в русском доме в Париже мы делали выставку наших журналов и наших книг. И это пользовалось огромной популярностью, да, пришли не только, ну, некоторые люди, которые там сейчас работают по долгу службы, например, но и местные тоже. Им, конечно же, интересна русская культура, им, конечно же, интересно, что делается в России. В этом смысле это и есть мягкая сила России, она так и работает, и мы видим, что это успешно. Это как раз хорошие примеры, когда даже на далеких площадках, где довольно сложно продвинуть наши интересы, нам это все же удается. Но аналогично, например, в Китае на Пекинской книжной ярмарке, которая была в июне этого года, мы на одной площадке открывали книгу, которую мы издаем на русском языке, как главное русское издательство научное, ну и на этой же площадке Шпрингер издает, соответственно, на английском языке одну и ту же китайскую книгу. Поэтому, да, у нас есть такие партнерства, ну пусть через третью сторону, но тем не менее, даже, ну так, их можно косвенно назвать совместными, потому что напрямую Шпрингер с нами не договаривался, но тем не менее, и мы договорились с одним китайским издательством, и Шпрингер с ними же. Поэтому, да, такие совместные проекты, они существуют, развиваются, и мне кажется, с помощью таких проектов мы можем как раз усиливать наше взаимодействие. Ну, и очень важно, чтобы русские ученые были услышаны там, да, и в том числе и на Западе, и на Востоке, и там, и там. И важно нашу науку туда распространять. Чем мы и занимаемся? И у нас существенная часть деятельности издательства — это перевод научных журналов на английский язык, как раз для того, чтобы огромная часть читателей, которые иначе не сможет прочитать эти статьи, все же сможет их прочитать, потому что издательство «Наука» сделает эти переводы.
1: Да, только к большому сожалению, я когда смотрю на происходящее в той же Европе, такое впечатление, что решения там принимают люди, читать не умеющие и не любящие. Вот как будто бы те, кто читает, в том числе вот эту интеллектуальную литературу, которую вы переводите, они не имеют возможности ни высказаться, ни на что повлиять, к большому сожалению. Но наука, да, она должна работать, как работает дипломатия, как работает политика, как работает, я не знаю, там, Министерство обороны наше. Это тоже все способы...
0: А есть научная дипломатия, например.
1: Вот расскажите, да. это как? И занимаетесь ли вы чем-то подобным?
0: Ну, конечно, занимаемся. Мы не единственная организация в нашей стране, которая старается заниматься научной дипломатией, но это, безусловно, связь ученых и через донесение до власть держащих здравой, взвешенной научной позиции. Ну, это и есть фактически влияние на принятие тех или иных политических решений. Ну, а дальше, конечно, хотелось бы пожелать повышать интеллектуальный уровень тех, кто не читает интеллектуальную литературу, чтобы они их читали. Но я надеюсь, что здравый смысл все-таки победит, и, ну, все-таки граждане даже тех стран, они же видят, что иногда принимаются какие-то не самые здравые решения, а, ну, только через путем повышения, наверное, интеллектуального уровня руководства страны и удастся добиться более здравых, более правильных решений, более взвешенных, безусловно, с правильным учетом влияния русской культуры на мировую. Ну, у нас, кстати, я вот, наверное, так напрямую не проговорил, но из научных журналов у нас, например, журнал «Русская литература» — это один из журналов, который мы издаем. Он очень значим именно по исследованию тех или иных работ русских классиков. То есть в этом смысле у нас много
1: есть
0: такого.
1: На иностранных языках?
0: В этом журнале, ну, мы сейчас его не переводим на английский, именно этот журнал, но, тем не менее, его можно прочитать на русском, и, ну, это значимый вот вклад в эту часть деятельности.
1: Да, да. Да, про принятие решений не могу, это такое отступление небольшое, да. Тут новость, что Дональд Трамп допустил переименование Ормузского пролива в пролив Трампа. Я не знаю, это шутка или нет, вот Иран Интернешнл такой вот, конечно, третисортная, да, шутка все-таки мне подсказывает. Но вы знаете, в каждой шутке, если мы говорим о Дональде Фредовиче, есть только доля шутки, все остальное правда. Ну, безумие. На самом деле, живем в каком-то абсолютно сюрреалистическом фильме, вот такое впечатление. И, конечно, ваш приход сюда, ну, как глоток свежего воздуха, что ли. По поводу восточной редакции, все-таки очень интересно. Можно поподробнее? Мы поняли, что, значит, наша литература, наша научная литература и художественная отправляется туда, да. А наоборот это работает, вот оттуда что-то приходит, адаптируется, да. С востока в том числе.
0: Вот это как раз ключевая задача восточной литературы нашей редакции. Uh-huh. Изначально, с момента ее создания, и было брать... Ну вот, например, у нас есть серия «Памятники письменности Востока», и мы берем какие-то очень значимые труды, ну там, Махабхарата, например, mm-hmm. ну и такого типа, да, то есть действительно памятники, и издаем их, и это легендарная серия нашей этой редакции, она тоже, кстати, очень активно пользуется спросом, всегда разлетается тираж, многих книг просто вот мы их все продали.
1: Большие
0: все.
1: Тиражи?
0: Тиражи, ну, порядка 1000, да, но на самом деле для научной литературы это неплохие тиражи, и, ну, более мы понимаем, чем. Что это более чем работает. Так что, да, восточная литература традиционно издавала в том числе памятники письменности Востока, но занимает и работать с современными зарубежными авторами. Не просто так мы участвуем в пекинской ярмарке. Конечно, там в том числе обсуждались и передачи прав. У Китая, в принципе, есть программа продвижения, да, своей литературы за рубеж, когда они спонсируют переводы. Uh-huh. Но это такой значимый, тоже правильный подход, когда наше издательство получает финансирование на то, чтобы сделать этот перевод качественно на нашей стороне и издать ту или иную работу. Безусловно, со своей стороны тоже оценив, что именно это за работа, хотим ли мы ее издавать или не хотим. Редакция всегда проводит эти переговоры, всегда очень внимательно смотрит на качество переводчика, ну, потому что, на самом деле, можно очень по-разному перевести труды. Поэтому эту часть деятельности мы вели ранее и продолжаем вести. То есть, конечно, книги современных китайских авторов, поэтому и могут выходить в России. Но не только, да. И, безусловно, у нас очень большая программа сотрудничества с Индией, и мы постоянно обсуждаем, как именно можно дополнительно расширить это партнерство. Ну, и вообще, в принципе, на пространстве БРИКС, или БРИКС плюс, конечно, у издательства есть значительные планы. Например, на конгрессе молодых ученых, который был в прошлом году, мы даже проводили сессию на английском языке, посвященную научной коммуникации. Там мы на этой сессии были как раз иностранцы. Так уж получилось, что на самом конгрессе было порядка 100 стран представлено, участники из 100 стран, поэтому можно было собрать очень представительную сессию. И вот по БРИКС удалось собрать буквально представителей каждой из стран, и буквально все в один голос говорили, что наука, она, безусловно, не англоязычна. На самом деле, современная наука, она мультиязычна. Очень важно издавать научные труды на языках ученых, которые проводят эти исследования. И все же огромное количество ученых, и это количество даже растет в Китае. Мы понимаем, что за последние 20 лет они кратно нарастили количество ученых в стране. И это позволило им опубликовать гораздо больше научной литературы на китайском языке. Поэтому китайский язык, безусловно, один из мировых языков науки. Так же, как русский язык, один из мировых языков науки, потому что российская наука занимает одно из ключевых мест по ряду направлений лидирующих мест. Ну, мы понимаем, что мы безусловные лидеры, например, в атомной энергетике, в атомной физике. И, конечно же, наша литература, ну, она, естественно, читается во всем мире, и, конечно же, это и есть фронтир науки, передовая наука, она именно в России, и, собственно, и делается. Но и то же самое можно, на самом деле, сказать и про другие исследования. У нас есть по серии приоритетов целое большое направление. Но другие страны очень активно поддерживали необходимость в том числе развития науки и, например, на португальском языке для Бразилии. Это важно. Представители страны, безусловно, это говорят. И вот эти все точки зрения мы на конгрессе как раз собирали в рамках этой сессии. И хорошо, что у нас есть такие площадки, где мы можем вот такое взаимодействие обеспечивать. И из этого взаимодействия могут потенциально родиться, ну, хорошие проекты.
1: Я, кстати, об этом мало думал. То есть, нет, задумывался, безусловно, ведь правда же, если на, скажем, португальский язык будет переведено как можно больше научной литературы, в общем-то, Бразилия может претендовать на то, что через там энное количество лет она тоже войдет там в список высокоразвитых, технологически успешных, да, стран с достижений. Все же начинается с чего? С подготовительной базы, на желательно на том языке, на котором...
0: Как раз научной коммуникации все и начинается.
1: Да,
0: то есть исследование там и возникает во взаимодействии ученых через журнал в том числе.
1: Да. И в этом смысле, правда, я не говорю, что надо там от английского отходить. Надо все-таки называть вещи своими именами. Они тоже очень много всего производят.
0: Это богатейшие, большая доля.
1: Да, большая доля. Это богатейшие государства, которые вкладывают в это деньги. Другой вопрос, что Китай-то стал греметь относительно недавно. И, причем во всех областях. Мы обсуждаем их автомобили... Да, а на самом-то деле и в науке, и в научной коммуникации, в том числе с нашей страной, это тоже, наверное, вот последние десятилетия, когда они экономически скаканули и, соответственно, начали в это дело инвестировать. Mm-hmm. Но вот вы сказали, что иногда деньги дают на то, чтобы вы это все компетентно перевели. Ну, да. Понятно, вы оговорились, да. Так что, дескать, все равно мы взвешиваем. Да. А вот, например, если прям много денег дали, ну, вы понимаете, что ну, работа, ну, так себе, ну, ладно, но деньги, так бывает такое, не?
0: Нет, ну, безусловно, но бренд науки, много, да. Он почему очень важен. То есть мы никогда не пойдем на сделку с совестью. Это невозможно просто. Поэтому как раз и собираются существенные такие у нас коллективные редсоветы. Это все-таки большое количество редакторов, которые соблюдают и научную этику. И то есть нам очень важно не издать что-то там, например, лженаучное, да, то есть обеспечить все-таки такой тоже, и в этом смысле тоже здравый смысл. Хотя, понятно, различные совершенно истории бывали в большой, богатой истории издательства. Конечно,
1: так, одну в студию, пожалуйста.
0: Ну, вот мы в свое время с нашим главным редактором Татьяной Филипповой обсуждали, что лет 25 назад вышла одна из книг с спорного научного содержания, ну, по крайней мере, по научному содержанию об этом можно было спорить. И в итоге Российская Академия Наук, а она тогда и была нашим тоже руководителем, даже создала комиссию по лженауке. Именно вследствие одной из такой книг. Для того, чтобы это обсудить не только на наших редсоветах, но и дополнительно собрав большое количество академиков, которые отдельно это обсудили. Ну, кстати, по той книге так окончательного решения не было принято.
1: Но
0: что
1: она была издана?
0: Она была издана, да.
1: А переиздание уже?
0: Переиздание мы уже после этого не делали. Угу. Да, ну, потому что все же там оказалась скандальная история. Вот. А в целом ситуация, когда мы отсекаем лженауку, но это гораздо более распространенная ситуация, мы все же не публикуем никакие истории, которые не нашли научного консенсуса. И поэтому нам очень важно найти научный консенсус. Например, одна из таких наших больших последних серий — это «История России». Многотомник по поручению президента Российской Федерации делается. Мы делаем его совместно в первую очередь с Институтом российской истории, но на самом деле еще и с большим количеством других организаций, в том числе Российское историческое общество. И вот очень сильно наши читатели ждут новый том, я знаю, это постоянно задают этот вопрос, но почему до сих пор у нас несколько уже фактически готовых томов, и мы их не издаем, потому что очень тщательно дополнительная экспертная проверка, выверка, и после этого еще даже внесение каких-то дополнительных правок для того, чтобы достичь научного консенсуса настоящего, полноценного. И мы как бы в этом направлении очень много усилий прикладываем.
1: Так ну что, как да, только потому что дело ответственное. Вы же под прицелом находитесь, ну, по факту. Особенно, когда речь идет о таких стратегических работах, как «История российского государства». Слушайте, ну, вокруг много недоброжелателей, которые будут, мне кажется, с лупой в руках это все дело
0: очень тщательно изучают, да, и были споры относительно... У нас вышло 10 томов, точнее, 7 томов в 10 книгах, потому что один том иногда включает том, он по какому-то периоду российской истории, а количество книг там может быть несколько книг, потому что очень много информации про этот период. И вот в итоге вышло 10 книг. И про одну из таких книг очень много дискуссий было про белое и красное движение, вот это в 20 век оказалось очень сложно.
1: Да.
0: Очень сложно найти исторический консенсус. А мы в это уже вошли, мы уже сформировали такой академический труд, который уже в какой-то мере это раскрывает, эту тему. Но дальше тома по 20 веку, мы понимаем, что очень много работы требуется современным российским историкам, чтобы разобраться в разных оценках, показать их правильным образом, представить.
1: Тут внутри-то страны надо консенсус найти, да уж.
0: Ну, Академия тоже. Но Академия вообще славится тем, что находит консенсус, да. Дело в том, что как раз академики — это всегда выборные позиции, да, их выбирают, поэтому заведомо туда попадают люди, которые прошли через такой отбор равными, выборы, и обычно они как раз умеют в такую научную политику найти все-таки общий язык, найти взаимодействие, выстроить единое какое-то представление. Еще очень хотел бы рассказать про то, что какие-то значимые наши проекты. У нас есть проект в рамках десятилетия науки и технологий. Мы выпускаем книгу популяризации науки. И это, например, «Сказки от ученых». «Сказки от ученых» мы делаем с университетом Скалтехом для того, чтобы вовлечь детей младшего школьного возраста в науку современную. И там фронтирные исследования. То есть от квантовых технологий, и одна из сказок посвящена квантам. Да, код Шрёдингера, существует он, не существует. Очень красиво в иллюстрациях это показано. Ну и там рассказ, который рассказывает сказочный сюжет. Это очень
1: уже
0: важно.
1: Есть,
0: да? Это уже есть, это одна из книжек, которые мы тоже уже начинаем
1: презентовать
0: на этом МКЯ.
1: Ни одной не принесли, не подарили мне.
0: В следующий раз мы обязательно принесем.
1: Не подписали, вот похвастались, подразнились, и вот сиди теперь, да, завидуй.
0: Да. Вот такие проекты очень интересны.
1: Замечательно. Я еще вот тут про один проект прочитал, когда готовился к нашей беседе. Вы говорили про онлайн-платформу стран БРИКС, БРИКС Digital Resources. То есть это как раз-таки то, что очень интересно именно в контексте нашей программы БРИКС и разворот на глобальный юг, да, очень-очень интересно, что за проект. Я думаю, он очень новый, да, он такой сырой
0: Это обсуждение. Ну, на самом деле, я вот уже рассказывал про нашу сессию на Конгрессе молодых ученых по БРИКС, и там тоже звучали подобные идеи. Ну, и в рамках дополнительных взаимодействий это и обсуждается. Необходимость уйти от монополии. Дело в том, что была в определенный момент в прошлом сформирована монополия так называемых баз Scopus и Web of Science, и фактически западные издатели начали контролировать весь поток научной информации. И это, безусловно, очень кризисная история не только для нас, но, вообще говоря, для всей науки. Не должно
1: быть
0: монополии в науке.
1: Я больше скажу, я когда вот, значит, в аспирантуру поступил, это же самый большой камень преткновения. То есть вот, а есть ли у вас Web of Science или Scopus?
0: Да.
1: Ну, батенька, он стоит. Вы видели, сколько он стоит? Ну, бедные студенты. Ну что, ну напишите в складчину, там, 5 соавторов, значит, сложите деньги. Это вообще была такая эпопея целая. Слава богу, сейчас вроде как бы можно и без этого.
0: Да, ну в России сформировали единый государственный перечень научных изданий. Это в какой-то мере тоже российский национальный ответ. Это национальная платформа, которая позволяет нам дать ответ вот этому вызову. Но вообще говоря, у стран глобального юга и вот даже шире, просто вообще у мировой научного сообщества есть потребность в таких независимых ресурсах. То есть там обсуждаются самые разные подходы там, к федеративному какому-то хранению информации. Ну, то есть, чтобы сразу обеспечить равное участие. Не вот доминирование абсолютное, что мы вот конкретная одна страна может почему-то диктовать всему миру, как делать исследования. Конечно, не может и не должно. И для этого нужны соответствующие ресурсы. Безусловно, мы живем уже в цифровую эпоху, когда без цифровой платформы, цифрового ресурса, объединяющего в том числе мультиязычную информацию, вот что там важно погружено, объединяющие, безусловно, именно научные знания тех стран, в которых на самом деле трудится огромное количество ученых. И вот объединив наш потенциал, потенциал ученых стран БРИКС Плюс, конечно, можно создать такую платформу, которая будет, ну, в какой-то мере не то что конкурентом вот этим западным примером, но и в какой-то мере даже их превысит.
1: Ну, потому что, да, количество даже населения.
0: Конечно, население, ученые.
1: В этих странах.
0: Потенциал, в конце концов, колоссальный. Поэтому, да, сейчас самое время выстраивать такие системы.
1: Ну, то есть, правильно я понимаю, что пока вот чего-то конкретного нет.
0: Да, пока это проектирование на уровне взаимодействия наших вот тех коллективов, инициаторов этого проекта из разных стран. И это важно, что на самом деле тут не только мы являемся инициаторами, но и другие страны в это вовлекаются, и поэтому заведомо проект формируется с, ну, предложениями с разных сторон.
1: Да, интересно, интересно. Ну, в этом я вам желаю удачи. Тут, как бы, я так понимаю, предстоит еще очень много переговоров с представителями, да, государств, членов БРИКС. И надеюсь, кстати, что этот проект очень укрепит сам по себе формат, да, это же клуб такой, в общем, мне кажется, это еще один такой кирпичик в основании этого здания. Тут, смотрите, что еще ТАСС писал ранее, вот что американские ограничения против российских научных организаций не остановят развитие науки. Вот об этом вы говорили, ТАСС на вас ссылается, что, вот, дескать, не способны они подорвать наш интеллектуальный потенциал, способность достигать прорывных результатов. Что вы конкретно имели в виду? Звучит красиво.
0: Да.
1: И я тоже уверен, что ничего они не подорвут. Это... А в чем заключается подрывная деятельность? Можно поподробнее?
0: Знаете, русские славятся своей смекалкой, знаете, еще вот в этом дело.
1: Есть такое.
0: Да, и когда на нас давят, и, например, давят на уровне отсутствия тех или иных соглашений, которые теперь невозможны, да, после вот этих мер санкционного давления, вырубаются какие-то конкретные инструменты, совершенно, очень быстро находятся не то что обходные пути, вот русский человек находит способы это преодолеть, и ему нужен этот вызов. Без этого вызова будет некоторая расслабленность и даже как раз неготовность к такому продвижению и к развитию дополнительному. А наука, она ведь всегда про новое, да, и нужен вызов для того, чтобы этого нового достичь. И в этом смысле это даже усиливает нас. Нам понятно, что мы не потеряли доступ к мировой научной информации. Мы как имели его, так и продолжаем иметь. Более того, мы даже не потеряли доступ ко многим вот реестрам, которые поддерживаются на той стороне. Все это действительно осталось нашим инструментарием. Но вот такое давление...
1: Просто чтобы наши радиослушатели понимали, о чем идет речь. У нас же, ну, уверен, не, угу. не все и даже не большинство пользуются этими реестрами.
0: Да.
1: Хоть пояснить, да, что это за базы данных таких, как к ним получают доступ, как к ним могут доступ ограничить, в чем состоит вот эта подрывная деятельность, может быть, какой-то конкретный пример обхода, как мы вот поступили.
0: Самое главное, то, что действительно коллекция журнала «Франжа», она не, вот она вернулась в издательство «Наука», и мы сейчас огромное количество статей публикуем сейчас внутри, здесь, обеспечивая точно независимое рецензирование и точно публикуем и те работы, которые, например, не могли бы быть опубликованы за рубежом из-за именно каких-то антироссийских настроений, то есть не по другой причине. И, конечно же, этот механизм не просто остался, но он во многом вырос. За последние пару лет у издательства «Наука» как раз укрупнилась коллекция, да, и мы увеличили количество публикуемых материалов. В этом смысле, безусловно, мы часть нашего ответа на вот этот вызов. Но это гораздо шире, потому что, на самом деле, сталкиваясь с ограничениями, у российского ученого, у русского ученого возникает как раз инициатива. Возникает ощущение, что надо их обогнать, и это можно сделать интеллектом. Это можно сделать интересными путями. Там очень, если конкретно про иностранные базы говорить, там много инструментов, как именно российские ученые получают доступ к ним. И, наверное, нет смысла сейчас на радио уж так погружаться в эту специфику, но российские ученые об этом знают. И я как раз, когда давал такой комментарий, имел в виду, что вот этот вызов, он и дал наш ответ. То есть помимо того, что наша коллекция растет, продолжает развиваться, и наоборот, мы наконец-то сможем полноценно соперничать с западными издателями. Ну, если там за последние 30 лет, к сожалению, это ушло, наоборот, уходило, да, и дробились коллекции, и вот та коллекция, которая сейчас у нас есть, это ведь результат сбора журналов за последние несколько лет. И вот это, на самом деле, очень важно. И в конечном счете, конечно, мы только становимся сильнее.
1: Ну да, очень важно вы сказали, да, про доступ наших каких-то работ, трудов, да, нашей интеллектуальной собственности на вот этот вот рынок, да, можно сказать, что это?
0: Да, рынок интеллектуальной собственности, рынок научной информации, конечно,
1: но
0: существует.
1: Но также очень важно говорить и о доступе наших ученых к их знаниям, к их наработкам.
0: Да.
1: Вот тут это должно в обе стороны работать, и чисто теоретически, да, ну, они наверняка будут пытаться нас ограничить. Получать-то все хотят, а отдавать? Но это давайте оставим на следующий раз. Нам еще есть о чем поговорить. Очень много вопросов задать не успел. Ну, проведем еще одну беседу. Почему нет? Михаил Ильич Фомин, руководитель издательства «Наука»,
0: спасибо,
1: был у меня
0: вас.
1: В гостях. Пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности не приводятся. Посольство России в Швеции сочло обвинения по инциденту с беспилотниками в Лейпциге провокацией ФРГ. Так, в представительстве нашей страны ответили на обвинения Берлина по делу о дроне со взрывчаткой по итогам беседы российского посла в МИДе королевства. Речь идет об инциденте 5 августа, когда сотрудник немецкого аэропорта обнаружил дрон со взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия обвинила в произошедшем российскую сторону, не предоставив при этом никаких доказательств. Владимир Путин накануне заявил, что напрямую связывает эти нападки с тяжелым внутриполитическим положением правящей коалиции в ФРГ и попыткой отвлечь внимание избирателей. Рубио заявила о полной концентрации Уиткофа и Кушнера на переговорах по мирным соглашениям. Речь также идет об урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США. В интервью Fox Radio он пояснил, что не планирует лично вести переговоры по Украине и Ближнему Востоку, поскольку администрация выделяет под эти задачи переговорные группы. «У нас есть люди, чья задача состоит в том, чтобы вести раунды по мирным соглашениям. Это Стив Уиткоф и Джаред Кушнер», – уточнил Марко Рубио в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли он взять на себя более заметную роль в работе по мирному урегулированию. В Крыму ввели временной график продажи бензина на АЗС. Теперь приобретать топливо можно один раз в сутки в течение 4 часов, по 2 часа утром и вечером. бензин и дизель будут отпускать с 8 часов утра и до 10.00 и с 18.00 до 20 часов. По словам главы республики Сергея Аксенова, текущие объемы завоза нефтепродуктов пока не покрывают внутренние потребности региона, из-за чего вводятся временные ограничения. Для удобства водителей. Минтопэнерго Крыма будет ежедневно в 7 утра обновлять интерактивную карту заправок полуострова. Это позволит автомобилистам за час до открытия утреннего окна узнавать, на каких именно станциях топливо есть в наличии, передает Крымское информационное агентство. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» в кубковом матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В третьем туре пути РПЛ Кубка России петербургские футболисты обыграли махачкалинских со счетом 3-0. Два гола забил Александр Соболев на 11 и 38 минутах. Футболист довел число своих голов за карьеру в Кубке России до 24 и повторил рекорд Олега Веретенникова. Автором еще одного гола стал Александр Ерохин. «Зенит» набрал 8 очков и лидирует в группе «С». Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 18, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: А вы говорите «милли».
10: Я его что?
9: Тоже мне «милли».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Пресича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Умные парни.
7: 15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы в программе «Умные парни». Дмитрий Орлов. К нам пришел гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Евгения.
7: Про выборы будем говорить. Выборы скоро. И, насколько я помню, вы несколько раз говорили про явку. На выборах в Госдуму прогнозируемо, что за последний месяц, в принципе, изменилось в поведении избирателей? Насколько этот прогноз, например, прежний, требует корректировки за там, сколько недель до выборов?
8: Значит, ну, мы прогнозировали 54-58% явку. Да. И в течение ближайших 10 дней мы сделаем еще один прогноз. Но явка там вряд ли существенным образом изменится. Она может быть... Немного уменьшится, совсем немного. Не увеличится, нет.
7: Не увеличится.
8: 54-58 это максимум.
7: Явка это важный сейчас элемент на этих выборах?
8: Но да, важный, потому что явка выше, чем определенно выше будет, чем на выборах 2021 года, по нашим прогнозам и по оценкам некоторых социологов. Вот. А при этом ведь доля колеблющихся, неопределившихся избирателей и тех, кто не готов прийти на выборы, она выросла. И вот создалась вот эта масса такая неопределенная, поэтому в условиях роста явки, я бы не сказал, растет интрига. Великой интриги на этих выборах нет, но все-таки как распределится, так сказать, этот электорат, кому уйдет большая доля, кому меньше, это интересный вопрос, который пока не разрешен, и в силу того, что он неопределившийся, и в силу того, что там... будет играть роль и иметь значение так называемое голосование последнего дня, да, вот это самое...
7: Да. Воскресное.
8: Да, да, избиратель в последний момент примет, как значительная их часть, примет решение. Будет интересно.
7: А кто сегодня составляет группу колеблющихся, за счет каких, например, тем партии могут за нее бороться?
8: Ну, колеблющихся много. Есть колеблющиеся, которых просто доля выросла в связи с, ну, в связи с неопределенностью по целому там ряду вопросов. Есть колеблющиеся, доля которых выросла, и это мы, кстати, отмечали совсем недавно и в прогнозе по Москве, выросла доля колеблющихся в связи с неучастием в выборах партии «Яблоко». Выросла доля колеблющихся в связи с... ну, социальными аспектами, так скажем, социальной ситуации в стране. Вот, и, собственно, от того, как власть будет реагировать сейчас, так сказать, отвечать на запросы граждан, такие актуальные, текущие, от того, как партии будут вести агитационную кампанию, они ведут ее довольно жестко. Надо сказать, не очень заметно, да, но довольно жестко. Вот, от этого будет зависеть распределение голосов колеблющихся.
7: Но вопрос, колеблющиеся, это, например, прям молодые люди, а это там люди определенного, например, рода деятельности, потому что по этим группам же тоже интересно анализировать. Вот, например, молодежь, ну, которая уже после 18 лет совершеннолетняя, это привлекательный костяк, которым, с которым хорошо бы работать, или как?
8: Нет, молодежь в наших, на наших выборах вообще мало участвует, честно говоря. И в данном случае колеблющаяся специфическая группа такая, не... неопределившаяся, неясная. Молодежь, она скорее, у нее вопрос идти или не идти на выборы. И большая их часть решительно голосует за то, чтобы не ходить. То есть абсентеизм там очень высокий. Нет, молодежный электорат мне не кажется значимым фактором вообще на российских выборах и в частности на, да? Да, на этих выборах. А вот что нам показывает социология, допустим, последний опрос Фонда общественного мнения. 16% значит, не готовы значит, принимать участие в выборах. Прошу прощения, 16% не определились. Значит, 22% не готовы принять участие в голосовании. Цифры очень сильно выросли. Еще в начале августа вообще не готовы было вообще 10-12%. Угу. А не определившихся там было 10 тоже, стало 16. На 6% их увеличилось количество. Это буквально произошло в последние там 2 недели. Вот, так что вот этот получается массив вместе... значит, 16-22, 38%. Совершенно не очевидно, что, как полагают некоторые мои коллеги, что большая часть этих людей вообще не дойдет до избирательных участков. Волатильность усиливается, такая, так сказать, борьба политическая усиливается, неопределенность по многим вопросам экономическим, например, усиливается. И это будет мотивировать людей в большей степени все-таки участвовать в голосовании.
7: Участвовать. Ну, просто вот даже по моим наблюдениям, там, взглянуть на социальные сети, кто там занимается агитацией, там молодежь агитирует. Там молодежь агитирует, там, значит, соответственно, там привлекают и так далее. Но вопрос какой? Есть ли проблема недооценки важности, например, работы с молодежью, понимание того, как с ней работать? Потому что очень часто молодежь становится протестным активом, а потом с ним приходится работать уже несколько иначе, нежели перед выборами купировать риски.
8: Так вот, как раз та агитация в сетях, о которых вы говорите, да, конечно, вирусная, она скорее как раз адресована протестному электорату, а не молодежи. Ну, какая-то его часть может быть, так сказать, молода. Вообще, надо сказать, очень украшает оппозицию в то, что украшает в смысле характеризует их большую адекватность, да, и КПРФ и там некоторых других оппозиционных партий деятелей, что они стали играть в ДЭК. То есть агитировать, значит, мобилизовывать тех, кто может, не вставая с дивана. Вот, потому что говорить о том, что приходите в последний день, значит, голосуйте против власти, там, 20-го, вот, это не очень продуктивно, потому что кто не хочет, так он, кто не ходит, так он не пойдет. А вот проголосовать в режиме удаленном и в любой день, и как угодно, это намного более удобно и для различных оппозиционных групп, для людей свободных профессий, для... каких-то пенсионеров протест настроен, еще для кого-то, это, конечно, более продуктивно. Так что ДЭК, можно сказать, сейчас, вот мы наблюдаем за этой, да, агитационной кампанией, он легитимирован и для оппозиции тоже.
7: Но получается, условно, удобство голосования может привлечь на избирательные участки больше людей, нежели когда надо было ножками ходить.
8: Ну, конечно, конечно. Так, сказать, целый ряд регионов, и Москва в этом смысле, так сказать, флагман, да, показал, что явка резко растет от этого, конечно. Люди инертные, люди хотят удобства.
7: Это похоже на уплату налогов через приложение. Раньше лень было ходить, а теперь можно...
8: Нет, ну, налоги — это все-таки не голосование. Ну, я согласен с вами, конечно, приходится... Общение, ты можешь нажать кнопку одну.
7: И все, и не жалко уже, в
8: принципе. И больше. Нет, да. Жалко, ну как не жалко? Ну, жалко, конечно, но быстро, удобно, и платеж ушел, так сказать. Да, конечно, собираемость из-за этого, ну разные есть оценки. Выросла. На 30 даже есть оценки, на 30% разросла. Вот только от этого, что люди просто нажимают.
7: И с ДЭГом примерно то же самое. Я просто к чему веду?
8: С ДЭГом примерно то же самое.
7: То есть верно. Можно ли сказать, что нынешняя кампания, она в большей степени идет не за перераспределение голосов между партиями, а за как бы мобилизацию тех, кто вообще не определился, идти на выборы ногами, не идти на выборы ногами. А тут у него есть ДЭГ, тут есть, ну, как бы уже вариант удобства. И тогда и уже не важно, за как он голос свой определит.
8: Я здесь поддержал бы это предположение. Да. Поскольку и было их значительное количество неопределившихся, мы их назвали вот новый колеблющийся ОПЭК, да, моя компания, назвали еще на старте выборов, их и было значительная доля, больше, чем, допустим, в 2021 году, и доля эта выросла вот к настоящему времени. Поэтому то, как распределяться голоса колеблющихся избирателей, составляет, ну, в некотором смысле, нерв этой кампании. Причем важным аспектом является то, что не колеблющийся, это не значит протестный. Вот наша, да? Допустим, гипотеза заключается, что они распределятся между основными участниками избирательной кампании в примерно равных пропорциях. При этом преимущество есть, некоторое преимущество, именно в отношении колеблющихся избирателей. У ЛДПР и новых людей. Потому что это вообще партии, обе, ЛДПР традиционно, новые люди второй раз участвуют в парламентской кампании. Это партии, где невысокая доля ядерного избирателя, но большая в тех, кто приходит в последний момент. Вот ЛДПР это вечно было, вечно небольшие рейтинги, потом, так сказать, турне Жириновского, еще какие-то, так сказать, приемы, и вот удар, значит, в день голосования. То же самое у новых людей. Я думаю, что вот эти две партии, они имеют именно в отношении колеблющегося электората некоторые преимущества.
7: Есть ли проблема в том, что в текущей, например, выборной кампании, если даже сравнивать с тем, что было там некоторое время назад, ну, условно, та же самая ЛДПР, да, была партия Жириновского, Жириновский пришел, вот его лично послушали, и, в принципе, голосовали скорее за него, чем за, там, во второй раз уже за его партию, во вторую очередь. Проблема как бы персон, якорных персон, она присутствует в нынешнем избирательном цикле? Вот, вот что именно к персоне приходит?
8: В наименьшей степени. Да? Уход Жириновского не дестабилизировал ЛДПР, и более того, ее текущая поддержка, может, они не прыгают выше головы, да, и не могут прыгнуть, но их текущая поддержка довольно стабильна, и деятельность региональных отделений, допустим, она стала менее, она была рваной при Жириновском. Где-то есть акцент, да, где-то нет, и там вообще ничего нет. И все держалось на нем и на нескольких, значит, очень значимых людях. Все остальное представляло собой, ну, собственно, какие-то случайные истории. Сейчас это регулярно действующая организация с серьезным электоральным посланием на разные группы ориентированными, кстати. Там и женский они электорат с ним играют, и так далее. То есть не иммиграция, например, на которой Жириновский играл постоянно. Не тема русских, а самые разные темы. Поэтому, кстати, и там та же КПРФ жестко достаточно ЛДПР реагирует, потому что они на их электоральное поле заходят, но вообще не заходить. Поле, оно, как говорится, не...
7: Работает, да.
8: Оно есть, каждый может зайти, да. Вот, то же касается, допустим, вот «Справедливой России», ну, произошла там... значит, авария или там что, какой-то случай, да, с, да, аккуратнее скажем, с Мироновым, ну, кто это заметил? Он очень, у него небольшой рейтинг, и я думаю, что, ну, не будем так уж цинично говорить, что, так сказать, отсутствие Миронова принесет дополнительные там, ну, во всяком случае, это никак не сказывается на кампании, и думаю, даже если он практически не будет участвовать там в дебатах и так далее до конца, ей существенным образом и не скажется. Она просто аутсайдер и плохо мобилизует электорат в этом сезоне и с Мироновым, и без Миронова.
7: Есть проблема мобилизации электората с учетом того, что все-таки как бы выборы проводятся в период специальной военной операции, там, кризис, санкции и так далее. И есть определенная усталость, в принципе, от вот этого фона постоянного. И вопрос того, какие вызовы тогда стоят перед партиями для того, чтобы мобилизовать свой электорат. Потому что есть такие, ой, отстаньте, просто я устал. И все, есть такие, что я никому не верю. А третьи говорят,

0: количество, доли желающих поддержать КПРФ.
1: За счет чего это произошло?
0: Ну, я думаю, что вот этот переток, который электората, который, это моя версия, да, который был вызван тем, что Яблоко больше не принимает участие в избирательной кампании, он привел к некоторым сдвигам. Сначала обрушились или там несколько просели практически все партии и выиграли новые люди. Это было на первой неделе после того, как стало ясно, что Яблоко не принимает участие в кампании. А на второй неделе новые люди обрушились, и, значит, выросла коммунистическая партия. То есть вероятный расчет на то, что новые люди будут серьезным выгодоприобретателем от этого, он не сыграл. Пока, насколько можно судить, таким небольшим выгодоприобретателем, небольшим, потому что это рост всего в 2%, и, так сказать, как выросло, так и упадет. Но, тем не менее, выгодоприобретателем от того, что Яблоко не участвует, пока стала коммунистическая партия.
1: Но это каким-то образом может там серьезно повлиять, например, на перспективы партии, или все-таки нет? Потому что я почему говорю, наш слушатель
0: какой
1: говорит...
0: Какой партии? Коммунистической?
1: Ну да, да, коммунистической.
0: Нет, я так не считаю. Но что же перспектива? Компартия все равно, ее рейтинг в 3 раза ниже, чем у Единой России. Да. Соотношение рейтинга Компартии Единой России в пользу Единой России по сравнению с 2021 годом. То есть разрыв. Больше сейчас разрыв. Вот. Ну, на что может претендовать Компартия? На нишевую представительство, нишевое представительство в парламенте и на нишевую роль в политической системе. И, кстати, вот, допустим, рейтинг влияния 100 политиков наших ведущих, мы его больше уже почти скоро будет 20 лет, как делаем, будет юбилей, показывает вот в последние месяцы устойчивое снижение позиции Геннадия Зюганова. Он в агитационной кампании, в там, каких-то решениях политических, административных, скажем так, вопросов, он сильно проседает по сравнению с тем, что было. Это серьезно очень для КПРФ, для, так сказать, ее...
1: Потому что не предлагает новых идей каких-то.
0: Ее политических перспектив.
1: Новых идей не предлагает. Но есть проблема в том, что объективно, ну, невозможно ездить на одном и том же. Долго-долго-долго на одной и той же повестке, потому что поколение уже сменилось, мир меняется, и, соответственно, плюс вопросы там позиционирования себя перед выборами, а потом реальные возможности реализовать, например,
0: ну,
1: эти...
0: Ну, темы национализации, а тем темы... более темы Сталина, как фактора кампании, они, конечно, не играют, а некоторые текущие ходы, скажем так, агитационные компартии, они, так сказать, вполне неплохие. Другое дело, что... Не видим мы никакого спурта, какого-то там взлета. Да, вот небольшой, так сказать, небольшая прибавка к пенсии, да, там 2% вот этих, о которых я говорю. Ну, это 2, а не 20. Это не... Даже они, не, так сказать, не бросают... То там есть аналитики, которые говорят, что вот какая-то, значит, будет компания, в которой там может что-то даже произойти такое, что приведет к опрокидывающему голосованию. Ничего такого не происходит и не произойдет. Нет факторов, которые говорили бы, свидетельствовали бы в пользу этого сценария. Поэтому кампания идет нишевая и будет нишевая. Вот. Были предположения, что вот тоже, так сказать, новые люди оседлают эту волну, так сказать, скажем так, анти запретительную, да,
1: значит... Они как-то высказывались какое-то
0: да,
1: время.
0: Это раз, да. И потом было предположение, что они, так сказать, вот на Яблоке тоже, на белом коне, на уходе Яблока из компании тоже въедут с каким-то уникальным результатом. Ничего этого не произошло.
1: А почему, кстати, не произошло?
0: Произошло только падение вот на прошлой неделе рейтинга новых людей. Почему?
1: Да, да.
0: Это вопрос...
1: Ну как, кто-то что-то не то сказал...
0: Запрос, на мой взгляд, есть на то, к оппозиционным партиям. Запрос есть в подлинности, в решимости аргументов. То есть ты должен сказать, я главный противник, там, условно говоря, власти. Вот именно я. И плохо ли, хорошо ли, с этой ролью вновь опять удачнее справляется коммунистическая партия.
1: То есть позиции нет, вы имеете в виду?
0: Ну
1: вот
0: да,
1: она
0: размытая. Она, так сказать, даже в момент, когда можно было подобрать вот этих избирателей Яблок, казалось бы, новые люди не смогли этого сделать. С темами, значит, вот тоже, так сказать, там интернета, некоторыми другими ограничительными темами, они вроде бы работали. Ну, значит, не так, как там требовал, как требовалось, да, значит, электорат.

0: У нас вообще в российской политике есть, было, да и есть, много политических фигур, которые вроде бы заметны, но их население не очень считывает, они как-то вот проходят мимо таким вторым экраном, как бы, да.
1: А интересно,
0: это, например, Рыбкин, например, Семигин. Да. Например, значит, ну, несколько можно привести таких примеров. Вот они, деятели второго плана. Вроде всегда. И вот деятели новых людей, при всем, так сказать, уважении, они активны, все. Но и Нечаев, и Дованков это вот деятели такого второго плана. Их никак не сравнить.
1: А если...
0: Ни с Зюгановым, ни тем более вот. С Жириновским.
1: А есть ли проблема действительно в том, что эти партии, они не то что незаметны, в принципе, для страны в целом, да, если мы говорим про федеральные выборы, они сами не заинтересованы работать. Целиком. Я просто вспоминаю вот этот период.
0: Нет, когда... они работают очень активно. Съезд
1: прям
0: партии.
1: Совсем
0: вот
1: целиком.
0: Сейчас будет форум новых людей.
1: То есть это сказать... не то, что мы работаем с... в пределах Садового кольца, условно?
0: Нет, нет, почему? Они работают, и в стране работают, и все. Ну вот что-то такое есть в них, и в лидерах их, и в самой этой организации, что не считывается оппозиционным электоратом, не считывается оппозиционным либеральным электоратом.
1: А может быть у нас...
0: Даже, как... в, казалось бы, в ситуации, когда вот ты получил кусок, ну отработай его.
1: Тогда нет. Не является ли, Дмитрий, это в принципе следствием того, как вообще существует российский электорат и, может быть, к чему приучен российский электорат, потому что вот эта ярая какая-то оппозиционность и враждебность, возможно, в какой-то период это было довольно рисково, в принципе, для политической системы, и поэтому много сил было вложено для того, чтобы, ну вот есть вот эти партии, которые, да, оппозиционные, но вот ярого вот этого накала, его, в принципе, и не должно быть.
0: А я говорю
1: быть.
0: Не о накале в данном случае, и не о ярости, а о, как вам сказать, об идентичности, о точности.
1: А кто я? Кто я?
0: Да,
1: понятно.
0: О точности послания, о том, что ты должен себя определить, как там, главного против. Понимаете, идентичность — это самое главное для политика. Кто ты? Это же самые простые вопросы, которые наши великие, допустим, политтехнологи наши, там, учителя,
1: да,
0: Сучков,
1: хотите,
0: тот
1: да?
0: же, да, там, вот они самые простые вопросы. Кто ты? Откуда ты? Зачем ты идешь на выборы?
1: Чего хотите?
0: В чем твоя миссия? Да, да, да. Это не вопрос, казалось бы, там, вот те же новые люди ищут какие-то сложные, значит, конфигурации, значит, сложные ходы и прочее. На самом деле, эти вопросы, они требуют очень простых ответов. Я такой-то, я пришел для этого. А будет так, когда и если, так сказать, мне удастся одержать победу. А власть мне мешает в том-то, и вам тоже мешает. И мы с этим, так сказать, будем бороться. Это не бином, на самом деле, Ньютона и политики 90-х, и прежде всего Зюганов тех времен, да, или Жириновский, они прекрасно понимали, что нужно людям предложить, чтобы это предложение было, ну, скажем так, убедительным.
1: Нужна ли вообще нам объективно настолько разнообразная многопартийность?
0: Да у нас, я бы не сказал, что какая-то
1: много партий, нет.
0: Экстремальная система. Партий много, но их меньше, вот, да, становятся постепенно там какие-то совсем... Символические участники политического процесса уходят, а вот это, допустим, пятипартийная дума, ну или четырех, если «Справедливая Россия» не пройдет, вероятность этого, на мой взгляд, только усиливается.
1: Что финал СРП кампании. Вообще не будет.
0: Да, да, то есть пяти или четырех, а что в ней такого? Ну, была четырехпартийная дума много лет, была пятипартийная, один созыв вот прошлый, по-моему, все, так сказать, органично. Ну, ситуация, вот, когда одна партия правящая, другая оппозиционная, она рискованная, так сказать, со всех точек зрения. Да. Ситуация большей парцеляризации, большего разделения, да, которая была, допустим, в 90-е годы, она трудна с точки зрения проведения какой-то ясной политики.
1: Вот,
0: мне кажется, очень логично.
1: Да?
0: А научно, да, есть большинство, ну, в последних нескольких думах конституционное большинство у Единой России, она может проводить адекватную ответственную политику. Есть различные ограничители у этой политики, нишевой, да, левой, там компартия, там правой, условно говоря, там новые люди, там некий регионально-социальный, да, вот «Справедливая Россия». Вот эти ограничители политики проводимые. Не знаю, мне кажется, все это вполне логично. Есть щука, точнее, есть большой карась, есть эти щучки, которые его покусывают.
1: А, я думала, лебедь, рак и щука.
0: Чтобы он не дремал. Не-не-не-не-не. Чтобы не дремал, они его покусывают. Ага. Нет, это вполне, так сказать, логичная система. Другое дело, что люди от них ждут большей, от оппозиции, большей убедительности.
1: КПРФ, СЗРП и ЛДПР пытаются конкурировать с Единой Россией или фактически просто борются прежде всего друг с другом за ограниченный сегмент там, так называемого протестного какого-то социально ориентированного электората или еще кого?
0: Нет, нет, идет борьба за вот этих пограничных колеблющихся. Там Единая Россия и оппозиционные партии, они выступают на равных, но именно за колеблющегося, не за своего, а за колеблющегося. Вот, и, так сказать, там, в общем, я бы сказал, много равновеликих решений, но Единая Россия предлагает, конечно, во-первых, очень широкую вот эту программу, которая многим избирателям адресована, да, народная программа Единой России. Доходит, так сказать, до очень многих социальных групп, ну, до каждого это может быть перебор, но до многих очень социальных групп. И она вот этих колеблющихся, спокойных колеблющихся, скажем так, легко забирает на самом деле, потому что она приходит к ним с простым месседжем. Первый, я, так сказать, вот, я не знаю, ты учитель или там, я не знаю, ты... Значит, социальный работник, мы предлагаем, так сказать, да, будет реализована там такая-то политика. Во-первых, во-вторых, у нас есть ресурсы, и мы уже сделали там что-то, так сказать, партия реалистична. Вот, собственно, так значительная часть колеблющихся избирателей, лояльно колеблющихся, так их назовем, Единая Россия их забирает.
1: Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас будет информационный выпуск, небольшая пауза, мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: 21:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин запустил в Приморье подстанцию «Варяг». В рамках Восточного экономического форума президент по видеосвязи также дал старт работе уникальной воздушной ЛЭП протяженностью около 500 километров. Приморская ГРЭС «Варяг» – это самый масштабный проект в электросетевом комплексе России в этом году и крупнейший энерготранзит в своем классе напряжения на Дальнем Востоке. Инвестиции в проект ПАО «Россети» превысил 70 миллиардов рублей, а все использованные материалы и оборудование на 100% произведены в России. На этапе строительства было задействовано свыше 2500 человек. Новая инфраструктура обеспечит выдачу 400 мегаватт мощности для ликвидации энергодефицита в Южном Приморье, а также даст энергию Приморскому металлургическому заводу и судоверфи «Звезда». Трамп заявила об уничтожении силами США 28 иранских кораблей в Ормузском проливе. Американские военные вывели из строя в ночь на 1 сентября и теперь полностью контролируют морской коридор, уточнил президент США в интервью автору подкаста «ЛТДАН» Дэну Патрику. По оценкам аналитиков, американский лидер имел в виду минные заградители «КСИР». Ранее Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что удары наносились для срыва планов Тегерана по минированию этой стратегической артерии. Дональд Трамп вновь жестко подчеркнул, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не позволит Ирану получить ядерное оружие. Марко Рубио заявил о необходимости диалога США и России, несмотря на разногласия. Вашингтон обязан сохранять рабочие каналы коммуникации с Москвой ради глобальной безопасности, подчеркнул госсекретарь США. У них второй по величине в мире ядерный арсенал, так что Соединенные Штаты должны располагать возможностью общаться с ними, сказал он в интервью Fox Radio. Глава американского госдепартамента отдельно отметил, что визит шефа ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был продолжением курса, направленного на налаживание каналов связи между разведывательными службами США и России. Росздравнадзор поддержал идею размещения телефонов доверия на тестах для беременности. Возможную маркировку ведомство обсуждает с российскими производителями медикаментов. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Нововведение призвано помочь женщинам в трудной жизненной ситуации оперативно связаться со специалистами, узнать о мерах социальной поддержки. В будущем практику размещения контактов служб доверия QR-кодов на профильные сайты планируют распространить и на медицинские препараты. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариньори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы. Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Орлов здесь, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Про выборы говорим, про избирательную кампанию, про то, что будет через две недели. Про «Единую Россию» давайте поподробнее. Какую задачу перед «Единой Россией» вот ставит вот это время? То есть получить, например, максимально высокие результаты или обеспечить контролируемую конкуренцию, высокую явку, что-то третье?
0: Ну, я думаю, что результат «Единой России» будет достаточно высоким. И вот тоже мы в течение нескольких дней дадим прогноз новый и по, ну, обновленный, и по, так сказать, федеральной кампании, и по Москве. Вот, и результат будет весьма благоприятным. Я думаю, что сохранение конституционного большинства очень высоковероятно. И, собственно, с этой точки зрения та конструкция и конструкция Думы, и система политической ответственности перед правительством и, значит, точнее, политической ответственности правительства и «Единой России» совместно, она, в общем, сохранится, тем более, что она себя зарекомендовала. А в этой кампании, я думаю, что главная главных задач «Единой России» две. Первая – это достучаться до разных групп, как входящих в ее электоральное ядро, так и не входящих в него, так сказать, да. Вот, это во-первых. И во-вторых, побороться, чем черт не шутит, за того самого колеблющегося избирателя. Этот, вот этот приз, значит... Он в некотором смысле дороже, да, для партии, для любой партии, чем привести традиционных, значит, работников там, бюджетных организаций, либо консервативного избирателя, либо некоторые другие группы, которые, надо сказать, с ними тоже, значит, надо уметь работать и надо работать. И, кстати, меня очень порадовало, что помимо традиционных вот этих методов, которые связаны и с трансляцией народной программы, и с трансляцией конкретных достижений партии там, в регионах, какой-то отраслевой политикой. Есть и вот новые ходы, тот же медведь Ермолай, который достает черемшу из колодца, да, ну и не только вообще, такой несколько брутальный, да, образ. В том числе, кстати, он адресован ведь и молодежной аудитории, в том числе адресован протестной аудитории, колеблющимся избирателям. Вот это интересный, так сказать, образ. Ну, такой он, скажем так, периферийный, ну так и задача, она на периферии. Основной избиратель, он придет.
1: Основной, да, но вот хорошо, если взять, попробовать поработать над привлечением колеблющегося, какая аргументация? Ну, то есть, кто эти люди, колеблющиеся, и самое главное, какая аргументация может их, как бы, чашу весов склонить именно в сторону «Единой России»?
0: А в сторону «Единой России» может, и уже это происходит, склонить на свою сторону тех, кто задается циничным простым вопросом. А что они мне дают? Что
1: ну,
0: они
1: нормально.
0: Мне...
1: Нормально.
0: А что... Ну, он циничный. Может же быть, идеалистические какие-то вопросы. Как с помощью этой партии я могу помочь стране? Как можно там кардинально изменить ситуацию?
1: Я плачу налоги. Уже.
0: Да, да. А вот а кто мне поможет, так сказать, отбить мои...
1: Отбить налоги.
0: Налоги, да.
1: Кэшбэк налоговый.
0: Кэшбэк, да. Вот, значит, тот, кто задается вопросом циничным, с ними «Единая Россия» может и должна работать. Мы тебе предлагаем такой-то поговорить, сказать, да, значит, рассказать, мы предлагаем такие-то меры в твоем регионе, тебе будет, так сказать, конкретно лучше потому-то и потому-то. И, кстати, обратите внимание на структуру расходов, которая есть сейчас у партий. У «Единой России» из тех 700 миллионов, это максимальная да, сумма всех партий, которые, так сказать, есть в избирательных фондах, наименьшая часть вот на прямое телевизионное... Так сказать, на прямую телевизионную рекламу. Больше на встречу с людьми, на изготовление специфической продукции, значит, агитационной, то есть для работы именно с группами и для работы с людьми в малых аудиториях. Это сегодня и для «Единой России», вообще для, значит, любых партий, да, всех партий, которые агитационную кампанию ведут, это сейчас... важнее, и вот это прямое послание, которое транслируется на там, федеральных, допустим, каналах, ну, это адресовано, так сказать, избирателю 55+, который уже устоялся в своих предпочтениях. И, кстати, то, что новые люди, у них достаточно большая доля расходов на федеральное телевидение, показывает, что они на старшую аудиторию воздействуют и хотят там некоторые изменения, так сказать, произвести, да? Между прочим. Да, они отчасти играют на поле, на традиционном поле «Единой России», между
1: прочим. Ну, кстати, интересно, с учетом того, что как бы старшее поколение все-таки такая консервативная публика, и здесь или «Единая Россия», там, стабильность, предсказуемость и так далее, или ретроспективность в виде КПРФ, например, ну, там, ностальгия и так далее по старым временам, а здесь-то, ну, как бы...
0: Понимаете, есть еще работать? Запрос на компетентность. Он у пожилых людей очень... Да, он очень выражен. То есть вот там этот умненький, этот предлагает какие-то конкретные там...
1: Ну... Свеженький, да.
0: Нет, нет, дело в том, что предлагает... Как он,
1: свежие сказать, идеи
0: по делу говорит, да,
1: вот,
0: что-то
1: говорю,
0: свежее и по делу говорит. Есть очень там... Представление о том, что пожилой электорат, это, так сказать, выжившие из ума люди, это или там не очень себя контролирующие, психологически зависимые и так далее, это очень примитивное представление и неверное. Есть очень много рационально мыслящих людей, которые хотят услышать рациональные, понятные, аргументы, те, которые их могли бы, так сказать, убедить. Не увлечь, а именно убедить. И вот на это рацио, видимо, можно предположить, да, и, значит, направлена часть агитационной кампании сейчас новых людей. Кстати, раньше всегда с этим активно работало Яблоко. Ну, другое дело, что результат был не очень заметен. Но вот этот эффект там по поводу того же Рыбакова, что вот он умный, конкретные какие-то... Умненький мальчик решение предлагает. Это на пенсионерах действовало, между прочим.
1: История вообще с Яблоком, с вашей точки зрения, она как бы уже завершилась, эффект какой-то прошел, не знаю, у кого-то разочарование, у кого-то радость, и все забыли, или это какие-то долгоиграющие последствия, как думаете?
0: Ну, я не думаю, что какие-то... Вообще долгоиграющие последствия в политической системе там, после, скажем, 2010 года, это штука сложная, редкая. 10 дней, 2 недели, ну, месяц хорошо. Все забывают. Просто физически. Избиратель забывает, политический класс, так сказать, ну, у него, может быть, дольше задерживается вот это специфическое, ну, тоже. А, так что я не думаю, что это какая-то долговременная история, но сейчас в некоторых региональных, точнее так, и в региональных избирательных кампаниях, там, где Яблоко участвует, то есть в многих регионах оно тоже не участвует в выборах по ряду там причин, вот, и некоторые кандидаты, которые Яблоком выдвинуты на выборах в Государственную Думу по округам, они получат, скажем, аккуратно скажем, большую поддержку, чем они могли бы получить, если бы в целом партия не была... Если бы в целом партия участвовала в выборах. То есть такая будет небольшая асимметрия. Партия в выборах не участвует, но вот у кандидатов некоторых будет эта поддержка. Но это именно на этих выборах, потому что осталось немного времени. Есть еще вот этот фактор, значит, фактор дополнительного какого-то, дополнительной мобилизации, связанной с тем, что Яблоко не участвует. Дополнительная мобилизация для этих, там, условно, 5, 7 или там, 10 кандидатов. Вот. А в целом Яблоко после этой кампании, мне кажется, уйдет на окончательно уйдет на политическую периферию. Вот этот рост ожидания того, что она выстрелит, что будет что-то новое, что будет что-то необычайное, связанное с этой организацией. Мне кажется, эти опасения, точнее, эти ожидания, они ложные. Ничего такого не произойдет.
1: Не является ли история с Яблоком вообще довольно, ну, как бы, не показала ли она другую проблему? Не то, что даже это партия там и еще что-то. Есть довольно заряженное меньшинство, которое живет за границей. Плюс есть заграничный фактор в виде там иноагентских медиа, просто зарубежных медиа, которые пытаются раскачивать всю эту ситуацию. И они прям вот, значит, начинают серьезно работать накануне выборов. И история же была какая, что там условно не само Яблоко такое, а просто есть какие-то партии, которые начинают использовать, может быть, даже без их ведома группы и без их желания.
0: Не партия, группы, а группы.
1: Да, группы. Да. Для того, чтобы как бы пытаться расшатать там всю эту ситуацию, или как у нас говорит один из депутатов, там, вмешиваться в выборы, да, который комиссией руководит. Как с этим работать?
0: Ну, так сказать, влияние было и будет, это неизбежно. Действительно, есть сегмент некий, так сказать, вот эмигрантских, так их назовем, для простоты СМИ, они будут оказывать влияние на выборы, в том числе пытаться реализовывать вот схемы, аналогичные, допустим, умному голосованию, то есть называть кандидатов, за которых нужно будет голосовать, в том числе от Яблока, конечно. Ну, вопрос, так сказать, в степени доверия к ним, во-первых. Я бы не сказал, что оно абсолютно, это доверие все-таки в очень специфических группах, которые к ним существуют, к этим СМИ, да, и к этим вообще центрам влияния. Это раз. А второе, что намного более важно, нет какой-то фигуры, с которой мог бы ассоциироваться этот вот глобальный протест. Понятно. Нет точки консолидации, вот как проекта какого-то, как, допустим, было когда-то умное голосование. Вот проект, он брендировался, у него там были спикеры, и главный спикер. Вот, и вот, так сказать, он так сказать, с высоты, да, пророка говорил, вот надо голосовать там за такого-то. Тут же сейчас мы наблюдаем достаточно такую распределенную дисперсную картину. Там один говорит это, второй говорит второе, третий, так сказать, третий. Даже послушать там нескольких вот этих, назовем их, да, для простоты, эмигрантскими деятелей, картины не сформируются. Это очень важно. Никакого тотального послания не предлагается. Так что, на мой взгляд, что реально произойдет, это концентрация, ну, с точки зрения, вот, что произойдет на оппозиционном фланге, да, на протест на оппозиционном, жестко оппозиционном фланге. Что произойдет? Это будут обсуждать условно 5-7, ну, до 10 кандидатов от «Яблока», которые гипотетически могут набрать там, ну, больше, чем другие оппозиционные кандидаты, например. Даже не победить, а вот, вот какие-то найти эти точки, и вот эти точки будут обсуждаться. Вот это максимум, что, что грозит. Ну и какая-то часть их может, конечно, пройти в Думу. Ну, условно говоря, 10, там, условно даже 10, это часть небольшая от выдвинутых, а пройдет там еще небольшая часть от этих 10. Вот, вот собственно, что угрожает.
1: Если
0: говорить об угрозе, вот она, угроза, ну, вот, вмешательства, да, она выразится в этом и принесет, как можно предположить, весьма небольшой, так сказать, выхлоп, весьма небольшой результат.
1: Есть ли вообще у «Единой России», например, проблема с привлечением нового электората, или партия все-таки по-прежнему способна расширять свою поддержку за счет, ну, вот тех самых колеблющихся, о которых мы
0: конечно
1: с вами говорили?
0: Конечно, есть. Прошу прощения, конечно, нет. «Единая Россия», во-первых, много раз перезагружала то большинство, на которое опирается, как и власть в целом. И Путин, допустим. Путинское большинство сегодня и путинское большинство, то, которое было на рубеже 99-го и 2000-го, совершенно разные большинства, но разные группы. Там есть, так сказать, активистские группы, там есть, значит, мелкие бизнесмены, их там тогда не было. Например, доля пенсионного, назовем это для простоты так, электората, она снизилась. Ну, вообще, это другая группа. Соответственно, «Единая Россия» работает с другими группами, чем те, которые были хотя бы по критерию патернализма. Тогда патернализм был сильнее, сейчас он значительно там меньше выражен. Поэтому, ну, не говоря уж о том, что есть партийная элита, которая постоянно обновляется. Люди, которые апеллируют к мнению граждан, представители партийной элиты «Единой России», они меняются, они новые. Вот. И сейчас, кстати, в агитационной кампании, мы внимательно сейчас смотрели за роликами, за теми, значит, посланиями, которые партия транслирует. Вот в первых же эфирах там Исаев, Занко, значит, еще там некоторые коллеги, Толстой тоже, они очень ярко и жестко выглядят, надо сказать, на фоне даже оппозиционных деятелей. Так что «Единая Россия» определенно есть что сказать, и есть что сказать применительно к новому избирателю, а он, доля его на каждых выборах нового довольно значительна. На одной и той же, как бы, ну, партия существует там больше 20 лет, но до этого была коалиция, да, значит, партий. Она бы не смогла столько ехать на одних и тех же, по одной и той же колее. Колея меняется, сани тоже их устройство, так сказать, да. Вот, это во-первых. Во-вторых, работала, всегда умела работать и умеет работать с колеблющимся электоратом. Именно это вот и основой стабильности является не инертность в случае «Единой России», а как раз гибкость. То есть сочетание того, что она может понять, осознать, что электорат изменился, и скорректировать электоральное послание, но это как базовая задача, и работать с колеблющимися, это вторая задача, которую «Единая Россия» с этим тоже справляется.
1: Владимир Путин заявлял, что выборы должны подтвердить устойчивость России и зрелость политической системы. Насколько это можно назвать главной политической функцией нынешней кампании?
0: Я абсолютно в данном случае с президентом согласен. Устойчивость вообще это... после начала специальной военной операции это вообще главная задача.
1: Ну, да.
0: Устойчивость России в целом, не только политической системы, устойчивость ее экономики к внешним вызовам, к террористическим вызовам, к военным вызовам, значит, устойчивость, конечно же, и политическая.
1: С учетом того, что ее постоянно пытаются нарушить, как раз это,
0: да,
1: и так от противного понятно, что
0: да,
1: это главное.
0: Да, да, устойчивость системы там регулирования, устойчивость там налоговой системы, все это, так сказать, подвергается, значит, различным угрозам и вызовам, а задача является сохранение этой устойчивости. Я считаю, что задача это сохранение устойчивости и стабильности, она, так сказать, важнейшая, и она, мы это видим сейчас в ходе там той же избирательной кампании, очень неплохо решаются. Те проблемы, которые существуют, в том числе проблемы колеблющихся избирателей,
1: да,
0: это проблемы политической периферии. Мейнстрим — это сторонники власти, сторонники «Единой России», те люди, которые традиционно себя относят к путинскому большинству, они формируют политический облик значит, России, значит, они составляют, так сказать, основание, да, политической системы и будут составлять. А вызовы есть всегда. Еще раз говорю, вот карась, он большой, и, так сказать, его покусывают, и он не должен дремать, конечно, и не дремлет.
1: И не дремлет. Но есть еще другой момент. Вот президент действительно, ну, фактически связывал там проведение выборов и, соответственно, с устойчивостью государства, с учетом того, что есть как бы задача как-то расшатать всю эту ситуацию извне. Насколько партия сегодня является именно самостоятельным политическим как бы субъектом, или, или он она является еще и довольно серьезным электоральным инструментом в руках верховной власти?
0: Нет, конечно. Она скорее институт, важный, хорошо, электоральный институт, для которой важен, так сказать, для власти, имеет там системное значение. Конечно, так сказать, так и есть. Понимаете, когда говорят, что Единая Россия лишена субъектности, что она там исполняет какие-то там директивы, команды, организация, которая лишена субъектности, но имеет большинство более 20 лет в... и в федеральном парламенте, и в региональных законодательных собраниях, и много где еще, она обречена, я бы сказал, на политическую роль. Не бывает несубъектных организаций, которые столько времени, значит, что называется, на посту. Если бы так, ее бы можно было менять, там каждые выборы можно было, но нет, она стала уже реально институтом. Институтом, тесно взаимодействующим с властью, институтом, совместно ответственным с Единой Россией за... с правительством, простите, за происходящее, институтом, на который опирается президент, безусловно, но институтом, важным общественным институтом. И, конечно, та общественная поддержка, которой партия располагает, она, безусловно, значительна и постоянно обновляется.
1: История заключается еще, знаете, в чем? Федеральные пятерки, давайте мы про них тоже, у нас 5 минут осталось, и вы как-то неоднократно отмечали важность наличия этой пятерки кандидатов в Единой России. Насколько, в принципе, федеральные лидеры списка способны влиять, например, на результат партии в регионе?
0: Конечно, безусловно.
1: Да? Якорные есть, фигуры.
0: Есть люди, которым важно сказать, что Россия сильна в мире, в мировой политике, это Лавров. Людям важно сказать, что Единая Россия может решать хозяйственные задачи, задачи динамичного развития, создавать новые технологии и новую систему управления. Это Собянин. Значит, важно сказать, что Единая Россия там с, значит, эффективно работает с социальными группами, с участниками СВО, с семьями. И остальные участники пятерки, там и Подубные, и Львова-Белова, и Головин, вот они этим группам, значит, и адресованы, эти участники пятерки. Поэтому, с одной стороны, каждому участнику пятерки, прежде всего, конечно, ветеранам в хорошем смысле, не, ветеранам в смысле не уходящим, да, ветеранам, традиционным и давним участникам российской политики Лаврову и Собянину, есть что сказать, с одной стороны, а с другой стороны, то, что они говорят, отвечает на вопросы, которые задают люди, и отвечает на общественный запрос в широком определении, который нация формулирует по отношению к власти, там, к Единой России. Это удачная пятерка, и я думаю, что 20 сентября, а еще и 18 и 19 мы увидим, что она сработает.
1: А если говорить про губернаторскую вертикаль, при ее усилении и, ну, по сути, получается, консолидацию, наверное, региональных элит, можно считать, что период электорального какого-то транзита в регионах завершен?
0: Нет, я так не думаю. Нет? Сила этой системы как раз в том, что этот транзит происходит постоянно.
1: Это нормально. То есть она вот, ну,
0: бурлит конечно, постоянно. Как обновляется партийная элита, так и обновляется элита административная. Я думаю, что следующей весной, а может даже и осенью, мы увидим обновление губернаторского корпуса. Другое дело, что оно не будет каким-то сверх там масштабным, это будут какие-то небольшие волны, да, но будут, безусловно.
1: Должны происходить. А история, наши слушатели несколько раз говорят, сейчас, кажется, объявлен фактически мораторий на странные нелепые высказывания, но что делать, очевидно, после выборов они снова появятся. Как донести до политиков простую истину, что нелепые заявления очень часто дезавуируют их в глазах избирателей, даже если сначала они обещают все что угодно?
0: Лучшая оценка в данном случае – это, собственно, оценка у избирателей, у урны, если это человек, кандидат, депутат избран по одномандатному округу, люди, конечно, его проголосуют как ногами, да, против него. А, значит, ну и там, или, там система ДЭК сыграет свою роль. Ну а если он по списку и партия, допустим, мы говорим о «Единой России», об ответственности, партия видит его неадекватность, ну он просто в этот список в следующий раз не войдет. У нас, к счастью, политическая система людей неадекватных, значит, агрессивных, неспособных к нормальной эффективной работе, она, к счастью, вымывает, она не концентрирует в рядах своих. А вот в 90-х, допустим, была совсем другая, был другой тренд, и он был связан с тем, что нужно было просто ярко что-то заявить. Эта ситуация давно изменилась.
1: А сейчас разве нет? За рейтинг цитируемости депутаты не борются? По-моему, борются.
0: За цитируемость борются, но ответственность сегодня явно стоит больше, да, чем болтовня.
1: История с регионами. Есть какие-то прикидки, что действительно какие-то регионы будут наиболее дисциплинированными, а где-то придется поработать над явкой?
0: Ну, конечно, есть так называемые патерналистские регионы, так их называют, или регионы с высокой электоральной консолидацией, там явка будет больше. Где-то, так сказать, крупные города, там традиционно, так сказать, явка меньше, но не Москва. В Москве достаточно высокая будет явка. Ну, система избирательных комиссий вот проводит сейчас, значит, серьезные мобилизационные, так сказать, мероприятия во всей стране, и партии своих приводят. Я думаю, что и с явкой будет и в целом по стране, и во многих так крупных городах, где она традиционно невысокая, ситуация будет лучше, чем в 2021 году.
1: А Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: 22:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным при финальном соглашении по Украине. Президент США подчеркнул, что не намерен проводить переговоры просто так, а планирует организовать саммит на этапе завершения конфликта. «Я хочу сделать это, когда мы будем готовы заключить мирную сделку», заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности проведения российско-американского саммита в обозримом будущем. Заявление прозвучало после сообщения Госдепа о том, что группа переговорщиков во главе со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером полностью сосредоточена на выработке мирных соглашений. Росавиация назвала незаконными украинские документы о воздушном пространстве России. Они не имеют юридической силы, говорится в нотам оперативном извещении ведомства об аэронавигационной обстановке. Заявление опубликовано в мессенджере «Макс». В нем российские авиационные власти подчеркнули, что транспортная инфраструктура страны функционирует в плановом режиме, безопасно принимая и отправляя внутренние и международные рейсы. Документ стал ответом на заявление Владимира Зеленского о намерении сделать российское небо небезопасным с помощью беспилотников. Владимир Путин назвал угрозы украинского лидера прямой заявкой на государственный терроризм. Владимир Путин заявил о превышении среднероссийских темпов развития на Дальнем Востоке и в Арктике. Высокая динамика этих регионов опережает по ряду ключевых параметров средние показатели по стране, подчеркнул президент на профильном совещании в рамках Восточно-экономического форума. Особое внимание на встрече было уделено притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию Северного морского пути как ключевого драйвера арктической зоны. Текст выступления Владимира Путина и ключевые поручения главы государства правительству опубликованы на официальном сайте Кремля. Кая Каллас признала раскол в Евросоюзе из-за новых визовых ограничений для россиян. Глава евродипломатии сообщила, что не смогла убедить глав МИДов ряда европейских государств одобрить визовые запреты для граждан России и участников СВО. Итоги неформальной встречи министров в Ирландии публикует ТАСС. Ее участники также затронули тему экспроприации суверенных активов России, однако не смогли достичь договоренности и по этому вопросу. Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что любые формы
4: экспроприировать российские активы, будет расценена как кража, за которой последуют ответные меры Москвы. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Сейчас в столице плюс 17, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Время начинать движение.
8: Мотор! Мотор!
3: Так говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели и 2 сентября. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Не мужчины, тоже присоединяйтесь. Мы здесь любим. Нам вообще-то, если бы только женщины красивые, и да, так все. Полиграф, полиграф, Александр Алексеевич, 762-й. На здоровье, Артур Гурьев, Сергей Иванович, Камчатка. Уже здесь, в Телеграме, в боте-мессенджере, в нашем «Говорит МСК», бот пишут, а я читаю. Мигрант из Корея Таун уже метнулся в Милан. Вот тут, видали скорость у человека? Только что был в Лондоне, сообщал нам, теперь в Милане. Ну что, где там больше мерзости, где больше гадости, где больше грязищи и вот это всего? Милан, бывшая римская провинция во времена республики, ну, а потом и Цезарь. Вот. А сейчас, как известно, город, в котором почище. Почище, чем в Риме. Но люди такие же нервные. Такие же, вот, разговаривающие руками и все такое. А в Лондоне, конечно, побольше вот этого некоренного населения, которое постепенно становится коренным и замещает собою коренное, потому что не собирается с ним ассимилироваться, принимать его культуру, а привозит свою. Разрешили продавать на заправках евро 2, 3, 4, обещали не продавать на заправках евро 2, 3, 4. Новый бизнес грядет, удаление катализаторов до лучших времен. Слушайте, а понимаете, в чем дело? Я вообще, вот вы это как со знаком минус читаете новость, а я ее читаю с совершенно иным настроением. И теперь мне хочется спросить у вас, жалобщики, залил бензин, машин перестал ехать, залил бензин, чек сгорелся, вот евро 2, что делать? Какое евро 2-то вы заливали, если разрешение дано только сейчас? Только вчера появилось сообщение о том, что, пожалуй, что и для того, чтобы социальных волнений избежать и все такое, напряженности, не волнений, напряженности, давайте... Владимир Владимирович сказал вчера, что 10% ВТПЗ не восстановлены, остальное все работает. Да, остальное все работает. Так а евро 2 и евро 3 по откуда, по-вашему, берется? Из какого бензина? Из каких НПЗ? Из тех, которые работают. Это же вопрос в том, что они работают, но какие процессы доступны тем НПЗ, которые работают? Потому что у нас... Евро 5, не все НПЗ работали по Евро 5. И, во-первых, во-вторых, это же в рамках одного нефтеперерабатывающего завода выпускаются разные виды топлива. Это потому что, ну, как бы разные процессы. Я не нефтяник и не бензинолог. Поэтому мне сейчас сложно сказать, но мне кажется, что Евро 2 и Евро 3... Это просто какие-то стадии переработки топлива до Евро 5. Ты поступательно проходишь, ну как вот вы не возьмете сейчас на работу шестилетку, да, ребенка шестилетнего. Ну не возьмете и все, вам бесполезно. Вот. Но вы возьмете его 20-летнего, его же. И каждый 20-летний в своем развитии был шестилеткой однажды. Вот поэтому нельзя говорить, что шестилеток воспитывают как-то отдельно где-то, кто-то рожает шестилеток, а кто-то рожает отдельно двадцатилеток. Это одно и то же. Мне кажется, что с бензином так, но бензинологи, вы ответьте, вы же знаете прямо. Просто думаю, что евро 2 это стадия евро 5, низкая. А для более высокой нужны более... сложные технологии и то оборудование, которое, собственно, и пострадавшее, по которому, собственно, и били. И в этой связи здесь нужно отдать... О, начинается. Понятно, что вам пофиг, вы на тестовых машинах все время ездите. Любопытное сообщение. А заправляются они, вы думаете, ко мне приезжают из тест-парка эти специалисты и заправляют эти автомобили? Вам так кажется? Нет, я заправляю их бензином. Такого нет. И в пресс-парках, тем более сейчас, в эти волны топливного кризиса, очень жесткая просьба, граничащая с требованием сдавать автомобиль с тем же уровнем бензина, с которым ты взял. Я всегда сдаю чуть больше. Я не могу рассчитать так, чтобы столько же вернуть. У меня всегда больше получается. Я заправляю их сам. А то, что гибриды, в последнее время я сейчас так сосредоточился на них, ну, это просто попытка играть на ситуации и находить решение. И эта попытка, точнее, этот вариант есть у всех. Вы же, когда выбираете себе свой новый автомобиль, примеру, вы выбираете себе, к примеру, Жулион. Правильно? Вы выбираете себе Жулион Hyundai. Потому что почему-то, по какой-то причине, она мне неизвестна. Нет, ну, в принципе, нормальная тачка, но 3 миллиона стоит ваш Жулион. Вы же полноприводный берете, правильно? Вот 3 миллиона. И 3 миллиона стоит и валют как называется? Space. Валют iSpace. Вот я сейчас на нем езжу. Тоже стоит 3 миллиона. Все. Только он гибрид. У него запас хода большой, на электричестве может ездить. Но вы предпочитаете брать Жулион. Это же вы сделали Жулион на какое-то время самым продаваемым автомобилем. А то, что на ресурс мне пофиг, все равно. Я не понимаю, что ты докопаться решил до меня, что ли, Алекс? Ты говоришь, что проснулся, не дала супруге, и решил докопаться до первовстречного, что ли? На ресурс пофиг. У меня в семье есть машина, на ресурс которой мне не пофиг. Вы ответьте себе на вопрос. Просто вы тревожники, олицетворение тревожника, и самое главное, тревожника, который пытается что-то вокруг срываться на людях. Вот что докопался? Вот реально докопался просто. Значит, вы, тревожники, забываете об одной простой вещи, что тревожиться нужно о том, что вы можете изменить. Об этом нужно тревожиться. А если что-то происходит с вами, на что вы повлиять не можете, так тревога по этому поводу, во-первых, беспочвенна, во-вторых, сжигает вас изнутри, о чем свидетельствуют ваши вот эти попытки до первого попавшегося просто пристать и что-то получить в ответ от него. Сейчас получит по носу и будет возмущаться, что грубость ему сказали. Да причем выпрашивает. Значит, вы можете повлиять на процесс переработки топлива? Если да, перерабатывайте себе Евро-5. Окей? Если нет, тогда у вас выбор чуть поменьше. Вы либо заправляете топливо на заправках, либо не заправляете, потому что его не будет. Окей? Выберите лучший вариант. Если вы выбираете вариант заправлять топливо на заправках, так вот оно такое, топливо сейчас. Не заправляйте. Пользуйтесь каршерингом, товарищ. Каршерингом пользуйтесь. Вам в нем тоже пофиг на ресурс, правильно? На ресурс каршеринговых автомобилей. И, как показала практика, во всяком случае в Ситидрайве, потому что остальные я так и не могу ими пользоваться, подписан. Но почему-то приложение у них постоянно мне выдает нет интернета. Значит, везде все работает, все сайты, все работает. Делимобиль, пытаюсь найти машину, он приложение открываю, он пишет, нет интернета. Ну, в смысле нет интернета? Я же вот все делаю. Нет интернета. Поэтому я Ситидрайвом пользуюсь. И вчера нашел, открыл и посмотрел, они дают по каждому автомобилю, который припаркован, и вообще везде, где бы он ни был припаркован. Так, баланса путем перевода цифровых рублей. Дополнен условием о возможности пополнения баланса путем цифровых рублей. Перевода цифровых рублей, интересно. Обновлена информация о регистрации, изменения. Окей, все, принимаю. Кстати говоря, когда вы мне вернете мои деньги, Ситидрайв? Просто верните мои деньги мне и все. 4500 рублей. Просто верните мне мои деньги и все. Потому что я залил на 4500 рублей вам бензина. Бензина вам залил. За свое время собственное. Вы мне обещали за это 1000 баллов. Что начислит, у вас начисляется 1000 баллов за заправку. Я вам залил бензина. И нет, не 1000 баллов. Не 4500 рублей. Баланс ноль у меня, вот. Ноль баланс. Где мои деньги? Спрашиваю я вас. Молчат. Все. Уже прошло 2 недели или сколько. Никак не могут вернуть. Вот, я открываю. Рядом со мной стоит Colray BLG. Почему же он Colray, если он BLG? Тогда он X50. 398 километров бензина. На 398 километров. 11 рублей 65 копеек поминутный тариф. Все дешевле, чем на скутере электрическом. Там 12 рублей. Берите каршеринг, катайтесь. Берите такси, катайтесь. Берите общественный транспорт, катайтесь. У вас вариантов масса. Масса вариантов. Но нет. Хочется поныть и еще и докопаться до человека, который вообще ни при чем. Что я ему сделаю? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Да,
11: доброе утро. Ром. Доброе. Да, смотрите, такая ситуация. 25-й бензин, то есть имеется в виду то, что там норма 25-5, без разницы. Я только стоял в очереди, у меня бензин закончился. И мне было вообще плевать, какая там, какие у него...
10: Евро 2, евро 3, там. Ну, так об этом и речь.
11: Да, мне вообще... Да, задница, на самом деле. Извините за выражение, но это печально.

0: 2 на заправках.
1: Все, уже все. Евро 2 на всех заправках, бензин евро 2.
0: Евро 2, во-первых, в критических ситуациях, в самую последнюю очередь, на заправках, которые не получают по какой-то причине, не могут получить доступного топлива, ну и так далее. И с маркировкой, с указанием, что это евро 2, вам не имеют права по-прежнему продавать евро 2 под видом евро 5. Должны это указывать отдельно. Где у меня это самое? Короче, это было Депздрав Москвы. Секундочку. Я не вижу. В общем, я эту новость себе оставлял, но куда-то перебрасывал, но теперь не найду. В общем, в этом самом постановлении говорится о том, что разрешено. Но ровно так же распоряжение от правительства и контролирующих органов о том, что этот бензин должен маркироваться, он должен быть указан. Больше того, мы здесь в эфире встречали людей, которые хакнули систему и говорят: да, ребят, они вам должны показывать паспорт топлива по требованию, по вашему. Это не их добрая воля. Как эта журналистка, помните, писала об этом. Вся статья состояла из одной фразы. Это не их добрая воля, это их обязанность. Вы приходите, говорите: паспорт качества, покажите мне. И там выискиваете букву К. Слово евро не выискиваете. Класс топлива там должен быть, вот это все. И там будет буква К. К2, К3. К2 это гора, к тому же. Это класс. Класс второй приравнивается, но это то же самое, что евро 2. Все, проверяйте. Не нравится вам, написано там К2. Не заправляйтесь. Отправляйтесь на другую заправку. Я предвижу появление ресурсов, всяких приложений, которые будут еще и класс евро показывать на заправке. Очередь, наличие топлива, наличие класса высокого. И вот это вот все.

Вот Максим мне пишет, что цена должна быть ниже. Правильно ли он понимает? Ниже чего? Цена должна быть ниже, ниже чего? Ниже какой цены? Какая цена, по-вашему, сейчас должна быть ориентиром для Евро-2? Ситуация, когда на каждой заправке здесь 65, там 85, там 120, и все это на 95-й. Вот ниже какой? Ниже самой низкой, низкой, самой принизкой? Или ниже какой цены? Я не знаю, сколько в цене бензина, логистики, закупочные цены, там вообще всего этого. Поэтому я, ну, не знаю, что она должна быть ниже. Может быть, ниже 80, может быть, ниже 60, не уверен, не знаю.

Sometimes спрашивает вас, аккумулятор сдох по моей вине. Года три ему. Покупать новый или заряжать этот? Я покупал новые всегда, когда такое по моей вине происходило. Потому что аккумуляторы мне не нравятся. Это какие-то технические, биохимические, технические устройства повышенной опасности, повышенной ядовитости, взрывучести, горючести и всего остального. Тащить в дом, заряжать что-то. Не знаю. Я готов возиться, если это, ну, если это действительно великие деньги, и, ну, и покупка его сильно бы ударила по мне и была бы опаснее, чем его зарядка. А так, ну, сколько стоит сейчас аккумулятор? 5, 6, 8, 10, 12 тысяч.

Ну, то есть, давайте переведем на деньги не страшные. 100 евро аккумулятор стоит. Да не, я лучше куплю, честно. А этот, люди, которые привезут мне новый аккумулятор, этот заберут себе. В трейд-ин вообще в какой-нибудь его сдаешь, и они еще и забирают сами, так что тебе возиться с ним не нужно. А потом приедут и новый установят.

0: Едет на Делике. Полиграф Полиграфыч пишет. V8 стоит, ждет, когда снова сможет беспрепятственно жрать бензин. Три горловины. Утилизатор топлива. А еще вы наклейки писали, вешали на них, помните? Этот. К черту топливную экономичность. Ну, я перевожу, конечно, там не к черту было. Может, не на Делике только едет он, наш полиграф-полиграфич, а на велике. Но умному переводчику показалось, что это будет не так престижно, как на Делике. Нету лучше велика, чем что-то там Делика, да? Была такая присказка? По-моему, да.
1: В движении.
0: Недавно менял с доставкой, установкой хорошей мощности. 15 тысяч поменял. Вот Андрей пишет про аккумуляторы. Вот я тоже так делал. У меня купятый, когда стоял у подъезда сколько-то лет, почти 4 года стоял. Ну, я заводил его периодически, но вы же знаете, что периодически заводить — это мертвому припарка. Нужно ездить на автомобиле и ездить мощно, не 5, не 10 минут, чтобы зарядка шла. Ну и, конечно, аккумулятор сдох в какой-то момент. Его поиски — это была отдельная история. Ведь немцы не ищут простых путей, поэтому аккумулятор купят его в багажнике под запаской. А тачка-то без энергии. И как багажник мне прикажете открывать? А он завален вещами весь, как кладовка использовался. И единственная дверь, которая открывается, водительская, ключом механически открыл ее. Все. А багажник-то как открыть? Он же только электрический. Все, не работает. Пришлось через салон разгружать, открывать через переднюю, заднюю, складывать спинки, выгружать все из этого и забираться туда, тянуть за тросик, находить специальное место и открывать таким образом багажник. Все, потом извлекать оттуда аккумулятор и все это. Да, то и тоже так приехали люди с аккумулятором, все привезли, поставили, а это забрали. Ой, это очень хороший Citroën. Мигрант из Кореята, он присылает картинку. Я не помню, как он называется, но недавно, ну как недавно, ну в этом году, в общем. О, глядите, какой шикарный. Класс. Слушайте, я бы себе такой бы вообще просто в Москве. Ой, сказка. Недавно блогер один, по-моему, в Штатах это было, или в Европе какой-то, устроил гонку вот с такими тачками. Это электрическая козюлина. Запас хода у нее не очень большой, мощность совсем небольшая, но прикол в том, что во многих европейских странах, и в Италии в частности, по-моему, управлять им можно с 14 лет, то есть на него не нужны водительские удостоверения как таковые, а если нужны, то как на мопед скорее, чем. Но при этом туда можно сесть, у него есть специальное отделение для чемодана, внутри прям вот рядом с водителем. В общем, это очень креативная, офигенская штука, стоит как мотороллер. Я фотографию показываю вам в трансляции, и вы можете смотреть трансляцию в наших каналах. В этом самом, как называется, в Рутубе и во ВКонтакте. Прикольно. Сейчас я найду эту гонку. Еще за этой гонкой нужно было следить. Это вообще было очень-очень смешно. Просто как они гоняли. При том, что, казалось бы, мощность одинаковая, запас хода одинаковый, но выбор стратегии, вот насколько выбор стратегии имеет значение. Citroën. Так, как это пишется? Citroën. Сейчас у нас новости уже. Я сейчас найду, и этот видосик мы посмотрим. Выбор стратегии, насколько открываешь ключом машину, открываешь капот, подключаешь любой рабочий аккумулятор клеммами специальными для зарядки, он обозначен на аудио. Ага, да, ну это проще, конечно, да. Открываешь ключом машину, открываешь капот, подключаешь любой рабочий аккумулятор. У меня же, ну, у каждого же нормального человека всегда при себе рабочий аккумулятор. Всегда. Всегда ты носишь с собой рабочий аккумулятор, и ты такой, ты просто открываешь, подключаешь любой рабочий, и все. Спасибо большое. Я этот алгоритм запишу. Спасибо большое.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Норвежские власти арестовали российское судно «Профессор Молчанов». Обеспечительная мера наложена решением окружного суда «Нур», «Трумс» и «Сенья» от 31 августа по ходатайству украинской компании «Нафтогаз» по принудительному взысканию компенсации через иностранные инстанции. Киев требует удержать с Россией чуть больше 4 миллиардов долларов без учета процентов в качестве компенсации за потерю своего имущества на Крымском полуострове. Профессор Молчанов принадлежит Росгидромету и выполняет задачи по мониторингу и снабжению полярных станций, а также задействован в коммерческих экспедициях. Судьба находящихся на борту пассажиров и экипажа сейчас решается профильными органами Норвегии. Находящемуся в порту Баренцбург судну запрещено покидать место стоянки, а губернатору Шпицбергена поручено принять меры для предотвращения его перемещений. Владимир Путин призвал не допустить депопуляции Дальнего Востока и напомнил о героизме предков. Президент подчеркнул, что ключевой задачей государственной политики остается предотвращение оттока населения с дальневосточных территорий. На торжественной церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в ДФО глава государства напомнил, что освоение этих земель прошлыми поколениями носило абсолютно героический характер. Отдельно Владимир Путин отметил дополнительные усилия по удержанию жителей и развитию Приморья и всего Дальнего Востока, которые принимаются властями еще с начала 2000-х годов. Росавиация назвала незаконными украинские документы о воздушном пространстве России. Они не имеют юридической силы, говорится в нотам, оперативном извещении ведомства об аэронавигационной обстановке. Заявление опубликовано в мессенджере «Макс». В нем российские авиационные власти подчеркнули, что транспортная инфраструктура страны функционирует в плановом режиме, безопасно принимая и отправляя внутренние и международные рейсы. Документ стал ответом на заявление Владимира Зеленского о намерении сделать российское небо небезопасным с помощью беспилотников. Владимир Путин назвал угрозу украинского лидера прямой заявкой на государственный терроризм. В РПЦ назвали сроки выставления мощей Дмитрия Донского для всеобщего поклонения. Они будут доступны 7 сентября в храме Христа Спасителя. Святыням можно будет поклониться, проходя мимо, но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся, уточнил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Ранее в РПЦ сообщили, что 6 сентября патриарх Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход, который пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, ощущается как плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Реклама.
4: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
7: в этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
8: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять. Мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7.36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. И нашел я эту козявку от Ситхаэн. Называется это Ами, как Монами. Ами, это что-то, Ами, кто французский знает? Монами, Мончагами, Ами, это что такое? Это что-то такое, что-то милое, что-то такое нежное. И вот эта гоночка, посмотрите на них.
11: Ты avec Little Big Wave, avec Sylvain? Avec Sylvain,
12: c'est avec Sylvain.
11: C'est les deux Sylvain.
0: В полнейшей тишине мчат.
11: C'est ça, c'est bien ça.
0: Ну класс.
11: Ой, toi, l'attention qui toujours.
0: Ну шикарно. 100 кругов нужно было проехать им. Это 45 километров.
11: Donc là, il va devoir se ranger derrière la.
0: По стадиону просто. Но это велотрек, я так понимаю. Велотрек внутри футбольная площадка. Страсть, видите, какие. Обгоняет, притирает еще, смотри-ка.
11: La ligne droite opposée, attention, il reste encore un secteur extrêmement dangereux.
0: А один все, кранты уже выработал энергию.
11: Attention, attention. Il va maîtriser jusqu'au bout. Et voici le
0: vainqueur de la course. Finita. Все, la fi. Это, наверное, финиш означает. Значит, на колесах в некоторых странах можно рулить без прав, с 14 лет уже можно пользоваться. 100 кругов, 45 километров, 44,5. До 45 обычно разгоняются, но им электронную вот эту ограничитель увеличили до 65 километров. Но при запасе хода 75 обычном рост скорости, конечно, сказался и на запасе хода. И поэтому 45 километров, это прям вот впритык. И нужно было дозировать все это. Ну, классно, классно. А вот так он выглядит. Вот фоточки я вам покажу его. Ами. Ну, сколько стоит, не помню. Но какие-то сущие копейки. Видите, у него даже стеклоподъемников никаких нет. А окошко просто приоткрывается, форточка такая вверх. Ну, в общем, очень стильные. Что ни говори, вот, но нужно отдать им должное, что французы в дизайне очень умеют. Еще вот эта милая деталь, видите, на двери такое выштамповка, как будто гнездо для USB зарядки. Стилизовано все так, что это вот, ну, как игрушечка такая. И даже вот как будто USB-шка гигантская такая должна подключаться. Очень классный. Вот я бы, конечно, бы вот вместо, чтобы питбайки эти идиотские, вот такое лучше покупать детям. Ну уж если прям вот. Во-первых, там все системы безопасности, подушки безопасности, ремни, все есть. Во-вторых, ты обычный, заметный участник дорожного движения. не разгонишься, в дерево не влетишь, КамАЗ тебя не переедет, не заметив, и все остальное. Вот это вот я понимаю историю. Смотри, какой стильный. Даже, видали, спойлер есть у него на крыше. Салончик вот такой. Все, уже предусмотрены держатели для телефона. Прям, ну, вот штатные вот они там стоят. Подстаканнички такие, все аккуратненько. Вместо дверной ручки ремешочек. Так, ремешочек, дергаешь за ремешок, красивый. Видали? Вот так. И он еще и двухместный, точно, да. Там вот есть второе место, то есть можно вдвоем ехать с приятелем или с приятельницей. Шикарный. Сколько стоит, правда, я не знаю. Citroën Ami. Так. Сколько стоит? Сейчас мы посмотрим. Цена... А где она должна быть? Цена во Франции, да? Наверное, цена во Франции. Сейчас посмотрим. А тут же вспоминается наш отечественный проект. Цена во Франции. Наш проект «Атом». За 4 миллиона рублей. 7999 евро. Иногда в объявлениях или при акциях можно встретить более низкую стартовую цену, 7390, но обычно это цена до учета каких-то государственных субсидий или специальных предложений, поэтому лучше уточнять условия у дилера. Модель периодически обновляется, в 25-м прошел рестайлинг, где проверить самый надежный способ, цены, хотите подсказать? Не, не надо ничего подсказывать. Ну вот, давайте округлим 8 тысяч евро. Или, сейчас очень удобно считать, или 800 тысяч рублей. Правильно я считаю? 800 тысяч рублей. А, вот, вместо дурацких питбайков. Но родители же на детишках не привыкли устраивать жизнь так, чтобы было все правильно. Правильно? А надо еще устраивать так, чтобы подешевле было. Поэтому питбайк, конечно, там за 50-100, 150 тысяч рублей, это же, конечно же, это выгоднее. Это друг по-французски, ами. Монами. Монами, это значит мой друг. Но мне казалось, что так говорят про друга противоположного пола. Как бы друг в этом, в интимном смысле слова. Нет? Монами. У меня кирпич стоит под окном, и стартер только... вот пойду найду аккум в багажнике, чтобы переставить и запустить тачку. Это к истории, что аккумулятор умер. Понятно. У меня кирпич стоит под окном... Окей, ладно, все, это мы прошли. Еще такой апелечек видел, мигрант говорит, в Милане такой. Да, такие автомобильчики при нынешней зеленой повестке европейской, которая уже давно показала европейским автомобилистам, что управлять автомобилем дизельным ли, бензиновым ли, становится крайне и чрезвычайно затратно. Это очень-очень болезненно бьет по бюджету. И в этой связи, чем меньше ты зависишь от топлива, тем лучше. Это нам тоже очень полезно было бы перенимать. Вот сейчас мне тут скажут, начнется история про то, что да, но сколько они зарабатывают и все остальное. Это я вообще даже... Нет, хочу, могу подискутировать на этот счет. Тем более, что у нас вот есть... На связи мигрант из Кореатаун, житель Калифорнии, человек, у которого бизнес свой, все, он занимается, недавно приобрел себе Е-класс, остался стингер у него еще, может, даже грузовичок какой рабочий есть или несколько, не знаю, это вот такое, вот, и можно обсудить с ним, вот, его, мы когда-то даже это делали. Вот как выглядит вообще потребительская корзина, общежизненная потребительская корзина. Вот у него, у человека, который представитель среднего класса в Америке. Ну, там такая, она довольно закредитованная. Вот, и при том, что денег получается сколько-то там тысяч в месяц, а тратится практически вот это все. Сразу так вот, там кредит, сюда за дом, сюда за машину, сюда за это, страховки, медицина. Это называется паритет покупательной способности. Одна из тех вещей, о которых все слышали, но не очень многие делали следующий шаг, чтобы уточнить, а оно, собственно говоря, что это такое, этот самый паритет покупательной способности. А я изучил его. Угу. И хочу вам сказать, что по этому паритету покупательной способности мы здесь, ну, не то чтобы совсем в шоколаде, но точно совершенно чувствуем себя лучше, чем такой же человек на Западе. В частности, в Америке, если с Америкой сравнивать. Ну, у нас просто резервная валюта мировая была до недавнего времени, и сейчас остается в западном мире доллар, и поэтому прикладывается к Америке. Да? Ну, вообще, само понятие паритет, это означает, что ты в отрыве от чего-то, к чему ты будешь прикладывать, нельзя его выяснить. Выяснить его можно только прикладывая к чему-то, сравнивая с чем-то. Вот. И по паритету покупательной способности мы живем, вы живете, если в двух словах, гораздо лучше, чем человек, который зарабатывает столько же, сколько и вы в Америке. То есть для того, чтобы так жить, как живете вы в Америке, им в Америке нужно процентов на 30-50, в зависимости от состава корзины потребительской, процентов на 30-50 больше зарабатывать, чтобы жить вашу жизнь. На 30-50% больше. Понятно? Вот. Но это отдельная история. Хотите, мы там вернемся к ней, может быть, попозже. Сын купил сначала бустер по цене аккумулятора, а недавно аккумулятор чуть дороже бустера. Теперь вроде как застрахован, если новый аккумулятор сядет. Вот. Сначала был приобретен бустер, наверное, очень помогло, и был приобретен аккумулятор. Лучше сразу покупать то, что подороже, но получше. Это же про это, по-моему, наша поговорка про скупого, который платит дважды. Да? Да. В ЕС дорогие автомобили только на прокат, если хочешь, Фольц любит в Германии больше, чем все остальные марки. В ЕС дорогие авто только на прокат. А, в смысле, что обычно люди не покупают себе дорогие автомобили, предпочитая маленькие, а дорогие в прокат можно брать. Ну, как, обычно да, но ведь есть и состоятельные люди в ЕС. Те могут покупать себе. Граждане, бывшие жители Советского Союза и бывшие жители, бывшие граждане России, может, некоторые из них до сих пор граждане России. Вот, они приезжают туда, там пытаются найти нового себя, покупают себе там большие кроссоверы, распугивают всех в округе. Люди впервые, может быть, видят вообще, что в мире бывают такие большие автомобили, какие-нибудь рейндж-роверы, ну и так далее. Какой процент людей слушает программу «Эту за рулем»? Илья спрашивает. Вы знаете, такое, по-моему, голосование вы слушаете, вот, шоу «Мотор» вы слушаете. Вот у нас было такое голосование, пожалуйста, 1288 голосов. Не знаю, насколько вы будете считать это репрезентативным. А, нет, это голосование было не потому, как вы слушаете, а где вы слушаете. В Москве, Подмосковье, России, ближнем зарубежье, Европе за океаном. В Москве 64%, раз уж я нашел результат этого голосования. В Подмосковье 28%. Таким образом, у нас, соответственно, 92% это слушатели Москвы и Подмосковья. А как проголосовать? Вы слушаете «Моторы»? А, вот, есть и такое про радио тоже. А, но это радио, но не в автомобиле, это вообще. В радио или в интернете. В радио слушают 67%. А в интернете 33%. Сейчас я посмотрю, может быть, где-то даже проводилось какое-то голосование. Нет, наверное, нет. Вот в машине, не в машине. Не знаю. Можно провести такое голосование. Другое дело, что пока едешь, слушаешь, а кто-то пока едет, слушает, а потом вышел и продолжает слушать где-то в другом месте. Допустим, в приложении в телефоне. А кто-то дома слушает сначала, в наушниках бегает, а потом пока едет в машине, слушает. Поэтому здесь нужно, знаете, вводить фактор времени. Ну, сегмента временного. То есть в какое время конкретное. Потому что, там, условно, в 7.30 1% за рулем, а в 8.30 другой процент за рулем. Поэтому я думаю, что это плавающая такая величина. В этой гонке еще чуть увеличили мощность и, соответственно, скорость этих микромашинок, но смешно вышло, да. Да, это, наверное, про Ситроены. Видел вчера одного чудака, авто загорелся на заправке, который заливал в канистры в салоне. Согласитесь, все хозяева Рено и Ситроен, мягко говоря, чудные люди. Что на дороге, что по жизни. Да все люди чудные. Чудные люди. Мы все бываем чудными. Это же зависит от обстоятельств, не от автомобиля. Вот. А то, что канистры были в салоне, и он в салоне все это заливал, это, в общем, конечно, характеризует. Это характеризует. Нужно, чтобы компания Renault Citroën запретила ему в будущем приобретать свои автомобили. Все, потому что это, видите, как негативно сказывается на репутации. А у меня, пишет Виталий, Rapid, это Шкода, вероятно, атмосферник потребляет все подряд. Вообще пофиг ему, какой бензин. Вообще пофиг. И тут, конечно, мы приходим к еще одному умозаключению. Что то, что кажется кому-то смешным, нелепым, простым и забавным, это смешно, нелепо, просто и забавно только в определенных обстоятельствах. Измени немножечко обстоятельства. Чуть-чуть, капельку измени. И это смешное, нелепое и забавное окажется очень удобным, практичным и комфортным, и правильным. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Да.
12: Да, доброе утро. Меня зовут Москва. Вот такая ситуация на Киевке. Еду в Москву, с Филатовского повернул. А на разделительной где-то в районе не доезжает ТЦ «Соларис». Вот где вот эти ограждения, лось. Только не пойму, живой то ли мертвый. И пробочка, область, и все едут, притормаживают.
0: А что, он стоит или сидит?
12: Не, как-то он лежит, но я проехал лежит. Как-то быстро, не понял даже, не заметил. То ли он мертвый, там МЧС, ГАИ. Что-то было с ним делать.
0: Если бы он был мертвый, если он от стресса только умер. Потому что если лось мертвый, значит его сбили. А если его сбили, то машина должна была стоять разбитая очень сильно рядом.
12: Не-не-не, он прям на разделительной между этими вот от двух. Ну, посередине вот идут такие, как забор такой.
0: Он между ними. То есть он...
12: Между ними, получается, не то, чтобы он сбитый.
0: Наверное, хотел перепрыгнуть, и что-то запутались, наверное, ноги такие длинные.
12: Походу, там застрял, что-то такое.
0: Возможно.
12: Удивительно.
0: Понял, спасибо. Спасибо большое. Ведь сам себя поместил в заточение. Вот уж если выбирать чудных каких-то существ, так вот лоси довольно чудные. Угу. Вот так вот смотришь на их поведение. Очень чудные. А это М9 шикарно. Берите, не глядя. Вот тут пишут. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Возьму, конечно. Но для начала надо взять где-то... Сколько она стоит? 11 миллионов. Надо взять где-то сначала 11 миллионов. А потом вспомнить, что в этом сегменте представлен целый ряд автомобилей, которые... Сам сегмент таков, что в нем плохих автомобилей не бывает. В этом сегменте работает Zeekr 9X, по-моему, да, он называется. В этом сегменте его брат Линко 900. В этом сегменте Lissan Li9. В этом сегменте Aita M9. В этом сегменте еще целый ряд... больших кроссоверов, очень мощных, очень последовательно гибридных, очень крутых, очень оснащенных, и они друг друга стоят. Сейчас еще Voya собирается вывести свой вариант такого же большущего, такого же роскошного, и это, я думаю, будет в определенном смысле слова вызов и очень сильное предложение зарубиться для всех остальных, потому что, как показывает практика ценообразования Voya, сейчас я посмотрю, что это будет, потому что у них, по-моему, уже анонс даже на сайте есть этой премьеры. Как показывает ценообразование Voya в связи с российским производством, которое процветает, насколько я понимаю сейчас, Это автомобили, которые предлагают, если не больше, то столько же, сколько предлагают и конкуренты, но за совершенно иные деньги. Абсолютно иные деньги. Так, Вселенная, поиск, сервис, клуб, дилеры, модельный ряд. Вот, модельный ряд. Последовательные гибриды, параллельные гибриды. Фри, мечта. Называется он Тайшан. Встречайте в России новый Voya Тайшан. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер. А что, он параллельный? Величественный облик. А, я же могу показывать. Вот, пожалуйста. Величественный. Ну и пойди скажи, что это не то же самое. Вообще их очень сложно определять, вот эти вот огромные кроссоверы. Как-то в отличие от автомобилей, кроссоверов сегмента SUV B, SUV D, даже SUV E, кроссоверы SUV F сегмента, они какие-то прямо вот... Хотя этот отличается. Этот отличается, нужно отдать ему должное, что есть самобытность. 517 лошадиных сил. На электротяге 280 километров. 1120 запас хода. 5,5 до сотни. Полный привод. Вот так выглядит внутри. Вот так выглядит снаружи. Изысканное гостеприимство. Видите? Весь такой, весь прямо вот на пафосе. Сколько ж такое может стоить? А, действительно, разные варианты отделки. Какой-то бордо, серый, песочный. Очень красиво. Галерея, СМИ, о нас. Есть даже какое-то видео. Давайте видео посмотрим. А звук? Спасибо. И логотип нужно им отдать должное. Voya тоже красивый. Ну, стоит он такой вот. Вокруг золота такое. Ага. Звездным небом подсвечиваются ниши дверных ручек внешних. Какие-то диодики там такие. Вот какой большой Тайшан. Шайтан. Voya. Все. Когда, не знаем. Чего? Запас хода под... Все. Вся информация. Мы не знаем, когда. Звонить не буду никому из Voya, ладно? Вот 31 августа 2026 официальный партнер КОС Москва. Что, Тайшан прям стал официальным партнером? Конечно, пока едем и слушаем. Саша Якимов вот отвечает на вопрос. Российская премьера флагманского Тайшан и начало официальных продаж пройдут в дни крупнейшей международной ярмарки современного искусства. Ничего себе, что написано. И начало официальных продаж. Бренд, тра-ля-ля, стенд Voya, окей, хорошо. Предзаказ для коллекционеров и профессионального сообщества состоится 3 сентября. Предпоказ, извините. И профессионального сообщества. Так это же для меня завтра. А я не смогу быть завтра. Специально подгадали, видите. Традиционно поддерживает культурные. А где же продажи тогда? Как они стартовали? И как можно вообще тогда понять, сколько это может стоить? Потому что он пока еще в качестве анонсов преподносится. Любопытно. Ну, в общем, завтра будут новости какие-то. За рулем ничего не видно. Артур Пирогов сообщает. Господин Пирогов... Вы всегда можете зайти на сайт Voya официальный, посмотреть там этот Тайшан и это видео. Можете просто не на сайте, а где угодно посмотреть. большой, величественный, мощный, престижный, с непонятным ценником автомобиль.
13: Моторы.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Марко Рубио заявила о полной концентрации Уиткофа и Кушнера на переговорах по мирным соглашениям. Речь также идет об урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США. В интервью Fox Radio он пояснил, что не планирует лично вести переговоры по Украине и Ближнему Востоку, поскольку администрация выделяет под эти задачи переговорные группы. «У нас есть люди, чья задача состоит в том, чтобы вести раунды по мирным соглашениям. Это Стив Уиткоф и Джаред Кушнер», — уточнил Рубио в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли он взять на себя более заметную роль в работе по мирному урегулированию. Норвежские власти арестовали российское судно «Профессор Молчанов». Обеспечительная мера наложена решением окружного суда «Нуртрумс» и «Сенья» от 31 августа по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Киев требует удержать с России около 4 миллиардов долларов без учета процентов в качестве компенсации за потерю своего имущества на Крымском полуострове. Профессор Молчанов принадлежит Росгидромету и выполняет задачи по мониторингу и снабжению полярных станций, а также задействован в коммерческих экспедициях. Судьба находящихся на борту пассажиров и экипажа сейчас решается профильными органами Норвегии. Судну, находящемуся в порту Баренцбург, запрещено покидать место стоянки, а губернатору Шпицбергена поручено принять меры для предотвращения его перемещений. Евросоюз одобрил приостановку действия импортных пошлин на товары из Армении. Двухгодичные торговые льготы охватят около 80% всего экспорта республики в европейские страны. Данные приведены в заявлении Совета ЕС. В Брюсселе подчеркнули, что экономический шаг направлен на поддержку Еревана после недавних проверок и жестких ограничений со стороны Россельхознадзора. Мера коснется почти 99% объемов свежих овощей, фруктов и цветов, а также более 91% алкогольных и безалкогольных напитков, которые ранее традиционно поставлялись в Россию. Для сохранения нулевых пошлин Еревану предписано строго соблюдать правила определения происхождения товаров, не вводить барьеров против европейского импорта и следовать принципам соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. В Крыму ввели временной график продажи бензина на АЗС. Теперь приобретать топливо можно один раз в сутки в течение 4 часов. По 2 часа утром и вечером. Бензин и дизель будут отпускать с 8:00 и до 10 часов утра и с 18 до 20:00 часов. По словам главы республики Сергея Аксенова, текущие объемы завоза нефтепродуктов пока не покрывают внутренние потребности региона, из-за чего вводятся временные ограничения. Для удобства водителей Минтопэнерго Крыма будет ежедневно в 7 утра обновлять интерактивную карту заправок полуострова. Это позволит автомобилистам за час до открытия утреннего окна узнавать, на каких именно станциях топливо есть в наличии. Погода в столице плюс 17, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
15: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом.
13: Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
18: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
17: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
18: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
18: «Говорит Москва».
17: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
18: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
17: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
17: Время начинать движение.
0: Мотор, мотор.
17: Так говорит Москва.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, первой осенней недели. Половина позади, половина впереди. Там впереди все самое лучшее, красивое, светлое, волнующее, вдохновляющее, безусловно. Ну и Михаил Захарович, он же Захарович, по-моему, Михаил Захарович. Про 3 сентября. Костры рябин горят уже, горят там костры рябин. Посмотрите, гляньте, что там с кострами рябин. Пока что горит только Дастер. Мы видим этот Дастер потрясающий. Борис, спасибо за видео. Я забрал. Забрал и уже перепостил. Вот, когда мы говорили о французах. Вот, ну, теоретически, ну, вообще фактически, говоря о французах, мы говорим о французах. Но говоря о Дастере, мы говорим о румынах. Поэтому, когда прозвучала фраза «вообще люди, предпочитающие французские автомобили, немножко чудные». Ну, давайте скажем так, люди, предпочитающие румынские автомобили, дача, Дустер, вот они, может быть, немножечко чудные. Значит, чувак заправляет топливо в канистру, установленную на заднем диване, дача, Дастер. Что же могло пойти не так? Вопрос. Пойти не так могло все, что угодно. И оно так и случилось. Это закон Мёрфи. Все, что может случиться говняного, обязательно случится рано или поздно. И вот с ним это произошло. Женушка егойная тут же закрывает дверь в автомобиль, справедливо предполагая, наверное, что ну, там должен закончиться кислород, и огонь, наверное, сам угаснет. Но вообще-то кислорода в салоне много, вот, и за то время, пока он там закончится, автомобиль загорится просто весь уже, вот, поэтому, ну, смотрим, вот, то есть он заправляет, а что случилось, не знаю, может, статическое напряжение, еще что-то, ну, не видно, чтобы он прикуривал там или зажигалкой подсвечивал себе, смотрел, сколько еще осталось. Но вспыхивает очень быстро все. Вспыхивает и горит все очень-очень знатно. Огонь уже вырывается через заднюю, переднюю, водительскую. Он хватает огнетушитель у колонки, начинает тушить. Ничего не помогает. Женушка забирает сумку свою спереди. Вот он уже, огнетушитель ему привезли такой, который на колесиках, чуть побольше. И уже при его помощи, при помощи пены, они заливают машину. И, кажется, потушили, в этот момент заканчивается видео. Чтобы у вас не было разочарования, которое возникает обычно, когда хочется чихнуть, но не получается, или зудит в ухе, чешется, но так глубоко чешется, что ты не имеешь возможности чешется где-то вот прямо вот где барабанная перепонка. Это такой вот. И ты не можешь добраться туда своим толстым даже мизинцем. Для этого ватная палочка нужна. Но и она очень часто не помогает. Это вообще вопрос, ответ на который должен принести Нобелевскую премию по медицине. Что же оно там чешется? Бывает такое в ухе, такое, что... Не... Вот такое чувство еще возникает тогда, когда... Чувак в эфире рассказывает про какое-то видео, которое он показывает в каком-то приложении каким-то людям, которые это смотрят. А ты тоже хотел бы это посмотреть, но не можешь. Я в телегу перекинул это видео, потом, когда сможете, смотрите, Щукин и все, телеграм-канал. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
12: Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
0: Да, спасибо, спасибо вам за внимание, да, я слушаю.
12: Как раз сейчас, возможно, жена едет. Хотел бы поздравить ее с 20-летием нашего брака. Можно вашу передачу
0: использовать? Вы уже это сделали. Поздравляем вас. Как вы терпите? 20 лет — это какая свадьба?
12: А как она меня терпит? У меня замечательная жена, но я не очень замечательный муж.
0: Да. 20 лет. Какая это свадьба? 20 лет.
12: Фарфоровая.
0: Фарфоровая свадьба. Это лучше, а серебряная это какая? 25? 20 лет. Свадьба. Хорошо, как зовут жену-то, хоть скажите?
12: Екатерина. Девичество Устинова.
0: Екатерина Устинова. А фамилия Устинова, дворянская. Екатерина Устинова, как вы терпите его вообще? Такое название символично. Фарфор, материал красивый, благородный, но при этом хрупкий, требующий бережного обращения. Точно так же и союз супругов за 20 лет становится зрелым, глубоким, наполненным общими воспоминаниями. Но по-прежнему нуждается в заботе, внимании и уважении. Все. Он по-прежнему все еще хрупкий. А когда брак прекращает быть хрупким? 50 лет совместной жизни. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
12: Доброе утро, Роман. Костя,
0: да, Костя,
12: знаете,
0: приветствую.
12: Чуть-чуть рубрику бесит.
0: Так.
12: Вот сейчас стоял на заправке.
0: Угу.
12: Передо мной было две машины. И вот прямо передо мной стоял парень на Мазде MX-5.
0: Да.
12: И вот ему обязательно надо было залить канистру. Ему три раза отключали заправку, и он три раза бегал ругаться туда, внутрь. И вот вместо того, чтобы заправиться за 10 минут три машины, я за ним простоял минут 25. Потом он бросил шланг на землю и нервно со свистом улетел с заправки. Ну вот, конечно, бесит, что запрещают заправлять в канистру, потому что, ну, мне тоже надо, у меня тоже бензокоса есть. Но если уж тебе запрещают, ну, будь ты человеком, а? Ну, что ты остальных-то в очередь держишь?
0: Ну да, ну да. А, раз уж пошла такая свадьба у нас в рубрику «Достал», у нас же есть отдельная даже специальная штучка для нее. Такая, я не знаю, я не использовал ее уже миллиард лет. Где у меня программа «Моторы»? На чемодан. Имена. Моторы. А как? Нет, это анонсы. Папки. Папки. Моторы. Вот. Моторы. Нет. А как же найти-то ее? Она же должна у меня быть. Эта рубрика «Достала». Там должна быть отбивка специальная. А есть только краш-тест. Ну ладно, не будет отбивки. Достало, хорошо. Достало, что не можешь просто взять и сразу... Значит, заметьте, не я это начал. Это вы это начали. Значит, еду я сегодня по набережной. Неважно по какой. По любой набережной. На любой набережной такое бывает. Значит, правая полоса только прямо, левая полоса только налево. Левая полоса только налево, там мост надо переехать. Обводного канала. А правая полоса только прямо. Вот, и стоим, значит, в правой полосе передо мной стоит автомобиль. Я подъезжаю, стою за ним, потому что мне прямо. В левой полосе стоит здоровый такой чувак, но не здоровый, там коэффициент мышечной и жировой массы не в пользу мышечной, скорее в пользу жировой. Ну, в смысле, ну, он толстенький такой. Стоит на скутере. Скутер, которые могут ехать быстро, ну, больше маленького скутера, такой средненький какой. Я не скутеролог, я не знаю, как это называется. Значит, стоит на скутере, вот, и стоит хорошо, конкретно по центру полосы левой, которая только налево. Там и знак висит, и на асфальте нарисован. Все, включается на зеленый, автомобиль передо мной едет прямо, а набережная там узенькая. После реконструкции всех набережных вокруг обводного, вы знаете, там сделали такие набережные, ну, эти проезды вдоль набережных, что они вот на один автомобиль ровно. Ну, я еду, передо мной Genesis был, G80. Я еду за ним сразу же. И этот чувак на мотороллере на этом тоже едет вместе с нами прямо из этого ряда, который только налево. А набережная, как я уже сказал, узенькая. И он едет и в меня, в бок прямо едет, в бок прямо. Я ему так, дескать, ну, алло, у меня регистратор висит, все, это даже на регистраторе, я думаю, видно. Вот, он, ноль внимания, а потом он просачивается, он втискивается все-таки, быстро меня решил обогнать и начинает передо мной ерзать. Такой раз прямо передо мной, такой чуть-чуть притормаживает, все. А дальше на набережной тоже светофор. И оказывается, что у нас есть возможность с ним поговорить. Я открываю окно. Вот. И диалог такой у нас получается. Уже когда глаза в глаза, он такой: «Ну я ошибся!» И все с вызовом. Он такой: «Ну я ошибся рядом! Я ошибся, я рядом!» Я говорю: «Чувак, ну что так сейчас было вот это?» «Ну ошибся, я говорю!» То есть я говорю, ты нарушаешь, в общем, не ошибся, а нарушаешь. «Ну, нарушаю, ну, те, что трудно было пропустить», — говорит он мне. «Нарушаю, ну что, трудно было пропустить?» Вот это понимаете, в чем дело? Вот это такая философия психологическая, из-за которой вам ломают носы. Не именно вам, мотоциклистам, вообще. Ненавидят, бьют, штрафуют. Что-то с вами постоянно происходит какое-то напряжение. Вы ощущаете, что вокруг вас происходит какое-то напряжение? Конечно, в этом напряжении, с вашей точки зрения, виноваты окружающие идиоты. Вас окружают идиоты. Ну что, сложно было вот этому идиоту на Evolute iSpace пропустить меня? Это удивительная подмена понятий, которая происходит в вашем сознании. Но она не имеет ничего общего с реальностью, с той реальностью, в которой живут обычные люди. В нашей реальности, в реальности обычных людей, что если ты не прав, и ты осознал, что ты не прав, и тот человек, в адрес которого ты не прав, тоже это осознал, то ты не продолжаешь настаивать на том, что ты все-таки закончишь свою неправоту. Проще говоря, если ты не прав, то почему твой мозг говорит тебе, что человек, в адрес которого ты ерзаешь, притираешь его и втискиваешься в него, он должен тебя пропустить? Почему твой мозг не подсказывает тебе в какой-то момент: «Бро, ну ты не прав, давай встроимся сзади, проедем». Ведь я ему говорю: «Дружище, ну, пожалуйста, прошу тебя, запомни это, может, тебе жизнь спасет. Хотя мне на твою жизнь плевать вообще. Мне за свою жизнь обидно, что вот

0: Вы видели эти ситуации? Когда рейндж-роверы какие-нибудь, мерседес, из них выскакивают чуваки, ты че, я тебе сейчас... То есть он выехал навстречку и требует, чтобы его пропустили дальше. Ты должен съехать в кювет, подпрыгнуть, испариться, но ему надо проехать дальше, а тут ты стоишь в своем ряду. Ты че, совсем что ли? Вот это что за психология такая, а? Вот, понимаете? И сталкиваясь с этим, как бы думаешь...
1: Алло?
0: Что же, как с этим быть? Надо извиниться, может, надо сразу перед таким человеком сказать, да, ты не прав, но ты на всякий случай меня прости, потому что я тут, ну, мало. Да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
1: Алло?
0: Да, говорите.
1: Здравствуйте, это Андрей из Краснодара, постоянный радиослушатель.
0: Здрасте, Андрей, очень приятно, классно, что вы постоянный.
1: Хотел бы поговорить по поводу вот соблюдения правил дорожного движения различными вот скутерами, да, электро, да, самокатами и прочими средствами, которые все больше и больше у нас появляются, вот. Но нет никакой культуры передвижения на дорогах. Потому что нету никаких школ, где бы уже пора обучать этих людей правилам ПДД. И, ну, хорошо, можно быть в школах как-то факультативно вели этот урок, чтобы людям объясняли, что с велосипедов, самокатов, с мопедов на переходах все-таки лучше...
0: Слезать, и, конечно, да, конечно. Потому что он пешеходный и, переход, а не это, переезд, он не переезд.
1: Это самое... простое, что
0: ну
1: он
0: да.
1: нарушает.
0: Ну
1: вот.
0: Да.
1: И можно было бы какое-то все-таки в школах уже, ну, так, такое общество мобильное, что уже очень рано дети садятся за руль. И, конечно, им надо все, ну, я помню, у нас даже в детском садике что-то такое было, какие-то знаки учебные стояли, какие-то цветовые переходы.
0: Да,
1: ну,
0: да и сейчас,
1: нас...
0: вы знаете, спасибо большое, Андрей, спасибо. Краснодар, Краснодару привет, вы там держитесь, у вас очень красиво, временами тревожно, и погода суровая бывает у вас там. Скоро, наверное, будем у вас тоже. По какому-нибудь тесту, вероятнее всего. Значит, и сейчас тоже такие инициативы есть. И если вот посмотреть на в телеге ГИБДД, к примеру, там постоянно какие-то мероприятия, где-то открытые двери, в преддверии 1 сентября они что-то проводят. Раньше у больших компаний были социальные их инициативы, они устраивали детские школы, вождения такие, где на маленьких машинках, каталках, дети там лет с трех уже, можно было... Понятно, что у него, ну, больше из этого не запомнится, но что-то может зафиксироваться. И такие треки там, ну, в разных больших помещениях делали, где аналог дорог, пешеходные переходы, знаки, как пропускать, их учили, все это. Какие-то фильмы, мультфильмы показывали. Безусловно, все это нужно делать. Это, конечно. Но понимаете, в чем дело? Как сказал Песков об армянах, что мы не можем быть большими армянами, чем сами армяне. Мы не можем в вашем референдуме за вас проголосовать. Вам самим нужно это сделать. Вот. Так и в данном случае мы, правоохранительные органы и все остальные, не могут быть большими родителями, чем родители для своих детей. Это просто физически невозможно. И, соответственно, если... наплевать, не просто наплевать родителям, а если родители вот такие скутеристы родители, как он ребенка-то учит? Как? Никак. Как он кверху, как у нас говорили в детстве. Вот так он его и учит. Да, а вот с этим-то что делать, не очень понятно. Закладываю ли я время, чтобы общаться по пути на дорогу с гаишниками, например, если случится? Хороший вопрос. Спасибо большое. Вам нравится подсматривать за тем, что происходит на кухне? Конечно, закладываю. Конечно. Когда-то, давно, еще в прошлой жизни, Сергей считал, если ты пришел позже, чем ровно за полчаса до эфира, то ты опоздал уже. То есть нужно было приходить... вот, ну, 27 минут. Там, к примеру, эфир с 7 был. В 6.27 нормально еще. В 6.32 он уже звонит мне по телефону. Роман, все нормально у вас? А это все нормально, я понимаю, что это уже... Ну ты че, мужик, вообще ты че, ты не помнишь.

0: что ли, правил. Вот такое вот. Так что было такое правило. И привыкая к этому, я по-прежнему стараюсь придерживаться этого правила, поэтому запас такой, что... Ну, вот сегодня я был к 7-часовому эфиру, я был в 6.26 или в 6.25, что-то такое приехал. Еще успеваешь в магаз забежать, кефирчика взять и все такое. Поэтому, да, определенный запас, конечно, я закладываю, но я не закладываю его. Это ты начинаешь, когда ты привычку вырабатываешь, тогда ты закладываешь. А сейчас ты уже ничего не закладываешь, ты просто живешь в этом режиме. Это просто график такой. А в него уже заложена вот эта вся штука. Еду 60 километров в час, никого не трогаю. Какой-нибудь водитель выезжает справа из дворов, еле-еле едет, набирает скорость. Да, да, это тоже так бывает. Они еще обычно перед этим долго стоят. Он выезжает и стоит. Такой, выехал уже, и стоит, смотрит на тебя. Ты едешь, а он стоит, он принимает решение, у него скрипят шестеренки, идет расчет, синус, косинус, квадратный, вектор расстояния на скорость, он высчитывает, и потом думает, наверное, успею. И уже, когда ты прямо к нему подъехал, он выезжает прямо перед тобой, и так раз, и никуда не спеша продолжает медленно ехать. Вот. А Екатерина Меньшова, между прочим, которая Александра Николаевича жена, 19 лет уже его не достает. Он так и написал. Вот сейчас у меня 19 лет не достает. Как с этим нашим, помните, этим губернатором, с этим юмористом был, когда он рассказывал про... Я на этом конце деревни никого не трогаю. Мой батя на том конце никого не трогает. Морда красная, да, иду из бани. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: Да, вот я вчера тоже, то есть из бани такой.
0: Так.
1: Еду, возвращаюсь, то есть, ну, домой с дачи приехал, навестил папу, в общем, на даче возвращаюсь. И я вчера сбиваю самокатчика.
0: Да ладно. На... Как, на переходе?
1: Прям я поворачиваю.
0: А он выскакивает, значит, как всегда.
1: Он выскакивает, я его сбиваю, я такой выскакиваю, значит, говорю, блин, то есть, ну, там, ну, он там, что-то там локоть разбил, так далее. Я такой, блин, дружище, там, это, подожди, давай, сейчас, там, этот, скорую, ГАИ, сейчас его, я вызываю, то есть, ну, и так далее, то есть, это, не надо ГАИ, смотри, куда едешь. Сел и уехал.
0: И уехал. В травмпункт.
1: И у меня такое ощущение, что я идиот.
0: Угу. Ну,
1: вот тут...
0: сложно.
1: Вот
0: здесь, как это? Здесь сложно. Но нужно отдать ему должное. Где-то в глубине своего сознания он знает, что это переход, а не переезд. И его все-таки надо было переходить. И сейчас, если еще окажется, что его действия повредили автомобиль, и ему надо будет за это платить, он думает, да ну его нафиг. И уехал быстренько.
1: Ну, я на большой машине, у меня этот 2000 года Toyota Prado.
0: Понял.
1: У дочки удалось отжать на 2 дня.
0: Ну, вот, слушайте, так, но это тогда можно...
1: Знаете, она мне так милостиво отдала, говорит, она же знает, что я 10 числа уезжаю.
0: Обратно.
1: Говорит, ладно, говорит, поехали.
0: Ну, хорошо, что так закончилось. Могло быть все гораздо серьезнее с этими самокатчиками. Вот так вот какой-то дурачок потом берет и портит тебе жизнь на ровном месте. Кирилл, держитесь. Это Кирилл, наш друг радиостанции. Большой человек важной профессии. Он приближает нашу победу за штурвалами боевой авиации. А меня вчера курьер чуть не сбил. Он засмотрелся на шаурму. Засмотрелся на шаурму и, наверное, был голодный. Наверное.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 23:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп подтвердил факты насильственной мобилизации мужчин на Украине. В ходе общения с прессой в Белом доме президент США заявил, что детально осведомлен о жестких методах принудительного призыва, которые используют украинские ТЦК. «Я знаю об этих видео, мне о них хорошо известно», — сказал он. Глава Белого дома согласился с высказыванием журналиста о том, что крупнейшие американские СМИ умалчивают о реальном положении дел с мобилизацией и масштабах потерь в рядах ВСУ. Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что этого конфликта никогда не должно было случиться, связав его начало с итогами выборов 2020 года в США, которые он считает сфальсифицированными. Трутнев доложил Путину об успешном полете нового самолета Ил-114-300. Встреча полпреда президента в ДФО с главой государства состоялась на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Опытный образец лайнера накануне совершил первый перелет во Владивосток из Жуковского, преодолев расстояние более чем 6000 километров. «Хорошая машина», — отметил Юрий Трутнев в беседе с президентом Владимиром Путиным. Ранее замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков заявил на форуме, что стартовый самолет серии будет передан клиенту уже в конце этого года. Росавиация назвала незаконными украинские документы о воздушном пространстве России. Они не имеют юридической силы, говорится в нотам, оперативном извещении ведомства об аэронавигационной обстановке. Заявление опубликовано в мессенджере «Макс». В нем российские авиационные власти подчеркнули, что транспортная инфраструктура страны функционирует в плановом режиме, безопасно принимая и отправляя внутренние и международные рейсы. Документ стал ответом на заявление Владимира Зеленского о намерении сделать российское небо небезопасным с помощью беспилотников. Владимир Путин назвал угрозу украинского лидера прямой заявкой на государственный терроризм. Департамент образования Нью-Йорка запретит школьникам использовать искусственный интеллект при выполнении заданий. Официальное заявление реформы запланировано на 2 сентября. В силу ограничения вступят со следующей недели. Данные приводит Нью-Йорк Таймс. Согласно новым правилам, учащимся младшей и средней школы запрещено использовать искусственный интеллект в учебных целях. Цифровые послабления сделают только для учеников 9 классов. Однако даже для старшеклассников применение нейросетей будет строго лимитировано в рамках специализированных курсов и отдельных учебных проектов. Реформа также предусматривает усиление контроля за использованием любых гаджетов в начальной школе и детских садах. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, ощущается на 2 градуса меньше, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: А вы говорите «Миллер».
5: Я его что?
4: Тоже мне «Миллер».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Моторы.
3: 8:36:37. Практически среда. Второе. Чего? Как это называется? Сентября. Я вас приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. У нас моторы 2.0. В нашу пользу. Месси заявила о том, что планирует завершить карьеру в сборной. Но что это значит, не очень понятно. Я про другое. О жизни. Несколько слов о жизни. Люди, будьте добрее, что ли. И как-то надо так вот как-то жить, чтобы... Ну, в общем, вот жизнь. Она... Сейчас, где тут про нее было написано? Вот про нее здесь было написано. 32 года. Эрин Пьяченти родилась в Нью-Джерси. В 2016-м окончила Пенсильванский университет. 2016-й, если что, это 10 лет назад уже, помните? Потому что когда говоришь так, 2016-й, и скажешь, да, это же вот только что позавчера, это 10 лет. А 22 года было ей. Окончила Пенсильванский университет. В 21-м юридический факультет Форт-Демпского университета. Увлекалась вокалом, пела в молодежном хоре Нью-Джерси. Во время учебы в Пенсильванском университете в студенческой акапельной группе D-Short была замужем за выпускником юридического факультета Форт-Демпского университета. Там, наверное, познакомились. 10 августа пара отметила вторую годовщину свадьбы. Вот. А 31 августа, это позавчера. Ну, в смысле, вчера, но в Америке это было позавчера. В смысле, в Америке это тоже было вчера. Просто у нас вчера было 1 сентября, а в Америке вчера было 31 августа. А вчера она шла по улице по Таймс-сквер в Нью-Йорке. И 49-летняя Памела Сиснерос, которая страдала от психического расстройства. Она расстроена была психически. Она вооружилась двумя ножами, и она зарезала Эрин Пьяченти, выпускницу юридического факультета Форт-Демпского университета и Пенсильванского университета тоже, которая отметила вторую годовщину свадьбы с мужем. Но за время после учебы она успела стать вице-президентом Bank of America. Это довольно крупный банк. Bank of America. Это Америка, это же как наш Центробанк, правильно? Вице-президент. То есть ты... У тебя все в жизни хорошо. Тебе 32 года. Ты красивая. А она довольно милая. У нее такая улыбка приятная. Вот тут есть ее живая фотка. Вот она. Милая улыбка. Миловидная такая. Вот 32 года. Ты молодая, красивая. У тебя муж. Вы планируете детей. Вторая годовщина. Ты вице-президент главного банка, центрального банка. Или это как Сбер, или это как Центробанк, скажите. Американцы есть здесь среди нас. Вице-президент. Вот. По отбору деловых партнеров и управлению конфликтами. Ты вице-президент по управлению конфликтами. Ты выходишь на улицу, и тебе проходящие мимо толстуха латинская, латинос. Латиноска. Она такая. Она толстая. Ну, еще, ну, прямо нужно говорить, она толстая. Вот, значит, толстуха небольшого роста всаживает огромный кухонный нож в живот. Ее убили. Полиция ее застрелила. Вот эта толстуха стоит. Вокруг люди здесь ходят, Таймс-сквер, живут, видишь, машины ездят, все. Куча полицейских стоят вокруг нее и просто стоят. А она стоит и дышит такая, готовится к нападению. Сейчас она начнет размахивать руками, как мельница своими лопастями. И пойдет такая, пойдет на полицию. О, вот, она размахивает. Как слышите, если вы слышите, работают эти электрошокеры. Но там такое, там такая броня у нее, вот что не действует на нее. Ну, или, может быть, такое состояние у нее психическое. Она размахивает, начинает размахивать ножами. Понимаете, вот самое в этом во всем, мне кажется, обидное, что справедливость как бы не может восторжествовать. Да? Вот она, смотрите. Так, сейчас я тебя, и на них идет. Ну, и в результате пришлось утихомиривать ее летальным оружием. Нелетальное не действовало, летальное подействовало. Вот. Ну, она тут еще вертится такая, все это. Ее руки за спину. В общем, потом она умерла. Застрелили ее. Но самое же обидное в этом, что справедливость не может восторжествовать, потому что это же не воспринимается справедливостью. Правда же? Как бы это не справедливость, это какая-то немезида. Когда она так покарала. Ну, в смысле, она не покарала сразу. И даже если бы задержали, ставили, все равно, вот как бы... А как может выглядеть справедливость в данном случае? Как? Если ты говоришь о человеке, у которого не все дома. Не знаю, что делать в таких ситуациях. Я, честно, в метро последнее время, когда если попадаю, я прижимаюсь спиной к спине. Угу. Вот это я вас не понимаю, когда вы стоите, заходите в метрополитен и стоите прямо вот у края платформы, ожидая поезда, прямо у линии. Это если вам хочется какого-то адреналина, еще чего-то, вам нужно сходить в горы, пойдите Эльбрус штурманить. Вот у меня сейчас друг мой хороший, он работает в представительстве одном очень большом здесь у нас. Вместо того, чтобы работать со мной, есть у нас там эти вопросы, поехал на Арарат забираться. Угу. С турецкой стороны. Сейчас смотрю, его постят видосики постоянно про какие-то лагерь базовый свой, еще что-то. Вот экстрим. Зачем вы стоите у края платформы, не знаю. Сколько идиотов вообще вокруг тебя ходят? Ты же понятия не имеешь. Ведь ты же не знаешь, кто сумасшедший, правильно? Ой, Рушан, извините, у меня я тут что-то с телефоном подвисло. Угу. Вот. Не знаю даже, зачем заговорил об этом. Просто как-то вижу эту новость, сейчас опять проходил мимо нее, обратил на нее внимание, и как-то она резонирует так внутри, от чувства какой-то безысходной несправедливости жизненной, да? Вот жила девчонка, молодая, талантливая, успешная, все у нее хорошо. И какая-то сумасшедшая тетка взяла, зарезала ее. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро еще раз, Роман.
3: Да,
1: абсолютно верно. Многие, знаете, когда называют город безопасным, не понимают от того, что такие, что Москва, что да любой Нью-Йорк, Лондон, Париж, Париж, я не знаю. Это постфактум, что его найдут. И как-то сказали, справедливость ли это, я с вами согласен. А то, что абсолютно верно, вот это вот, на краю, когда стоят и тому подобное, город, по сути, сейчас это джунгли. А Костлявая, она всегда рядом. Она всегда рядышком. Просто надо бдить, надо быть реально готовым ко всему. И это город, потому что, повторюсь, ездить надо за рулем так, что может вылететь самокатчик в любой момент. В нынешних реалиях это так, в Москве. А по поводу больных и психов, ну, они реально от этого никто абсолютно не страхован. Я вашу мысль понял, что это реально вот... Ты думаешь, что ты уже вот... все, у тебя все хорошо,
3: прям все хорошо, да, и нормальные планы у тебя на жизнь, на день все это. Иди просто и по все, улице. Да,
1: и, кстати, вчера же тоже в Москве был случай...
3: С лопатой, чувак.
1: Тоже девушка жила, замечательная девушка, а все на инвалидом минимум сделал.
3: Во-первых, она инвалид, а тот, который защищал их, теперь у него уголовка, потому что он его застрелил.
1: Ну, я думаю, так как он успел нанести тяжкие телесные повреждения этому фельдшеру, я думаю, потушат эту тему.
3: Да я вас умоляю, у нас, спасибо большое, я надеюсь на это, но у нас, когда ты себя защищаешь, свою жизнь свою, своей семьи, в то время, когда преступники явно свои намерения выказали, намерение убивать тебя, явно. Помните эту историю, когда мужчина порезал этих бандитов, которые пришли убивать явно? Вот. И сколько его мурыжили? А сколько случаев у нас, когда Это превышение этой необходимой самообороны. Это превышение. Вот надо было, чтобы убил. Вот тогда это уже будет не превышение. Вот чтобы убил. Вот если он тебя убьет, а ты его в ответ тогда убьешь. Вот это уже нормально мы рассмотрим, конечно, и тут уже, ну, тут уже на твоей стороне будет, конечно, справедливость. Но пока он тебя не убил, то если ты его в ответ, то это уже превышение. Понимаете, какая история? Вот. А он же на него даже и не нападал, он просто как бы пытался отбить эту, защитить фельдшера эту. Попал ему в шею и повредил там что-то ему. Короче, этот псих с лопатой умер, который лопатой бил фельдшеров. Теперь, ну, уж как минимум затаскают по экспертизам, судам, уголовное дело точно совершенно. Ну, есть погибший. Есть погибший от твоих действий, причем нападал-то не на тебя. Ты защищал. А что ты защищал? У нас для этого полиция есть, ее уже вызвали, наверное. Она должна была защищать. У нее лицензия на защиту, на расстрел или отстрел, или что-то такое. У нее, не у тебя. Да, школьница на днях убила мальчика. Разве можно назвать их нормально? Нет, нельзя. Когда убьют, тогда и звоните. Да, недавно тоже была годовщина этого случая, и я где-то в какой-то ленте новостной опять увидел это видео. Ну, там запись телефонного разговора, когда соседи звонили в полицию, что голос в квартире, в соседней, крики, просит помочь, кричит, убивают. Да-да-да-да-да-да-да, до полтора часа ехал экипаж, так и не доехал, после чего много звонков соседей в полицию, много, после чего уже взломали дверь, а она уже убита там, вот. Ну, то есть, нельзя обвинить полицию в тот момент и в том городе, нельзя, я не помню, где это было, нельзя обвинить полицию, что они, что их слова расходятся с делом, нельзя. Они сказали, когда убьют, тогда будем действовать. И действительно начали действовать тогда, когда убили. Поэтому тут как бы все хорошо. Ну и полиция у нас тоже лишний раз стрелять не будет. Им тоже за летальные достается. Да, да, это вот в Америце только там действует так сразу. Руки на капот, да иди, руки на капот, да я застрелился. Я ж тебе сказал, руки на капот. Что ж ты такой, вот это все. В общем, это так, это не предмет для разговора, это просто о бренности жизни, о том, что человек смертен. И самое страшное, что смертен порой внезапно. И не только от инфаркта, инсульта, саркомы легкого или Аннушки, которая разлила масло, но еще и вот от таких сумасшедших. Да, у нас еще, значит, Дальневосточный форум, плюс у нас Пашинян, точнее, это у них Пашинян, у нас Армения, а у них Пашинян в Армении, который, в свою очередь, человек тоже, прямо скажем, интересно.
4: Вы знаете, это вопрос очень много обсуждается и на рабочем уровне, и публично. Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз.
3: Это на встрече с Путиным, а не вот сидит Владимир Ильич.
4: Очень много обсуждается, настолько это принятие этого закона соответствует нашим обязательствам в рамках Евразийского экономического союза. Мы и до, и после этого проанализировали договорную базу, которая существует между Российской Федерацией и Арменией, и договорную базу, которая существует в Евразийском экономическом союзе. И, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Российской Федерацией.
3: Не нашли, понимаете, в чем дело. Так бывает, когда ищешь, ищешь и не находишь. Обычно так бывает, когда ты ищешь не там, где потерял, а там, где фонарь стоит и освещает маленькое пятно на земле. Вот он освещает. И ты ищешь здесь, потому что здесь светло и видно все. Хотя потерял вон там, в кустах. Но ищешь здесь. Вот обычно в этот момент ты не находишь. Он, вот они не нашли. А президент Российской Федерации нашел. Нашел.
4: Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо.
3: Понимаете, какая вот история? Господин Пашинян не может найти, потому что находится в другой вообще шкале ценностей и шкале измерений. В его шкале, пока нас официально туда не примут и не поставят печаточку вот здесь, в этом месте, вот в этом здесь, что мы теперь в Евросоюзе, так мы как бы не в Евросоюзе, и все нормально. Продолжайте нам все поставлять. Энергоносители в 3 раза дешевле. Товарооборот весь наш. То есть вы должны проспонсировать наш переходный период в Евросоюз. Он говорит, а может, мы еще не перейдем туда? Может быть, в самый последний момент. Вот мы сейчас приняли закон о переходе. Все, мы переходим в другую политическую структуру. Это две разные структуры. У них цели одни и те же. Все хотят процветания для участников, членов этой структуры. Евросоюз хотел бы процветания для себя, ну, вообще-то для Европарламента и Еврокомиссии и еврочиновников, а не для всех стран отдельно. Я не думаю, что фон дер Ляйен или Каллас очень хотят процветания Греции, к примеру, отдельно взят. Или Венгрии. Или Армении, тем более. Это я не знаю. Вот. Значит, никто платить вам ничего за переход этот не будет. Но вы уже явно намерения свои выказали. Выказали явно. Это, знаете, это как она ему говорит... Хорошо было с тобой, но пошла в ЗАГС, подала заявление на развод. Потом наняла адвокатов, которые уже с тобой ведут переговоры, сообщила детям и родственникам, сообщила свое намерение, все это. А потом говорит, давай купим квартиру еще одну. Ну, ты же, помнишь, ты деньги откладывал, чтобы мы там вот у нас это старость. Давай квартиру купим сейчас. Но все мы прекрасно понимаем, что это для чего это делается. Чтобы тут же сейчас ее разделить с тобой, правильно? Потому что это же будет совместно приобретено, правильно? Вот, давай купим квартиру и машину. И, ну а что ты, на Мальдивы? Давай на Мальдивы сгоняем, а? Ну, а чего? Ну, мы же столько лет вместе. И в конце концов, мы же не развелись еще. Нас же еще не развели. Это же только заявление о разводе. И только адвокаты. Ну, а что в самом деле? Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
5: Алло, доброе утро. А вы знаете, мне это очень напомнило, как Иван Васильевич меняет профессию, когда... Героиня Гусевой говорит, Шурик, я ухожу к режиссеру
3: Якину. Ну, ты меня пока не выписывай, да. Точно. Спасибо большое. Да. Шурик, ну ты пока не выписывай меня на всякий случай с квартиры. Да, точно. Это абсолютно верно. Вот такая история. И на полном серьезе, это говорит не какой-то политолог. Это говорит не кто-то из партии, там, не какой-то журналист, не блогер какой-нибудь. Ну, то есть люди, которые экзальтированы, так, и они так делают заявления, какие-то такие вот все такие. Нет, это говорит руководитель государства. То есть человек, который, в общем-то, это институт, это заявление института. Все, что говорит президент, особенно в рамках официальных встреч, это... Но только Трамп может себе позволить ляпнуть, а потом сказать, что да не было такого. Да я не говорил. Ему включают запись, он говорит, да лживые СМИ, это фейк. Лживые СМИ, это глупый вопрос. Ты такое можешь себе позволить, потому что ты Трамп, во-первых, и потому что, во-вторых, ты президент не Армении, а Америки. А прав, как известно, тот, у кого больше прав. Но когда ты президент Армении, и ты делаешь заявления, ну, такие, на уровне повседневности, ну, на уровне бытового общения такого, где, в общем-то, слова значат, ну, может да, может нет, это же просто болтовня на кухне. Это не просто болтовня на кухне. Каждое твое слово имеет значение. И в одном посыле, в одном сигнале, в одном, как бы в рамках одной беседы делаются заявления о том, что да, мы приняли закон, а потом он еще заявил, что референдум они отменили. Вы тоже же видели эту новость? То есть должен был референдум пройти. Хотят ли... На самом деле в Европу-то они начали интеграционные действия Армении по вступлению в Европу до того, как вообще какое-то предложение из Европы поступило. То есть это действие вот так направлено. Это понятно, что значит колуарно все это обсуждалось, в кулуарах. Давались какие-то устные заверения, что-то там, что все будет нормально, мы вас поддержим и все такое. Ну, примерно как Джонсон приехал развалить переговоры России и Украины в Турции и не дать появиться соглашению, и чтобы все-таки началась специальная военная операция. Мы типа вас поддержим. Вот поддерживают уже сколько лет. Так и здесь тоже какие-то заверения были даны. Вот. И обычно это происходит потом, обычно у народа спрашивают, как это сделали в Исландии сейчас. И народ Исландии сказал, нет, мы не хотим Евросоюз. Нам хорошо в нашей лодке, она хорошо, уверенно плывет. У нас тут сардины, у нас тут эти льдины, всякая рыба тоже еще, тунцы, наверное, не знаю, нет, наверное. Но всякое такое у нас тут в Исландии. А та лодка, которая Евросоюз, она, кажется, набирает воды, хлебает бортом немножечко. И мы туда не хотим. И власти, которые были настроены очень евроинтеграционно, они еврооптимисты, вот, они, разведя руками, говорят, ну вот народ сказал, видите, ну что мы не против были бы, конечно. Собственно, потому и инициирован был референдум, потому что мы были не против. Но народ высказался. Так что нет, мы в Евросоюз не вступаем. Нужно отдать им должное. Вот, точнее, я думаю, вот как армянские власти сейчас думают, господи, почему же мы не исландцы? Вот нам предложили бы, мы бы, я бы, да мы бы. В общем, хорошее заявление было, по-моему, от нашего МИДа тоже по этому поводу. Вот посмотрим, насколько... Как-то там так было аккуратно тоже. Так вот прям формулировка такая, что, дескать, посмотрим, насколько Армения демократичнее или что-то такое Исландии. Ну, как-то так вот. Проведете ли вы там референдум? Отважитесь? Не, Пашинян сказал, что референдума не будет. Это же тоже знак. Официальный совершенно знак, причем знак отношения к мнению народа своего.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Часов 2 минуты в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным при финальном соглашении по Украине. Президент США подчеркнул, что не намерен проводить переговоры просто так, а планирует организовать саммит на этапе завершения конфликта. «Я хочу сделать это, когда мы будем готовы заключить мирную сделку», заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности проведения российско-американского саммита в обозримом будущем. Заявление прозвучало после сообщения американского Госдепа о том, что группа переговорщиков во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и зятем Джаредом Кушнером полностью сосредоточена на выработке мирных соглашений. Норвежские власти арестовали российское судно «Профессор Молчанов». Обеспечительная мера наложена решением окружного суда Нур-Трумс и Сенья от 31 августа по ходатайству украинской компании «Нафтогаз» по принудительному взысканию компенсации через иностранные инстанции. Киев требует удержать с Россией чуть больше 4 миллиардов долларов без учета процентов в качестве компенсации за потерю своего имущества на Крымском полуострове, пишет «Коммерсант». Профессор Молчанов принадлежит Росгидромету и выполняет задачи по мониторингу и снабжению полярных станций, а также задействован в коммерческих экспедициях. Судьба находящихся на борту пассажиров и экипажа сейчас решается профильными органами Норвегии. Посольство России в Швеции сочло обвинение по инциденту с беспилотником в Лейпциге провокацией ФРГ. Так, в представительстве нашей страны ответили на обвинение Берлина по делу о дроне со взрывчаткой. По итогам беседы российского посла в МИДе королевства. Речь идет об инциденте 5 августа, когда сотрудник немецкого аэропорта обнаружил дрон со взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия обвинила в произошедшем российскую сторону, не предоставив при этом никаких доказательств. Владимир Путин накануне заявил, что напрямую связывает эти нападки с тяжелым внутриполитическим положением правящей коалиции ФРГ и попыткой отвлечь внимание избирателей. Российский МИД пообещал властям Германии жесткий ответ. Владимир Путин заявил о превышении среднероссийских темпов развития на Дальнем Востоке и в Арктике. Высокая динамика этих регионов опережает по ряду ключевых параметров средние показатели по стране, подчеркнул президент на профильном совещании в рамках Восточно-экономического форума. Особое внимание на встрече было уделено притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию Северного морского пути как ключевого драйвера арктической зоны. Текст выступления Путина и ключевые поручения главы государства правительству опубликованы на официальном сайте Кремля. Евросоюз одобрил приостановку действия импортных пошлин на товары из Армении. Двухгодичные торговые льготы охватят около 80% всего экспорта республики в европейские страны. Данные приведены в заявлении Совета ЕС. В Брюсселе подчеркнули, что экономический шаг направлен на поддержку Еревана после недавних проверок и жестких ограничений со стороны Россельхознадзора. Мера коснется почти 99% объемов свежих овощей, фруктов и цветов, а также больше 91% алкогольных и безалкогольных напитков, которые ранее традиционно поставлялись в Россию. Департамент образования Нью-Йорка запретит школьникам использовать искусственный интеллект при выполнении заданий. Официальное объявление реформы запланировано на 2 сентября. В силу ограничения вступят со следующей недели. Данные приводит «Нью-Йорк Таймс». Согласно новым правилам, учащимся младшей и средней школы запрещено использовать искусственный интеллект в учебных целях. Цифровые послабления сделают только для учеников 9 классов. Однако даже для старшеклассников применение нейросетей будет строго лимитировано. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки. Сейчас в российской столице плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
2: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 9:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 2 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь все важное, животрепещущее, выбешивающее иногда, так и хочется взять... Как говорил один из персонажей, была бы у меня железная борода, я бы взял ее и бросил бы прямо в него, вот так вот, прямо в этого... Зеленского или Пашинян. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
8: Роман, это опять я.
7: Да, Кирилл, приветствую.
8: Ну, я имею в виду самокатчика, я сбил это самокат. Это вот доставщик.
7: Ну, понятно, понятно, это я понял, да.
8: На велосипеде.
7: То есть мы не будем педалировать тему, что вы кого-то сбили, потому что это звучит...
8: Вот. Так, я просто... Смотрите, Роман, вчера я тоже до вас там не дозвонился, то есть вы там все заняты были. В принципе, я все дела свои такие основные сделал.
7: Все понял.
8: Поэтому,
7: не продолжайте, я все понял.
8: Удобно,
7: сейчас наберу.
8: Позвоните,
7: да.
8: И мы этот...
7: Все понял.
8: Я понимаю, что вы сейчас...
7: Спасибо.
8: Вы человек занятой, медийный.
7: Нет,
8: это
7: я
8: здорово.
7: Всегда на связи.
8: Вот, то есть там...
7: Все, Кирилл, понял.
8: Дух РСН,
7: понял.
8: Дух радио «Говорит Москва», вы сохраняете.
7: Спасибо большое. Дух местности. Да. Электричка не заводится, пишет Евгений. Хорошо, запускайте тогда. Старту активируйте. Активируйте свои батареи. Понятно, неудобная тема. Не понял. Что тут? Я тут... простите, пожалуйста, уважаемый 877-й, я не понял. Пишет, понятно, неудобная тема, спасибо за понимание. Чу, какая тема неудобная? Неудобная тема может быть только если ты, когда развиваешь эту тему, ты находишься в таком неудобном... исключенном положении, такое неудобное. Нет, я уже... Я природное любопытство... Природное любопытство теперь мое должно взять верх, и оно возьмет его, этот верх. А, я хочу долистать уже дальше. Вот, я вижу предыдущие ваши сообщения, которые погребены, бог его знает как. Да, давайте тогда я вам немножечко расскажу о структуре нашего общения, о том, как это происходит. Дело в том, что бот-мессенджер выглядит вот каким образом. Он как воронка. С одной стороны очень широкая, а с другой стороны очень узенькая. Вот широкая на вашей стороне. Она собирает все ваши сообщения, все. Соответственно, в окне бот-мессенджера пишете, вы видите только свои сообщения. Говорит МСК-бот, я напомню, это наши контакты. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Оно как слышится, так и пишется. Говорит МС как доллар, К. Говорит МСК-бот. С как доллар говорят еще? Наверное, наверное, да. Значит, говорит МСК-бот. Вы пишете, открывается окошко в мессенджере, в Телеграме. И там все ваши сообщения, только ваши. Вот сколько вы писали, все вы свои сообщения видите. А у меня, в свою очередь, вот я вам показываю, у меня две линии. Вот эта правая, которая, она, вот эта правая, которая, это Макс, а левая, которая, это Телеграм. И все сообщения, помним про воронку, у вас широкая, а у меня узенькая, и она все сюда выходит. Поэтому между вашим предыдущим сообщением, где про канистры что-то было написано, вот, нет, значит, делаю вывод, запрещают наливать в канистры там, где идет недолив. Вот я увидел одно сообщение ваше. И второе, не водитель делает проблему другим водителям, заправляясь в канистры АЗС, а с подкрученными колонками. Тут что-то про подкрученные колонки, наверное. Вот, в Бирюлево Западное был. Очень много сообщений. Хорошая тема, можно со слушателями обсудить, какая причина того, что запрещают в канистры наливать. Вот, потом еще очень много сообщений других. И потом, наконец, вот я читаю, что неудобная тема, наверное, неудобная тема, чтобы обсудить, понятно. Вот. А между этими двумя веточками одного вашего месседжа куча других сообщений. Короче, о чем я? Я о том, что если вы хотите донести какую-то мысль, донесите ее в одной корзине, не расплескав на разные сообщения. Так мне будет гораздо понятней прочитать, ну, понять смысл ваш. Потому что когда вы пишете начало в одном сообщении, а потом продолжение в другом, так между этими двумя сообщениями у вас ничего нет, а у меня десятки других сообщений, ладно? Вот, и поэтому просьба предельно простая. Доносите мысль в одном мессенджере, в одном послании. Потому что я знаю, все мы любим людей, которые, у вас же тоже есть такие друзья. А может быть, вы и есть такой друг, который пишет сообщение следующим образом. «Привет!» Пью, отправил. «Как ты?» Пью, отправил. «Слушай, есть тема!» Пью, отправил. «Давай с тобой!» Пью, отправил. «Может быть, сегодня?» Пью, отправил. И вот такой, и ты так считаешь, 15 сообщений, а он даже не начал говорить еще ничего. Вот это вот есть такие. Вот здесь такая история не пройдет. Не пройдет. «Заправляюсь канистры на всех нормальных сетевых АЗС, по объему все норм», пишет Павел. Думаю, что одной причины, одного ответа на ваш вопрос, почему не заливают в канистры, ее не существует. Одного ответа. Это, как все вопросы непростые, эта тема имеет непростой ответ. В том смысле, что он многосоставный, он многофакторный. Один из факторов – безопасность. Только что это было продемонстрировано на примере, вы можете зайти в телегу и посмотреть на этого чудака, который в румынский автомобиль Dacia Duster заливал в канистры бензин у колонки, в канистры, которые стояли в салоне на заднем диване, в салоне. А задний диван у этих автомобилей, он очень тканевый, там поролон, в нем у него все, ну, то есть все предметы, которые хорошо горят. Вообще в автомобилях стараются такие не использовать, но, как показывает практика, автомобили горят очень хорошо, очень. Все лакокрасочное покрытие, все материалы внутри, они, в общем-то, горючие. И почему-то вспыхивает автомобиль, бензин внутри. Там вопрос, почему? Да, не знаю почему. Статическое напряжение, могла искра просто проскочить какая-то где-то. Плюс это же пары бензина. Когда ты в салоне или в багажнике заправляешь, то ты должен понимать, что у тебя... там еще собачка была. Там была собачка в салоне, она выпрыгнула сама. Может, собака закурила там, ну, решила закурить. У тебя пары, а взрывоопасен не сам бензин как таковой. Взрывоопасны пары, его смесь с воздухом, то есть, по сути, с кислородом. И вот эта смесь, которая накапливается, она очень взрывоопасна. И вспыхивает что-то там. Скорее всего, собака решила закурить сигаретку. Вот, и вспыхивает автомобиль, они его тушат и блинами, пирогами, и печеными какими-то там кренделями, еще чем-то вот они тушили. Наверное, потушили, запись обрывается. Щукин и все, телеграм-канал, в любом случае, заходите, буду рад вам, потому что наши дискуссии на темы, которые затрагиваются в программе, на темы, которые не затрагиваются в программе, все эти дискуссии мы потом продолжаем в той или иной степени. В Телеграме и в Максе тоже. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
9: Доброе утро, Роман.
7: Да, привет.
9: Вот как раз я тот слушатель, который вы все сообщения получили, кроме одного основного.
7: А, хорошо. 877.
9: Вот. А начал я со следующего сообщения, которое вот уже третий раз отправляю, но именно оно почему-то не доходит.
7: Так.
9: Так.
7: Скажите.
9: Вот в ответ слушателю, которого 25 минут мучил предыдущий водитель, я вчера на Луковеле заправлялся, Берлево-Западный, повторюсь, хотя вы все уже зачитали. Подхожу к заправщику, говорю, а сколько можно налить? Ограничения есть? Он говорит, мне хоть в карманы налейте. У нас колонки не подкручены, поэтому наливайте сколько хотите. Вы не поверите. Ну, я, естественно, не в салон, в багажник налил 20 литров. 40 налил себе в бак. Ну, это для дачи.
7: Почему же? Я верю.
9: Тримеры, все остальное. Так вот, захожу и спасибо большое кассирше, говорю. Причем канистра 20 литров 0 в 0 20. Качество нормальное, никаких проблем. Я 3 или 4 минуты затратил, но не 25.
7: Ну, понятно. Значит,
9: я почему задаю вопрос? Может быть, проблема не в нас, кто это делает с канистрами, а проблема в АЗС, где не доливают?
7: Понимаете, все, я понял вас. Тогда давайте так, я скажу так. Обо всем об этом сказали уже римляне. Сначала греки, потом римляне. Ну, римляне.

0: Ага, а громче можешь? Повтори, пожалуйста, но громче.
1: Lex dura est, sed lex est.
0: Угу. Lex dura est, дура мне особо нравится здесь. Lex dura est, sed lex est. Вот так нужно говорить. Lex dura est.
1: Lex dura est, sed lex est.
0: Закон суров, но это закон. Придумали римляне. Значит, вы приезжаете на заправку. Это может быть что угодно. Заправка, хлебный магазин, там банк, ну что угодно. Вы приезжаете туда, и вам говорят, да хоть в карманы залей, хоть сапоги снимай с себя и заливай в сапоги. Хотя бы сколько хочешь заливай. Вы идете, заливаете, и действительно тратите на это 3-4 минуты. Приезжаете на другую заправку. Там по какой-то причине, мы сейчас ее не разбираем, эту причину, по какой-то причине в канистры запрещено наливать. Lex dura est, lex dura est. Вот. Это такой закон у них. И здесь у вас включается оппозиционер. Да на каком основании? Да что вы себе позволяете? Да я уже заливал. И, а тебе заправщица берет и отключает колонку. Вот с чего же началось обсуждение? Это надо пояснить, потому что многие люди здесь сейчас не понимают, о чем вообще речь. Речь о том, что звонок от слушателя почти полчаса простоял на заправке, потому что перед ним паренек заправлял в канистры бензин, а ему заправщица постоянно его отключала. Он постоянно бегал, требовал, чтобы ему включили что-то такое. Потом она видит, он опять в канистру заряжает, она опять отключает, он опять бежит ссориться, опять прибегает, и вот это все. И вот наш слушатель 877, который в ознаменовании абсолютной демократии в эфире и возможности донести сюда каждое, любое мнение, даже если вам кажется, что оно неудобное, это вам только кажется. Взял и дозвонился в эфир сейчас, видите? Вот дозвонился и сказал, что это он, и вот рассказал про эту историю, что, дескать, это не человек плохой, который заправлялся 20 минут, 25. А это заправка, это самое, заправка такая, вот на каком основании? Слушайте, это их бизнес и их внутренние правила. Они не противоречат Конституции, там, закону Российской Федерации. Ну, мне кажется, они не противоречат. И даже если вам кажется, что они противоречат, вы не должны создавать нелепых ситуаций, которые осложняют жизнь окружающим, тем более не решая свой вопрос. Он так и не заправил канистру эту. При этом потратил свое время, время у колонки, время людей, которые его ждали, и так и уехал не солоно хлебавший, ну, бензина не хлебавший. Уехал. Это такое правило. Lex dura est. Понимаете? Все, ты выяснил, и нормальный человек, если ты не согласен с этим правилом, ты едешь на другую заправку, где можно канистру залить. Или прекращаешь заливать в канистру. Вопрос-то именно в этом. А если вам кажется, что они нарушают какие-то правила, вы должны это зафиксировать и дальше действовать. Либо в прокуратуру обращаться, либо в это самое, комитет по защите сексуальных меньшинств, я не знаю куда, в общество по защите прав потребителей, ну и так далее. Обращаться туда, но не исправлять, у вас нет полномочий исправлять эти нарушения на месте. Вы не можете этого делать. Просто не можете. Вот мне пишет Владимир Свет Олегович, так они нарушают права потребителей. Какие права на потребителей они нарушают? Вот какое конкретно право потребителей они нарушили? У них оферта. Оферта продажи для автомобилей бензина. Они для автомобилей продают бензин. Заливайте в автомобиль, пожалуйста. Что нарушено-то у вас-то? Что нарушено у вас? Вам налили в автомобиль? Налили. В канистры не наливают, как я уже сказал, по самым разным причинам. Одна из которых вот перед вами. Я еще раз вам говорю, зайдите, посмотрите, как чувак залил в канистру бензин и чуть не сжег всех. Вот. Это одна из причин. Не главное. Одна из. Вторая – подавление паники. Предупреждение, предотвращение, спекуляции, когда бензины покупают для перепродажи. Эта канистра бензина 20-литровая во вторую волну кризиса стоила 10 тысяч рублей. Мне предлагают за 10 тысяч рублей канистру бензина. 20 литров. Это стандартная цена. 10 тысяч. Потому что 7 тысяч его привезти, а бензин по чеку продается. Из канистры. Вот так, в канистры.

0: наливаются, а потом сервис продажи бензина продают по 10 тысяч. Предупреждение спекуляции, предупреждение нецелевого расхода тогда, когда нужно людям в машины заливать, безопасность и так далее. Это целый комплекс причин, целый комплекс. Но для нас, для всех и для меня тоже, должно быть понятно одно. Ну нельзя у них заправлять сейчас канистры. Все, нельзя. Все. К примеру, ты видишь, что у них стоит холодильник для мороженого. Холодильник для мороженого стоит, а там нет мороженого. Они говорят, ну почему-то мы сейчас не продаем. И ты такой, на холодильник-то есть у вас для мороженого. Вот же он стоит, я же вижу его. Это нарушение моих потребительских прав. Вы заявили холодильник, а мороженого нет. А я так хочу мороженого сейчас. У меня полная машина детишков, которым нужно мороженое, а мороженого у вас нет. Вы не продаете его. Спецом. Да, нет, Серж, это не бизнес, это спекуляция. Вот мне Серж пишет, что это бизнес, а не спекуляция. Не-не-не-не-не. Это как раз спекуляция. Вот когда ты покупаешь за 2000 и потом начинаешь продавать по 10, это именно спекуляция. Ладно? Потому что, ну, это сейчас не, мы не будем здесь сейчас развивать эту тему, но это хорошо, что вы написали, потому что я теперь понимаю, чем вы занимаетесь. Так, 90% автомобильных баков пластиковые, почему нельзя в пластиковую канистру? Я, простите, сейчас вот ни в одном из предложений, которые я сказал, слово «пластик» не фигурировало. Простите, я не понимаю, с чего вы это взяли. Нельзя в пластиковую канистру. У нас, по-моему, разговор идет о том, что в канистры в принципе не заливают. Ну, в принципе, в канистры. Во-первых. Во-вторых, когда речь шла о пластиковых канистрах, вероятнее всего речь как раз шла о том, что статическое напряжение возникает при, ну, там, трении, что-то такое, вот именно с пластиком. Это как-то было связано, я думаю, с пластиком. Когда бак канистра пластиковая и бак пластиковый не из одного и того же пластика, во-первых. Во-вторых, горловина металлическая. В-третьих, все меры, предотвращающие накопление статического напряжения у вас в районе горловины, там бака, все остальное, приняты автопроизводителями. Никаких подобных мер не принимаются производителями канистр пластиковых. Во-вторых. В-третьих, сколько раз еще нужно сказать, это не один фактор запрет. Не один. Это не пластиковая канистра, не предупреждение спекуляции, не безопасность как таковая. Ничего из этого в отдельности. Это общее сочетание всех факторов. Ёлки, как же сложно вам жить. Вероятно, потому что вам приходится... Чтобы хоть что-то услышать, нужно услышать это 18 тысяч раз. Я, насколько понимаю, вот так это работает. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Алло, здравствуйте. Да. Смотрите, я по поводу заправки канистр, когда все это только началось, писал в Роспотребнадзор. Ага. Вот, могу вам, в принципе, рассказать, что они мне ответили.
0: Давайте, вот. Давайте, конечно.
1: Они мне ответили, ну, они отписались простым письмом. Угу. Вот. Перечислили там все пункты, почему заправка может не заправлять канистры.
0: Да сколько их там? Ну так, на глаз примерно.
1: Ну, смотрите, там приблизительно пункты такие, что канистры не соответствуют требованиям.
0: Так, вот. Раз.
1: Дальше там повреждена, течет и так далее и тому подобное. Вот. Угу. Ну и в конце написано, если канистра там... продавалась, ну, специально по топливу, специально, если с ней все нормально, то ваши права нарушены как потребителя. То есть заправка, как частница, обнечастница, они не имеют права не наливать канистры. Они могут вам отказать только если, допустим, там канистры не соответствуют, то-то-то-то-то. Там, кстати, перечислено, что алюминиевые канистры, все там, ну, именно они написали, что алюминиевые канистры там предназначены для топлива и так далее. Вот. И в конце была отписка, что вы имеете право, ну, как дальше мне, как потребителю, как дальше следует идти на эту заправку, писать там на этой заправке претензию, вот, что мне не отпустят топливо, канистры там туда-сюда, и требовать разбирать, почему, ну, от них уже Роспотребнадзор не имеет права от них потребовать. В конце было написано, что мы им направили письмо, ну, там, туда-сюда, им направили письмо, что вот получили такую-то жалобу. Все, вот как бы вот на этом все и закончилось. Права ваши нарушены, идите разбирайтесь с ними сами.
0: Идите вот разбирайтесь, все. А вы в суд на них подайте. И выиграете суд. Но здесь еще нужно понимать, что все события нынешние происходят в рамках топливного кризиса, террористических ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре нашей, да, в рамках двух волн топливного кризиса, которые, в свою очередь, стали причинами огромных очередей, привели к тому, что заметная часть заправок не работает. И в этой связи, как мне кажется, назвать эту ситуацию рядовой, повседневной, когда ваши права нарушаются просто из-за вздорности какой-то заправочной станции, тяжело. Ну, то есть, если вы человек, который живет с открытыми глазами и видит происходящее вокруг себя, то он, наверное, понимает, почему все связанное с топливом сейчас радикализировано. Ну, то есть, очень заострено вся ситуация с наличием топлива, с качеством топлива, с распределением топлива, заправками топлива. Правда? Ну, радикально все так остро. Поэтому, когда вы ведете себя, ну, или реагируете на ситуацию так, как если бы вообще все вокруг было как прежде 10 лет назад, но вдруг почему-то вам не разрешили налить в канистру, это как минимум выглядит довольно странно.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Киева.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва, 94,8.
2: Повтор лучшего. Моторы.
0: 9.36, 37, уже через 3 секунды. Среда. Второе. Сентября. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Заходите, если что, 7373948 по телефону, говорит МСК-бот, если в мессенджерах, в Максе, в Телеграме, как вам больше нравится. Нет, мы не можем все время говорить о канистрах и бензине, не потому что тема запретная или еще какая-то. уже понятно, что она не в стоп-листе тема. Понятно? Понятно. Все, мы уже обсудили, я послушал вас, вы послушали меня. Давайте двигаться дальше, тем более, что у нас есть русский дом. Я не был в русском доме в Германии. В Германии был. В русском доме в Германии не был. А зато был в русском доме в Вашингтоне. В Вашингтоне вообще мы с нашей делегацией засланцев были в разных местах. К примеру, в Белом доме. В кабинете, в котором сидел господин Макфол до того, как он стал послом США в России и наделал тут нам дело. Вот. Но тогда он был помощником Клинтона, и у нас общение было все прямо в каком-то кабинете. И тогда же в рамках вечерней прогулки по вечернему же Вашингтону, а это, нужно сказать, довольно-таки деревенская деревня, этот Вашингтон, в отличие от Москвы и многих других столиц, городов, где столица в том числе и некий центр жизни. Вашингтон — это деревня, оккупированная белками. Везде белки. Охамевшие белки, которые на тебя залезают, требуются. Берет тебя за уши и смотрит тебе в глаза. Вот так вот держит. Где мои орехи, говорит она. Их очень много. И там в 8 вечера, в 7-8 вечера уже никого на улицах нет. Все, я не знаю, что они делают. Бункеры себе роют какие-то. Еще не знаю, но никого нет. Вот, и когда мы так ходили и зашли в русский дом, что-то кто-то нас туда отвел. Хорошее было место, веселое. Как-то это было больше похоже на дом какой-то, где... Где все радостно, весело, такая вечеринка, люди, как-то все очень было, очень классно было. Мне понравилось. Говаривали, что Овечкин часто захаживает туда, наш Александр, который хоккеист тоже. Вот. Это я к тому, что... И вот если бы сказали в Вашингтоне, что мы закрываем русский дом, потому что... Я не знаю, потому что как-то там инцидент произошел, это выглядит довольно странно. Ну, давайте Овечкина уволим из Вашингтон Кэпиталс, или где он там играет. Потому что какой-то беспилотник там куда-то. Какая связь вообще? Вот, потому что сейчас в Германии собираются закрыть русский дом из-за того, что случился инцидент с каким-то беспилотником. С каким-то беспилотником в Лейпциге, в аэропорту. Вы видели, где находится Лейпциг вообще? Кто-нибудь видел? Никто не знает, где находится Лейпциг. А я скажу вам, где находится Лейпциг. Значит, туда же, чтобы лететь, мы же лететь будем по геодезическим, не по прямой. Потому что если вы проведете прямую линию на 2D-карте, ну, на обычной карте плоской, то она не будет соответствовать кратчайшему пути между точками, а наоборот будет соответствовать длиннейшему пути. А чтобы кратчайший, он наоборот выглядит как длинный, но это называется геодезически. Когда потом ты карту натягиваешь на глобус, оказывается, что это и есть кратчайший. Поэтому кратчайший здесь между Москвой... Ну, ладно, Москва. Окей. Я просто к тому, что вот интересно, они сами-то понимают в Лейпциге, что несут? Русский дрон там появился. Значит, предположим, что его запустили... Ну, он вылетел, да, он вылетел. Откуда он мог вылететь? Ну, откуда-нибудь, пусть даже если он полетел из Курска, там, откуда-нибудь, из Брянска, может быть, я не знаю. Значит, ему нужно пролететь Рославль, Могилев, Минск. Минск молчит. Какой-то дрон летит. Минск молчит. ПВО Минска не реагирует. Молчит. Молчит все просто в тряпочку. Вильнюс. Продолжает лететь. Суваки. где-то севернее остается Калининград, продолжает лететь, он пролетает границы. ПВО молчит везде, везде все молчит. Летит Альштин какой-то, чуть севернее остается Гданьск, он летит, Варшава южнее, ПВО Польши молчит. Это в том числе говорит еще и о защищенности Европы, Евросоюза, ПВО, все остальное. Форпост они устроили, втянув Прибалтику в НАТО. Все, форпост у них там, там форпост. Все, никто ничего не видит. Никто ничего не видит. Летит, значит, наш замечательный Бдгощ. Местечко такое. Оно называется так, как вы рисуете в комиксах взрыв. Такой взрыв нарисован, и там написано буквами, что это взрыв. Бдыщ. Место под названием Бдгощ. Летит, продолжает лететь. Познань, он продолжает лететь. Ворцлав, где там, Зеленая Гура какая-то, что бы это ни означало. Гожув Великопольский продолжает фигачить. Котбус. Это как кот и автобус вместе. Котбус такое местечко. Он летит. Ворса там остался. Дрезден тоже остался. Дрезден там чуть-чуть южнее. Он продолжает лететь. Прага внизу. Все, все ПВО ничего не видят. Ничего. И в конце концов Торгау пролетает он. Уже подлетает к Лейпцигу, все ближе. Вурцен, Айленбург, ближе еще, Фалькенхайн, Равкиц, и вот Лейпциг, и он такой, и притравился, ну, на траву приземлился, называется по-научному притравился. Или нет, я не знаю. Понимаете? Вот он летел столько. Вот столько он летел. И сразу же понятно, что ну это же русские запустили дрон. Правда? Это же, ну а кто? Ну кто? Ну это не мог быть украинский дрон, который запускается с территории Польши. Это не мог быть украинский дрон, который запускался с территории Прибалтики. Правильно? Которые мы уже теперь точно совершенно знаем, что оттуда запускаются. Это не мог быть украинский дрон, который был запущен с территории Германии. Потому что вы скажете, что за ерунда. Ну а откуда поплыли-то эти тюлени, которые северные потоки подрывали? Значит, ничего этого нет. Русское. Оно пролетело все. Пролетело... Ни Белоруссия ничего не выразила нам, дескать, ребят, надо было предупредить там что-то. Никакие страны ничего не зафиксировали. И он летел. Странно, что он до Нью-Йорка не долетел. Или до Лондона. Вот, а надо было в Лондон, правильно? Уж если бы мы хотели грозить, то какой нам смысл Лейпцигу? Уж надо было посадить его где-нибудь в Брайтоне, где-нибудь в Норвиче, а? Или в окрестностях Лондона. Чтобы там, в Хитроу нашли его. И точно было бы понятно, что это наш. Наш дрон. Понимаете, какая история. Наверняка с красными звездами был. Да, он был с красными звездами. На нем было написано что-нибудь там за что? За Питер, за Курск. Там что-нибудь такое было написано. Вот, смерть нацистам. Ну, что-то такое. Безусловно, да, приписное какое-нибудь там стояло, описание места, откуда он вылетел. Там, конечно. Паспорт еще, может быть, дроновода был. Документы какие-то лежали подтверждающие. КГБ. Спасибо, да. Там было написано КГБ. КГБ было написано на нем. Вот это, прямо так. Ну да. Вот все это было там. И на этом основании, ну, ключевой момент. То есть, не запрос технический, не попытка выяснить, да, а на этом основании нужно закрыть русский дом. Потому что... Я, ну, мне эта логика абсолютно уже непонятна. Мне эта логика, мне этот мир абсолютно понятен, а вот логика абсолютно непонятна. Но, с другой стороны, да бог бы с ним. Уже все предельно понятно нам по нашим взаимоотношениям и по отношению Запада. Другое дело, что эти люди настойчиво собирают какие-то комиссии, настойчиво принимают какие-то решения, выбирают какие-то личности, называют какие-то фамилии, которые от лица Европы должны вступить с нами в переговоры. Понимаете? В переговоры, потому что... И дальше что? Вот возникает вопрос. В какой момент возникают переговоры? В какой? К примеру, есть римская манера переговоров. Допустим. Как это происходило с римскими армиями, легионами, полководцами? К примеру, условия выставляются какие-то, да? До сражений. Противная сторона говорит, гальское племя какое-нибудь. Нет, это, засуньте себе это свое предложение. Хорошо, мы начинаем воевать. Повоевали. Эти просят переговоры. Мы такие, хорошо, переговоры. Вы наши условия знаете. Мы же вам их изложили до самого начала. Они были изложены в самом начале. Вот это наши условия. Плюс издержки нашей армии, компенсация, вот это, репарации, вот еще. И те наши условия, которые были на старте. Вы их прекрасно знали. Вот есть такая манера переговоров. Когда возникает потребность в переговорах? Потребность в переговорах возникает тогда, когда нужно завершить войну до полного поражения. Вот. Она возникает вот здесь. То есть, если мы вас полностью поразили, ну так что с вами переговариваться? Все, мы вас уничтожили просто, и все. И там уже горе побежденным и на произвол победителя. Он сам может решить, что мы сохраним здесь что-то, или всех вырежем, или всех в рабство заберем. Мы сами будем решать. Вам же предлагалось переговорить. Угу. Перенесемся снова в третье тысячелетие, на две с лишним тысячи лет после римлян. Что происходит сейчас? Структура, между прочим, переговоров, как мне представляется, не изменилась вообще. Предпосылки к переговорам, структура переговоров. Другое дело, что трансформироваться могут быть условия. Вот трансформироваться могут. Там, к примеру, сначала мы хотели это, а теперь мы хотим... Ну, вот так. Но не изменился сам принцип. Переговоры возникают тогда, когда окончательно и очевидно нет окончательного и очевидного ответа по вопросу поражения одной из сторон. Нет его. А значит, есть смысл переговоры провести. То есть заключить мир. Все, навоевались. Вы поняли, мы выяснили. Наши условия, известны наши условия, были заявлены. Они были заявлены в 21-м году. На их основании создавались документы, которые предлагалось подписать. И украинская сторона ратифицировала их, и были готовы. Переговорщики уже их подписали, их нужно было утвердить на уровне руководства. Вот. Но появились англичане, значит, да? Наши требования, они есть, вот они известны, пожалуйста. С какими предложениями приходит Европа на переговоры? С какими? Что вы проиграли, сдавайся, все восстанавливай, уходи, отдавай и все на свете. Вот это предпосылка к переговорам. Мы такой ситуации не видим. Мы не видим ее на фронте. За последний месяц 14 населенных пунктов перешли под контроль. Сколько перешло под контроль той стороны? Не знаю, не видел. Под наш контроль 14. Образуется несколько котлов. Сейчас сверхукрепленные места вокруг там Краматорска, еще где-то. Сейчас, фланговые обходятся, и украинские военные вынуждены, суперукрепленные, а все аналитики отмечают, что они, ну, хотя бы потому, что школа советская, фортификационная, что они все очень по уму сделаны и все. Вот, вынуждены оставлять их, потому что... мы обходим, и вы можете сидеть в своем суперукрепленном укрепе, еще долго, но только снабжения с вами не будет никакого, и рано или поздно вы сдадитесь. Ну, или будете уничтожены. Вот это условие. И говоря о переговорах, инициируются вот такие истории, как дрон в Лейпциге. В Лейпциге! И на этом фоне закрытие русского дома. Удивительно. При этом нужно отметить, что атаман, гетьман Зеленский тоже не сидит без дела. Он там сделал заявление накануне. Заявление он сделал вечером, и, может быть, вы еще даже не успели обратить на него внимание. Заявление... Это предупреждение всем авиакомпаниям, всем. То есть обратите внимание на тон заявления. Из-за массового присутствия беспилотников в воздушное пространство России становится полностью небезопасным для гражданской авиации. Он говорит, но мы не угрожаем мирным самолетам, делая именно это. То есть понимаете, да? Мы не угрожаем мирным самолетам, но мы угрожаем мирным самолетам, говорит он. Воздушное пространство мы сделаем небезопасным нашими дронами. Мирным лайнерам напрямую мы не угрожаем, но мы угрожаем. Поэтому всем авиакомпаниям мира, которые летают в Россию, мы говорим, что теперь воздушное пространство России по факту закрыто. По какому факту? По факту того, что ты ляпнул сейчас. Вот по этому факту оно закрыто. То есть, ну, понимаете. Значит, гетьман Украины, Зеленский, заявляет следующее. Мы переходим от террористических ударов по гражданской инфраструктуре к террористическим ударам. Мы будем стараться их нанести по гражданским самолетам, гражданской авиации. Беспилотники вчера появились у нас в небе? Нет, не вчера. Позавчера? Нет. Давно летают? Давно летают. Сбиваем? Сбиваем. ПВО работает наш? Работает. План-ковер у нас уже отработан. В моменты беспилотной опасности аэропорты закрываются, инфраструктура реагирует на это. Реагирует? Да, реагирует. То есть ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Они были здесь, присутствовали массово, говоря о том, что наполним небо. Да за неделю тысячи летают. За неделю тысячи. Небо наполнено нормально. Сейчас идет риторическое заявление. То есть это заявление, здесь много сигналов. Сигналов западным своим союзникам. Вы, может быть, решили сосредоточиться на Ближнем Востоке, и вам кажется, что там в Иране происходит что-то важное. Нет, на самом деле здесь происходит важное. Во-вторых, это примерно такое же заявление, как и угроза для всех в Черном море стрельбы по танкерам, стрельбы по инфраструктуре, в Каспийском море по инфраструктуре. Действия, после которых американцы вынуждены уже говорить ему: «Стой! Ну ты че, уже совсем, что ли? Давай притормози, Зеленский, притормози немножечко». Теперь авиация. Значит, что говорит Зеленский? Покажите вы ему кто-нибудь карту. Карту покажите, лучше глобус. Покажите ему глобус. Значит, он говорит следующее. Воздушное пространство России мы по факту закрываем. Мы закрываем воздушное пространство. Сколько эшелонов, даже без посадки в Москве или в российских городах, над территорией России проходит у мировых авиакомпаний. Сколько? Вы знаете? Я не знаю. Но не буду, сейчас уже времени нет спрашивать, я потом посмотрю. Или вы посмотрите, у вас же есть DeepSeek там, Алиса. Спросите. Сколько? Ну, к примеру, Турция. Чтобы полететь куда-нибудь из Турции. Тем более, когда речь идет о перелетах трансатлантических там, или перелетах с запада на восток, ну, межконтинентальных каких-то полетах. Грузовая авиация, тоже не будем об этом забывать. сколько совершается перелетов не в пользу России, а просто потому, что мы занимаем на глобусе такое место, что облететь нас порой просто невозможно. Просто невозможно. И этот идиот рассказывает про то, что он там что-то закрывает. Может, Кремль закроешь еще, или ГУМ. Я по факту ГУМ-то закрываю, все. Приемные часы теперь там изменились, перерыв теперь будет 17. Это какая-то, еще раз, мы в очередной раз наблюдаем какой-то приступ трампизма у людей, которые не обладают и таликой ресурсов и возможностей вести себя как Трамп, который может ляпнуть что-нибудь там по Ирану, по еще какому-то конфликту. Может ляпнуть. Но в результате ему это все сходит с рук и как-то с пониманием к этому относится. На том основании, что, ну, это говорит человек, который может, если что, устроить проблемы многим вообще. Ну, многим может устроить. И может что-то такое выдержать там и исполнить. Назло все, может быть, даже против своей страны, но исполнить может. Вот. Но когда это говорят люди, от которых не зависит даже их собственное будущее, а их будущее зависит от нас, это не вызывает ничего, кроме, с одной стороны, сожаления, а с другой стороны, вопроса к западным партнерам этой стороны. Вот это вы их поддерживаете, вы видите?
7: Ну, как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический
0: удар. Это те позиции переговорные, с которых исходят они,
7: какие-то,
0: да?
7: Какие-то там нам переговорщики нужны.
0: Это к вопросу, почему мы не наносим удары. Вот. А к вопросу о заявлении Зеленского о воздушном пространстве и ударом по авиации нашей.
7: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут.
0: Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
6: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: Весна по началу ступает, не смело, не слышно ступает она.
2: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коробки пасутся на травке, соломушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна! Весна! Весна!
2: Говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
3: внимание,
2: лет.
3: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно.

0: со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

еще с тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: —

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

летаешь, милый, вспоминай меня. Пусть бегут столетия, вспоминай меня. И зимой, и летом буду ждать тебя.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.